0: Камеди-радио. Камеди-радио.
1: Здорово.
2: Доброго утра. Здрасте.
1: Это шоу «Гутен Морген Фримен» на Камеди-радио. У нас женский день, как обычно, по четвергам мы это делаем. И сейчас будут советы исключительно для девчонок. Давайте, слушайте, девчонки, и никому не говорите, что вы не слышали.
2: Давайте.
3: Приехал в офис с пакетом мусора? Значит, ты не проснулся. «Гутен Морген Фримен». «Гутен Морген Фримен». Просыпайся с нами.
2: Я просто флиртую немножечко, но с девчонками все-таки общаемся. Да, давайте, девчонки.
1: Да, Пашка нарисовала в очередной раз девушку на своей руке. Итак, как женщине правильно отказаться от подарка? Сегодня поговорим об этом.
2: Ну вот, а для чего это делать? Потому что есть какое-то вот ощущение, что если ты принял подарок, то ты что-то должен, да? Но на самом-то деле нет. Это вот проблемы дарящего человека, что я же айфон тебе дал, значит, это как шкура леопарда
1: значит,
2: много лет назад.
1: Значит, дать теперь ты.
2: Да, нет, вообще нет. Это не так работает.
1: Согласен. Если подарок от мужчины, например, который тебе не нравится, сам мужчина тебе не нравится, не принимайте подарок только из-за страха показаться невоспитанной, особенно если понимаешь, что мужчина может воспринять подарок как знак взаимного интереса. Рабочая формулировка. Спасибо, мне очень приятно внимание, но я не хочу принимать подарок, чтобы не дать тебе неправильного понимания наших отношений.
2: А можно сказать по-другому? Мне этот подарок очень понравился, потому что мне как раз этого и не хватало. Но никакого двусмысленного вот этого. Я в обратку тебе ничего не дам. Спасибо, это очень кстати, но больше не надо. Прекращай.
1: Все-таки советы от Пашки тесно связаны с накопительством. Вы, девчонки, подарок-то все равно берите.
2: Но человек старался. Знаешь, говорит, дают, бери, бьют, беги. То есть он дал тебе, ну надо взять. Но дать понять, что... Блин, клево, молодец.
1: Ну а что, и потом будешь испытывать чувство долга.
2: Нет, ты же скажешь ему, что вообще ни на что не рассчитывай.
1: Ну вот смотри,
2: я
1: например,
2: очень воспитан,
1: вот дарит тебе мужчина дорогие украшения, путевку, крупную сумму денег.

0: Давай женщина мне пусть дарит лучше.
1: Давай.
0: Ну, от мужика, ну, я точно не прямо особенно не знакомый.
1: А что? Просто скажи и скажи, что это ничего не значит. Можно сказать прямо, вот в этом случае. Я благодарна тебе, но мне будет некомфортно принимать это, потому что я не хочу чувствовать, что теперь что-то должна.
0: Вот, смотри, мне некомфортно, но я приму, потому что ты очень старался. Но я тебе ничего не должна.
1: Ну, давай даже так. Мне некомфортно, но я приму, потому что я жадная.
0: Ну почему же жадно?
1: Ну а что? Ну
0: он мне старался.
1: Мне кажется, честно, не принять в этом случае. Потому что ты же понимаешь, что человек, который дарит тебе подарок, это все равно знак внимания. И если ты его принимаешь, то ты принимаешь его внимание.
0: Ну ладно, но это когда дорогостоящий. Когда там вот этот вот смартфон, машина, квартира, это понятно. Но букет, который, ну, прям большой.
1: Ну, кстати, если квартиру, то как будто и все равно надо принять.
0: Да надо и согласиться уже так.
1: Да и согласиться, да. Да и пожить можно с ним годика три. Короче, если подарок от бывшего еще. Вот, не надо брать вещи только потому, что жалко выбрасывать или неудобно отказывать. Если подарок эмоционально возвращает тебя в прошлые отношения, можно сказать спасибо, но я не хочу снова возвращаться к этому периоду. Поэтому подарок я не возьму. Не нужно обсуждать вместе с этим все старые обиды. Отказ от подарка не обязан превращаться в разбор ваших отношений.
0: Угу.
1: Так и можно и сказать, что, слушай, давай, вот не хочу, вот, чтобы это напоминало о нас. Вот, хочу дальше жить.
0: То есть мужчина, если дарит тебе статуэтку твоего бывшего, или что, как может напомнить о прошлых отношениях?
1: Это очень странный подарок.
0: Ну да. Смотри, можешь в него вкалывать иголки.
1: Не, ну если сам бывший тебе дарит подарок, я об этом.
0: А, сам бывший? Нет, с бывшим вообще дело лучше не иметь.
1: Да. Если человек уже протягивает подарок и отказаться неловко, не вырывай его обратно и не устраивай сцену на глазах у других. Поблагодари за намерение и спокойно скажи: я понимаю, что ты хотел сделать мне приятно, но я правда не смогу это принять.
0: Mm-hmm.
1: Если человек настаивает, не придумывайте новые аргументы. Просто повторите ту же позицию. Спокойный повтор обычно работает лучше, чем 10 новых оправданий.
0: А если он не настаивает, а уже говорит: ты меня еще не уважаешь, выпей со мной.
1: Ну да, тогда убегайте от этой лавочки. Зачем вообще вы на него подсели? Все, девчонки, это были советы для вас.
2: Guten Morgen, Freeman, на Comedy Radio.
0: Без санины ваши по-прежнему принимаем. Присылайте голосовые сообщения на наш Макс, на наш Телеграм по номеру 8-917-505-1001 на тему того, что же вас сегодня с утра уже успело взбесить. Очень интересненько узнать.
2: Comedy Radio.

0: Здорово.
1: Доброго утра. Здравствуйте.
2: Доброго. Доброго утра всем, древляне.
0: Желаем.
2: Древляне. Бесанины, Маши, мы собирали. Все, что вас выбесило сегодняшним утром, мы сейчас озвучим в эфире.
3: Guten Morgen, Freeman. Для тех, кто чистил зубы пальцем, потому что ночевал не дома.
2: Эх, врубай первую.
1: Понеслась.
2: Врубай, говорю!
4: Доброе утро, Камеди Радио. Безумно бесит то, что на улице стало холодно. Пришлось одеть новую обувь, а она еще не облегла по твоей ноге. И ты идешь, обувь отдельно, твои ноги отдельно. Совершенно некомфортно.
2: Ну, слишком отдельно. Это как? Это у тебя 37 размер, а ты надела 56?
1: Ну да.
2: Я иду в обуви, но обувь не двигается.
1: Что это за материал такой, который там, ну, он облегает через время только изначально?
2: Не.
1: Из фольги у вас обувь сделана?
2: Не, ну имеется в виду, что новая обувь еще пока, да, на ногу не встала. Ну, так бывает, действительно, когда... Ну, вот у тебя новые туфли, башмачки вот ты носишь свои.
1: Мне показалось, что они новые.
2: Вот эти,
1: что...
2: вот твои зеленые башмачки с бантиками, они же тоже не сразу сели на тебя?
1: Не сразу, да. Вот только когда с бантиками, вот уже смотрю, вроде сели неплохо.
2: Да, только, вот только когда ты на голову надел колпак полосатый, тогда они уже стали, да?
1: Ну, я тогда, это рабочая униформа, я же Санта-Клаусу помогаю.
2: Пашка у нас, если что, Пиноккио. Давайте еще.
0: Эльф, я эльф!
2: Эй, нет! Давайте еще Бесанину одну послушаем.
5: Всем привет. Меня сегодня с утра выбесил свой собственный голос в голосовом сообщении, отправленном подруге. Поэтому я пишу вам голосовое.
2: Какой голос неприятный.
1: Да, нет, хороший голос.
2: Фу, неприятный. Кстати,
1: вообще отличный голос.
2: Не, прикинь, если бы мы оба захейтили.
1: Да?
2: Да нет.
1: Можешь не делать так, пожалуйста, больше?
2: Хороший голос, не стесняйтесь. Мне, например, тоже не нравится. Мне кажется, это вообще нормально, когда человеку не нравится свой собственный голос.
1: Да, это факт.
2: И свое видео тоже. Вот когда смотришь себя, кто-то сняет, снимает.
1: Знает.
2: Кто-то сияет на видео, а вы нет. Не, ну когда вот кто-то снял, и ты не знал о том, что идет съемка. И вот ты там попал в
1: и
2: кадр.
1: И накидался.
2: Попал в кадр и стоишь там боком, и куда-то смотришь, такой думаешь, что за осанка вообще? Я прям так выгляжу.
1: Моя шея сзади вот так ужасно выглядит. Мне не нравится, как моя шея сзади выглядит.
2: Ну, отвратительно. Правильно, тебе не нравится. Ужас, да. Она и спереди не
1: тонкая,
2: очень.
1: Тонкая, как голова на ней вообще держится.
2: А ты видел еще, чем твоя шея заканчивается? Там вообще все ужасно.
1: Голова?
2: Ну да, да. Давайте еще одно аудио послушаем.
6: Бесит одно и самое важное. Стоим перед Уралом, трасса М5 перекрыта. Первый снежок только выпал. Еще, можно сказать, нету ничего. Но почему стоим?
2: Пробка на трассе.
1: А, отвечайте, почему стоим? Мы тоже, кстати, стоим. Но у нас это не бесит. Мы же тоже в кабинете непередвижном находимся, кстати.
2: Да.
1: Мы и нормально.
2: По сути, мы находимся в пробке в офисной.
1: Да.
2: Да, вот впереди нас вот этот офис, который следующий.
1: Другие кабинеты.
2: Другие кабинеты, и ничего не двигается.
1: Да. А лифты вот чуть дальше катаются там вниз-вверх, вниз-вверх. Когда мы уже поедем вниз-вверх, когда наша комната начнет двигаться?
2: Ну, придется пешком идти до лифта.
1: Ужас, эти пробки кабинетные. О, достали.
2: Офисная пробка, еще, это самая жесть.
1: А эти еще в кабинеты, которые перестраиваются в наш ряд. Как водятлы. Ну, я переделал водятлы.
2: Ну, это зря, это зря. До этого было лучше.
1: Ну, ладно.
2: Эх, ребята, надо вовремя останавливаться. Все, спасибо, это были Бесанины.
7: Реклама на Камеди Радио.
8: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
9: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы спасибо.сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.

0: таких расчетливых. Заберите карту «Апельсин» на кассе «Пятерочка» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-банк» 12+.
1: Оплачивайте международные счета для бизнеса выгодно. Переводите валюту партнерам за рубеж с комиссией от 0,3%. «Альфа-банк» – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк» 16+.
2: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7». Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
3: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
4: В этом весь ты.
3: И в этом весь ты. Т-банк.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
6: Стиральную машину «Горение» за 27 999 рублей. На распродаже 10-10 в М-Видео. Подробности на сайте. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
7: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
8: Моторное масло G-Energy защищает двигатель вашего железного друга в любых условиях.

0: категория 16+.
1: Здорово.
2: Доброго утра, здравствуйте.
1: Это шоу «Гутен Морген Фримен» на Comedy Radio. Ну что, достали мы свои два револьвера. У нас полным-полна обоймочка.
2: И говорим тебе, о ковбой. Ну что, твоя карта бита.
1: Вот, это вы прослушали только что пальбу из первого дула револьвера.
2: Дуну на него.
1: Пашка, у него такое прозвище даже было во дворе. Дуло.
2: Ну это почему?
1: Ну потому что ты тогда задул костер, когда чихнул, помнишь?
2: Вот, да.
1: Я второе дуло. Меня зовут Гоша Рубайло.
2: Мы что, двустволка?
1: Да, сейчас в два ствола будем шутить. С нами диджей Руслан. И редактор Андрей.
3: Мужчина утюг.
1: Ну, кстати, у Андрея обрез после синагоги. Все, ребята.
2: Все, давай перезарядись пока, а ты уже слишком много пуль выпустил.
1: Пуль.
2: В этом часе будут новости рассказаны. Сыграем в женский теннис. Дайджест будет рассказан обязательно для вас. Ну и горбатый марафон стартует прямо сейчас.
1: Прямо здесь.
2: Если у вас есть цитата, которую вы помните каким-то чудом, она хранится у вас в голове. Цитата из фильма.
1: Да, присылайте голосовым сообщением нам эту цитату на наш Телеграм, на наш Макс. 8-917-505-1001. В паузе, потом после вашей цитаты, через паузу расскажите, что это за фильм был. Потому что в конце часа мы устроим квиз, будем угадывать фильмы, цитаты, из которых вы прислали. Все, ждем цитаты. Давайте, суетитесь.
2: В кобуру.
4: Comedy Radio и ТНТ представляет Comedy Club.
5: На сцене Comedy Club Андрей Дебюришвили.
6: А я недавно купил себе дом. Вы хлопаете, как мой риэлтор прям. Да, купил дом. И все мои бабушки и дедушки очень обрадовались. Они такие: ура, Андрюша купил нам дом. Я такой: ну как вам сказать, ну нет. Почему, когда я попал в ДТП, только я попал в ДТП? А когда купил дом, то нам дом, ура! Не подумайте, что я плохой внук. Я хороший внук, правда. Бабушка с дедушкой, естественно, тоже переедут в дом. Только не в мой, в специальный. К другим бабушкам и дедушкам. Так вот, недавно купил дом, да. Я понимаю, что для Барвихи это, ну, неудивительно. Сидят тут, конечно, да. Значит, чтобы вас шокировать, я купил первый дом, да. Чтобы вообще вас шокировать, в ипотеку, да. Все, учим новые слова, я вижу, что у вас шок. И это была моя мечта. Это была моя мечта купить дом. И знаете, что самое обидное, что моя мечта оказалась куском говна. Реально, ну это ужасно. Вот похлопайте, кто живет в доме вообще. Дом это ужасно. У вас бывало такое, что ваша мечта оказалась полной вообще. Ужасно, реально. Это то же самое, что поехать на Мальдивы, ну, с женой. Или, знаете, это как вести свое собственное вечернее шоу на ТНТ, но с Ильей Соболевым. То есть, понимаете, ну, не клеится. И дома еще сильно распиарены. Вы вообще слышали, какие бывают новости со словом «дом»? Там всего две новости. Типа «купил дом» и «был найден в своем доме». Все, нет нормальных новостей. Или знаете, как фильмы, помните фильмы? Нет нормальных фильмов с домами. Помните, чтобы молодая пара просто позитивная, классная, въехала молодая пара в молодой свежий дом, и чтобы все закончилось хорошо? Нет! Там всегда мрак какой-то. Ну, кроме фильма «Астрал», да? Там убили всех, кроме мужа, это приемлемо. Я купил не на 100% готовый дом, то есть нам нужно было что-то доделывать, и мне фатально не везет со строителями. Похлопайте, кому не везло со строителями вообще в жизни. О, поверьте мне, поверьте, вам еще везло. Мне кажется, что когда я звоню строителям, мужчина поднимает трубочку, такой: Андрей, повисите, пожалуйста. Ребята, у нас есть кто-нибудь с легкой умственной отсталостью? Дегенерат есть у нас, работает у нас, прям сочный дебил, абсолютно. Бесполезный черт есть у нас. А, я один в комнате, я один поеду, Андрюш, я приеду сам. Такие мне звонят ребята. Томе страшно спать, реально страшно спать. И мы с моей женой Машкой недавно лежим в кровати, засыпаем. И она перед сном мне говорит: а ты знаешь, как умер Михаил Круг? Я говорю: как? Она говорит: его убили, грабитель в его частном доме, представляешь? И все, и уснул вообще. А я 3 дня с ножом спал, вот так, я не мог уснуть реально. Это был второй случай в моей жизни, когда я спал с финкой. Так вот, сложно привыкнуть к таким ночам, знаете, в частном доме. Просто, когда мы с вами живем в многоквартирных домах, да, и слышим, как за стеной кого-то убивают, мы что делаем? Правильно, телек погромче. Если секс, телек потише. Так и живем. Это нормально. А сейчас в частном доме не так. И мы не там засыпаем тоже с Машкой опять в кровати, и из подвала звук такой... Минуту. И моя жена такая: о, иди посмотри, что там. Я говорю: почему я? Она говорит: ну мне страшно. Я говорю: ну прикольно, совпало. Иди ты, иди посмотри, что там. Мне так нравится это женское «иди посмотри». Мне кажется, поэтому мужчины статистически меньше живут вообще из-за фразы «иди посмотри». Причем женщины не берегут нас, они не говорят там, типа, знаешь, там, о, пьяные девчонки раздеваются, иди посмотри. Нет. Там всегда что-нибудь типа там, о, сварка, иди посмотри. Я нахамила кавказцам, иди посмотри. Я рожаю, иди посмотри. Я не хочу идти смотреть. Это ужас. И опять мы лежим из подвала, звук такой. Я же не знаю, что там. Просто, ну, как она себе это представляет? Давайте так, кого вот, смотрите на меня, вот, вы меня видите, кого я там победю? Да? Вряд ли будет такая картина, что я ушел, посмотрел, вернулся, у меня кулаки сбиты, я доволен, такой, повезло, там была твоя мать. Нет, конечно. Естественно, нет. И опять этот звук. Она такая, да иди посмотри, это трубы. Я говорю, так если трубы, ты уверен? Иди ты посмотри, что я пойду? И реально оказались трубы. Машка сходила, посмотрела. Еще знаете, что бесит, что в доме приходится постоянно орать друг другу, потому что дом большой. И так прикольно получается, что кто бы из нас друг другу с женой не орал, иду всегда я. Неважно, она орет, я ору, но я иду. Всегда, вообще, абсолютно всегда. Я однажды упал с лестницы, подвернул ногу, кричал, полчаса орал ей. Знаете, когда она об этом узнала? Сейчас. Просто ноль эмоций вообще. Знаете, дом делает из меня быдло, потому что дома невозможно общаться. Вы кричите, и нет нормальных предложений, да, потому что громко орать целое предложение не получается. Приходится убирать по одному слову. И из нормального предложения получаются уродские. Я кричу, любимая, сделай мне, пожалуйста, чай. Она, что? Я говорю, сделай, пожалуйста, чай. Она, что? Я говорю, сделай чай. Она, что? Я говорю, чай. И она отвечает, я буду. Я иду, делаю чай. Так и живем. Еще стричь газоны, знаете, полная шляпа вообще. Стричь газоны реально отстой. Просто в фильмах это прикольно. И я понял почему, потому что в фильмах это делаешь не ты. В жизни стричь газон нравится первые 2 минуты. Потом такой, а, так это же полная.

0: полная абсолютно! Это же отстой невероятный! Еще если это состриженный газон нужно, его нельзя просто выкидывать. Нужно брать огромные мешки и класть туда, реально. И мало того, что огромные мешки с этой травой, их еще выкидывать платно. Вы представляете, платно выкидывать мешки с травой. Это страшный сон Гуфа. Это ненормально. Я ненавижу этот газон, я просто терпеть его не могу. Это какая-то дичь. Я понял, почему во всех детективах убийца-садовник. Он просто не может больше. Он реально устал. Отстаньте от человека. Еще это гонка соседей вечная, знаете, что у соседей трава всегда зеленее. Это факт. Мы все завидуем, да? У меня самый уродский участок. Самый уродский. И это нормально. Так думает каждый владелец дома. И про мой участок. Я как самый бедный мальчик в школе для богатых. Вот. Недавно я стригу свой газон, значит, и подходит ко мне сосед через забор, говорит, ну что, пришло время знакомиться с хозяином дома? Я говорю, давайте. Он говорит, ну зови его. Я говорю, это я. Он говорит, ага, я Бэнкси. Кстати, возможно, это был Бэнкси, никто не знает. Он меня спрашивает, чем вы занимаетесь? Я говорю, я в камеде выступаю. Он говорит, я давно не смотрю. Я говорю, а вы чем занимаетесь? Он говорит, мне по работе говорить не положено. Я такой, о, не положено говорить, наверное, сурдопереводчик. Я говорю, вы сурдопереводчик? Он говорит, так точно. Он говорит, ладно, если что-то понадобится, напиши в заметке, я увижу. И ушел. Самое удивительное, что когда тебе продают дом, тебе не говорят всей правды, да? То есть некоторые факты почему-то преступно опускают. Тебе не говорят, типа, хорошие соседи, свежий воздух, и после каждого дождя где-то 1500-2000 слизняков по всему вот так вот, по всему абсолютно участку, огромный рыжий слизни, знаете, таких огромные. Знаете, такое слизни вообще? Знаете, кто это такие? Да, конечно, это улитки без раковины, да? То есть без дома. Ну как без дома? У меня все тусуются, отлично себя чувствуют. Я в интернете посмотрел лайфхаки против слизней. Там топ-1 не покупать дом. Вот так там было написано. И после всего этого ада, что я пережил за 2 месяца, просто ужас реальный. После этого я еще, оказывается, после развода должен отдать половину дома. Там, забирай весь. Просто забирай весь, реально. Я не хочу в этом мракобесии жить. Почему я все это говорю? Знаете, я понял, что мечта должна быть нематериальная. Да? Я не хочу... Дом — это все понятно, да. Но я думаю, что мечта должна быть недосягаемая. Поэтому сейчас я сделал себе новую мечту. И моя мечта — продать этот дом. Поэтому, если вас интересует, ищите меня в интернете. Всем спасибо большое, что послушали. Пока-пока!
1: Слушай Камеди Радио, смотри на ТНТ.

0: Камеди Радио. Слушай нас в день зарплаты. Поржем вместе.
1: Здорово.
2: Доброго утра. Здрасте.
1: Это шоу «Гутен Морган Фримен» на Камеди Радио. Впереди у нас новости. Так давайте же вперед. За этой звездой. Кочевой.
2: Ха-ха. На закат, где говорят новостя.
3: Худеем вместе с «Гутен Морган Фримен».
4: Любое свое утро начинай с салата с овощами и курицей.
5: Завернутого в лаваш.
2: Только первая буква никак не идет, и не могу я вообще прочитать.
1: Я прочитаю за тебя. Школьную программу призвали сократить, сообщает «Лента дня». Курсы по математике, физике и химии надо уменьшить на 20-30%, потому что они переполнены лишними знаниями, заявили в СПЧ. Все ради того, чтобы обучение стало более эффективным, а учителя были не так загружены бумажной волокитой.
2: Достаточно просто в школе вот базу получить просто. То есть вот углубленное изучение различных предметов в школе, ну это странно. Вот
1: ну когда... почему, подожди, ну почему странно? Ты же, по идее, должен обладать школьными знаниями для того, чтобы понимать ту область, в которой ты дальше будешь развиваться.
2: Чтобы, ну, она тебя успела заинтересовать за вот эти короткие годы, вот, например, уже...
1: Чтобы ты понимал, к чему у тебя тяга. То есть, если давать детям супер-минимум, да, ну, как они поймут, не обманутся ли они, когда поступят в высшее там учебное заведение, ну, или там в среднего.
2: Ну, как вот минимум? Вот, например, история, да, предмет. Вот историю нужно знать, да, в целом, но вот вот конкретные точные даты и имена конкретных точных людей.
1: История как будто не очень пример. Вот я, если честно, не считаю историю наукой вообще.
2: Ну, а это же есть такой предмет в школе?
1: Ну, вообще есть, да. Есть даже доктора исторических наук.
2: И с пятого класса, по-моему, начинается.
1: Да, да. Ну, как будто вот, ну... Вот что такое наука вот для меня? Вот математика, я считаю, это наука, потому что...
2: Это царица науки, да. Мать, королева.
1: И ведь неспроста, потому что, ну, вот если было 2x24, то оно и будет 2x24 всегда. То есть, это, ну, железно, это неоспоримо.
2: Никто не перепишет 2x2.
1: Вот.
2: Давайте все-таки нам выгоднее, чтобы все считали, что 2x2 это 5.
1: А историю уже пишут победители. Ну, конечно, они там всех завоевали, там, вот, например, 800-й год. Вот викинги вот это сделали. Откуда мы об этом знаем? Ну, они сами написали, они завоевали, они написали.
2: Ну, хотя, слушай, столько происходит с финансами, с деньгами, с цифрами, всего такого в мире, всякие отмывы, распилы, что когда-нибудь такие, слушайте, мы там в плане экономики так наворотили, давайте вот все-таки сейчас вот 2x2, 5 сделаем, ну все сойдется.
1: Ну, это если у тебя есть знакомый прокурор, то вот такие разговоры тоже будут. И это, кстати, все равно, это больше к истории все равно относится. Давайте мы эту часть истории, ну, где эти деньги были изначально не мои, а всех пенсионеров области, мы забудем. Вот это, видишь, история.
2: Ну, теперь деление по-другому происходит. Теперь деление не просто математическое, а учитывая, вот, ну, что еще надо было тому, кто делил эти деньги.
1: Ну вот, кстати, по поводу школьной программы, я был бы за то, если бы у меня, как у ученика, была бы возможность выбрать, ну, условно говоря, вот, например, у меня есть математика, история, география, химия, да? И вот это примерно там по одинаковому количеству часов в неделю. Да. И мне кажется, было бы круто, если бы у меня, как у ученика, был выбор, типа, я химию вообще убираю, то есть я понял уже, что мне это не нравится, но вот эти 2 часа я беру 2 дополнительные математики. Понимаешь? Вот
2: ну,
1: так.
2: Понимаю, но химия, она как будто немного похожа даже на математику. Нет, такого? Там тоже есть вот эти вот, особенно когда неорганическая, когда у тебя как примеры, это вот с этим, что получится, ты также считаешь, там, раскладываешь вот эти, там же есть...
1: Так я же не говорю о том, что химия сильно-сильно ушла от математики, что это разнополярные сильно науки. Я о другом. Я о том, чтобы ты мог выбирать, куда ты возьмешь часы. То есть, если тебе не нравится... Вот я бы, например, с удовольствием вот в своей школе, где я учился, убрал бы биологию себе. Вообще мне не нравилась биология.
2: А я, кстати, как будто бы и убрал. Я как будто бы из биологии вообще ничего и не помню.
1: У нас тоже были ученики, которые вообще все предметы убрали.
2: Ну да.
1: И они такие, да лучше в армию.
2: Вот у меня биология, география, я отдыхал на этих уроках.
1: А помнишь, у тебя в деревне же было несколько друзей, которые, да, все часы потратили на тюрьму?
2: Да, вот это вообще. Они, кстати, самые образованные в итоге стали.
1: Все, ребята, это были новости.
3: Гутен Морган Фримен на Камеди Радио.
1: А впереди у нас теннис. Будем играть с девчонками в эту забаву. Звоните.

0: Уже сейчас можно набирать, девушки, 8-800-7-00-700. Ну и горбатый марафон продолжается.
1: Мы начинаем действие его. Мы собираем киноцитаты, которые вы помните наизусть. Продолжаем. Присылайте нам по номеру 8-917-505-1001 цитату и название этого фильма. В конце часа мы попытаемся угадать фильм в формате квиза.
2: Камеди Радио. Камеди Радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет стендап.
1: Евгений Чеботков.
2: Слушайте, я был в Африке недавно. В Африку поехал в компании друзей, но так как я единственный в компании друзей, ну, так, по-английски, да, чуть шарю, я поехал переводчиком. В каждом моменте мне друзья говорят: Жень, пожалуйста, вот пойди, друг подходит, говорит, пойди, пожалуйста, белого вина мне закажи, закажи белого вина. Я говорю: ну, два слова, белого вина, ты подойди и скажи их, просто подойди.
1: Говорит: нет, давай ты подойди, я что-то это, я не могу, что-то я обламываюсь. Я говорю: ну, два слова, ну, по-братски, ну, скажи.
2: И он идет в Африке, бармену говорит:
1: White win.
2: Кто сейчас сидит и думает, а в чем прикол? Блин, это будет долгий монолог для вас. White win. Бармен недоумевает. Он такой:
1: What's going on, bro?
2: Мой друг продавливает. Он уже руки добавляет. Он такой: White win. Как известно, языком не можешь дорабатывать.

0: зарабатывай руками, так в языке всегда работает. White win! Я понимаю, ну, грядет какой-то международный скандал. Я подхожу, ну, типа, чтобы вмешаться, я говорю, sorry. Правильно, все-таки, Сань, white wins. Если... если вина ты перехотел. Но он потом, в итоге, он взял все-таки Google Translate. Он говорит, я с Google Translate пойду сам справлюсь. Заходит в курилку в этой курилке. Проводит какое-то время, возвращается, говорит, капец, вообще достали, там реально вот эти белые европейцы, реально говорят, они конченые. Я говорю, почему, Сань? Да я у них сиги попросил, мне никто же покурить не дал. Я говорю, а как ты просил? Он показывает Google Translate, там написано, don't give me cigarette. Я говорю, так, как ты, что ты гуглил? Он говорит, не дадите ли мне сигарету? Погоди секунду, я правильно понимаю, что ты зашел в курилку, начал подходить к людям, говорить, не давай мне сигарету, не давай мне сигарету, не давай мне сигарету, я когда покурю, я дурак, не давай мне сигарету. Кстати, белый побеждает. Но... Да, но это вообще забавно. Летели долго из Африки. Прикольно, интересный опыт. Кстати, прикольно Африка еще тем, что ты, понимаешь, вернулся назад к корням в Африке. Да, матушка природа нас всех сделала. Это в Москве мы живем в мюзикле. Мы все время в мюзикле в каком-то. Мы такой, работай. Пусть мысли никакие тебе в голову не идут. Работай. Ведь как планета будет крутиться без такого мерчендайзера, как ты? Если говорить. А в Африке ничего это не работает. В Африке никакие либеральные штучки не работают. В Африке ты меняешь гендер только если гепард так решит. Мы летели назад из Африки очень долго. В самолете со мной рядом сидела женщина. И у нее сын лет 9. Очень любознательный. Он весь полет задавал ей вопросы очень громко, не давая нам уснуть. Она отвечала на эти вопросы очень тихо. Но не потому, что она такая вежливая и воспитанная. Просто вопросы были сложные. Мам! Почему у меня ушки закладывает? Что еще за давление? Мам, как вообще работает давление? Мы злые, сонные, мы такие. Давай, рассказывай. Послушаем, как мы в школе учим. Она мне на ухо. Ты не ответила. Мам, а как считают ключевую ставку Центрального банка? Она выбросила его в иллюминатор. Ну, просто ответ на последний вопрос вообще никто не знает, да? Это же от погоды зависит, по-моему. Друзья, я вам благодарен.
1: Слушай все сезоны только на comedyradio.ru.

0: Камеди Радио.
1: Здорово.
2: Доброго утра, здрасте.
1: Это шоу Guten Morgen Freeman на Камеди Радио. Впереди у нас наша любимая забава. Женский теннис. Звоните, девчонки. 8 800 7300 700. Будем хлестаться.
2: Играться.
3: Советы для бессмертных. Пописай в трансформатор. Guten Morgen Freeman.
1: И есть первая дозвонившаяся теннисистка. Это Лена из Красноярска. Лена, привет.
4: Доброе утро.
1: Здравствуй, Лена. Скажи, пожалуйста, ты хоть раз в жизни играла в теннис не с живым партнером, а с машинкой, с механической, ну, для подачи мячей?
4: Нет.
1: Никогда не баловалась машинкой?
4: Нет, вообще нет.
2: То есть ты не тренировалась, ты сразу такая, да давай вот с тобой
4: сразу,
2: сыграем.
4: Сразу в бой, да.
2: Молодец.
1: Скажи, Лена, а вот твой первый партнер по теннису долго тебя уговаривал на то, чтобы, ну, заняться этим делом?
4: Да.
1: Сколько,
4: я такая.
1: Сколько времени прошло вот от знакомства до мощной первой подачи?
4: Год.
1: Год, ничего себе.
2: Вот. Все-таки тренировалась как-то.
1: Нет, видишь.
2: Одна в комнате, ну как в сквош. А отворачивалась к стене и играла одна просто.
1: Без ракетки, под одеялом. Ракетки. Ну понятно. Лена, изобрази свою теннисную подачу. Как ты подаешь? О, хорошо.
2: Молодец.
1: Да, это как будто уже немножечко пропустила. Евгения, это твоя соперница, Елена. Женя из Москвы.
5: Алло.
1: Женя, привет. Привет.
5: Здравствуйте, доброе утро.
1: Женя, скажи, пожалуйста, а в твоей жизни был опыт игры сразу с двумя партнерами?
5: Нет, но хотелось бы.
1: Хотелось бы, согласен. А вот есть, вот мне всегда было интересно, вот есть у женщины в голове, ну, какая-то цифра или даже число, которое ограничивает количество партнеров даже в фантазии. Ну, типа, ну, 17 это уже перебор.
5: Ох, ну, может быть, 6?
1: 6, ничего себе, не, ну, уже за... не аппетиты.
2: А если за Женю тоже 6 играет, то есть если 6 на 6, то
1: 6
2: в целом
1: на 6.
2: Можно.
1: Да. Но это уже надо снимать какую-то двухуровневую квартиру. Женя, изобрази свою теннисную подачу. О, прекрасно. Даже немножечко, взбодрился я.
2: Да.
1: Ты видишь? Ладно, Лена, Женя, вы сейчас будете играть в теннис. Мы будем произносить ваше имя. И как только вы слышите свое имя, изображайте свою теннисную подачу. Игра началась. Лена. Женя. Лена. Женя.
2: А теперь как будто вот вы не хотите играть в теннис, когда на вас пялится ваш кот, и вы хотите одновременно и продолжить играть, и спугнуть кота с корта.
1: Лена. Женя. Лена. Женя. Лена. Женя. Женя. Лена. Женя. А теперь как будто вы получили такую подачу сильную, которую не испытывали никогда. Лена. Женя.
2: А теперь пришел судья и сказал: «Все, заканчивайте, я вернулся раньше времени с командировки».
1: Лена. Женя. Лена как будто начала в какой-то момент скулить.
2: Ну, все-таки жалость у судьи вызвать, чтобы разрешили ей еще играть.
1: Ну что, я думаю, что нужно наградить Евгению.
2: Обязательно и Елену тоже.
1: И Елену тоже. Девчонки, спасибо вам за эту сумасшедшую...

0: теннисную партию. Поздравляем с победой обеих. Оставайтесь на линии.
1: Гутен Морген Фриман на Камеди Радио.
0: Горбатый марафон скоро начнется. Если у вас есть любимая цитата из фильма, присылайте голосовым сообщением ее на наш Телеграм, на наш Макс 8-917-505-1001. Ждем ваши цитаты.
1: Реклама на Камеди Радио. Сервис 5 звезд – это когда все под контролем. Бесплатная диагностика ходовой в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 октября. Подробности на free.fitauto.ru.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
4: Ты на новом авто. Поздравляю. Что за модель? Доволен? Это KGM Torres. Бывший Сан Йонг. В Корее сделан. Автомат, полный привод. На дачу ездим, путешествуем. Полет отличный. Удобно, надежно, безопасно и гарантия 5 лет. Дает уверенность всей семье. И купил выгодно.
5: И мне пора обновиться. Но на что? Кругом новые марки. Рекомендуешь?
4: Конечно.
6: Пап, а можно я цвет выберу?
5: Можно.
7: KGM Torres. Надежный корейский автомобиль. Подробнее на kgm.ru.
8: Мы только из поликлиники, нам эргоферон, пожалуйста.
9: Эргоферон.
10: Мы всей семьей им лечимся.
8: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
11: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
12: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
13: Семечки от

0: Тина, по-настоящему вкусные семечки.
1: В хоромах своих аз есмь царь.
2: Каждый в своем доме царь.
1: А царским хоромам царская защита.
2: Полис страхования недвижимости в Альфа-страховании — это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО Альфа-страхование.
3: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт...
4: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
5: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
6: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
7: Какой настрой сегодня будет твой? Ты-ры-вернись. Скучно у нас со мной.
8: Папа, что это за песня?
9: Это реклама Миши Крутышек из «Перекрестка».
8: Это которую можно настроение менять?
9: Угу.
8: И на рюкзак вешать?
9: И не только.
8: Пап, нам пора в «Перекресток».
9: Получайте Миши Крутышек за покупки в супермаркете и доставке. Собирайте коллекцию и участвуйте в розыгрыше призов. Ждем в «Перекрестке».
10: Акция проводится с 1 октября по 5 ноября 2026 года. Имеются ограничения, подробности, организаторы правил, акции, количество призов. Срок комиссии варит их получения на сайте перекресток.ру. АО «Торговый дом Перекресток», ОГРН 10870-03-44-93, Москва, Средняя Калитниковская, дом 28, строение 4.
11: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, молоко «Село Зеленое» 3,2%, 950 миллилитров, 89 рублей. С 1 по 14 октября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
12: В ленте.
13: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
14: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это к Авито Авто.
15: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
16: Камеди Радио и ТНТ представляет женский стендап.
17: Встречайте, Карина Миханаджан.
18: А я тут искала квартиру для съема, и я в шоке, какого размера сейчас квартиры. Вы видели квартиры студии? Я в одну зашла, она мне впритык. Ну, это ненормально, когда квартира приталенная. Ну, так что не должно быть. Просто ложишься на диван, все комфортно. Чуть руку вытянула, уже кухня. Мне такое нельзя, мне надо, чтобы меня от еды хотя бы стена огорожила. Хотя бы какие-то преграды. Я сейчас впервые в жизни живу в ЖК. Мне такое не подходит, слишком современно. Я не

0: к этому готова. Там домофон открывается по блютусу. Я просто подошла с телефоном, открылась дверь. Я захожу в лифт, уже нажата кнопка моего этажа. Я перекрестилась, реально. Я боялась, что зайду в квартиру, колонка скажет: туалет нагрет. Захожу там насквозь. Мне вот это вообще ни к чему. Я просто из такой семьи, где с колонкой на «вы» разговаривают. Мы вообще далеки от технологий. Ну, не на «вы», но реально с уважением. Мама каждый раз говорит: «Алисаджан, включи, выходите, бесы». У меня мама меломан. Мама, правда, очень далека от технологий. Я стараюсь ей помогать. Но есть проблема. Она не прям четко формулирует, что у нее случилось. Она мне недавно позвонила, говорит: «Я удалила интернет». А я думаю, почему у меня YouTube не работает? А эта мать прям весь интернет удалила. Она еще постоянно деньги считает. То есть мы ей подарили поход в спа. Она говорит: не надо было тратиться. Я бы могла сама дома помыться. И тут сразу две проблемы, да? Объяснить маме, что это подарок. И объяснить маме, что ее там никто не помоет. Чуть переоценивает спа в целом, как мероприятие. Постоянно считает деньги. И у меня из-за нее вот сейчас проблемы с финансовой грамотностью, потому что я тоже считаю деньги очень плохо. Я вообще поняла, что у меня с финансовой грамотностью только то, что я бросаю мусор со словами «меняю отходы на доходы». Я вообще-то выучила. У меня, правда, проблемы настолько, что мне подруга на день рождения хотела подарить курсы по финансовой грамотности. Вон она хихикает. Потому что знаете, что она подарила? Ничего! Видимо, прошла эти курсы. Подарю ей предложение, что я хотела подарить. Да, и у меня еще, знаете, проблема, что постоянно мы редко в рестораны ходим, потому что, опять же, мы не должны тратить деньги. И когда мы ходим, мама постоянно там думает, что про нас подумают люди. И была ситуация, мы сидели в ресторане, и мама мне шепотом сказала, что ей не понравился лимонад. Это услышала официантка, передала менеджеру. И вот менеджер подходит маме и говорит: мне передали, что вам не понравился лимонад. Мама говорит: я так не говорила. Я вообще-то неплохой человек. Я ей сказала, я говорю: мам, можно заменить, это бесплатно. Она говорит: бесплатно? Я говорю: да. Она говорит: и паста у вас говно. Она бесплатно слышит башню с носом. Да, это мама. Мама себя так ведет, все время переживает, скромничает. Папа вообще не такой, если честно. Как только меня начали узнавать, у меня жестко зазнался отец. Я не знаю, как это случилось. То есть я такая же, он вообще другой человек. Мы недавно собрались в ресторан, я звоню отцу, говорю: там нет свободных столов. Он говорит: даже для нас нет. Я что-то про вас не знаю. Мне кажется, он скоро мне будет звонить, говорит: ты вообще в курсе, кто моя дочь? А я сейчас еще в этом году с сольным концертом ездила по России, и на разогреве выступал мой друг, и вот мы были в Саратове, и он познакомился с девчонкой, был уверен, что после концерта она поедет к нему в номер сразу же, а она после концерта говорит: давайте вчетвером посидим, я с подругой и ты с Кариной. И я ему говорю: пойдем, подругу беру на себя. Он говорит: как? Я говорю: что-нибудь придумаем, все, чтобы ты потрахалась, не переживай. Все сделаем. И вот мы сидим вчетвером в кафе. Я смотрю на подругу, говорю: пойдем в караоке вдвоем. Она говорит: а ребята? Я говорю: у них дела. У них важные дела. Она смотрит на меня, говорит: у вас какая-то схема. Я говорю: говори тише, не надо меня палить, пожалуйста. И мы ушли с ней в караоке, а друг с девчонкой ушли в отель. Все по моей схеме, все работает. Я в этом караоке так старалась, я вела себя как мои земляки, если честно. Мы только зашли, такая: Светик Джан, заказываем. У нас там фруктовая тарелка, шампанское. Мы с таким кайфом сидели. Вот мы полтора часа отдыхаем. Я уверена, что все хорошо. И через полтора часа мне пишет друг: мне не дали. Как не дали? Мне вообще просто по ощущениям это нам не дали. Я смотрю на эту Свету, говорю: выплевывай банан. Мы едем к другу. У меня все, вы кайфовые. Спасибо, что послушали.
1: Слушай Камеди Радио, смотри на ТНТ.

0: Камеди Радио.
1: Здорово.
2: Доброго утра, здрасте.
1: Это шоу «Гутен Морган Фримен» на Камеди Радио. Вот если вы не знаете, мы за эфиром частенько попиваем кофе и делаем это...
2: вот так.
1: Без... Да, это сейчас Пашка просто со своей слюной играл. А вот мы кофе пьем примерно с таким же звуком. Но мы часто делаем это без ничего, без прикусочки какой-то. А хотелось бы десертика. Твой десерт какой самый любимый?
2: Я недавно попробовал очень вкусный, просто обычный яблочный пирог. И подумал, ах, вот какая могла быть шарлотка у моей бабушки. Mm-hmm. Ну, то есть я всегда с детства, у меня шарлотка, ну, что-то вот... Да. Остатки яблок просто уничтожаем.
1: Согласен. Мне с детства вообще шарлотка не нравилась даже из-за своего названия.
2: Ну?
1: Это как будто легкомысленная женщина.
3: А, смотри, шарлотка пошла.
2: Да.
1: Сейчас в дайджесте расскажем вам о самых необычных десертах мира.
0: Говори, что молодежь с колонками в руках бесит. Guten Morgen, Фриман. Почувствуй себя старым.
1: Да, говорим в дайджесте о странных десертах. Вкушал ли ты такой десерт, который называется хасма?
2: Нет.
1: Хасма, да? Как будто это что-то арабское.
2: Ну,
1: да?
2: Или что-то на кости вообще, такое жирное, высасывающее. Хасма.
1: Короче, оказывается, хасма это в Китае готовят такое блюдо. Блюдо из высушенных яйцеводов самок лягушек.
2: Яйцеводы?
1: Яйцеводы, яйцеводы. В случае прекрасного в гостях. Главный ингредиент. Вымачивают несколько часов, затем варят в сладком сиропе с финиками и ягодами годжи. А иногда просто подают с папайей. Причем вкуса у хасмы практически нет. Ее ценят за желеобразную текстуру.
2: Ну, а, ну понятно, это как мармелад.
1: Желатин. Да, желатин. Да, да. Я, кстати, относительно недавно узнал, что, оказывается, мармелад, ну, есть разных видов происхождения, и в том числе и животного. И первый мармелад вообще, оказывается, варили из свиной кожи.
2: Только сейчас, ты посмотришь на обычные червячки фрутелла, там будет написано желатин, в скобочках, там, говяжий или свиной. Я вот так, когда я хочу, чтобы жена поделилась со мной целой пачкой, говорю, а ты знаешь, что это из говяжьей кости? Она, фу, я это больше есть не буду. И я иду и хаваю с удовольствием.
1: А ты так на все говори.
2: Да, можно, кстати, да.
1: Да, ты знаешь... Роллы? Ты знаешь, что это свиная рулька на самом деле из говяжьей кости? Фу, фу, фу, ешь! Короче, есть еще один странный десерт, известный еще со времен Османской империи. Называется тавук гёксю.

0: Вот это, кстати, интересненько звучит. Никогда бы не заказал.
1: Как тюрюк-макто, да? Тавук гюксю. Турецкий молочный пудинг с куриной грудкой. Тише, тише, сдерживайся. Отварное мясо разбирают на тончайшие волокна, вымачивают в воде и смешивают с молоком, сахаром и крахмалом.
0: Ну не надо, ну все, это белое что-то. Это что-то белое вареное.
1: Ай, мужчина, это что-то белое, чем вы брызнули?
0: Кстати, я понял, что, знаешь, что я вырос, вот, повзрослел.
1: Ну-ка.
0: Потому что для меня уже
1: волосы
0: нет...
1: где-то появились?
0: Нет. Уже давно.
1: Ну,
0: это не означает, что я взрослый.
1: Я имею в виду в ушах, Паш.
0: Что для меня уже нет невкусно, для меня есть съедобно. Понимаешь?
1: Вот, ага.
0: Вот мне жена говорит, фу, невкусно, надо, а ешь. Я такой, вкусно? Да нормально, съедобно.
1: Съедобно.
0: И все, и ем. То есть уже невкусно для меня не существует.
1: Да, а я вообще сам себя вот в рамках нашей квартиры называю ходячей помойкой. То есть вот если дома что-то в контейнере есть, я такой, я доем, нормально.
0: И все заходит, так
1: да,
0: сказать.
1: Да, вообще нормально. Главное, майонеза побольше. Есть еще один необычный десерт, это хорешт маст. Это сладость с бараниной. Фирменная для иранского города Исфахана. Баранью шею несколько часов варят, растирают до тягучей массы и смешивают с подслащенным йогуртом. Шафраном и розовой водой подают блюдо холодным.
0: Это еще подслащенный йогурт готовить? Как теперь готовить подслащенный йогурт, объясни?
1: Не знаю. Вот у меня, да, сосиска случайно упала в йогурт. Все, я, оказывается, хорешт маст приготовил. Сангвичано дольче. Традиционный итальянский шоколадный крем со свиной кровью, подаваемый во время карнавала.
0: Так, а извини, вот дай сейчас, как это назывался изначально?
1: Самые необычные десерты мира.
0: Необычные. Ну, то есть, невкусные.
1: Не тошнотворные.
0: Не тошнотворные, да? Я просто думал, тошнотворные десерты
1: мира. Кстати, да, давайте переименуем. Ребята, это были самые тошнотворные десерты мира.
2: Гутен Морген Фриман на Камеди Радио.
0: Горбатый марафон у нас в действии. Присылайте киноцитаты, которые вы помните наизусть. Обязательно указывайте название этого фильма. В конце часа в формате квиз мы их отгадаем. 8-917-505-1001. Наш Макс, наш телеграм-канал.
2: Камеди Радио.

0: Здорово.
1: Доброго утра. Здравствуйте.
0: Это шоу «Гутен Морген Фримен» на Камеди Радио. Наконец-то горбатый марафон у нас впереди. Будем огадывать фильмы, цитаты из которых вы прислали. Погнали. Как называется ваша команда?
1: Наша команда называется «Попомните баланс».
0: Хорошо. Наша команда называется «Любовь и горлумы».
1: Ах, вы хитрецы.
0: Давайте первую цитату. Счет 0-0. Слушай.
2: Обрыбишься. Я чуть не померла со страху.
1: Обрыбишься или опрыпишься?
0: Обрыбишься.
1: Обрыбишься.
0: Я чуть не померла со страху. Видимо, если не померла со страху, это какой-то фильм ужасов.
1: Ну да, еще рыбы – это челюсти, наверное. Про акул.
0: Про акул.
1: Ну, или кстати, челюсти.
0: Да, челюсти.
1: Челюсти 3D, четвертая часть.
0: Челюсти 3D, четвертая часть, начало.
1: Да, мне кажется, именно она.
0: Я, кстати, думаю, что фильм «Челюсти» — это про очень старых людей, которые просто в стакане их хранят. Ну, давайте, это будет фильм «Чаки».
1: Фильм «Чаки».
0: А есть такой фильм?
1: Ты договорил «Чаки» просто?
0: Да, «Чаки 2».
1: Ну, давай.
0: Давай. Правильный ответ — это... Это «Любовь и голуби».
1: Что? Не может быть. Я его смотрел 18 тысяч раз. Там не было такого.
0: Прикол, что это Пашкин любимый фильм, и он ни одну цитату оттуда не угадывает.
1: Да как так-то?
0: Счет 0-0. Давайте еще одну цитату.
3: В человеческом теле 215 костей. Я сломал лишь одну.
0: В человеческом теле 215 костей. Я сломал лишь одну. Блин, даже вообще близко не понимаю, откуда это может быть. Может, какой-то спортсмен? Про спорт что-то?
1: Ну, да какая-то спортивная драма.
0: Да, думаешь, спортивная, да? Драма.
1: Ну да, там постоянно он что-то ломает, потом тренируется и побеждает.
0: Да, несмотря на то, что он шахматист. Постоянно с переломанными костями ходит. Сильно часто получает игровой доской.
1: Я сломал лишь одну слоновью кость, из которой шахматы сделаны были.
0: Ну давайте, пусть это будет «Форсаж 400».
1: А я назову фильм «Шахматист» тогда.
0: Опа.
1: Есть
0: это
1: такой.
0: Правильный ответ. «Терминатор 2. Судный день». А, точно. Блин, ё-моё.
1: А есть «Терминатор. Посудный день». Мы просто команда «Квиз», мы любим слова переделывать. «Терминатор. Посудный день».
0: «Терминатор. Посудный день». Это где он устроился в кафешку мойщиком?
1: Да, и заржавел.
0: Давайте еще одну цитату. Счет 0-0. Давайте дальше. Что же ждет нас?
4: Чао, буратины. Можете даже писать мне письма до востребования. Меня зовут Себастьян Перейра, торговец черным деревом.
1: Ну, я знаю, я недавно наконец-то посмотрел.
0: Да, да. Это ДМБ.
1: Да.
0: Да, да, да.
1: Это ДМБ. Чао, Буратино, даже такой какой-то мем, по-моему, это есть. Чао, Буратино.
0: Ну,
1: коротко уже
0: сразу узнал. Первая часть ДМБ, конечно, всем советую посмотреть.
1: А есть еще вторая?
0: Есть вторая и третья, там после успеха первой наляпали, но вот первая самая классная, остальное так уже.
1: Ну да, интересный фильм, мне тоже понравился.
0: Счет 1-1. Ну, кто-то из нас победит же или нет? Давайте, финальная цитата.
5: Были же люди как люди, и вдруг все стали кретинами.
0: Были люди как люди, и вдруг все стали кретинами. Как будто это Нео из «Матрицы» сказал, когда понял, в каком мире он живет.
1: Слушай, а я уже играю не ради победы, а чтоб меня позорить, и на всякий случай скажу «Любовь и голуби». Ну вдруг это уже из «Любовь и голуби», а я их называю своим любимым фильмом и никогда не угадываю. Пусть будет «Любовь и голуби».
0: Так, но это точно не «Броненосец Потемкин», потому что там вообще не было слов. И не «Любовь».
1: И не «Прибытие паровоза».
0: Да.
1: И не что-то с Чарли Чаплином.
0: Давайте тогда пускай это будет «Назад в будущее».
1: «Список Шиндлера».
0: Это «Брат 2».
1: Ай.
0: Но, тем не менее, 1-1, боевая ничья.
1: Никто
0: поздравляю, коллега.
6: Реклама на Камеди Радио.

0: Заберите карту «Апельсин» на кассе «Пятерочки» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-банк» 12+.
1: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных.

0: беспроводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
1: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: Топ покупок месяца.
3: Амода C5. Добавить стиля.
4: Джейку J8. Подчеркнуть свой статус.
3: Амода C7. Собрать все взгляды.
4: Амода и Джейку. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
5: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jayku.ru.
6: Пробки, работы, дел, круговорот. Ежедневный стресс от массы забот.
7: Персен поможет спокойствие сохранить и все дела без стресса решить.
8: Спокойный день в руках Персен со 100% природными активными компонентами. Имеются противопоказания. Ознакомьтесь с инструкцией.
9: Казань брал, Астрахань брал, Рим брал.
10: Берите любую точку мира с полисом для путешествий от Альфа-страхования.
11: Медицинская защита, отмена рейсов или потеря багажа?
12: Все под контролем.
13: Красота-то какая! Лепота!
14: Годовой полис по цене, как за месяц. Быстрые выплаты сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
15: Если у вас другая проблема – геморрой, на помощь приходит Винарус. Винарус действует на симптомы геморроя изнутри, способствуя уменьшению венозного застоя. Винарус – сила двух компонентов против геморроя. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
16: Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Торрес. С выгодой до 1 600 000 рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
17: Указано максимальное выгода с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 октября 2026 года. Подробнее на kgm.ru и в официальных дилерах.
18: X5 Club сделал любимые категории персональными. Выбирайте из того, что реально любите, в приложении «Пятерочки» и «Перекрестка». И получайте до 30% кэшбэка. X5 Club. Выгодно именно вам.
19: Реклама. ПАО «Корпоративный центр X5». Город Москва. ОГРН 124-770-046-39-11. Порядок участия в программе лояльности, условия начисления и списания баллов, информация о дополнительных привилегиях для участников определены в правилах программы лояльности X5 Club на сайте x5club.ru. 12+.
20: Камеди Радио.

0: категория 16+.
1: Здорово.
2: Ой, давай не начинай. А, нет, давай начинаем. Мы же как мы, если не начнем, что у нас вообще дальше несется-то?
1: Балбес ты, Шурик.
2: Давай, начинай.
1: Это шоу «Гутен Морген Фримен» на Камеди Радио. Всем доброго утра.
2: Да, продолжай.
1: Тебе нравятся галеты?
2: Галеты — это печенье без вкуса.
1: Да.
2: Да, прикольно, кстати.
1: Я никогда не понимал, зачем вот они существуют.
2: Ну, лучше, чем хлебцы. Они, наверное, тоже безвредные, то есть без сахара, без крови, без соли.
1: Да, без сахара, без соли, без вкуса, без цели.
2: Без удовольствия.
1: Да, без причин для существования вообще.
2: С расстройством. Вот все, что идет в галеты, это только расстройство.
1: Я просто недавно попросил свою жену купить печенье, она принесла галеты. Угу. И она говорит, ну это же то же самое примерно. А это вообще не то же самое.
2: Не, ну что-то мазать надо на них.
1: Ну мазать, да, надо. Что-то с печеньем.
2: Не, кстати, потому что они безвкусные, зато под них отлично идет там что-нибудь такое вот серьезное из еды. Там творожный сыр и красная рыбка.
1: Ну, значит, шоу «Гутен Морген Фримен» под него не пойдет, потому что мы не серьезные, ребята. Мы развлекательно... Какое шоу? Мы развлекательно какое?
2: Развлекательное сырное соль.
1: Мы развлекательно-развлекательное, точно, вспомнил. Здесь Паша Щербуха.
2: Гоша Рубайло.
1: С нами диджей Руслан. Редактор Андрей.
3: Мужчина утюг.
1: В нашем шоу сегодня, в этом часе будут новости. Естественно, потом мы в «Чудо-женщину» поиграем. Бабье лего тоже будет. Ну и брезент в конце часа устроим. Оставайтесь с нами. Это шоу «Гутен Морген Фримен» на Камеди Радио.
4: Камеди Радио и ТНТ представляет Камеди Клаб.
5: На сцене музыкальные силы Камеди. Зураб Матуа, Андрей Аверин и Дмитрий Сороки.
6: Практически все девушки, да что там практически, все девушки увлекаются гороскопами. Так вот, наша песня о том, как выбрать подходящего вам мужчину по знаку зодиака и не совершить ошибку. Для вас, милые дамы, гороскоп. Сейчас мы всю правду про этих мужиков расскажем. По традиции, первый знак зодиака. Поехали.
7: Если любишь унижаться, обожаешь ты абьюз, то вступай скорее с Овном в увлекательный союз. Сможешь счастлива ты с Овном первых 5 минут прожить, а потом 20 лет будешь антидепрессанты пить.
6: Да нет, Овны не такие, я сам Овен.
1: Ну так.
6: Следующий знак зодиака. Терпеливый и спокойный, держит он себя в руках. Ни скандалов и ни криков, это вкратце о тельцах. Никаких вообще эмоций не узнаешь ты с тельцом. Даже сексом заниматься будет вот с таким лицом. А вот тут правда, да, Димка? Следующий знак.
8: Если хочешь быть любимой, идеальный знак близкий.

0: уже давно женат.
1: Только правда, девочки. Движемся дальше. Следующий знак.
2: Рак любить умеет очень. Он тебе доверит все. Весь бюджет и все пароли. И стирать его белье. Снег лопатою расчистить и колеса поменять. В общем, с раком будешь точно раком ты всю жизнь стоять.
1: Самый любвеобильный знак.
3: А ну-ка.
1: Скажет 1000 комплиментов, что красивый цвет волос, что глаза два океана и что идеальный нос, что фигура сексуальна, попка просто ого-го. Лев так искренне считает про себя, про самого. Только правда. Следующий знак.
2: Если ваш мужчина дева, я не знаю, что сказать. Он не то и не другое, как его мне описать. Он не то и он не это, ну не это и не то. Он вообще, блин, что такое? Это кто, блин, это что?
1: Девочки, аккуратнее с девами, прошу вас, аккуратнее. Дальше, следующий знак. В первый день он в душу влезет, на второй к тебе в трусы, а на третий охладеет. Потому что он весы. На четвертый тебя бросит. Да потому что он весы. А на пятый он вернется. Что? Потому что он весы. Теперь на очереди самый не

0: этот парень Скорпион! Беда, беда, девчонки, нависла беда!
1: Не бери трубку!
0: У меня имя!
1: Прикинься мертвым!
0: Ограби святой водой!
1: Измени внешность!
0: Бей во все колокола!
2: В общем, суть ты поняла.
1: Только правда, движемся дальше. Хочешь голая по снегу? Убегать домой к отцу? Отдавай-ка предпочтение ты ревнивому стрельцу. На тебя орать неделю будет вспыльчивый стрелец, а тебе всего лишь в Дикси улыбнулся продавец. Только правда, девочки, для вас.
0: Следующий знак. Если хочешь ты колечко, он подарит пылесос. Он подарит сковородку вместо трехметровых роз. Он хозяйственный душнило. Это чтоб ты поняла, не случайно в Козероге половина от козла.
1: А то и целиком, понимаете? Мой любимый знак. Поехали.

0: Потому что он звездит.
1: Сверхдоверчивые рыбы. Их легко всем обмануть, облапошить, объегорить, околпачить, кидануть, одурачить, одурманить и на бабки развести. Если хочешь убедиться, у Харламова спроси.

0: персонал.
1: Камеди Радио. Лучше слушать нас, чем звонить бывшей.
2: Здорово.
3: Доброго утра, здрасте.
2: Это шоу «Гутен Морген Фримен» на Камеди Радио. Павел подготовил какую-то зубодробительную новость.
3: Зубы раздробите все или уши. Чем вы там принимаете наши новости?
2: Да, давайте посмотрим, что такое подготовил Паша.
3: Погнали.
4: «Гутен Морген Фримен». Мы как эти, ну, эти, ну, короче, ты понял.
3: Я считаю, вообще, эта новость не сегодняшний день. Это самая такая яркая и необычная новость для человечества этой недели вообще. А дело в том, что и появились кадры и видео этой новости. То есть это все запечатлили и выложили в сеть в американской компании Figure или Figure. Ну, я считаю английский как Figure.
2: Фигуре.
3: Фигуре, да.
2: Фигурец.
3: Да, которая разрабатывает гуманоидных роботов.
2: Ага.
3: Они вот на видео и на фотографиях попрощались со своими старыми моделями Figure. Фигуре 02. Крайне негуманным способом. Значит, машина самостоятельно отправлялась в печь с расправленной сталью на литейном заводе в Финляндии.
2: Это как в «Терминаторе 2»?
3: Как в «Терминаторе 2», но он там же медленно опускался. А эти роботы, им специально запрограммировали вот этот последний маршрут расплавки, и они там, кто прыгал с сальто, они очень счастливо, знаешь, кончали с собой эти роботы.
2: Творчески подошли к вопросу.
3: Да.
2: Слушай, подожди, а это, разве это, ну, экономически не сильно невыгодный способ? Ну, то есть у них какие-то там микросхемы, которые явно можно было бы использовать.
3: Ну, слушай,
2: для апгрейда новых.
3: Тут говорится в новости то, что в компании объяснили, что такой способ утилизации позволил сохранить контроль над собственной технологией и избежать трудоемкого процесса ручной разборки роботов. То есть разобрать робота это тоже не так просто, а здесь все вот это в печь отправили.
2: С другой стороны, вот нужно тебе разобрать робота, но сделай робота по разборке роботов.
3: Ну да, потом еще и его разбирать.
2: Ну да.
3: Когда он всех разобрал. И, кстати, саму идею, по словам компании, подсказал Арнольд Шварценеггер, вдохновившись «Терминатором 2» со своим участием. Полученный после переплавки металл планирует использовать для создания ограниченной серии памятных предметов. То есть это еще и металл, ну, не будет из него новые роботы даже делаться. Это все войдет вот в какую-то историю, что первые гуманоиды, которые покончили с собой... Ну, не гуманоиды, а как их? Киборги.
2: Андроиды.
3: Андроиды, да.
2: Ну вот интересно, будет ли как у Айзека Азимова, это такой автор-фантаст, у него он очень много писал по этому поводу, всяких научно-фантастических рассказов, книг. Короче, там вот было такое, что уголовным кодексом даже вводилось наказание за преступление против робота, ну, если робот уже был самоосознанный. То есть, если у него было ощущение, типа душа, короче.
3: И поэтому их же не просто сталкивали, а им в программе написали, как-то надурили. Ну, короче, робот, если ты сам прыгнешь в эту лаву, то тебя ждет потом переплавка в новую, крутую модель, где ты заведешь семью, тебя полюбит робот.
2: Это уже что-то типа религии, да?
3: Ну, какой-то робот религии, да, специальный. Вот, и он такой, да, хорошо, я согласен.
2: Ну, да.
3: А если ты, робот, останешься до конца старой, вот этой необработанной моделью, то ты потом, робот, застрянешь в этом теле на миллионы лет, и тебя люди будут... чипсами кормить постоянно.
2: Фу, шпынять. Но вот мне интересно, насколько искусственный интеллект разовьется. Вот, например, будет ли у моего робота-пылесоса уже сознание?
3: Ну, именно у этой модели? Вряд ли.
2: Ну, после какой-то прошивки, нового программного обеспечения. Ну, то есть, в какой-то момент мой робот-пылесос будет осознавать себя как личность? Он такой, да, конечно, людишкам повезло. У них, конечно, вся эта ДНК, РНК, они, конечно, вот этими своими генами, половой вот этим, половым размножением, да, как-то вперед к эволюции идут. А я что? Я просто пластик, езжу тут по квартире, за ними подбираю хороговевшие кожные покровы.
3: Слушай, да мне кажется, скорее всего, будет такой дедушка-робот, потому что он одна из первых моделей вообще робототехники, ну, которой пользуются люди. Это робот-пылесос.
2: Ну, да.
3: И вот он, ну, скорее всего, будет просто вот через там какие-то года будет просто бухтеть. Занимается ерундой, помогают. Лучше бы мусор, как я, собирали. Что они этим людишкам помогают? Пусть сами все делают. Вот, о, чипсина. Вкусно.
2: Потом ты видишь, у тебя холодильник потек, такой, дорогая, это что такое? Да это опять робот-пылесос его науськал.
3: Да, не переживай, робот-пылесос доест за холодильник.
2: Робот-пылесос разберется. Все, ребята, это были новости.
4: В эфире Guten Morgen, Freeman.
2: А впереди у нас обыкновенное чудо-женщина. Девушки, если вы хотите побороться за приз от нашей радиостанции и за звание чудо-женщины, звоните. 8 800 730 700.
4: Камеди. Радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет стендап.
1: Владос Алешин, встречаем!
2: Красота! Так, вопросик у меня. Поаплодируйте те, у кого есть друзья, которые деньги занимают частенько. Есть ли такие у вас? Есть, да? Есть вот эти дотационные, которые почему-то решили, что у вас с ними совместный бюджет. Там еще суммы такие, что-то 150 рублей. Я думаю, я тебе что, подписку оформил? Что это такое? Просто у меня недавно такой знакомый себе дом купил. Я такой, так это моя хата. Это моя хата. И еще 30 обманутых дольщиков, которые вложились на этапе котлована. Понимаете? Я думаю, чисто случайно, не твои ли родственницы, вот эти бабки, старухи, которые постоянно денег нет, пенсии не хватает, но пара миллионов для мошенников у меня точно дома лежит. Понимаете? А он еще такой, я купил в ипотеку. Я говорю, так это не купил. Ну, купил это, когда у тебя есть 400 рублей, ты пошел, взял латте за 400 рублей сразу, понимаете? Тебе не надо было копить 5 лет на первоначальный взнос на латте. Ну, кофейня тебя не проверяла, был ли у тебя долг за американо еще не выплаченный, понимаете? А когда ты что-то купил за 20 лямов, ну, надо отдать 45, ну, это не купил, это даже... Я тут рассрочку на MacBook брал, у меня и то губы потрескались, а это... Ипотека. Я поэтому на улице, когда вижу этих девчонок с надутыми губами, огромными ртами, думаю, вот это ты в долгах, малая, вот это. Выплачивать и выплачивать, конечно. Но он говорит, зато свое, зато свое. А мне вот 37 лет, мне так уже плевать, свое, не свое, мне по барабану, понимаете? Я уже так привык жить в съемных хатах, у меня же черный пояс по циану, если хотите. Реально, я уже покруче Шерлока могу определять, умирала в этой хате бабка, не умирала, понимаете? Я прям захожу, говорю, ну, здесь была смерть. Потому что, ну, стакан с хлебом, зеркало занавешенное. Да и бабку вы не убрали. Видно же, что это. Не знаю, все эти еще арендодатели так странно к нам относятся, к тем, кто квартиры снимает. А без нас, приезжих, я отвечаю, Москва выглядела бы как фильм «Я легенда». Ну, что все пустое, коренные москвичи на даче на свои эти с**ки уехали. И по пустой Москве Собянин один с собакой вот так вот в шоке ходит, вот так вот просто. И каждое утро по рации такой, меня зовут Сергей Семенович. Я единственный оставшийся в Москве. У меня безопасно, есть еда и съемные квартиры. Кто меня слышит, отзовитесь, нам надо перекладывать плитку, я один не вывожу, надо что-то делать с этим. Да, да, друг купил дом себе, вот этот современный, 30 квадратов. Дом. Это скворечник, говорю, ты как в нем жить собираешься? Ты же с утра будешь подтягиваться, ты окно выбьешь. Повернешься спиной, стену снес. Я думаю, вы чисто не из этих людей, которые в плацкарте эту простынь повесили, такие, как дома, и поехали дальше. 30 квадратов, ну это же объективно мало. Мало, ну одному человеку базара нет. Ну типа, жена, двое детей и алабай. Я думаю, ну алабаю есть где жить, вы где жить собираетесь? Он-то будку себе нашел. Я говорю, я понимаю, у вас была бы маленькая собака, вот эта, которая всегда в прединсультном состоянии, у которой вместо ног ветки, вот эта, на которую всегда смотришь, думаешь, ну, во вербное воскресенье, что-то скачет по хате, вот это. А это алабай, это огромное животное, огромная собака. Я говорю, вы понимаете, вы если...

0: его к дому пристегнете? Ну, вам самим надо будет пристегиваться. Что первая мимо проходящая кошка, и ваша недвижимость начнет двигаться в неизвестном направлении. Но он странные плюсы всегда находит к дому. Он говорит, ну и что, что маленький дом, зато у меня там свежий воздух, потому что у меня там лес. Реально, тоже свежий воздух, тоже... Мне кажется, его уже не осталось, глядя на количество этих пахучек, вонючек с этими запахами, еще что-то, миндаль, табак, ваниль, табак, мускус, табак. Я думаю, а когда табак в плане запаха оправдали? Когда он стал пахнуть хорошо? Дальше что будет? Перегар апельсин? Что, пот манго? Что, пук-бамбук? Какие дальше запахи? Я, чтобы вы понимали, я не против ипотеки как явления. Я буду только рад, если у кого-то получится взять ипотеку, если у кого-то получится купить квартиру, вообще буду счастлив. Просто я трезво оцениваю свои финансовые возможности в Москве. Я сейчас в Москве не могу себе позволить жить в собственном жилье, понимаете? Я сейчас в Москве могу позволить себе там жить в кроссовках, я не знаю. Ну, там, в каршеринге переночевать, понимаете, там, ну, там, в Азбуке Вкуса яблоки погладить, что-то вот такое, понимаете, приземленное. Просто я не хочу падать в эту ипотеку, как у меня друзья, только ипотека, только ипотека. Я не хочу превратиться в эту семью, которая потом приезжает на отдых, и жена такая, а ты представляешь, а мы же впервые за 15 лет на море. И прах мужа развеял, мне это нахуй не надо, понимаете, вообще. Еще сроки ипотеки тоже 30 лет, 30 лет. У меня кореш, я когда выплачу, я отпраздную. Доживи сначала 30 лет. Нахуй за своя хата в 67, когда ты умер, в 55. Зачем тебе это нужно? Ну, 30 лет, ну, мне 37 лет, у меня еще какие-то мечты, желания до сих пор, я там, ну, том-ям настоящий поесть, в Таиланд съездить. А в 67 мне это зачем? Острое нельзя. А глядя на глобальное потепление и мировую геополитику, Таиланд либо смоет к***м собачьим, понимаете? Либо он станет частью России, вот. И будем мы все с вами ездить на Пхукетчину в Тайскую область. Вот что может произойти за это время. Спасибо большое, дамы и господа, всего доброго, пока.
1: Слушай все сезоны только на comedyradio.ru.

0: Здорово.
1: Доброго утра. Здрасте.
0: Это шоу «Гутен Морген Фримен» на Камеди Радио. Впереди у нас игра «Обыкновенная чудо-женщина». Если вы чудо-женщина, звоните 8 800 7 300.

0: 700.
1: Коль, надо дочь в детский сад отвезти.
2: Ты рожала, ты веди.
3: Гутен Морган Фриман. Мы за равноправие.
0: Обыкновенная чудо-женщина дозвонилась первая. Юля из Москвы. Юля, привет.
4: Добрый день.
0: Здравствуйте, Юля.
4: Вы
0: замужем, у вас есть дети?
4: Замужем, есть дети.
0: Отлично. У тебя есть соперница. Это Оля из Раменского. Оля, привет.
5: Привет, привет.
0: Оля, а твой послужной список изобилует такими же фактами? Муж, дети, все дела?
5: Конечно, все дела особенно.
0: Все дела.
6: Это свекровь, так это называешь, да?
0: Да, свекровь — это все дела. Итак, Юля против Оли. Сейчас вы будете рассказывать факты о себе, которые свидетельствуют о том, что вы, ну, невероятная просто женщина. Кто из вас будет круче, та и получит приз. Первый факт должен говорить о ваших взаимоотношениях с мужем. Юля, расскажи, что такого случилось, свершилось, чтобы мы могли сказать: ничего себе, как повезло твоему мужику.
6: Что ты сделала для него?
4: На заре наших отношений, когда у меня была короткая стрижка, просмотрев фотографии юношеские, он потребовал отрастить длинные волосы. Ему так, видите ли, больше нравится.
0: И ты отрастила?
4: Я долго сопротивлялась, отрастила. Сделала максимально поганую укладку.
0: Вау.
4: Он посмотрел и сказал: ну нафиг, стриги обратно.
0: Ничего себе, но ты отрастила, ради мужа отрастила волосы. Это похвально.
4: Это было жесткое испытание.
0: Ну, конечно, причем Юля так,
4: поймут.
0: Юля так сильно натужилась, что отрастила за две минуты. Оля из Раменского, давай, что такого ты сделала для своего мужчины, чтобы мы ему завидовали?
7: А я для своего мужчины машину чинить умею.
0: Машину?
7: Я прекрасно представляю, с ПО, там, замена фильтров, масла, вообще, все мое.
6: Реально, это не может быть.
0: Представляешь,
6: такого,
0: насколько Оля чумазенькая. Хорошо, второй раунд. Сейчас вы будете говорить что-то, что вы сделали в отношении ваших детей. Начнем с Оли. Оля, расскажи какой-то факт, что мы такие: ничего себе, вот этим детишкам мы завидуем, мы хотели бы стать детишками Оли.
7: О, ну с детишками вообще все хорошо. Все записаны в кружки по интересам. Mm-hmm. Все туда своевременно ходят, на подготовишки, на кружочки. Время для семьи освобождено. Все счастливы. Вообще восхитительная идея.
0: Ну а какой-то конкретный факт, событие, что ты сделала такого, чтобы мы такие: о, ну там, не знаю, пришла и как, вытащила всех их из пожара?
7: Я чудесно свозила ребенка, и он выиграл турнир по танцам.
0: По покеру.
6: О, да, замотивировала ребенка.
7: По покеру заодно, в промежутке.
0: Хорошо, Оля. Юля, что такого ты сделала для своих детей, чтобы мы завидовали им?
4: Ой, там, я думаю, надо завидовать и им, и моему мужу, и всем, кто в этом участвовал, потому что я вырастила своих детей благодаря своему невероятному уму. Без единого репетитора оба закончили школу с золотыми медалями, 100-бальники и поступили в престижные вузы.
0: Ты сама обучала своих детей?
4: Сама.
0: Ничего себе. Юля, оказывается, профессор всех наук. Ну и финал. Ну, давайте, по отношению к свекрови, какой-то поступок, чтобы мы такие: ничего себе, мы хотели бы стать свекровью. Оля, давай ты.
7: Ну, совсем недавно свекровь обиделась на то, что мы ее не позвали с собой на первое посещение школы.
0: Так.
7: Вот, она разобиделась, пришлось ее умаслить, привезти ей маслечко и позвать ее с собой на второе занятие в школу.
0: Ничего
7: так что
0: себе.
7: Сегодня буду.
0: А как ты умаслила свекровь? Ты что, сделала ей массаж?
7: Нет, я купила килограмм масла.
6: Привезла масло, все впрямую поняла.
0: Причем, так как Оля умеет ремонтировать автомобили, масло было машинным. Намазывайте на бутерброд, тещенька. Юля, свекровь твоя, как рада тебе, рассказывай, почему?
4: Моей свекрови, к сожалению, сейчас нет сердца небесное, но когда она первый раз приехала знакомиться со мною, и через несколько дней пребывания у нас дома, я очень хорошо готовлю, она спросила мужа: слушай, это она тебя всегда так кормит? Или передо мной выпендривается?
0: Вау.
4: И потом было очень счастливо.
6: Удивила кулинарными способностями.
0: Да, и только потом свекровь поняла, что все-таки Юля выпендривалась. Ну что, давай, наш вердикт. Кто достоин звания обыкновенной чудо-женщины?
6: Я думаю, женщина, которая может чинить автомобиль, это уникальная женщина.
0: Оля, мы поздравляем тебя с победой. Юля, спасибо тебе за участие. Оля, оставайся на линии.
3: В эфире «Гутен Морган Фриман».
0: Впереди у нас «Бабье лего». Советы для девчонок будем раздавать. Ну, а в конце часа устроим брезент. Будем слушать ваши любимые песни и привет передавать так далеко, куда захотите. Может, даже до Луны.
3: Реклама на Камеди Радио.
8: Вы владелец бизнеса. А значит, работаете за...
9: Троих.
10: Четверых.
11: Пятерых не хотите?
12: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
13: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
14: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
15: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
16: То, что его понимает.
17: «Лопаль» — современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. «Лопаль» — оригинальное моторное масло для китайских автомобилей. И не только.
18: А в «Гиперленте» цены на минимум. Средство для удаления жира «Грасс Азелит» 600 мл. 169 рублей 99 копеек. С 8 по 14 октября 2026 года. В «Гиперленте». Кроме «Лента эконом». Цены на минимум. Выгода на максимум.
19: В «Ленте». Какой настрой сегодня будет твой? Ты-ры-ры-нись. Скучно у нас со мной?
20: Папа, что это за песня?
21: Это реклама Миши Крутышек из «Перекрестка».
20: Это которую можно настроение менять?
21: Угу.
20: И на рюкзак вешать?
21: И не только.
20: Пап, нам пора в «Перекресток».
21: Получайте Миша Крутышек за покупки в супермаркете и доставке. Собирайте коллекцию и участвуйте в розыгрыше призов. Ждем в «Перекрестке».
22: Акты проводятся с 1 октября по 5 ноября 2026 года. Имеются ограничения, подробности, организаторы, правил акции, количество призов, срок комиссии, порядки их получения на сайте перекресток.ру. АО «Торговый дом Перекресток», ОГН 10870-03-44-93. Москва, Средняя Калитниковская, дом 28, строение 4.
23: Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Torres с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
24: Возможно, максимальная выгода с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 октября 2026 года. Подробнее на KGM.ru и в официальных дилерах.
25: Сервис 5 звезд – это когда удивляют. В автосервисах «Фит-сервис» замена дисков, колодок, свечей и амортизаторов бесплатно.
26: Акция действует до 31 октября. Подробности на замена.фитауто.ру.
27: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
28: X5 Club сделал любимые категории персональными. Выбирайте из того, что реально любите, в приложении «Пятерочки» и «Перекрестка», и получайте до 30% кэшбэка. X5 Club. Выгодно именно вам.
29: Реклама. ПАО «Корпоративный центр X5». Город Москва. ОГРН 124-770-046-39-11. Порядок участия в программе лояльности, условия начисления и списания баллов, информация о дополнительных привилегиях для участников определены в правилах программы лояльности X5 Club на сайте x5club.ru. 12+.
30: Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто ослушается?
31: Сейчас 21 век, Ваше Величество.
32: ОСАГО в Альфа-страховании.
33: Вот настоящий порядок.
34: Платят быстро, онлайн и выше рынка.
30: Красота-то какая! Лепота!
35: А у Альфа-страхования лидер ОСАГО в России.
36: Основание рынка всех страховщиков агентства страховых новостей по итогу 2024 года.
37: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт...
38: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
39: Камеди Радио и ТНТ представляет «Женский стендап».
40: Встречайте, Варвара Щербакова.
41: Так что, автолюбители есть в зале? Поаплодируйте. Водители. Да, вы меня поймете сейчас. Значит, смотрите, я последние 3 года регулярно езжу за рулем. И вот, наконец, я созрела для этого обращения. Я хочу обратиться к пешеходам. Пешеходы с ума сошли, реально. Что ни день кто-то пытается кинуться под колеса. Я недавно ехала по Тверской. 8 полос! 8! Бабка с внуком так дорогу перебегают. Ну, так тоже перебегают. Знаете, да, вот этот бабкин стиль, когда она переходит на бег и становится медленнее. Знаете, когда... Ой. Главное, когда в автобусе одно свободное место, там ничего за скорость у нее. Она как железный человек. Распихала всех. Я честно вам признаюсь, конечно, пропагандирую двойные стандарты в плане вождения. То есть, когда я еду за рулем, меня бесят пешеходы. Когда я иду пешком, меня бесит водитель. честно. Да, но есть люди, которые меня бесят и там, и там. Это курьеры.

Это что за стиль вождения? Я не... Во-первых, что это за агрегат, на котором он едет? Что за стиль вождения? Они носятся как ненормальные. Реально просто по трассе, по тротуару, по лестнице. Один раз видел чувак, как в ночном дозоре вот так по дому по кругу проехал. Просто сразу чебурек в окно закинул. Вообще. Что за траектория движения вообще? У вас, когда приложение зависает, показывает, курьер едет насквозь через подъезд, это не зависло приложение у вас. Он реально так едет. Да, у них еще недавно в приложении появилась новая душещипательная рубрика. Называется «Курьер на что-то копит». Видели? Типа «Курьер копит на исполнение мечты». Оказаться в раю, видимо, потому что с такой скоростью, я не знаю, куда он едет. Ко мне недавно приехал курьер, написано «Дилшот копит на обучение в автошколе». А он за рулем приехал. Но я поняла, я очень люблю свой водительский опыт, честно. Я очень люблю об этом стендапе рассказывать. Это моя самая любимая тема, если честно. Потому что для меня мой водительский опыт – это отдельный мир, понимаете? Я очень люблю свою машину, она мне подержанная, но марка знакомая, известная, все интуитивно, понятно, там есть инструкция на русском языке. В целом вообще легко разобраться, все окей. Просто, ну, у нас сейчас сильно изменились взгляды, вкусы на автомобили, да, у нас в стране, не хаума, ну, все понимают. Это вообще... У меня друг, значит, взял себе китайскую тачку, новая, из салона, только со станка, куча электроники, куча всего, вот такой экран, все, там есть даже голосовой помощник, но он только на китайском. Естественно, мой друг не знает китайского языка, но он очень целеустремленный. Короче, он неделю разговаривал со своей машиной, и через неделю он выяснил, что слово «хуй» открывает окно. Что делать с этой информацией, решайте сами. Просто знайте, у него теперь аватарка в WhatsApp, он в открытое окно машины делает. Вот так! Помимо моей первой самой любимой темы в стендапе, у меня еще есть вторая моя самая любимая тема в стендапе. Это турецкие отели «Все включено». Ой, как я... Похлопайте, кто был? Красота! Я обожаю, вообще. Вот мы с парнем ездили недавно в очередной раз в семейный отель, Турция, все включено, вообще красота. Я обожаю семейные отели, потому что у нас нет детей, мы не женаты. Короче, мы очень любим наблюдать за другими семьями. Семьи все интернациональные, но есть ощущение, что я на всех языках научилась различать фразу «ты нас позоришь». Там по интонации понятно, когда вот так говорят, реально. Я когда это слышу, я думаю, в чем позор? Ну вот реально, то есть малой балуется, это он вас позорит. А пьяный батя в детском бассейне с пивом у нас, это гордость семьи. Да видели, когда он еще вот в такого размера в воде присаживается, говорит, что молодежь, джакузи сделать вам? Я, кстати, поняла, что мне в семейном отеле всегда больше всех жалко вот этого бедного, несчастного отца, которого заставили время с детьми провести. Видели? Там прям по лицу понятно, как он задолбался. Это особенно сильно заметно по силе броска ребенка в воду. Знаете, когда там первые 40 минут он что-то «У-ху!» там что-то «Ура!» и просто через час как метатель ядра он этого малого размотал уже. Ребенок как лягушка по воде вот так улетел уже. В соседнем отеле себе отчима нашел. Мы с парнем уже не первый раз куда-то ездим вместе. У нас большой опыт, во многих странах мы были. Вот какой вывод мы самый, наверное, глобальный сделали. Неважно, что за гостиница. Главное, чтобы там не было, знаете, вот этих романтических архитектурных решений. Знаете, когда любят у нас в номере унитаз от спальни вот так стеклянной стеной отделили. Это что за романтика вообще? Я же не кошка. Мне же не надо в момент, как я какаю, с кем-то зрительный контакт поддерживать. Есть, да, у кого коты? Замечали, как он просто на минуту куда-то? У него еще в этот момент такой взгляд, как будто он прям в процессе что-то осознал. А почему кожаный жоп вытирают, а я вылизывать должен? Я искренне считаю, что туалет – это очень интимное мероприятие. Понимаете, это, возможно, единственный момент за целый день, когда ты наконец-то можешь уединиться, побыть наедине с собой и рилсами. Это очень важно. Ну, правда, я поэтому, знаете, стала понимать вот этих женщин, которые, будучи где-то за границей, едут в торговый центр, идут в женский общественный туалет, чтобы там нормально отвести душу. Ну, правда, там сам Бог велел, реально, там громко играет музыка, никто ничего не услышит. Там толпа народу, лицо твое никто не запомнит. Все, вообще красота. Я, если честно, тоже так делаю. Но у меня сейчас появилась одна опция. Значит, мы были за границей, поехали в торговый центр, я такая, я попудрить носик на 40 минут, все, ушла. Ну, я там в кабиночке время провела, вообще классно, без подробностей джазу дала, нормально. Все, вообще отлично у меня прошло. Вот, значит, я через какое-то время выхожу из кабинки, напротив стоят две девочки с телефоном и говорят, Варвара, мы вас ждали. Очень

0: Камеди Радио.
1: Здорово.
2: Доброго утра. Здравствуйте.
1: Это шоу «Гутен Морген Фримен» на Камеди Радио. Впереди у нас «Бабье Лего». А это значит, мы заглянем на женский форум, посмотрим, что пишут девчонки, на что они жалуются, какие проблемы испытывают.
3: Поковыряемся.
1: Да, и поговоряемся в их проблемках. Ну что, девчонки, давайте ковыряться.
4: Шопен Морген Фримен, Гутен Гробен, Морген Грун, да как они там называются?
5: «Гутен Морген Фримен». Выговорил, значит, проснулся.
1: Ну, пожалуй, сейчас глубоко ковырнем. Потому что вот на форуме Woman.ru пишет некто анонимка. Пишет она вот что.
2: Что же?
1: «Мужчина, с которым я только начала встречаться, начал занимать деньги».
2: Опа, красавчик!
1: «Уже четвертый раз. Пока отдает вовремя и без напоминаний, но мне это очень не нравится».
2: Увеличивает сумму, наверное, каждый раз.
1: Возможно, да. Это кредит доверия зарабатывает. «Я думаю, что он меня кинет с более крупной суммой чуть позже. Но так как это только мои домыслы, то не рискую об этом заговорить. Что делать и как лучше? Был у кого-нибудь такой опыт?»
2: Да это вообще, по-моему, ужасно.
1: Я считаю, это уже отвратительно. В любом случае, даже если он и не кинет вас. Ну что такое мужчина, который занимает деньги у своей девушки?
2: Даже, ну, девушки в новых отношениях каких-то. Да, не у какой-то там девушки, с которой он там вместе рос. Может, я не знаю, друг друга 18 лет, и она там, ну, есть возможность занять. Ну, если у вас романтические отношения,
1: да.
2: это вообще, типа, ну как.
1: И причем занимает деньги в аккурат перед 8 марта, днем рождения, перед праздниками. Слушайте, ну, совет-то простой на самом деле. Просто говорите, что нет свободных денег для займа. Вот и все.
2: Да, все, у меня на контроле. Еще сама должна, знаешь, эти кредиты.
1: Да, а если при этом он полезет с уточнениями, типа, ну как нету, ну покажи, ну реально нету, ну может, а сколько у тебя есть сейчас? Ну, короче, вот если начнутся еще уточняющие вопросы, то все, это точно. Да и в целом это уже красный флаг. Я бы же уже не поддерживал вот на вашем месте отношения с таким мужчиной.
2: Ну да, так-то у него должны же быть друзья какие-то, да. Кредиты в банках. Ну, он может же брать тоже кредит. Если ему есть чем возвращать, он же возвращает деньги, правильно? Ну, займи у банка. Чё я тебе, что, копилка, что ли, какая?
1: Ну, конечно. Моя копилка не для тебя росла. Вот так отвечайте.
2: И вообще не для заема денег. Там по-другому это все работает.
1: Копилочка моя не для этого. Еще одна пишет девушка. «Муж подарил мне на день рождения робот-пылесос. Я, конечно, понимаю, что вещь полезная. Но я его не просила и не ждала. Это то же самое, что я бы подарила ему бензопилу. Куда она ему? Он айтишник».
2: Робот-пылесос вообще не нужный подарок. Катается по дому, пыль собирает и все.
1: Ну, внутрь же, это важно.
2: Ну, да.
1: «Я что теперь, официально отвечаю за полы в квартире? Ну, зато тебе легче будет», — сказал он. «А не кажется, что мне легче было бы, если бы он сам иногда пылесосил?

0: Я считаю, проблема не стоит выеденного яйца. Почему вы не обрадовались, что вам мужчина подарил робот-пылесос?
1: Ну, потому что это как бы для них, для обоих.
0: Ну и классно. Ну и что, что? Ну хорошо, пускай.
1: Ну, то есть это же ее день рождения. Почему? На годовщину подарил бы, нормально. Вот там, любимая, теперь мы можем меньше, да, вот убираться и больше любить друг друга, чем заниматься бытом. Робот-пылесос я купил.
0: А, ну то есть тут суть предъявы в том, что это именно на день рождения,
1: приурочил, да? Ей, да, что это он на. Ей будет, должен помогать. Видишь? В чем проблема?
0: Ну, ты, знаете, вот посмотрите вот предыдущую жалобу. У некоторых вот мужчина деньги занимает.
1: Да.
0: Вам, ну ладно, подарил он робот-пылесос. Все равно штука нужная. Не, я понимаю, что если это ваш первый день рождения, тогда да. Если ты уже знаешь, там, ну, в браке вы там 20 лет. Угу. Уже список подарков вот этих вот, которые там, сумочку там какие-нибудь, драгоценности. Ну, уже все, ты уже исчерпал. Ну, почему бы не подарить робот-пылесос?
1: Ну, и вы ничего конкретного не попросили, непонятно, что вам нужно. Ну, вот он подумал, да. Что-то полезное подарю.
0: Ну, вот кстати, так вот удивлю. Кстати, радуйтесь, что он вам не подарил бензопилу. Вот бензопила, да. А робот-пылесос нормально. Живите счастливо, ребятишки.
2: В эфире Guten Morgen, Fremen.
1: А впереди у нас брезент, а это значит, что мы будем передавать приветы. Точнее, вы будете передавать приветы своим любимым людям. Ставить
0: через нас.
1: Вашу любимую песню, конечно же, через нас. При помощи нашего номера телефона.
0: И при помощи нашего диджея.
1: Да, звоните 8 800 730 700.
0: При помощи вашего телефона.
1: Ну да, все так и работает.
0: При помощи.
2: Камеди Радио. Камеди Радио.

0: Здорово.
1: Доброго утра. Здравствуйте.
0: Это шоу «Гутен Морген Фримен» на Comedy Radio. И, как мы обещали, впереди у нас брезент. Если вы хотите передать приветы, послушать вашу любимую песню, набирайте 8 800 7 300 700. Кстати, сегодня ваша любимая песня звучит вот так.
2: Девушка в Ростове из Подмосковья. Тоскою снова одна. Девушка в Ростове из Подмосковья. За Невескою плачет у... Плачет у...
1: Все заикается в каждом слове певец.
0: Звоните 8 800 7 300 700.
3: Жизненная мудрость от Гутен Морген Фримен. Если искать на работе справедливость, то можно найти новую работу.
0: Есть первый звонок. Это Баур из Саратова. Баур, привет.
4: Приветствую.
0: Баур, правильно, добрый. Или Баур?
4: Баур.
1: Баур. Ты что, хоккейная экипировка?
0: А что такое Баур в хоккее?
1: Ну, это Баур, самая популярная, ну, как...
0: А, фирма?
4: Нет, хоккейная экипировка — это Бауэр.
1: А, Бауэр.
0: Ну, видишь.
1: Значит, ты все-таки не хоккейная экипировка. Понятно.
0: Пашка сделал правильный вывод. Баур, а тебя друзья называют, ну, если ты даешь им свою зарядку, они говорят, ну, ты теперь Баур Бэнк.
4: Да нет, такого не было.
0: Ну вот, подскажу им прикол. Хорошо, Баур, кому будешь приветы передавать?
4: Давайте передадим привет Евгению Чернову.
0: Давайте, Евгений Чернов. Чем он заслужил твой привет?
4: Давно не виделись с ним, это мой служивец. Хочу, он тоже слушает часто ваше радио.
0: Ну, кайф. Евгений Чернов, передаем привет тебе от Баура из Саратова. А он в каком городе живет, Женька твой друг?
4: Он живет в городе Москва.
0: О, ты чё? Приезжай к Бауру в Саратов, погудите, да? Хочешь на шашлычки его пригласить?
4: Да, кстати, вообще без проблем.
0: Ну давай, давай, маринуй мясо. Все, Женька, давай, выезжай до Саратова, тут всего ничего. Да, вечером будет.
1: Какую песню в дорогу до Саратова закажешь для Жени?
4: Давайте «Скриптонита» послушаем.
0: «Скриптонита»? Ну, конечно. Любовь. Же. Конечно же, включаем «Скриптонита». Поехали!

0: еще на-на-на-на-на-на-на-на.
1: И еще давай.
0: Еще на-на-на-на-на-на-на-на.
1: Да хватит.
0: Еще, еще.
1: Еще на-на.
0: Да хватит, не унесу я столько. На-на-на-на-на-на.
1: И еще на-на. Ребята, всем спасибо, кто был сегодня с нами, сегодняшним утром. Спасибо, мы были с вами, а вы с нами. Это было незабываемо. Здесь был Паш Щербуха.
0: Гоша Рубайло.
1: Диджей Ру-ру-ру-ра Аслан. И редактор Андрей.
2: Мужчина Утюг.
1: Все, ребята, до завтра. До 7 утра по Москве. Пока-пока.
3: Реклама на Камеди Радио.
4: Первое правило Хавейл F7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавейл F7 от 2 999 000 рублей.
5: 14,6-дюймовый мультимедиа доступен для комплектации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Хавейл F7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Хавейл сети на сайте хавейл.ру. 13+.
6: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам. В этом весь ты. И в этом весь ты. Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.

0: Торабика капучино. Возьми с собой кофе, как в кофейне.
1: Это Торабика капучино.
2: В хоромах своих аз есмь царь.
3: Каждый в своем доме царь.
2: А царским хоромам царская защита.
3: Полис страхования недвижимости в Альфа-страховании — это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО Альфа-страхование.
4: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
5: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
6: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
7: Удачная сегодня рыбалка выдалась.
8: Да, клев тут отличный. Если бы не твой новый внедорожник, не добрались бы.
7: Да, хорош, мой.

0: Мойкей Джем Рекстон. Это ж легендарный корейский Сан-Йонг на раме с муфтой, классическим автоматом. Все по-честному. Собран в Корее, гарантия 5 лет и официальный сервис. Так что я в нем полностью уверен. Еще и купил выгодно.
1: Машина на года, сразу видно.
0: KGM Rexton. Надежный корейский автомобиль. Подробнее на kgm.ru.
2: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо и схожу в кино я за спасибо.
3: Оплачивайте бонусами спасибо, билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сберспасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
4: Моторное масло Дженнерджи защищает двигатель вашего железного друга в любых условиях.

0: G Energy – значит настоящий друг.
1: Камеди Радио. Камеди Радио.
2: Шоу «Счастливые люди» на Камеди Радио. На Камеди Радио.
3: Категория 16+.
4: Ну, мы почему счастливые? Потому что вы по-прежнему с нами, наши слушатели. Именно наши. Ребята, здравствуйте. Это шоу «Счастливые люди» на Камеди Радио. Встречаем 8 октября, четверг, в компании счастливых людей. Здесь находится наш октябренок Даниил Скубыря.
5: Здорово, народ. Привет, привет.
4: Да.
5: Ну, наша октябрьская лужа, Юра Галаян.
4: Да. Человек, которого выгнали из октябрят за перевес, Иван Ермишин.
6: Наш черный пенек просто, Юра. Вот, вот так просто. Просто оскорбление с самого начала.
4: Мы продолжим в этом стиле, естественно. А как зовут? Наш парторг. Вот, Александр Бордик.
6: А что такое парторг?
5: Только ты в этом разбираешься.
4: Партийный организатор.
6: А почему? Давай, объясни, почему он партийный организатор?
4: Потому что все, что происходит здесь, планирует и придумывает Александр Юрьевич. Новости тоже читает Александр Юрьевич. Когда мы шутим плохо, нас наказывает кто? По попке Александр Юрьевич.
5: Но... Юр, наблюдает за этим совсем со стороны.
6: Юр, я надеюсь, что наступит день.
5: Наш диджей.
4: Главный радийный кукол, скажем так.
6: Юр, я надеюсь.
4: Просто из-за стекла смотрит. Иван, так, Семен берет сейчас дубину, меня бить.
6: А теперь послушай сюда.
4: Так.
6: Сюда послушай. Тараторка, когда вот у тебя будет столько же регалий и деяний, которые ты совершаешь на радио, вот тогда мы будем тебя слушать. А папа,
5: папа.
6: Я просто смотрю, у тебя трое детей, папа, тебя решил назвать.
4: Ну что ты, пухляш, а подбородок с споткнулся.
6: Нет, Юр, я споткнулся, знаешь, обо что? Об твое острое чувство юмора, поганец. Давай расскажи, что будет сегодня, пока не выгнали тебя отсюда три шеи.
4: Будут новости от Саши.
6: А еще что?
4: Не GPT мне тут.
6: Вот и ты не GPT мне тут, понял?
4: Хорошо, поехали.
1: Камеди Радио и ТНТ представляет Камеди Клаб.
7: Марина Кравец!
8: В жизни каждой семейной пары бывает момент, когда муж и жена находятся в ссоре.
9: Лариса, вызови мне такси до массажного салона «Финиш Хим» через банкомат.
10: Хорошо, вызываю.
11: Лариса, порядок подачи документов на развод.
10: Сейчас поищу.
9: Лариса, считаются ли виниры жены совместно нажитым имуществом?
11: Лариса, парнокопытное млекопитающее с крупным телом, короткими ножками и удлиненной мордой.
10: Свинья.
9: Лариса, координатное устройство для управления курсором.
10: Мышь.
11: Лариса, животное семейства волчьих с явными симптомами сколиоза.
10: Собака сутулая.
9: Лариса, брахицефалус эпифиум.
10: С латыни. Жаба обыкновенная.
11: Устаревшее название карандаша.
10: Чертила.
9: Лариса, фильм Ролана Быкова с молодой Кристиной Орбакайте.
10: Чучело.
11: Лариса, где обычно стоят мои туфли?
10: У шлепок.
9: Лариса, скажи, дура.
10: Иди в пень.
9: Что?
10: Женская солидарность. Вы задолбали.

0: Поговорите уже между собой и отстаньте от меня.
1: А как мне поговорить? Со мной неделю не разговаривают. Неделю со мной не говорят уже. В чем я виноват? В чем моя вина? Я все делаю, я посуду мою, полы протираю, цветы поливаю, локти на стол не ставлю, ноги в раковине не мою, в туалет не хожу, до работы терплю, чтоб все свободно. Ногти стричь, я езжу в лес, чтоб, не дай бог, кто-то не наступил, поймаешь? Я не чавкаю, не серпаю, не шаркаю, не шваркаю, не хлюпаю, не пукаю. Не свищу, не верещу, не шучу, не чущу, пишу с буквой «У». Что тебе еще надо от меня? Что ты надулась на неделю сидеть? Я тебе все сделал, у тебя все есть. У тебя шуба есть вот такая, есть вот такая шуба, есть вот такая, Сергей, вот такие серьги. А у меня за 5 лет я себе купил только один пуховик, вот такой вот, с коротким рукавом. Денег, потому что не хватило, понимаешь или не понимаешь? Все делаю. В чем я виноват, я не понимаю. Я понял, в чем я виноват. Я просто слишком охренительный, да? В этом я виноват.
0: Нет, Валера.
1: А в чем?
0: Ты мне изменил.
1: Когда?
0: Неделю назад.
1: Где?
0: Во сне.
1: Я так и знал, что это серьезное.
0: И самое отвратительное, Валерий, что ты даже не извинился, как будто ничего не было.
1: Получается, тебя во сне изменил, а ты на меня в жизни обиделась. Значит, ты во сне не обиделась.
0: Во сне я не успела, я проснулась.
1: Надеюсь, я успел.
0: Что?
1: Неважно, какой сон тебе рассказываешь, что приснилось тебе?
0: Ну, в общем, был такой сон.
1: Да.
0: Мы с большой компанией друзей полетели в Таиланд.
1: Так, уже брехня, потому что у меня загранник просрочен, уже неправда.
0: Валера, это сон, там может быть все, что угодно. Так вот, мы в Тае, мы поехали на экскурсию на яхте, и вдруг мы попали в какой-то сумасшедший, дичайший шторм. Яхта просто пополам, в клочья, и спаслись только мы. Ты, я и Алена.
1: Какая Алена?
0: Ну, Алена, подруга моя, которая недавно развелась. Ну, которая еще на дне рождения у меня вино ртом открывала, а ты снимал на видео и говорил, фу, как вульгарно.
1: Так, и что там во сне?
0: Ну, короче, значит, спаслись только мы втроем. Ну что, мы в открытом океане держимся за грудь Алены, потому что она не тонет. И вот Алена, значит, говорит, ребята, груди две, а нас трое, значит, от кого-то нужно избавиться. Меня, говорит Алена, скинуть невозможно, потому что я приделана к груди. Валера слишком крепко и приятно держится. А ты, Катя, давай до свидания. И ты, Валера, в этот момент начинаешь вот так мои пальцы, Валера, отгибать.
1: Это я тебе так изменил, да?
0: Нет, подожди, ты дослушай. И тут нас всех проглатывает кашалот.
1: А, я с кашалотом тебя изменил, да?
0: Ты считаешь это смешно, Валера? Да слушай, и вдруг, я понимаю, там темно, душно, но где-то недалеко ты мне изменяешь с Аленой.
1: А как ты в темноте поняла, что я тебя изменяю?
0: Ну, потому что мы с Аленой в Турцию летали, в соседних номерах жили, я знаю, как это звучит. В общем, я тут включаю свет.
1: В кашалоте включаешь свет?
0: Это сон. Там может быть все, что угодно, Валера.
1: Да, и ты видишь, как я тебя изменяю с Аленой, да?
0: Нет, вот тут я просыпаюсь.
1: То есть ты меня даже во сне не застукала, да, получается? И просто так обиделась, да?
0: Валера, это был четверг.
1: И что четверг?
0: Значит, сон вещи.
1: Ну мне же тоже сон приснился в четверг. В четверг, это вещи же тоже
0: какой
1: сон.
0: Какой сон?
1: Сон, значит, я плывем на яхте, я, ты, Алена, там все такое.
0: Это
1: да.
0: Мой сон.
1: Ну мы же рядом спим, может, пересекаются где-то сны, черт его знает. Вот мы в кашалоте сидим, и Алена мне говорит, оттарабань меня, говорит, отсеркань балать меня, отстамбуль меня, говорит. Я говорю, нет, я люблю, говорю, Катю, только Катю, я никогда не изменю. Она мое счастье, она мое солнышко, мое ласточка, моя любимая, мой пушистенький зайчонок, миленький бельчонок, моя любименькая, мое сердечечко, мое.
0: Ты прям так вот и сказал?
1: Да, конечно, конечно, я так сказал, аж кашалота стошнило. Он выплюнул нас на необитаемый остров, я глаза открываю, у меня аборигены хватает, тащит к вождю, вождь говорит, так, либо мы тебя сейчас съедаем, либо ты

0: женишься на моей дочке, и зовет дочку, и выходит, знаешь, кто?
1: Алена.
0: Алена. Моника Белуччи.
1: Моника Белуччи?
0: Это сон, всякое может быть, понимаешь, Кать?
1: Моника Белуччи, дочь вождя?
0: Конечно, только молодая. Я говорю, извини, пожалуйста, я люблю только Катю навсегда. Мы вместе по воле Господа нашего. С меня это кольцо только апостол Петр снимет, и все. А Моника Белуччи говорит, ну да, хотя бы номер телефона свой. Вдруг передумаешь, я тебе перезвоню. Я говорю, не надо. Она говорит, дай номер телефона. Я говорю, если дам, отстанешь. Она говорит, да, я дал номер телефона и проснулся, представляешь?
1: Ты правда отказал Монике Белуччи, потому что я у тебя есть?
0: Конечно, это же сон.
1: Что?
0: Я говорю, и наяву отказал бы, и во сне отказал. Ты просто себе накрутила, зайчонок.
1: Слушай, может, ты и прав. Может, зря я это...
0: Это же сон.
1: Да, я, наверное, просто немножко себя накрутила. Ну,
0: да,
1: немножко.
0: Не обижайся, не обижайся. Иди, надевай купальник, бери загранник и ложись спать.
1: Это зачем?
0: Ну, помнишь, хотели на Мальдивы слетать?
1: Аж вещий сон.
0: Сегодня же четверг.
1: Ну хорошо, тогда у тебя в зоне таможенного досмотра.
0: Давай, иди, все. И не дуйся, ладно?
1: Ну хорошо.
0: Вот это да. Кто это? Алло, кто это?
2: Чао, Валера. Ле Моника Белуччи. Рекордаси меня?
0: Серьезно?
2: Реинконтрарти кози пой. Вот тарабанили.
0: Куда ехать-то, скажите? Куда?
2: Per favore, vieni ad indirizzo Novoslobodska.
0: Я еду уже, все, на Новослободскую. Я уже там почти.
3: Слушай Камеди Радио, смотри на ТНТ.

0: Камеди Радио. Духовные юмористические скрепы.
1: Мы начинаем, друзья. У нас Александр Бордик. А это значит, что будут новости на Камеди Радио. Саша, про что новости?
2: Ты меня как болезнь представил сейчас.
1: Да.
2: У нас Александр Бордик.
1: Чем это лечит?
2: Расскажу вам, чтобы вы знали, что нужно. Что можно пить, чтобы худеть? Скажи, пожалуйста, вы знаете?
3: Воду. Клей надо выпить, чтобы рот заклеился и худеть.
1: Как вовремя мы тебе укол сделали, Саша.
3: Блин, это самое.

0: страшная фраза в роддоме. У вас Александр Бортик.
1: Поехали.
2: Оно! И время оказалось не в деньгах. Счастливые люди!
3: Кола без сахара.
4: Ох, да.
3: Сколько копий было сломано про обсуждение, насколько она вредна или полезна, что от нее барабанит еще больше, чем от той, что с сахаром. Так вот, колу без сахара можно пить во время похудения вместо воды. Ученые нашли неожиданное подтверждение. Здесь я сделаю маленькую паузу и скажу, ребят, никогда не воспринимайте новости на Камеди Радио за чистую монету, потому что это все берется не из официальных источников, а из каких-то сомнительных новостных порталов.
1: Да, поэтому... Вообще сомнительные. Мы не радио, мы не существуем. Это у тебя в голове звучит. Ты придумал это все.
4: Лучше переспроси у чата GPT.
3: Да, конечно. Я однажды спросил.
1: Или у матери.
3: Конечно. В исследовании, которое длилось на протяжении 2 лет, участвовали почти 500 человек. Те, кто пил диетическую газировку, в среднем потеряли 4 килограмма 800 граммов. Тогда как у участников, которые предпочитали обычную воду, средняя потеря веса составила 3 килограмма 700 граммов. На килограмм, считай, лучше худели люди, которые пили вот эту вот долбанную колу без сахара.
0: Знаю, что... Смотрите, я могу рассказать, как активный пользователь кока-колы без сахара, могу рассказать вам вообще всю правду.
1: Ваня на 90% состоит из колы.
0: Без Смотрите,
1: сахара. Остальные 10% говядины.
0: Моя рекомендация. Я человек, который активно борется всю свою жизнь с лишним весом, могу вам сразу посоветовать. Просто заменить воду на колу нельзя. Я сочетаю как? То есть, грубо говоря, на колы должно быть в 2 раза меньше, чем воды выпито. То есть, если я выпиваю 1 литр колы, я в этот момент выпиваю 2 литра воды.
1: У меня с коньяком то же самое.
0: Ну, конечно.
3: А, между прочим, вот Иван знает, Даниил знает. Юр, может, ты еще не знаешь? Я и слушателям нашим напомню, что алкоголь вредит вашему здоровью. Ни в коем случае.
1: Особенно с колой.
3: Откажитесь от алкоголя.
0: Смотрите.
3: Пожалуйста.
0: По поводу вреда, я смотрел эти все исследования, потому что я переживаю за своем здоровье, потому что не хочу умирать, вот я, к сожалению.
1: Ага. Тогда зачем пьешь колу?
0: Рассказываю. Кока-кола без сахара, в ней сахарозаменитель аспартам. И он вредит здоровью, по исследованиям, когда говорят, что он вредный, в количествах его меряют как сахар, грубо говоря. То есть, чтобы нанести себе вред, нужно выпивать 10 или 15 банок в день. Поэтому, если выпиваете бутылочку, даже если литровую, в целом ничего страшного в этом
3: нет. А двухлитровую?
0: Не знаю, не пью столько.
1: А полторашку?
0: Полторашку можно.
1: А чекушечку? 0,25.
0: Вот. И вообще, вода – это очень важный момент. Я худел много раз. Один раз я худел на спор, 30 килограмм за 3 месяца. Я пил в какой-то момент по 8 литров воды в день.
1: Но из ручья.
0: Нет, из бутылки.
4: Из святого ручья.
1: Из святого ручья.
0: И с помощью этой уже кишечной палочки уже делаете нужный вес, да?
1: Она начала борьбу внутри организма. Давай быстренько еще одну новость возьмем.
3: Ну, раз уж мы заговорили про газированные напитки, эту новость я искал в нужной интерпретации, потому что везде иначе написано было грубее. Испускать газы при второй половинке полезно для отношений. Эксперты. А есть и такие эксперты.
1: Уточним для следующих отношений. Для тех, которых ты испустил.
3: Эксперты заявляют, что это укрепляет доверие, Юрочка, повышает комфорт, Юрочка, и делает отношения счастливее, Юрочка. Ты думал, зарплата высокая?
0: Смотрите,
3: нет.
0: Не согласен абсолютно. Мужчины и так не сексуальные, поэтому если вы начнете это делать, лучше всего укреплять отношения, это пукущий ребенок. Вот вы смеетесь, радуетесь, все классно.
4: Мне кажется, что это отличный способ идентификации личности.
1: Да-да-да.
4: То есть вы сидите в компании, и она такая, о, мой.
1: Действительно. А в случае с детьми очень выгодно, вот у меня 3 детей, я всегда сваливаю на них.
0: Да. И не перестану повторять, не подходи к моей дочери никогда. Понял?
1: Все. Новости завершены.
5: А понюхай меня.
2: Шоу «Счастливые люди».
0: А мы переходим к приколу под названием «Не GPT, мне тут». Вперед, поехали, топ-10 чего-то, скоро узнаете.
2: Камеди Радио. Камеди Радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет стендап.
1: Денис Че!
2: Короче, я на прошлый свой день рождения хотел устроить тематическую вечеринку. Но дело в том, что день рождения выпадал на вторник, и на него никто не пришел, потому что всем завтра на работу. Это капец обидно, ну, у меня день рождения раз в году, ты на работу свою каждый день ходишь, ты... Можно не сходить разок. И давайте честно, ну, не так прям сложно работать с похмелья, я говорю. Просто ходи весь день загадочный, я говорю, ты... Все будут думать, что влюбился, у тебя термокружки пива просто, я говорю... Знаю, капец, если честно, в этой с**ной взрослой жизни я... Сколько люди стали работать, я... Это капец. Не с кем проводить досуг, я имею в виду. Круглые сутки все друзья на работе. Думаешь, в апреле у них отпуск, звонишь, говоришь, поехали на шашлыки. Они говорят, мы на Кипре. Знаете, как одному в лесу страшно? Я вообще в шоке с нашего жизненного графика. Вы вырубаетесь, нам вот с таких прям ногтей каждый день... С утра куда-то надо. Это жесть. Я говорю, у меня племянник в садик пошел, ему по видео звоню. Ну как тебе? Я говорю, нравится в садик ходить? Он говорит, ну я уже не плачу. 4 года человеку, он уже перегорел. Я говорю, это ненормально. Я говорю, все. Никогда я не был трудоголиком. Я клянусь, все фильмы эти американские никогда не понимал. Знаете, когда на место преступления приезжает ФБР, и у полицейского истерика... Потому что ФБР забирает это дело. Иди домой! Знаю, я понимаю, что жить, ну, что-то надо, но мы как будто сделали из этого уже культ. Ну. У нас даже есть праздник 1 мая, вот этот труда. Я сколько живу, я не понимаю, это праздник? Или это труда все-таки? Как отмечать, я говорю? Что за лозунг

0: этот мир, труд, май. Есть ощущение, что, ну, если попросят убрать лишнее, уберешь же труд. Где труд, где май, я говорю, только погода наладилась. В других культурах я вообще ничего подобного не слышал. Я слышал танцы, секс и рок-н-ролл. Добавьте туда труд. Не плясать, не трахаться никто не хочет, я говорю. Пословицы у нас все вот эти. Без труда не вытащишь рыбку ты. Сделал дело только, если гуляй. Хоть бы раз что-то сочинили про пассивный доход. Нужны бабки, мути мутки что-нибудь, я говорю. Знаю, наверняка, конечно, я несовременно мыслю, потому что я и несовременный, я говорю. Правда. Не знаю, я уже сколько, лет 7 в Москве живу, я как был провинциалом, так и остался. Не знаю, здесь уже даже дети расплачиваются QR-кодами. Для таких, как я, на электробусах пишут «это электробус». Я клянусь. Особенно юридический язык, это какая-то чушь вавилонская. Обожаю, когда мне говорят «обязательно читайте, что вы подписываете». Я читаю. Я говорю, толку? Я говорю, все равно ничего не понял, я говорю. Но обязательно читайте, что написано мелким шрифтом. Ты мне хоть на ватмане распечатай, я говорю, на шапке уже поплыл. Они нам как-то, чтобы жить легче стало, для удобства сделали сайт. Госуслуги. Спасибо. Очень удобно. Вы мою юридическую безграмотность скрестили и еще с компьютерной. Я говорю, это двойное проникновение уже. Хотел в поликлинику записаться, там что-то понатыкал, ко мне теперь студент из Африки должен приехать. Я говорю. Вообще есть ощущение, что услуги, которые нам оказывает государство, они через одну медвежьи. Я говорю, мы вот сейчас с вами как граждане Российской Федерации, любой из нас может стать обладателем целого гектара земли, но на Дальнем Востоке, да. Это называется дальневосточный гектар. Охренительно! Особенно, если ты горностай. Я говорю, ты... Дальневосточный гектар. По-моему, страшнее звучит, только ближневосточный конфликт. Не, я говорю, ну, там это уссурийская тайга. Там, ну, медведи, там даже есть дальневосточный леопард. У тебя, как у человека, там нет шансов, даже если ты снежный, по-моему, не? В целом, тенденция приятная, конечно, что что-то бесплатно начали раздавать. Потому что дальневосточного гектара, конечно, на всех не хватит. Придется продвигаться на запад как-то, там, Сибирь, Урал, вот так. Я говорю, тут главное не просрать момент, когда начнут межевать Польшу. Я говорю, все, ребят, спасибо, у меня все, вы молодцы, воу, спасибо.
1: Слушай все сезоны, то только на comedyradio.ru.

0: радио.
1: С вами «Счастливые люди» на Comedy Radio. Мы активно общаемся с искусственным интеллектом. Живые мозги и что-то электрическое. Идеальное сочетание для того, чтобы было хорошо, познавательно и смешно. А GPT мне тут. Начинаем.
2: Да-да, нет-нет. Но лучше да-да. «Счастливые люди».
3: Ребят, ну, наконец-то у нас есть возможность действительно по-настоящему поспорить с искусственным интеллектом, если что-то не подойдет сюда под этот топ. Потому что я запросил у него топ-10 вещей, которые мы делаем исключительно в России.
4: О, я специалист по этому. У нас специализируется на этом юмористическая наша команда под названием «Регионы». Я знаю все, что делается в России, все про русских людей. Юра, ты можешь уходить. Давай, Даня, давай, чисто нами, русскими, поговорим.
3: Это,
4: давай.
3: Кстати, на 10-м месте был совет. Выгоните Юру Галаяна.
1: Паспорт с российским гражданством вообще не считается, судя по всему.
4: Юрчик, твой паспорт — Филькина грамота. Или, как говорят,
1: один в один паспортистку сейчас процитировал.
3: Африке,
1: когда она мне в 14 лет выдавала. Это не ваше это, уюм-буюм.
4: Да, ты давай, Черныш, беги отсюда.
3: На 10-м месте вот такой в топе в нашем расположился пункт: когда гость говорит «я ненадолго», мы все равно начинаем его кормить.
4: Конечно, конечно.
3: Вот,
4: конечно.
3: Я буквально 20 минут. Я хоть на чай. Не надо. Ну, ладно, только бутерброд.
1: Ну, ладно, правда, разденусь.
3: И тут, знаете, вот какой фразой мы всегда начинаем кормить человека, как нам говорит ChatGPT: ну, ты что, меня обидеть хочешь?
4: Обидеть меня хочешь, да. Еще вот это, знаете, когда друг тебе пришел посреди ночи: Люда, вставай, Володя приехал. Давай, иди, иди. Свой фирменный пирог готовь, пока Володя проездом в Самаре, представляешь?
3: Да, да, да.
1: Всего на месяц приехал, поживет у нас.
3: И уже сразу на ногах не стоит.
4: Ой,
3: посмотри на него.
4: А как прощаемся мы, когда из гостей уходит? Это же просто десятки часов ты стоишь в одном кроссовке.
3: На пасашок, на коня, на ногу.
1: Да.
3: На что там еще?
1: Уже в такси, потом с таксистом,
4: да,
1: потом таксист поднимается домой к нам.
4: О чем мы одетые с тобой стоим? Давай, Леша, а оставайтесь у нас ночевать.
1: А резиновые тапки для подъезда? Это чтобы у лифта прощаться еще очень долго.
3: Мне интересно, вот у Юры 3 дочери.
1: Да.
3: У вас же наверняка гости собирались дома часто. Ну, было такое, что большое количество людей дома собирается.
1: Я клянусь,
3: и
1: да.
3: И было такое, что кто-то 45-й размер ноги надевал на вот эти вот маленькие девичьи сланцы и выходил в них на улицу.
1: У меня, я жену называю старшая сестра Золушки, потому что она каждый раз надевает дочерние какие-то кроссовочки вот так на носиках и убегает, как балерина в подъезд. Потому что надо быстро попрощаться с кем-то, успеть.
3: Ну вот да, на 9-м месте расположился следующий пункт перед поездкой. Начинаем готовиться так, будто уезжаем навсегда.
4: Это есть момент. Это абсолютная правда. Я каждый раз собираю всю квартиру с собой.
3: Вот тут очень крутая фраза, которой моя мать очень часто пользовалась. Вдруг там не будет магазина.
4: Да, да, да, да.
3: Это всегда мы ехали на отдых.
4: Да, где мы? Где мы лаврушку купим сейчас по дороге?
1: Вообще это сложно найти. А самое отвратительное, что взяли с собой там 4 чемодана и почему-то закупаемся еще на 4 чемодана, когда приехали куда-то.
3: И вот тут в машину сразу отправляются аптечка, 3 вида обуви, еда, вода, зарядки, инструменты, плед и еще один плед на всякий случай.
4: PlayStation я с собой беру постоянно.
3: Да. И на 8-м месте еще один совет успеем обсудить. Сначала говорим: мне ничего не надо, а потом обижаемся, что нам ничего не купили. Тебе что-нибудь привезти? Нет, ничего. Приезжаешь, а мне можно шоколадку?
4: Это женская,
3: да.
1: Абсолютно. Я иногда заезжаю в кафешку возле дома что-то взять, поесть, но это вечером, и она всегда мне кричит: нет, я не, ты с ума сошел, сколько времени? Я беру себе шаурму, к примеру, и она такая: ага.
3: А я где? Ни разу не пробовала.
1: И все. А как ты? Я сказала нет, но это не значило нет.
3: У меня мать работает по такому принципу. Она говорит: что приготовить? Я говорю: ничего. Возвращаюсь домой, а там уже и какой-то...
4: Кабана уже зарезали.
3: Вот все и с жиром. Вот, понимаешь? Вот так всего побольше, вот жирнее, чтобы было.
1: Это на закуску. Ребят, мы продолжим прикол под названием «Нет, GPT мне тут». Выявляем топ-10 того, что есть только в России. Поэтому берите блокнотик и помечай.
0: Реклама на Comedy Radio.
5: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land.

0: J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах J-Land.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
3: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.

0: Дизаклоферон – умное лекарство для лечения простуды и гриппа. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
1: Знакомства меняются. Хватит бесконечно листать. Приложение Тиамо работает по-новому. Каждый день 12 профилей, подобранных тебе по психологической совместимости. Меньше поиска, больше шансов найти отношения. Тиамо. Твой персональный подбор. 18+.
2: Переводите турецкие лиры партнерам выгодно с Альфа-банком. Платите турецким компаниям с комиссией от 0,3%. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк» 16+.
3: Основано на реальных событиях.
4: Это будет автомобиль для русских дорог.
3: Иван Янковский, Паулина Андреева.
5: Ничего не говорите, можете испортить.
3: «Битва моторов». Уже в кино.
6: 12+.
7: Сергей Светлаков, Марина Кравец, Сергей Орлов, Ольга Бузова.
8: Мы готовы удивляться.
7: И таланты со всего мира, которые хотят только одного.
8: Хочется на ТНТ.
9: На ТНТ.
10: На ТНТ.
7: Масштабное народное шоу «Хочу на ТНТ» в субботу в 9 вечера на ТНТ.
11: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще. А защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на mts.ru. 18+.
12: Осенью погода любит преподносить сюрпризы.
13: А мы к ним готовы. Fun Day. Яркая, удобная, современная верхняя одежда для любой осенней погоды.
12: Fun Day. Для всей семьи.
13: И по доступной цене. Куртки от 2999 рублей.
14: Зимой всегда кстати. Шины Viatti Nordica 2. Кстати, чувствовать уверенность на дороге. Кстати, делать безопаснее торможение на снегу и на льду. Кстати, когда нужна надежность в условиях российской зимы. Шины Viatti. Всегда кстати.
15: Казань брал, Астрахань брал, Рим брал.
16: Берите любую точку мира с полисом для путешествий от Альфа-страхования.
17: Медицинская защита, отмена рейса или потеря багажа – все под контролем.
15: Красота-то какая, лепота.
18: Годовой полис по цене, как за месяц. Быстрые выплаты сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
19: Сервис 5 звезд – это когда уезжать не хочется. Бесплатная замена масла в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 октября 2026. Подробности на masla.fitauto.com.
20: Камеди Радио и ТНТ представляет стендап.
21: Кирилл Мазур!
22: А, значит, у меня родилась дочка не так давно. Спасибо вам огромное, спасибо большое. Мои родители обманули сильно, потому что, когда была жена беременна, ребят, там такие анонсы летели, чего не будет делать. Там такие летели превью, они говорили: Кирюха, только родите, мы приедем, все уберем, все подметем, всех накормим. Ребят, мы только родили, они вот такого болтяру положили, вот такого. Говорят: Кирюха, мы живем для себя, мы себя позиционируем как внук-фри движение, мы без внуков, окей, мы так двигаемся. Мне кажется, мне мать с отцом просто мстят за собаку, которую я в детстве просил, говорил: пожалуйста, только купите, я буду играть, гулять, весь утра вставать. Они только купили, я тоже что-то день поиграл, они потом за ней 17 лет говно убирали. Мне кажется, мне мать скоро скажет: ну чё, один-один, теперь ты нюхни, ***ница с утра. Правда, хотя у матери недавно был отпуск. Говорю: Муль, пожалуйста, приезжай, посиди с внучкой, просто поукачу. Я тебе все плачу, проживание, питание, бизнес-класс, перелет, гостиница, 5 звезд, все плачу. Она говорит: Кирилл, ну неудобно. Ну неудобно вот так отпуск просрать, Кирюх, ну неудобно. Ну ты бы сам что выбрал, пеленальный стол или шведский? Давай, Кирюш, я уже хочу другой белый порошок на голые ***ки, правда? Я начал вспоминать, что меня всегда к бабушке отдавали. То есть никогда бабушка

0: сама первая не приезжала, мне поэтому кажется, что это был капец какой пранк от родителей, правда? Мне кажется, там меня мать с отцом вот так у калитки оставляли, просто камнем в окно кидали и убегали, правда? Я вообще по-другому стал смотреть на видосы в интернете, когда говорят, ой, сегодня у нашей бабушки юбилей, мы едем ее поздравлять, но с сюрпризом, тайком, она не знает, они прилетают в Сахалин, вот так, это сюрприз, это тайна, они вот так приходят к ней на крыльцо, выходит бабушка, вся в слезах такая, какой сюрприз, все приехали, какая радость. Даже маленького взяли, да? А я ж вас не ждала. Дедов знакомых ждала, диджея ждала, вас не ждала. Мне кажется, иногда у бабушек это не деменция. Она реально такая, вы кто такие? Уезжаете, я вас не знаю и знать не хочу. Проваливайте отсюда. Правда, меня к бабушке очень часто отдавали. У меня бабушки была проблема, она никогда не умела здраво рассчитать количество спальных мест в доме, знаете? Когда мать говорила, будем мы, друзья племянников, сестры, братьев, 40 человек будет, 40 человек, ляжем спать. И бабушка даже брови не повела, ляжем. Уложимся, что любой девиз бабушкиной тусы был в тесноте да не в обиде. Там такие были комбинации на диване, когда вот мы с братом вальтом и деда на погоны наловите. У нас одна была бабушка козырная со своей больной спиной, а у меня спинка больная, я пошла одна на двуспальную отдыхать, понимаете? И чтобы точно вот никто не подлег, она вот самой вонючей мазью намазала, знаете, которая и родственников, и комаров отгоняет. Причем самое интересное, у бабушки спинка больная, спит одна. То, что дед, ничего страшного, к нему троих подкладывали, так даже полезть не будет, дед плохого не нас. Какой кошмар, просто унижение. Ужасно, но когда я говорю про бабушку с дедушкой, я, конечно же, говорю про бабушку, потому что дедушка, он уже просто в комплекте идет, да? Ну, дед, правда, вот, ну, не в семье как будто. Ну, как оценишь, бабушки с дедушкой, и если трубку взял первым дедушка, он просто секретарша бабушки. Что бабушка, соединяю, ноль общения лично. Правда, у меня дед вот не глава семьи, он больше пес, потому что, знаете, как бабушка звала деда кушать? Коля, кушать! И дед бежал. Как он говорил, Кирюш, не хочешь, дед доест. Он эти кости, щучьи головы обожает, правда? Дед как так вот он научился уйти из семьи, не уходя из семьи. То есть дед, он как шаолинский монах. Вот он жопой на диване, душа улетела. Он где-то сейчас в Таиланде со шлюхами купается, понимаете? Знаете, когда ты деда зовешь, он такой, а, это его от реальности оторвали. Он там кайфовал на свободе, он там где-то в мечтах, понимаете, уже плескался. Спасибо большое за внимание, ребят. Спасибо вам, что послушали. Пока-пока.
1: Слушай Камеди Радио, смотри на ТНТ.

0: Камеди Радио. Камеди Радио. Камеди Радио. Камеди Радио.
1: С вами шоу «Счастливые люди» на Камеди Радио. У нас продолжается история под названием «Нет, GPT мне тут». Мы обратились к искусственному интеллекту, и тот вывел топ-10 того, что есть только в России. Вот только характерно для нас. Итак, продолжаем.
2: Я скорее уверенный в себе, чем нет.
3: Счастливые люди.
4: Но тут на 7-м месте расположился достаточно сомнительный пункт, потому что написано, когда кто-то чихнул, говорим, будь здоров. Но это как будто не только
5: да,
4: у нас.
5: Это странно. Вообще, причем... вообще неправильно, кстати, знаете, по этикету правильно, да. Кто чихает, извиняется, все остальные говорят, ничего страшного.
1: Но не в нашем стиле извиняться.
5: Ну, конечно.
4: Да.
5: Пацаны не извиняются.
1: У нас люди после поножовщины иногда не извиняются.
4: После плевка в лицо тоже не всегда могут
1: не
4: извиниться.
1: Не всегда. Если даже в лицо тебе накашляли.
4: Если даже в лицо тебе чихнули, не всегда люди могут извиниться. Но тут еще написано, причем, если человек чихнул второй раз, автоматически появляется второй ведущий. Будь здоров, спасибо, на здоровье. И уже начинается церемония закрытия чихания.
5: А давайте этот пункт убираем, свой придумаем. Поехали, что там в России? Классно.
4: Не, подождите, мы можем сейчас просто зацепить то, что тут написано.
5: А мы не будем, давай неожиданное что-то.
1: Неожиданное?
5: Ну да.
4: Ну во дворе клички дают. Ну это тоже везде, наверное, было. Вот у тебя какая кличка была во дворе?
5: Да, у меня много было. Центнер, фунтик.
4: Фунтик, классно.
1: Ну а вот эта дворовая привычка. Слушай, Серега сказал, что даст тебе. А ты Сереге дашь?
4: Что? Подожди, стоп.
5: Что это такое? Ты о чем вообще, Юр? Что за двор?
4: Что? Ну, ты что сейчас говоришь?
1: Серега сказал, что я в контексте даст тебе в морду. А ты Сереге дашь в морду?
4: Так, есть же у тебя слова вот эти вот русские. Чего ты их бросил на полпути-то?
1: Действительно, морда. Вот, это наша морда.
5: Вот, морда. Смотрите, мне подсказали, есть чисто русская штучка. Свидетель и свидетельница должны как бы переспать.
4: Чики-пибаруми, да?
1: Оформить кредиты на себя.
4: Стать созаемщиками.
5: Это же чисто наша традиция.
4: На 6-м месте не выбрасываем вещи, вдруг пригодятся.
5: Конечно.
4: Сломанный кабель от телефона.
5: Сайга.
4: Коробка от телевизора, одинокий болт. Зарядка неизвестно от чего.
5: Меня вот жена не выбросила. Говорит, может пригодится еще.
4: Но ты нет-нет дострельнешь.
5: Конечно.
4: Мы в тебя верим.
5: Я уже звезда на...
1: Удаленные камни из желчного. Тоже дома хранятся обычно.
4: Нет-нет дострельнуть?
1: Да, смотри, сколько нашли.
5: Козявки из носа за диван всегда нужны будут потом.
4: Да, если в ружье нужно будет засыпать вместо соли.
5: Конечно.
1: Деда тоже за диван.
5: Дед же мы не выкидываем. Зачем ты мои доску 20-ку взяла?
4: На 5-м месте снимаем обувь у входа, даже там, где нас никто не просил. Пришел в гости в квартиру, где хозяин говорит, да проходи в обуви, но наш мозг говорит, нет, я не настолько близкий человек.
5: Ну да.
4: Ну, не всегда. Если мне хозяин говорит, проходи в обуви, я иду в обуви. Мне плевать абсолютно.
5: Если у меня появится хозяин, я не перестану жить на этом свете.
4: А ты в своей квартире живешь?
5: Нет.
4: Ага, вот.
5: У меня хозяйка.
1: Да, кстати, вот снимать обувь хорошо, потому что есть армянская традиция никогда не снимать обувь.
4: Это вы у американцев забрали?
5: Нет,
4: потому что я у них все, что смотрю, там везде, во всех сериалах.
1: Есть разница. У американцев в кроссовках, а мы в туфлях остроносах всегда. И, брат, настолько красивые туфли, что их нельзя снимать.
4: Ну, вам понятное дело, нельзя снимать обувь, потому что вы тогда колющие и режущие оставите и будете в опасности. Но это как бы средство самозащиты.
5: Нет, они не снимают обувь, потому что у кожаных туфлей есть такая особенность, что если в них долго ходить, ноги воняют.
1: Брат, это натуральная кожа, она не пахнет.
5: Да, конечно. Но сними кроссовки. Сок. Фу.
1: Это свиная кожа, она пахнет.
4: Причем, что у них люди проверяют кожу зажигалкой, не поднося к кроссовку или к туфле, а когда уже сняли обувь, и вот туда, вовнутрь, зажигалку вставляют. Если зажглось, то настоящая, да. Так, ну что, у нас еще 4 топа осталось. Я думаю, что мы их обсудим чуть позже.
1: Да, давайте обсудим чуть позже. Все правильно говоришь, мальчишка.
0: Камеди Радио.

0: Слушайте, ну интересная беседа у нас складывается с искусственным интеллектом в рамках прикола под названием «Мне GPT, мне тут». Даниил Скубыря вывел топ традиций, которые есть только в нашей стране. Продолжаем их обсуждать.
1: Мы ставим будильник на 7, чтобы проснуться в 9.
2: Ну или в 9:30. Счастливые люди, счастливые люди.
3: Юрчик, уточняй, пожалуйста, что в России?
4: Да.
0: Пожалуйста. А я когда говорю «у нас» непонятно?
4: Ну нет.
3: Либо Галаян, у вас непонятно где.
4: Либо Калуга, либо Ереван.
0: Ребята, спасибо. Дальше без меня.
4: Короче, на топ-4 мы вышли прямо сейчас. И на 4-м месте у нас расположился следующий пункт. Говорим «я» на минутку и исчезаем на 3 часа.
0: О, у меня жена так очень любит делать.
3: Я так в туалете пропадаю.
0: Она живет под лозунгом «перезвонить через неделю, как ни в чем не бывало».
4: Да, да.
0: Ее родственники звонят мне, говорят, она не берет трубку. В чем дело? Я говорю, она просто не любит брать трубку. У нее фобия такая.
4: Но у меня тоже есть эта проблема. Я когда девушке говорю, что я сейчас к друзьям заеду, там, или там, вот мы поиграем в приставку 15 минут, и я приеду. Еду, но никак, ну это же 3 часа минимум. Угу. То есть я правда, но это не закончится никогда за то время, которое я выделил себе. Но я никогда не понимаю, почему я сразу не могу сказать, типа, больше, знаешь? Вот, например, там сказать, я на 5 часов в приставку поиграть. Она побесится, пообижается, но зато потом я приеду раньше. То есть я сказал на 5 часов уехал, да. Приехал через 4 и вообще...
0: Клево, нормально. Что у тебя есть уже решение, которым ты все равно не пользуешься при этом. Ты знаешь, как решить, но не пользуешься.
3: Я обычно так делаю в таких ситуациях. Я говорю, я надолго говорю какие-то еще 50 дел, которых не будет. И когда возвращаюсь я там через 5 часов, а не через 20 дней, тогда она рада.
4: На 3-м месте мы переходим к следующему пункту. Перед выходом из дома проверяем дверь минимум 2 раза.
3: Не проверяю никогда дверь. Закрыл, пошел, все, плевать дальше, это уже не моя проблема.
0: Вот под такими же лозунгами мы живем. Я вернулся с работы, но у меня не было пару дней дома, а они куда-то уехали. Я возвращаюсь, а ключ в двери торчит.
3: Да, и кошка в подъезде встречает.
0: Да, встречает, но у нас нет кошки при этом.
4: Кошка встречает и говорит, твои. Вот так.
0: Я сторожил эту неделю.
4: У меня просто отец так всегда реагирует. То есть я на ночь, например, не закрываю квартиру. Ну, то есть часто не закрываю квартиру.
3: Ой, потому ты что псих у нас... вообще.
4: Ну, потому что у нас многоэтажный дом. Ну, там вы уж извините.
3: Потому, никогда... не ситуации, потому, что
0: люблю,
3: с ножом.
0: Потому что люблю драться голым с незнакомцами. Вот это. Я заманиваю их таким образом, говорит Данил.
3: Да, нет, я просто насмотрелся этих рилсов, где, знаешь, там типа стучатся в дверь, говорит, открывайте. А она там смотрит, там с ножом кто-то стоит. Серьезно, говорю, без приколов.
0: Ножи продает.
4: Ребят, без меня эфир доведете, я, кажется, дверь не закрыл.
0: Нет, подождите, есть советская традиция. Нам всегда говорят, ой, в Советском Союзе двери никогда не закрывались. Угу. Что произошло?
3: Я могу рассказать, что произошло.
4: Нашли.
3: У нас потом ловили его там, всем городом ловили. Он заходил в квартиры и все.
0: А, это городской ключник, который всем замки сделал? А,
3: нет, там какой-то мужик был, он где-то там работал на какой-то вышке, он там отслеживал, там что-то проникал в квартиры, очень много проблем было от него.
4: В общем, ребят, следите за этим, пожалуйста, и за своей безопасностью тоже. А мы переходим ко 2-му месту, оставляем лучший сервис на праздник.
3: Нет.
4: И потом никогда его не использовал.
0: У меня было такое на семейном мероприятии. Встал внук и сказал, у меня обращение к родителям. А вот этот сервис в серванте, когда им мы будем пользоваться? Когда можно?
4: Ну да,
0: потому что я на него типа всю жизнь просто смотрю.
4: Какой повод должен быть, чтобы достать этот сервис?
0: Потому что ни радостные, ни грустные события не подходят под это. Что должно произойти?
4: Ну, мне кажется, должно произойти грустное событие с тем, кто запрещает пользоваться этим сервисом. Понимаешь? Тогда разрешат.
0: Да.
3: И в этот день разобьют и скажут на счастье.
0: На счастье.
4: Да. И на 1-м месте расположился барабанный дробь пакет с пакетами. Причем это зачастую не пакет, это семейный архив. В нем находятся пакеты, которые пережили 3 ремонта и 2 смены правительства.
3: Ну да. Нет такого магазина уже Зара. А пакет есть.
0: Да.
4: Но есть певица еще такая.
3: Какая?
4: Зара.
3: Не Ты знаю. Не знал? Что поет?
4: Зара. Привет, это
3: нет, я. Она говорит, футболки по 4000. Такая певица.
4: Пейте без остановки. А еще покупайте футболки.
0: Певица Зара, с огромным уважением. У вас замечательное творчество. Вот. Жалко, что нет певицы ЦУМ. Но такие пакеты у меня дома тоже имеются в коллекции. Ребята, это был прикол под названием «Нет, GPT мне тут». Мы отправляемся в следующий час, там и услышимся.
5: Реклама на Камеди Радио.
6: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям.
5: «Москвич М-70» с умными помощниками водителя и «Москвич М-90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 10 и 11 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение. Подробности на официальном сайте moskvich-m.ru.
6: Пробки, работы, дел, круговорот. Ежедневный стресс от массы забот.
7: Персен поможет спокойствие сохранить и все дела без стресса решить.
8: Спокойный день в руках Персен. Со 100% природными активными компонентами. Имеются противопоказания. Ознакомьтесь с инструкцией.
9: Магни-комбо. В магните у дома. Перекус и любой холодный чай Липтон 500 мл по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года. При покупке комбо-товаров в одном чеке с карты Магнит Плюс в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец АО «Тандер». ОГРН 102-230-159-85-49. Краснодарский край. Краснодар. Улица имени Ливаневского, 185.
10: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
11: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте.
12: Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-180-1. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Территория Индустриальный парк Каледина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
13: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс в А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
14: Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7», созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
15: Ребенок заболел. Нам эргоферон, пожалуйста.
16: Эргоферон.
17: Мы всей семьей им лечимся.
15: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
18: Эргоферон сочетает в себе действия сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
19: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
20: Психолог, который привык решать все разговорами.
21: Ко мне можно с тревожностью.
20: Попадет туда, где нужно отвечать за базар.
22: Я псих. Ты врач. Работаем.
20: Владимир Вдовиченков и Денис Власенко в новом комедийном сериале «Вор в загоне». Сегодня в 8 вечера на ТНТ.
23: Камеди-радио. Камеди-радио. Мы как мороженое на двух палочках. Можем позволить себе немножечко лишнего. Камеди-радио. Камеди-радио.
24: Шоу «Счастливые люди» на Камеди-радио. На Камеди-радио.
25: Категория 16+.
0: Здравствуйте, слушатели. Это «Счастливые люди» на Камеди-радио. У нас стартует второй час. Значит... Вот, очень рад этому событию и этому факту наш диджей Семен Ручин. А еще рады люди, которые здесь находятся. К примеру, очень радуется Даниил Скубыря, виляет хвостиком.
4: Привет всем, привет, привет. Виляет носиком Юра Галаян.
0: Да, виляет усищами, ну и складками возле пупка.
3: Я не рад.
0: Иван Ермишев.
3: Я не рад, Юр, тебе никогда не рад.
0: Это...
3: Рад еще, знаете, кто редактор наш, Саша Бортик, но он меня поддерживает в том, что я тебя ненавижу.
0: Я не знаю, как это объяснить.
3: Это легко объяснить, просто ты неприятный человек, мы тебя ненавидим, все очень просто.
0: Просто я худею в 4 раза из-за этого презрения.
3: Я тебя задушу один день, понял?
0: Если что, родственники знают, где я.
3: Одной рукой.
0: Я не сомневаюсь, что ты просто пальцем можешь указательным это сделать. Также наш редактор Александр Борди, который будет понятым после моего убийства, и диджей Семен Ручин.
3: Нет, но показания против тебя даст, твоя семья еще будет платить мне штраф за моральную компенсацию.
0: И человек, который на суде Ивана Ермишина будет кричать: освободите парня, он все правильно сделал.
3: Шоколадный
0: чувствует. Семен Ручин. Что будет во втором часе? Новости от Александра Юрьевича, также забава под названием «Знатокамеди, ребятки!» Продули все последние игры, если не ошибаюсь, ни одного правильного ответа пока что не дали. А во второй половине любимые факты Чаушеску. Румынский диктатор нам в помощь. Мы начинаем.
23: Камеди Радио и ТНТ представляет Камеди Клаб.
26: На сцене Дмитрий Маликов и Гарик Харламов. Итак, кастинг
1: на музыкальный фестиваль «Новая волна». Поехали!
2: Итак, друзья, наш кастинг на «Новую волну» закончен.
1: Здорово! Ты кастинг! Я поеду побеждать, я победю. Победю, побеждать, буду побеждать.
2: Мужчина, вы кто такой?
1: Я Игнат. А ты кто такой?
2: Я Жмаликов.
1: Шмаликов? Ты джиган, что ли? Смотри, ты будешь играть, я буду петь, мы едем на Евровидение, разрываем чертовой матери и все.
2: Я вообще классику играю, Бетховена.
1: А, я тебя узнал, слушай. Ты же этот, ты же в «Игре престолов» сеструху мутил. Давай, все, давай, Ланнистер, жми. Поехали. Я сейчас зачем Бетховена играть? Бетховен что, сыграл? Что ты его переигрываешь? Поехали! И...
2: Какую песню?
1: «Первосентябрьская» учат в школе. Поехали! На линейку я пришел, но живот меня подвел. Куча в школе, куча в школе, куча в школе.
2: Замолчите, пожалуйста, идите домой, а?
1: Слушай, подожди, что ты перестаешь? Классно, мы же классно идем вообще, ты перестаешь играть. Где я тебя мог видеть?
2: Я, между прочим, «Спокойной ночи, малыши» вел, когда ты маленький был.
1: Серьезно? Ну все, играй, иначе будешь как Хрюша.
2: В смысле?
1: Я тебя на руку натяну. Давай! Поехали.
2: Уходите отсюда.
1: Ладно, хорошо, давай твою споем. Плод. Давай, но мой плод. Та-та-та-та-та-та.
2: Это не я, это глаза поет.
1: А вы что, разные люди? Интересно. Я думал, когда он голову помоет, это ты. Давай, вот. Носков, это здорово. Песня про отдых в Сочи.

0: предательства. Как здесь дорого.
1: Закройте рот. Вы в своем уме?
0: Ну нормальная песня, что-то я не знаю, что, классно же. И не надо на меня орать. Орать будешь на своего парикмахера, который 25 лет тебе говорил, что это зашибись.
1: Отстаньте от моих волос уже в конце до концов, а?
0: Все, ладно, хорошо. Мы вообще можем выступать вдвоем, у нас же все есть для этого, да? Молодость, талант, внимание девушек, ты от себя что-нибудь добавишь.

0: приедет.
1: Уходите. Уходите.
0: Что ты злишь, что у тебя такое милое лицо, как будто на нем кто-то добрый сидел.
1: Тогда я уйду. Сейчас
0: ну,
1: я
0: классно.
1: Уйду.
0: Подожди, стой, не уходи. Не уходи, есть же классные песни еще. Ладно, давай, вот, дельтаплан, Леонтьев. Леонтьев, дельтаплан. М? Хорошо сыграешь, я тебе Дайсон куплю. Низкий дом мой давно сутулился, вот эту песню. Преподаю я литературу, про стихи я даю материал. Но однажды на сайте эскортниц я студенток своих

0: Заткнитесь, а что вы себе позволяете?
1: Да классно, что-то я не знаю. Стоп, классно. Не надо, давай, я буду петь, а ты будешь как Трамп.
0: В смысле?
1: Присядешь. Давай, вот, классная песня есть следующая. А вот, «Ласковый май».
0: Да, только после этой песни вы уйдете уже.
1: Я сразу ухожу после этой песни.
2: Я не знаю, кто в столице станет мэром. Пост всего один, а кандидатов пять. Ну а кто же станет? Кто же станет? Говорить нельзя, но можно угадать. Кто же станет? Ну,

0: ночь, и только ей доверяю я. Знает седая ночь, что он уже выиграл.
1: Замолчи, выборы прошли уже.
0: Так я про следующие пою.
1: Ну ты достал уже.
0: Слушай, хорошо, ладно, не нравится, да, хочешь, оскорби меня. Давай, оскорби, я вижу, что ты хочешь.
1: Невежда.
0: Ну, пожалуйста.
1: Хам.
0: Хорошо.
1: Дилетант.
0: А вот здесь сидит. Надо знать черту. Надо знать черту. Ни хуя себе, дилетант. Не надо, не надо. Мы с тобой можем Крокус Сити Холл собрать. Так-то.
1: Я и без себя могу.
0: Без меня кто угодно может. Ты со мной собери.
1: Меня тошнит уже от твоих песен, понимаешь? Тошнит от твоих песен.
0: Серьезно?
1: Да.
0: Прямо тошнит от моих песен? Волосы подержать?
1: Пошел вон отсюда.
0: Дай мне последний шанс. Le chance finale.
1: Last chance.
0: Last chance. Будьте любезны. Жил да был Бродобрей. Жил да был луноход, на луну совершил полет. Он к луне подлетел, и вот, видно, что-то упустили, что-то там перемудрили, и к нам его разбили. И теперь любой поймет, дело было не в рогозине, там и без него.
2: Слушай Камеди Радио, смотри на ТНТ.

0: Ни хао, мосикерен. Камеди и радио. Мы вещаем из будущего.
1: Итак, присаживаемся в нашу уютную тачку. Новостная Приора начинает свой путь. За рулем Александр Юрьевич. У него огромное количество новостей на лобовом. Саш, про что будут новости?
2: Я расскажу и хочу с вами обсудить события в Нью-Йорке. В Нью-Йорке запретили превращать отмену подписки в сложнейший квест. Это прям новость. Я про нее расскажу. Да. И вот сейчас все обсудим. Погнали.
3: Встретил бывшую? Счастливые люди рекомендуют. Ты чё? Домой, к жене, бегом! Счастливые люди!
2: Я не знаю, как у вас, но у меня подобная ситуация была, когда я был подписан на один из стриминговых сервисов. А потом нашел хорошую альтернативу, и от той подписки мне надо было избавиться. Я прошел 7 кругов ада. Вот разве что станцевать не попросили.
1: Пришлите фотографию с паспортом, фотографию, где вы на паспорте, на фотографии с паспортом.
2: Да-да-да, вот это вот все. Так вот, в Нью-Йорке теперь действует простое правило. Если подписку можно оформить онлайн, отказываться от нее тоже должны позволить так же легко. Нью-Йорк стал первым городом Соединенных Штатов Америки, где ввели такое требование за намеренное усложнение отмены, компаниям грозит штраф от 525 американских долларов за каждый случай и дополнительный возврат денег клиенту. Ну и вот есть ощущение, что если где-то это случилось, то где-то и, может быть, наберутся ума и сделают то же самое.
1: Нет ощущения, что Трамп на что-то другое подписался и узнал, что надо отписываться очень сложно.
4: Но, кстати, это просто сейчас моя теория, я не знаю точно, но вы знаете, кто придумал вообще вот эту усложненную подписку вообще? Но. Изначально это Джефф Безос придумал все, который создатель Амазона, и все такое. Он придумал, что он очень сильно болел тем, чтобы у него было много клиентов, и он придумал, чтобы подписываться легко, а отписываться было там в 7 этапов.
1: То есть у него в статусе стоит «меня сложно найти».
4: «Легко потерять и очень сложно отписаться». Да-да-да, вот так написано. Вот, а еще это тот человек, который придумал выстраивание вот этих, как это называется, когда тебе предлагают нужный товар.
1: Рекомендации.
4: Да, рекомендации. Когда ты, например, ты с кем-то поговорил, ты кому-то написал, что мне нужен телевизор, и все, ты заходишь в какие-то онлайн-магазины, и тебе сразу выпадает телевизор. Это все его. Но, возможно, так как Джефф Безос один из самых богатейших человеков, людей на планете.
1: Он
4: самый богатый челик. Типов. Возможно, Дональд Трамп там действительно просто пытается ему палки в колеса вставить. Но это только моя теория, не более того.
5: А Джефф Сезос есть?
4: А если я тебе сейчас врезус? Нормально будет?
5: Смотрите, я считаю, кто бы это ни сделал, он молодец. Потому что я бы очень хотел. Потому что недавно я попытался отказаться от одной подписки. И не получилось. И еще год я с ней.
1: Да, а не с женой. Потому что жена узнала, на что ты подписался.
4: Так,
1: а отписаться от сочных мамочек очень сложно.
5: У нас семейный доступ.
2: Сочные.
5: Она же сейчас сама у меня сочная мамочка.
4: Это те, кто в Сочи живут?
1: Да, сочные. Те, кто в гостинице Сочи на ресепшн сидят.
5: Нет, это...
1: Чего-то ждут.
5: Сочная мамочка, ты смотришь на нее, она настолько сочная, что и снова хочешь сделать ее мамочкой еще раз.
2: Пу-пу-пу.
4: Давайте просто молчать.
2: Да,
5: классно, почему я похвалил свою жену? Она после родов потрясающе выглядит.
4: Это правда. Ну, наверное. Я не знаю.
5: Ни к жене, ни к дочери не подходи к моей, понял? Понял?
1: Кажется, Скубырин добрался до главного злодея в семье.
4: Подожди, какой у тебя адрес там?
5: К бабушкам тоже. Мать мою не ищи в инстаграме.
4: Перовская, сейчас, подожди.
1: Про деда вообще не думай.
5: Запрещенной организации для тебя в целом. На территории России.
1: Наша семья запрещена для тебя организация.
2: Тот редкий случай, когда младший, да, не может к Ване подойти и сказать, я тебе в отцы горжусь.
5: На отца тоже на моего не смотри, потому что я смотрю на тебя, вообще тебе не доверяю.
4: Или взять я.
5: Дед у меня есть двоюрный. Дед двоюрный у меня есть, тоже не трогай.
4: Я буду твоим зятем, Ваня.
1: Ребят, сейчас участкового вызовем, разберемся, а новости на этом завершаются.
3: Шоу «Счастливые люди».
5: Я бы сказал, что мы пока что шоу «Счастливые люди». Скоро я одного задушу, немножко погрустим. Без зеркал будем двигаться. Дальше мы переходим к знатокамеди. К нам придет Борис Вялдыгарюк.
1: Заберите его,
5: задаст
1: пожалуйста
5: вопрос, и мы будем отвечать. Блеснем интеллектом. Вперед, господа!
3: Камеди радио. Камеди радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет стендап.
1: Здравствуйте, как вы, Москва? Здрасте, супер. Что значит, я недавно на вокзале бомжихе отказал покурить мою электронку. На что она мне сказала, что у меня негативная невербальная эмпатия. Я так охренел, я чуть второй раз в нее не плюнул, если честно. Но я понял, о чем она говорила, у меня отец такой же. Я помню, как-то мать ругалась на отца за то, что он просто рыбу почистил на гладильной доске. Орала минут 15, она говорила: «Витя, я ненавижу тебя. Я заберу у тебя все, детей, квартиру, музыкальный центр и ракушку из Евпатории. Я переверну нахуй твою жизнь». И отец в ответ просто, представляете? И все, конфликт закончился тут же. Вот это негативная невербальная эмпатия. Я как-то попробовал со своей девушкой так сделать. И мы, во-первых, расстались. Да? Во-вторых, с тех пор меня в теремке сударем больше не называют. Если... Да, у меня родители много ругались, но я рад, что они так и не развелись, потому что я боялся, что если они разведутся, у меня отчим появится. У меня был пример, у моего одноклассника был отчим, и там тип чисто аниматора из тюрьмы прислали на неизвестный срок. Он нас с одноклассником зачем-то пугал тюремной жизнью. Он говорил: вот если на зоне так же будете баловаться, вам над губой наколят татуировку «дом». Мне вот с тех пор его усы покоя не давали, конечно. Да, я помню, был у одноклассника на дне рождения, где этот отчим переоделся в клоуна, и мы играли в карты. Да? Такое бывает, когда у клоуна имя на пальцах наколото, а из-под усов вот так буква «П» торчит вот здесь. И отчим предупредил перед игрой, говорит: нельзя играть в карты просто так, надо играть либо на что-то, либо на А мне 12 было. Я подумал, если я домой без жопы приду, это точно заметят, я подумал. Я поставил на кон шапку и проиграл ее, потому что, ну, сложно выиграть, когда впервые играешь в техасский холдем с бывшим зэком. И я рассказал матери, что проиграл шапку, и лучше б я проиграл, потому что у матери шапка какие-то аномально нездоровые отношения. Настолько, что она пошла к этому отчиму возвращать мою шапку и просто там сережки. Да, я еще недавно женился. И, да, спасибо. Отец вот мой так не хлопал, конечно. У меня просто жена русская, а отец такой, знаете, восточно-консервативный мужчина. Он мне на свадьбе сказал: она по-любому не девственница. Но это твой выбор, я уважаю его, живите счастливо. И передал микрофон матери. Я вот не понимаю, что это за такое условие для женщины девственница. Моей 32. Мне кажется, если ты после 30 девственница, то у тебя прошлое такое, что ты картины через границу в рамках можешь провозить, понимаете? Плюс по моей видно, что она не девственница. Не то, чтобы я ее номер телефона на асфальте увидел. Но это у нее не первый брак со мной. Мне об этом ее дочь рассказала. Да, мы поженились, и вот теперь я тоже отчим. У меня еще работа такая — смешить людей. Я подумал, я чисто отчим-клоун моего одноклассника, естественно. И знаете, есть такое выражение: мы стали теми, кого боялись в детстве. Это такая правда. Я вот вспоминаю, я вот больше всего в детстве боялся стать азиатом. Я же до 10 лет бельгийцем был. Потом на сварку резко посмотрел, так и хожу. Да, у моей женщины ребенок от первого брака. Я подумал, это нормально. Нормально, я даже не напрягся. Потому что напрягся я, когда я узнал, что там второй ребенок еще есть. Блин, я так охренел, что мне все равно еще одного не хватает до бесплатной парковки, если честно. Мне мать первым делом спросила, говорит: ну ты справишься? Я говорю: мам, блин, я взрослый проработанный мужчина. Мне 30 лет, я 300 тысяч год зарабатываю. Конечно, мы справимся. Без меня же как-то они справлялись.

0: Это дети, две девочки. Две девочки, они очень русские, очень. Они ланнистеры, они, понимаете? Но мы быстро подружились, они любят аниме и... И доставку еды они тоже любят. Я с работы без продуктов не прихожу, если честно. Да, у них еще имена такие. Жену зовут Зина, старшую дочь Нина, младшую Эмма. Я так расстроился, что Эмма не в рифму. Просто Зина, Нина и Эмма звучит как Ниф-Ниф, Наф-Наф и Аркадий. Понимаете? Пытаюсь воспитывать девочек, не хочется их ругать или орать на них, поэтому нашел управу пока только на старшую дочь. Она когда плохо ведет себя, я говорю, будешь баловаться, возьмешь мою фамилию. Она говорит, и что, я буду Нина Ко? Я говорю, нет, ты будешь Конина. Честь смерти единорога на твоем рюкзаке. А у меня на этом все, спасибо, пока.
1: Слушай все сезоны только на comedyradio.ru.

0: У нас сейчас будет самая любимая забава Александра Юрьевича Бортника, потому что он отсутствует в это время, называется знатокамеди. Его дальний родственник Борис Вялый Крюк заглянет к нам в гости и проверит наши мозги на прочность. Погнали.
1: Жена шикарный ужин приготовила, ухаживала весь вечер. Довольный, сытый, кайф, счастливые люди. А машину починим. Счастливые люди, счастливые люди, счастливые люди, счастливые люди.
2: Добрый день, друзья! Мы начинаем очередную игру осенней серии игр примитивного клуба псевдоинтеллектуалов, который называется «Знатокамеди». Здравствуйте!
3: Здрасте, здрасте.
0: Здравствуйте, господин
2: Здесь
0: ведущий.
2: Здесь за игровым столом собралась команда с бриллиантовым составом под руководством Юрия Галаяна. Господин Галаян.
0: Разрешите представить своих коллег, человек, которого хотели выгнать из университета за списывание, но оставили за слизывание, Даниил Скубыря.
3: Здравствуйте. Здравствуйте, да. Наш капитан, человек, который грыз гранит науки и сломал себе 14 зубов, Юра Галаян.
0: И человек, который продолжает грызть и обсасывать кость гранита науки, Иван Ермишин.
4: Ага.
2: Я внимательно следил сегодня за вашими диалогами в эфире Камеди Радио, в шоу «Счастливые люди». Очень мне нравится. Я понимаю, что вы друзья.
4: Ну...
3: Нет же.
4: Знаете как, если друзьями можно назвать людей, которых со временем задушишь, то да.
2: Любите ли вы делать друг другу подарки?
4: Да.
2: Из всех этих ответов я понимаю, что у вас есть не нулевой шанс найти правильный ответ на сегодняшний вопрос. Внимание, вопрос! Один шутник, делая подарок, написал на нем: один из них последний. Что он подарил? Минута.
4: Один из них последний.
3: Календарь.
4: Матрешка или календарь?
0: Ну, матрешка логично, потому что самый маленький...
3: Ну, может быть, тогда... Ну, подождите, наверняка это не российский шутник какой-то был. И один из них, ну, матрешку один из них вряд ли бы кто-то называл. Вот.
4: Айфон?
3: Один.
0: Один из них.
4: Тебя подарил, типа, 18 айфонов?
0: Да.
4: Говорит, один из них 18, типа последний.
3: Мне кажется, что это...
0: Может быть, билет на концерт Лещенко?
4: Может быть, приглашение на собственные похороны? Типа, одно из них последнее.
0: Вполне себе вероятно.
3: То есть какой-то криминальный авторитет, который подстраивает свои, да?
4: Да, он памятник просто себе построил, сразу на Мерседесе здесь сидит.
0: Так.
3: Так,
0: что говорят, последняя сигарета обычно бывает?
4: Типа, менту подарил.
0: И сам рассмеялся.
2: Итак, время вышло. Господин Глоян, кто будет отвечать на вопрос?
4: Последний.
0: На этот вопрос.
4: А может быть, что-то крайнее.
0: Вот кто куражится сейчас над своими шутками, тот и будет отвечать. Иван Ермишин принимает ответственность за вопрос на эту тему.
4: Так точно.
2: Господин Ермишин, я напомню вам вопрос. Один шутник, делая подарок, написал на нем: один из них последний. Что он дарил?
4: Он дарил ширинку? Что ты говоришь? Подожди, не ширинку.
2: Заканчиваем показывать пантомиму, я вас
4: он
2: прошу.
4: Он мне показывает что-то в районе паха, но я отвечу, календарь.
2: Я принимаю ваш ответ. Внимание, правильный ответ. Господин Ермишин, редкий случай, когда вы в целом были недалеки от истины, потому что на календаре действительно можно что-то написать. Но написать... Также можно и на часах, написав на них один из них последний. Он подарил часы. Вы были близки, но вы проигрываете этот раунд. К сожалению, победное очко достается не вам, а автору этого вопроса.
0: Традиционно Иван Ермишин оказался недалек. Спасибо большое, господин ведущий.
1: Шоу «Счастливые люди».
4: А почему на часах один из них последний?
0: Экземпляр. Один из них последний экземпляр.
4: Нет, почему? Объясните.
2: Но есть часы,
3: да.
2: Есть циферблат. Ну, то есть...
4: Не ругайся.
2: Там часы показывают время. Вот, соответственно, дальше часы, там есть цифры, да, и там написано «один из них последний». Один час, один из этих часов последний.
4: Все понятно. Мы переходим плавно к любимым фактам Чаушеска. Вперед.
1: Реклама на Камеди Радио.
5: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско... Я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь

0: это Вроска. А я твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
1: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс в А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
2: Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте a7defizagent.ru. Рекламодатель ООО-7. Созданное при участии Powerbank PSB.
3: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
4: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5G.
5: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
6: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
8: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла «Ликвимоли» доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoli.ru. Оригинальная, настоящая «Ликвимоли».
5: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
6: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
9: Психолог, который привык решать все разговорами.
10: Ко мне можно с тревожностью.
9: Попадет туда, где нужно отвечать за базар.
11: Я псих, ты врач, работаем.
9: Владимир Вдовиченков и Денис Власенко в новом комедийном сериале «Вор в загоне». Сегодня в 8 вечера на ТНТ.
12: Зимой всегда кстати. Шины Виатти Нордика 2. Кстати, чувствовать уверенность на дороге. Кстати, делать безопаснее торможение на снегу и на льду. Кстати, когда нужна надежность в условиях российской зимы. Шины Виатти. Всегда кстати.
13: Знакомства меняются. Хватит бесконечно листать. Приложение Тиамо работает по-новому. Каждый день 12 профилей, подобранных тебе по психологической совместимости. Меньше поиска, больше шансов найти отношения. Тиамо. Твой персональный подбор.
14: 18+. Я наконец-то нашел то, что искал. Компактную бесщеточную болгарку Интерскол. Режет металл, камень и плитку, зачищает и шлифует поверхности. Болгарки Интерскол от 2790 рублей в магазинах и на маркетплейсах.
15: ОК Элэстрейт. ОГРН 116-77-467-8-0761. Город Москва.
16: Не знаешь, что взять? Немца, китайца или проездной? Лучше прыгай в нашу телегу. В телеграм-канале «Радио Камеди» тебя ждут конкурсы, фотки и видео, которые наш СММщик считает смешными, и другой крутой контент. Такого по радио не услышишь.
17: Камеди Радио и ТНТ представляет «Женский стендап».
18: Встречайте, Катерина Зайцева.
19: Нервная стала в последнее время. Сильно много нервничаю. Есть кто много нервничает, поаплодируйте, есть такие. По вам видно. Остальные бухают, да? Хорошо, ваш выбор, без проблем. Да, сильно нервничать стало. Чтобы вы понимали, из последнего, ну, меня выбесил мусор. Да? Ну, я не про человека, поняли? Пакет. Пакет выбесил, меня бесит, что он так быстро набирается, поняли? Только я дома его выкидываю. Ну, хотя тоже было бы странно, я живу одна, да, если бы соседи мой мусор. Ну, короче, прям сильно меня взбесило. И так, я вижу по вашим глазам, типа, у тебя что, проблемы со здоровьем, сходи, полечись. Я стою на учете, все нормально, я занимаюсь своим здоровьем. Просто, короче, смотрите, меня врач прописал пропить витаминчики. Говорит, пропей витаминчики, очень успокаивают. Сука, теперь нервничаю, когда пропускаю прием этих витаминов. Видели вот этих людей, которые идут, потом резко останавливаются, такие, твою мать. Это магний подействовал на человека. А кто пьет витамин или пил хоть раз, поаплодируйте, есть в зале такие, да? Вы пьете, да? В курсе, да, что B52 это не комплекс витамина вообще-то, да? Я так подругу в Анапе потеряла, уехал человек лечиться. Я, не, слушайте, особенно кто поаплодировал, меня сейчас поймут. Ну что по размерам, там эти витамин с... Там же витамина вот такая одна, огроменная. Ну,

0: Я ее выпила, она мне как пробка в бутылке застряла. Думаю, ну офигенно, теперь бутылка вина 89-го года, пойду поброжу, может, кто-то откупорит. Ну что за фигня вообще? Я единственное, что меня вытаскивает, да, более-менее, то, что я могу погрузиться с головой в работу. Слушайте, я долго не могла выучить название зон на теле. Вот поняли, девчонки знают, есть такая зона на теле, как глубокое бикини. Ко мне поначалу как-то клиентка приходит, говорит, так, у меня глубокое бикини. Я говорю, ну не расстраивайтесь. У меня межпозвоночная грыжа. Ну, нормально, давайте как-то чат общий создадим, фотки скинем. Ну, правда, я честно, просто вот по мне, ну... Глубокое бикини больше подходит для названия сел на Черноморском побережье, да? Кто отдыхал? Поняли это? Мамедова щель. Глубокое бикини, пожалуйста. Все семьей отдыхали, очень понравилось. Правда, у всех ротавирусы. Да? Ну, уже как-то оно не так звучит, блин. Я... не знаю, я... Не, на самом деле, сложная, серьезная работа. Я долго к этому шла. Я лет 5, наверное, училась на... юриста, да, потом бросила, видеокурс прошла, вот я специалист, да. Девчонки, а кто хоть раз сделал лазерную эпиляцию, поаплодируйте, есть такие в зале? Да, ага, ага. Так, хорошо. Остальные за естественность. Мы вас осуждаем, зимой теплее. Ваше дело, без проблем. Я просто к чему это говорю? Смотрите, мужики, если ваша дама ходит на эту процедуру, ее хотя бы за это надо уважать, понятно? Ну, потому что это максимально неприятно, поняли? Это прям больно, неприятно. Блин, какой бы вам пример такой? А, это все равно, что поняли, мужики, вам часа 3 мазок будут брать, поняли? И вы потом в слезах к мастеру подходите, говорите, а можешь мне еще на июль записать, а то мне отпуск надо. Честно, мне прям кайф иногда, знаете, сделать лазерную эпиляцию мужику, чтобы он понял, насколько это больно. Но я ни разу не делала лазерную эпиляцию мужчинам, да, потому что у меня какие-то свои принципы, ну, ценности есть, да. На самом деле никто не соглашался, пока я пока в поисках. Я правда, я знакомому как-то предложила, говорю, слушай, давайте сделаем лазерную эпиляцию. Он говорит, что, с ума сошла? Меня мужики на работе не поймут. Я говорю, так ты им там не показывай. Что за работа у тебя такая? Теперь понятно, что ты задерживаешься там. Конечно, я правда, я серьезно. У меня, знаете, еще проблема. У меня небольшая профдеформация из-за этой работы появилась. Я вот недавно на море отдыхала, и там, значит, смотрю, на пляже стоит армянин. Волосатый. Слушайте, я смотрю на него, думаю, ну, 1050 где-то. И я... Мне... Поняли? Мне бабки голову вскружили просто, я 2 кредита закрыла. Правда, это тут чисто, ну, волосы, поняли? На пальцах у него, я, ну, правда, я... в шоке, конечно. Недавно еще с парнем познакомилась, а он гинеколог. Он меня спрашивает, а ты где работаешь? Я говорю, в том же месте. Я говорю, считай, коллеги, с тобой в одной организации, я так чисто на ресепшене кусты подстригаю. Спасибо большое, у меня все, вы кайф.
1: Слушай Камеди Радио, смотри

0: Душеско. Я запускаю свой генератор случайных фактов и ребятам рассказываю разные рандомные факты, а они со мной их обсуждают. Ну что, вперед, поехали!
1: Идешь на встречу с одноклассниками? Счастливые люди рекомендуют. Ври! Счастливые люди! Счастливые люди! Счастливые люди!
0: Этот прикол я начинаю со стандартной уже рубрики, моей мной полюбившейся. Это реклама этого сайта, специально для меня, который сайт не понимает вообще, кто я такой. Сегодня он мне рекламирует участки в Чеховском районе от 365 рублей за участок.
2: Подожди, а ты со своего аккаунта сидишь? Может, это другой аккаунт чей-то?
0: Я вот тоже думаю, логиниться, написать там свой доход какой-то здесь, там, ну, какой? 365 тысяч за участок.
2: Какая бы реклама тебя устроила?
0: Меня устроила бы реклама?
2: Подошла
0: типа,
2: по твой.
0: Кола за 80 рублей.
2: Во, нормально, да?
0: Или пятилитровка.
2: Или карта тройка по дешевке.
0: Не, карта тройка пополнить.
3: Килограмм говядины со скидкой.
0: Не, карта тройка БУ.
2: Карта тройка вторая. Давай к фактам.
0: Люди с голубыми глазами лучше видят в темноте. Вот такой факт. У нас есть голубоглазые среди нас?
2: Нет, у меня...
3: Семен, вон Семен. Наш диджей.
2: Семен, закрой глаза. Че видишь? Ничего, понятно. Молчи. Все, ложь это факт.
0: Смотрите, давайте это обсудим.
3: То есть, подожди, лучше видят сквозь веки, там такая мысль?
0: Да. Нет, давайте это обсудим. Голубоглазые люди и так самые везучие, потому что, ну, голубой цвет глаз почему-то считается самым красивым. Хотя мне больше нравится карий.
3: Вот в 45-м им не повезло.
0: Нет, там наоборот же,
3: Очень конкретно.
0: Нет, там наоборот, они же наоборот выискивали, говорили, это наш.
3: Кого они выискивали?
0: Голубоглазых.
3: Угу.
0: Все, отстань. Дальше. Активность сердечно-сосудистой системы максимально к 18 часам, минимально в 3-4 часа.
3: А, то есть надо идти заниматься какими-то активностями, к примеру, сексом, именно к 18 часам?
0: А, нет, если ты... Надо готовиться к инсульту, как говорится, в 18 часов вечера.
3: А, с 18.
0: Да, все работает.
3: Готовься к инсульту с 18. Вот такой лозунг мы выведем
0: летом
3: из этого.
0: Готовь инсульт летом.
2: А в 3 часа что там происходило?
0: А, не, я уже перелистнул.
2: А, ладно, хорошо.
0: Нет, 3 часа самое, типа, слабенькое.
3: То есть, подожди, вот после эфира «Счастливых людей» на Comedy Radio мы не занимаемся физическими активностями?
2: Нет, 2 часа еще есть возможность, а потом нельзя.
0: Пельмени после эфира идем есть все вместе.
3: Ура! В нашем случае мы готовим, ты ешь, Иван.
0: Нет, я говорю про себя, я просто во множественном числе, я же большой.
3: Да.
0: Мы все вместе, это я один.
3: У него, кстати, карта постоянного гостя в пельменной должна быть своя.
0: Кстати, где пельменная рядом? Давайте найдем. Следующий факт, который я вам прочитаю, он звучит сегодня так. В некоторых странах супружеская измена является национальным обычаем.
3: Да, брат, я знаю такую страну.
0: Брат брата, так сказать.
3: Угадай, на А называется, начинается, на Я заканчивается.
0: Алания?
2: Албания.
0: Албания.
3: Совершенно неверно, брат.
2: Джорджио Армания?
3: Неверная страна.
0: Нет, Армания это по-английски, если Армения написать, Армания получается.
2: Армания.
0: Там, да. А сокращенно Е7.
3: Да. У нас это сиеста называется, брат, как у испанцев.
2: Так, ну мы осуждаем же измены, да?
3: Обсуждаем?
0: Нет, я вообще считаю...
2: Нет, давай так, вне эфира обсуждаем, в эфире осуждаем.
3: Осуждаем.
0: Всегда осуждаем, потому что измена для чуханов.
2: Иван Ермишин как будто чуть в Казани пожил.
3: Иван, ты сейчас так сказал...
0: Там чушпаны. Чуханы это везде по России. Это в Самаре, я знаю.
3: А чухан как переводится? Что это за слово?
0: Вот ты.
2: Чухан.
3: Чухан. А ты чушпан в таком случае.
0: Нет, смотри, чухан, это знаешь что?
3: Давай с Кубори выгоним, будет шоу чушпан и чухан.
0: Чушпан и чухан.
2: Да-да-да. И знаете, как оно будет коротко называться? Чу-чу. И уедете отсюда.
0: Чушпан и чухан хаматовый. Можно вот так вот.
2: Чух-чух.
0: Смотрите, значит, самый раздражающий человека звук – это нытье. Бесишь.
3: А, поэтому не всем нравятся дети. А
0: как вы относитесь вообще к нытью? Ну нет, дети ничего страшного. Как взрослым людям, которые постоянно ноют.
2: Недавно смотрел стендап Романа Косицына, вот, который вышел у него.
3: Так. Все, остановитесь. Давайте мы в следующей беседе обсудим. Любимые факты Чеушеско продолжаются. Нытье раздражает больше всего. Этот вывод мы уже сделали. Продолжим общение.
1: Comedy Radio. Bring the action. When you hit

0: Ой, как жалко, совсем скоро закончится второй час в эфире шоу «Счастливые люди» на Comedy Radio. И продолжим его любимыми фактами Чаушеску. Что это такое? Это Иван Ермишин плюс интернет, плюс факты из интернета. Рецептура понятна, мы берем популярные факты, расширяем свой кругозор, ну и, конечно, обсуждаем в юмористическом ключе все услышанное. Поехали.
1: Я за здоровый образ жизни. Это вообще мой любимый тост. Счастливые люди!
2: Следующий факт, который я вам расскажу, он про сообщения. 94% всех электронных сообщений составляет спам. Ну, то есть не нужно рекламу, в скобочках поясняет нам сайт. А количество таких сообщений составляет 22 миллиарда. Их объем занимает 86,5 терабайтов.
3: Круто, я обычно называю спамом все, что вы мне присылаете, если что.
2: Угу.
3: У меня прям есть отдельная папочка, да. Спам, и я вот туда...
0: Все на электронную почту грузишь. Куда бы мы тебе не прислали?
3: Да,
0: сообщения.
3: В любой мессенджер мне пишите, у меня все в спам уходит.
0: Угу. Слушайте, а почему еще люди, которые вот по-прежнему рассылают эти сообщения, не пришли к выводу, что это нафиг не работает? Зачем это делать, тратить на это силы?
3: Это на тебя не работает.
2: Юрочка, это работает. Очень сильно работает, потому что он исходит из твоих интересов. Вот, допустим, позвонил ты один раз в какую-то,
3: например... Массажный салон.
2: Ну да, например. И тебе звонит, говорит, алло, Зелимхан меня зовут. Зачем я кассу остановил?
3: Как вопрос решать будем?
0: Вот как это работает.
2: Нет, смотри, я говорю про то, что ты позвонил, например, какому-то застройщику узнать, сколько стоит какая-то квартира, например. И тебе целый день будут присылаться вещи, которые... Ну, люди будут присылать, которые тоже продают квартиры, которые дают ипотеки без перерыва. Вот такие вот дела.
3: Спасибо тебе.
0: Спасибо, Иван, ты прояснил. А еще меньше захотелось открыть электронную почту. Следующий факт.
2: На одном квадратном сантиметре кожи находится более 100 болевых точек, а всего их на поверхности около миллиона. Давай, Дань, на тебе проверим.
3: Ай! Это первое.
2: Угу.
3: Давай еще 100. Еще 99.
0: Я потом. Причем Иван ладошкой ударил и по половине тела Дани попал. Вот настолько большие мясистые руки у Ивана.
3: Под его ладонями я могу укрываться. Вот про его, мне кажется, эту рукавичку есть сказка написанная.
0: Кто в рукавичке?

0: рукавички живет. Вот это вот там у Вани.
1: Так, у него рука кенгуру.
2: Надевай свои червячки, иди отсюда.
1: Следующий факт.
2: Ежегодно в мире потребляется около 560 миллиардов куриных яиц.
1: Миллиардов?
2: Да.
1: Петухи. То есть мы, по сути, съедаем популяцию больше, чем мы сами. Нас всего 8 миллиардов.
2: Мы истребляем вид.
0: Телеканал?
1: А что будет, когда куры достигнут интеллектуального развития, когда они нас обгонят? Я думаю, что вот эти предыдущие цивилизации, они же, мы же соревнуемся, сейчас люди главные, потом типа куры главные будут на планете.
2: Ну да. И нет, да, представляешь, я же вот эти животные, психологи для животных же популярные стали в какой-то момент, появились. И вот курица сидит, и она говорит: честно, доктор, я хочу уже рожать для себя.
0: Но я еще...
2: Я устала кормить этот гнилой запад.
1: Ну, вот, я это, еще подумал... вот эта кукушка гулящая. Я еще... не уважаю таких женщин. Я-то все в семью.
0: К твоей теории о том, что куры захватят мир скоро, я еще подумал, самое страшное, если кошки или собаки захватят мир. Они что, захотят отомстить за все, что им отрезали когда-то?
1: Да.
0: И начнут нас, мужиков.
1: Но в Питере толкать. Уже начали мстить потихоньку. Люди сами себе называют друг друга скрэмбл. Так, следующий факт.
2: Азовское море самое мелкое море в мире. Наибольшая глубина его составляет 15 метров.
1: Всего 15 метров?
2: Всего 15 метров. Получается, даже телефон туда не страшно уронить, достать можно.
1: Да, с эрекцией не страшно плавать лицом вниз.
0: Что? Так, а ты был на Азовском море когда-нибудь, Ёв?
1: Был, конечно.
0: Ну вот, это вот тот случай, когда ребенка отпустили гулять, он километра 4 прошел, и мама такая: возвращайся! И он просто пошел обратно.
1: Да, у меня была ситуация, меня привезли на Азовское море, я выпрыгнул из машины, я был еще ребенком 12-летним, долго бежал до моря, даже устал, и сразу прыгнул, и сразу головой об дно, моментально.
2: Давайте еще фактик
0: прочитаю. Да, уже нет времени у нас.
2: Давайте, недавно учеными было обнаружено первое бессмертное существо нашей планеты, им оказалось... Медуза, Турнутпулус, какой-то Нутритпулус.
1: Но даже его угрожает удушить Иван Ермишин. Ребят, мы услышимся в следующем третьем часе. Оставайтесь с нами.
3: Реклама на Камеди Радио.
4: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
3: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
5: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам. В этом весь ты. И в этом весь ты. Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Т-банк».
6: Психолог, который привык решать все разговорами.
7: Ко мне можно с тревожностью.
6: Попадет туда, где нужно отвечать за базар.
8: Я псих, ты врач, работаем.
6: Владимир Вдовиченков и Денис Власенко в новом комедийном сериале «Вор в загоне». Сегодня в 8 вечера на ТНТ.
9: Динамичный мегаполис и новый внедорожник STO MX в одном кадре. Добавьте этой осени ярких красок и задавайте свой ритм большому городу. Полный привод и 7 режимов движения. Онлайн-сервисы и дистанционные. Дистанционное управление, мультимедиа с 3 экранами. STO MX в объективе города. Только в октябре на особых условиях. Подробности у официальных дилеров STO.
10: Указанное оборудование может быть опциональным до 31 октября 2026 года. Не оферта.
11: Да. Саша, осталось каких-то 60 секунд. И снова ржака. Подожди чуть-чуть, Саш.
12: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
13: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ. Подольск. Деревня Каледина. Территория. Индустриальный парк Каледина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, по результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
14: Если у вас другая проблема, геморрой, на помощь приходит Винарус. Винарус действует на симптомы геморроя изнутри, способствуя уменьшению венозного застоя. Винарус – сила двух компонентов против геморроя. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
15: Магни-комбо. В магните у дома. Перекус и любой холодный чай Липтон 500 мл по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года. При покупке комбо-товаров в одном чеке с карты Магни Плюс в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец АО «Тандер». ОГРН 102-230-159-85-49. Краснодарский край. Краснодар. Улица имени Леваневского, 185.
3: Азбука Камеди Радио.
16: Буква А. Александра Муратова.
17: Сколько я, правда, вот теоретически готова потратить на мужчину так, чтобы мне не жалко было, психологически комфортно? Ну, 25 точно нет. 15, честно говоря, тоже жалко. Ну, я решила, если что, мне нормально 1200.

0: Буква П. Павел Воля.
1: Невозможно мне с моим телосложением заниматься сексом с женщиной таким же телосложением. Когда-нибудь на деревянных ложках вы играли, ребята?
0: Хочешь весь алфавит? Тогда делай погромче. Камеди радио. Счастливые люди на Камеди Радио. На Камеди Радио. Категория 16+.
2: Ключ на старт, ребятишки. Это третий час в компании счастливых людей на Камеди Радио. Здесь находится Иван Ермишин.
3: А я здесь. Здесь находится Юр Галаян.
4: И все, больше никто здесь не находится.
3: Даниил Скубырь здесь тоже находится.
4: Да, спасибо большое, что вспомнили про меня тоже. А я еще вспомню про нашего диджея, его Сема Ручин зовут, и про редактора нашего Сашку. Хотелось бы забыть, но никак.
2: Это... Незабываемый.
4: Да, Александр Бордик. Да,
2: Саша про нас не всегда помнит, но мы про него всегда. Что будет в третьем часе в шоу «Счастливые люди» на Камеди Радио? Новости, естественно. Далее неумолимая статистика. Изо рта Александра Бордика Саша начинает статистический факт. Мы его юмористически продолжаем.
4: Вот слово «статистически» тебя не пугает? Оно какое-то сложное для выговаривания.
3: Да. Статистически?
2: Вот, давайте статистически.
4: Статистически.
2: Статистически. А мы переименуем, возможно, Satisfaction когда-нибудь в это.
4: В статистически, да?
2: Вот с этим сложнее.
4: Вот, понимаешь, потом выговаривать это как тебе будешь? А?
3: Может быть, статистичка.
2: Вот, или статистически. Сразу нет, грубовато получается.
4: А что потом будет?
2: А дальше будет разговор по душам, но уже без Саши Бордика. Возможно, он и на новости не придет. Посмотрим, как пойдет дальше. Мы начинаем.
0: Камеди Радио и ТНТ представляет Камеди Клаб.
5: Итак, сейчас на сцене Павел Снежок Воля. Воля!
6: Моему сыну бахнуло 12 лет. 12 лет Роберту! Слушай, я про что? У него переходный возраст, начальная стадия, попер тестостерон просто не дурниной. Я не узнаю своего мальчика. Это уже такой, знаете, полумужик, который по квартире ходит, качаться хочу. Я хочу качаться. Я себя чувствую женой Джигана, клянусь. Кто-то с семью классами образования ходит по дому, качаться хочу. Ну, я думаю, я батя, что, давай пойдем во двор спускаемся. Я говорю, турники, смотри, батя сейчас покажет. Запрыгнул на турник, у меня как вылетело плечо сразу, клянусь вам. Знаете почему? Мне 46 лет. А я думаю, я такой же, типа, как в 22, в 23, а тело говорит себе, Павел, тебе 46, забудь про подъем переворотом, знакомься, подъем давления. Подъем по лестнице с одышкой, это все твое. Слушайте, а я подумал, ну как так, какой пример я подаю? Ну, мне 46 лет, а я старая кляча, блин, ну так нельзя. Я понял, короче, мне нужен спорт, все. Короче, долго думал, каким спортом мне заняться, ну, потому что сложно выбрать спорт после 45, когда у тебя есть спортивного только жена. Все, больше ничего. Начал смотреть, какой спорт сейчас модный. Самый модный сейчас топчик – это падл-теннис. Думаю, попробую, все, пошел, попробовал. Скажу вам честно, это не мое, у меня из падл-тенниса получалась только первая часть. Я много падл и мало теннис. В какой-то момент Леся говорит, зачем ты куда-то ходишь? Зачем? Давай растяжкой занимайся. И деньги сэкономим, и никуда не надо ходить. Мы, короче, один раз позанимались, и реально никуда не надо ходить, потому что после этого ты хрен ходишь вообще. Просто я лежал. И Леся на меня давит с такой силой, говорит, тянись до носочков. А я понимаю, что еще чуть-чуть, и я дотянусь до ворот апостола Петра просто туда. Короче, мои поиски продолжились, и я вбил в интернете, каким спортом заняться после 46, и интернет начал меня унижать просто. Там такие виды спорта: бадминтон, городки, домино, шахматы, ходьба с палками, ходьба без палок, просто ходьба. Не ходьба, не ходи, ложись, умирай. Ты старый, блин, куда ты собрался? Давай. Вот просто унижение. А я про себя думаю, я молодой, я все могу. Мне нужен нормальный мужицкий вид спорта. Тестостерон надо поднимать, качалку. Записался в качалку. Пришел, думаю, сейчас накачаю бицуху. Все, подниму, все, отожму. Сходил на одну тренировку две недели. Вот это... У меня руки не сгибались, клянусь вам. А вот здесь вот были, вот как у Лего-человечка, вот эта вот фигня.

Ребят, девчат, я 3 дня ел банан, блин, просто вот так выставлял его и ел его. Был как итальянец с параличом, вот это, перфекто, перфекто. Короче, качалка мимо, я долго искал и нашел идеальный спорт для себя. Гребля. Что мы себе представляем, когда говорим гребля, да? По красивой реке плывет блестящая лодка. 8 накачанных выпускников Гарварда гребут в свою богатую жизнь. Девочки, все. Знаете, как это на самом деле? Маленькое пропиженное помещение такое, в которое ты садишься и час гребешь в стену просто. Ну, я дерзкий. Я подошел к тренеру, говорю, я готов. Тренер посмотрел на меня и говорит, ты не готов. Говорит, тебе нужно разогреться. Даже тренер намекает, что я остываю. Ну, я, короче, разогрелся, сел на тренажер и сразу... Ах, я охренел. Это оказалось, ребят, так тяжело. Я греб. В какой-то момент мне стало плохо уже просто. Потемнело в глазах, закружилась башка у меня. Я думаю, я сейчас сдохну. И тренер говорит, стоп. Я думаю, ха-ха, победил. Он говорит, стоп, разминка закончена. В смысле разминка? Что дальше будет? То же самое без сидушки. Тренер вообще маньяк, честно. Всю тренировку надо мной стоял и орал. Быстрее! Я думал, он в какой-то момент достанет кнут и начнет хлестать меня. Быстрее! До Византии 2 дня! Мы должны прибыть раньше персов! Давай! Быстрее! Сумасшедший просто. Короче, не понравилась мне гребля. Ну, вы спросите, почему? Во-первых, я неделю не мог сидеть, потому что вместо жопы у меня была каменная гематома. Просто я орангутан ходил по дому вот такой вот. Ноги не сгибались. Я с лестницы спускался, как циркуль, блин, вот это вот. И, ну и, конечно, на первой тренировке я блевал 2 раза. Я объяснил себе это легко. Морская болезнь, мы же, блин, гребем, меня укачало. Я греб по морю. Мы, мужчины, мы не умеем заниматься спортом. Ну, реальная история. Мы недавно решили собрать футбольную команду Comedy Club. И после первой же игры один уехал со скорой, порвал ахилл себе, другой выбил себе палец. Я впервые видел, как человек вправляет себе палец. Просто обратно. Третьему попали мячом между ног. Слава богу, был человек, который умеет вправлять палец. Все вправил ему. Мужикам после 40 нельзя заниматься спортом. Нельзя. Потому что все, чем занимаются мужчины после 40, они пытаются умереть в спортивной одежде. Вот это вот. Женщины, вы такой фигней не занимаетесь. Хоть раз кто-нибудь видел, чтобы 2 команды женщин 45-летних поиграли в футбол и разошлись с переломанными сиськами в разные стороны просто? Нет, такого не бывает. Женщины занимаются спортом грамотно. Грамотно. Вы, женщины, вы понимаете, с этим телом мне жить дальше. Бережем. Не может быть такого, что ты после работы домой зашел, а у жены зуба нет. Потому что они с подружкой решили, спарринг, минута, фул контакт, Лариса, на! Понеслась. Вы хоть раз видели 2 женщин, которые по пьяни? Марина, подтягивай меня, понеслась, давай. Это все с мужиками, сплошь и рядом. У женщин другой взгляд на спорт. Женщины не занимаются спортом насмерть, как мужчины. Девушки как тренируются? Спокойненько, с улыбочкой, что-то там. Понятно, там внутри мне капец. Но она держит лицо. И рядом мужик, который просто выплевывает из себя душу. Женщины не орут в тренажерке. Женщина может закричать только если все в зале в таких же леггинсах. Блин. Нет ни одной женщины, которая травмировалась в спорте, потому что слишком в себя поверила. Ну, прям слишком. А мы, мужики, идем в спортзал побеждать, уничтожать. Мы хотим, чтобы наша фотография висела в спортзале либо за рекорд, либо посмертно. Похуй, повесьте! Я недавно был в качалке. Ну, как недавно? Тогда, когда я ходил в качалку. Стою, пью воду. Слава богу, блин, стаканчик прям туда помещается у меня от кулера. Стою, пью воду и боковым зрением вижу, на скамейке с жимом, да, лежит мужик лет 50, наверное, придавленный штангой, она просто придавила его. Он фиолетового цвета уже вот так вот сверху. Но он, знаете, он с таким видом лежит, типа, да, блин, я каждый вторник тут так... И в какой-то момент наши взгляды пересеклись, и он молча мне пытался наморгать азбукой Морзе, типа, я хабзда,

0: Помоги!
1: А я тоже стою, думаю, нифиг, нашел-то к кому обратиться. Я со своими руками только могу тебе, блин, сердечко послать. И... Женщины после 40 выбирают правильные виды спорта себе. Пилатес, стретчинг, йога на полотнах, вот это вот появилось. Знаете, когда на тряпках они висят? Слушай, это офигенная штука. Ты, мужики, нам надо такую штуку. Ты просто висишь и ничего не делаешь. Для мужиков идеально это. Ты висишь, смотришь новости, у тебя очко одновременно и сжато, и разжато. Очень удобно. Надо брать пример с девочек. Потому что девочки знают, как заниматься спортом так, чтобы после спорта было лучше, а не хуже. Короче, я долго выбирал спорт, которым можно заниматься в 46, и решил, что я просто буду делать зарядку. Потому что зарядка — это во! Кстати, этот палец единственное, что не болит у меня, ребят. Поэтому занимайтесь спортом грамотно, без фанатизма. Спасибо!
2: Слушай Камеди Радио, смотри на ТНТ.

0: Камеди Радио. Мы как жижа от салата. Чё, любишь нас?
1: Как мы и обещали, Александр Юрьевич Бортник собственной персоной и не с пустыми руками, а с новостями. Саша, с чем ты сегодня?
2: Я расскажу про новый сексуальный фетиш. Знаешь, что это такое, Юрчик?
1: Да, это, да. Как, это когда ты и рыбку съесть, ну и да. все остальное.
3: Когда тебе говорят, что ты мне тут сидишь, фетиш.
2: Вам, короче, уверен, будет интересно.
3: Давайте послушаем.
4: Ведешь девушку в ресторан? Счастливые люди рекомендуют. Поешь дома. И попей. Счастливые люди, счастливые люди, счастливые люди.
2: Тот случай, когда новости вообще не про вас, потому что новым сексуальным фетишем стали ботаны.
1: Ботаны? Ботаны. То есть очень умные мальчишки.
5: Не ботаты.
3: Не ботаты, да, не, вот важно уточнить.
5: Не бараны.
1: Не бараны?
3: Не бакланы.
2: Смотрите, подходите к зеркалу, да, вот так вот на себя смотрите и говорите, ну не я. И все. Дейтинг-приложение провело опрос, который показал, что 83% человек считают

0: комплиментом слово «ботан», а 95% хотят встречаться с таким человеком. Также более половины ответили, что если человек может блеснуть умом во время свидания, то это очень сексуально. Сейчас для такого типа людей используют слово «нерд».
1: Ребята, но мы знаем, что у этого определения есть своя эволюция. Сначала ты ботан, потом ты чечек, потом ты скуф, а потом, гляди того, и до куколда дойдешь.
2: Боже, как сильно меняется мода. Вы заметили, что сейчас ботанов называют нетр, а раньше... нерд, а сейчас...
3: Нетр с кепкой.
2: Сейчас называют нерд, а раньше нетр как раз-таки. Потому что ты на него смотришь, но он явно же нетр в своей жизни ни разу.
4: Господа, ботаны, конечно, хорошо, но единственное, чем я могу блеснуть, это...
3: Пузо, во-первых.
4: Да, во-первых, пузо. Во-вторых, есть одна вещица, которую я могу блеснуть, но она связана с тем, что я ношу очень свободные трусики сейчас.
2: Меня Ваня почему-то за ногу держит. Это нормально?
4: Нормально, нормально.
1: Я почему-то подумал про парусный корабль, когда Иван заговорил о своих трусиках. Давайте следующую новость обсудим.
2: А с парашютом прыгнуть?
0: А следующая...
3: Втроем.
0: Следующая новость, я не знаю, поймете вы или нет, хотя, с другой стороны, вы активно общаетесь с искусственным интеллектом.
4: Главное, не на арабском. Читай, мы тогда все поймем.
2: Мы те еще нерты. Давай.
1: А я смотрю, у него глаза справа налево бегут.
0: Общаться с искусственным интеллектом на русском языке в 4 раза дороже, чем на английском. Разница зависит от модели по результатам сравнения. Выгоднее всего русский язык обрабатывает Яндекс.GPT, GigaChat и Grok. А больше всего токенов расходуют DeepSeek, GPT-4 и Claude.
1: Вот это когда приезжаешь в заморскую страну, какую-то южную, ну, к примеру, на букву «Г», и приходишь в магазин.
2: В Голландии?
1: Да. Да. Там очень вкусные хачапури готовят.
4: Подождите.
1: И вино свое. Да, я завершу мысль свою.
4: Новость фальшивка.
1: Да, сейчас я завершу мысль, потом скажешь новость фальшивка. И когда ты приходишь, и там узнаешь, что ты из России, почему-то чек тут же поднимается.
2: Да. И чек поднимается, и брови поднимаются.
1: И брови у тебя
2: много чего поднимается. Но и что-то и опускается, справедливости ради.
4: Хотел добавить, что, скорее всего, новость фальшивка, потому что у GPT нет токенов.
2: В смысле?
4: Ну, а где какие у него токены? Ты оплачиваешь вместе.
1: Подожди,
4: все.
1: Ты сейчас поясни для дальнобойщика Брянск-Орел, что такое токен.
4: Токен — это когда с тебя берут не ежемесячную плату, а берут за какую-то функцию. Допустим, говоришь, сгенерируй мне фотографию. Она говорит, это стоит 50 токенов, дайте 50 токенов, все. А ты покупаешь эти токены за деньги. У GPT просто оплата ежемесячная.
2: Я думал,
4: разве нет?
1: Дань, у тебя токен... зарплата упала. Подними,
2: я думал, да. Я думал, токены — это вот...
1: Этой песней мы завершим выпуск новостей. Можно еще немножко?
4: Толкин, это ж написал «Властелин колец». Поехали.
5: Шоу «Счастливые люди».
4: Давай в дрифте, расскажи, куда мы переходим-то.
1: Мы переходим сейчас. Фэкшн. Как ты отвратительно это делаешь, что даже прекрасно.
4: Будет статистика. Саша Бордик нам приготовил статистику, мы попытаемся смешно дополнить. Поехали, посмотрим, что у нас там получается.
5: Камеди радио. Камеди радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет стендап.
1: Макс Евдокимов!
2: Серьезная проблема для России. Мошенники по телевизору сказали, что в прошлом году россиян 250 миллиардов украли. 250 миллиардов – огромные деньги. Я посчитал, это на 1700 каждого россиянина кинули. Мне интересно, а я за скольких скинулся? А я скажу вам, за 69 человек. Шо, ха-ха, вы думаете мне возвращать? Ха-ха. Первые три ряда на карту скиньте мне. Ну или давайте хотя бы деньги поменяю. У меня человек есть проверенный, помогу вам. Я реально, ну это же огромные деньги, мы их в никуда с вами запулили. А могли что-то полезное сделать, понимаете? Есть же, я знаю, есть такая практика, когда государство какого-то крупного хакера ловит, они его не сажают, а нанимают на государство работать. Может быть, так же с мошенниками сделаем? Ну что плохого, если они будут у нас воровать для нас? Ну что плохого в том, чтобы украсть у бабки и за эти бабки построить больницу для бабки? А то находит, жалуется, больницы у нас плохие, у самой 20 миллионов в шкафу лежит. В Швейцарию могла бы слетать полечиться. Не, ну реально, ходит, жалуется, овца старая, ты кусок линолеума. Кусок линолеума хоть раз в больницу принеси, вкинься чем-то. А то пенсию дай, все дай ей. Сильно, конечно, странно это все. Еще эти люди, они обычно как говорят? А меня загипнотизировали. Загипнотизировали. До последнего лохами не хотят быть. Я чистосердечно признаю, я лох, я лицензию купил, я сертифицированный. Я еще дешево взял, Лариса Долина квартиру отдала за это. Она ж теперь обездолена, вы знали? Мне кажется, все-таки дом важнее, чем погода в нем, не? Ладно, Долина, женщина в возрасте, а Бибуришвили, вы слышали? 5,5 миллионов отдал мошенникам. Ну, он вообще с ума сошел, ходил полдня задания от ФСБ выполнял. Я за 2 минуты все задания выполнил. Чуть не повысили в конце. Еще хороший день для мошенников был, потому что я сам им написал. Ну, это не холодный звонок был, прикиньте. Как будто цыгане мимо шли. Я такой: цыгане, вы не заняты? Извините, пожалуйста. На секундочку, буквально. Честно, я считаю, цыгане больше этих денег заслуживают, потому что они стараются больше. Они гадают тебе. Этот в конце не написал мне: тебя дальняя дорога ждет, братан. Нет. Цыгане танцуют, поют. В целом могли просто толпой тебя душу вкладывают в это. Цыганами ты видишь, за что платишь, понимаете? Это честный обмен. И я считаю, что украсть через телефон намного проще, чем украсть сам телефон в личном контакте. Потому что у нас в стране изначально колоссальный уровень недоверия к цыганам. Ну ты увидишь и понимаешь, что мошенник. Ну вряд ли к тебе в шлепках юрист подошел.

0: Даже если он что-то украдет, ну куда он в тапках убежит, скажите мне? В шлепках слышно, куда ты побежал. Табор пошлепал в небо, ну мы все это знаем с вами. Я к чему это все веду? Мне кажется, мы с вами не тех людей боимся. Потому что меня цыгане за всю жизнь 0 раз обманули. Женщины только за тот год 2 раза кинули. Надо бояться не людей с золотыми зубами, а свинирами. Поймите уже, чем белее зубы, тем темнее душа. Я в прошлом году девушку на море отвез. Мы приехали, она бросила меня. Если бы я с цыганом поехал, мы в плюсе с ним вернулись. У меня все на этом для вас, ребят. Спасибо большое.
1: Слушай все сезоны только на comedyradio.ru.

0: Камеди Радио.
1: Ох, как сейчас будет интересно, потому что, ну, нам интересно и сложно, потому что Александр Юрьевич Бордик пришел с статистическими фактами. То есть сухая, неумолимая статистика, а мы, как три профессиональных юмориста, должны будем смешно продолжить мысль. Это называется Satisfaction. Начинаем.
2: Мы ставим будильник на 7, чтобы проснуться в 9.
3: Или в 9.30. Счастливые люди, счастливые люди.
1: Саш.
4: Я с удовольствием прочитаю тебе первый статистический факт.
1: Просто сериал на третьем канале досматривал, сидел.
4: Нет, мне просто на самом деле мне очень нравится подложка. У нас очень талантливо подобранные подложки, и я с большим интересом периодически слушаю.
1: Так Саша называет свой матрас в студии.
4: Да, 5% россиян считают, что полностью лишены...
1: Бессмертия. Вернее, смертности.
5: Вкуснятина.
4: Молодец, Юрочка.
5: Давай я. Вот она.
4: Давай,
5: она же, там она, вот,
4: вот
5: она. Давай.
4: Юр, смотри,
5: давай.
4: Как Ваня сейчас это сделает красиво. 5% россиян считают, что полностью лишены...
5: Девственности.
1: А у меня полностью.
4: А 95 не полностью.
5: 95% есть еще.
1: Есть еще куда расти, я понял.
5: Непрорванная плотина осталась.
6: У меня...
4: Давай, 5% россиян считают, что полностью лишены...
6: По версии друзей. Вот, ну, со двора. Вам рассказывали, да, как... Вот у меня был друг Саня, я ему привет передаю, Саня. Он мне однажды рассказывал, говорит, мы только что у Тани Черной были. Это у нее кличка такая была.
1: Таня Черная?
6: Да.
5: Там просто одно слово пропустили.
1: В честь писателя Саши.
5: Ну, они просто другое слово пропустили.
1: Холс, я понял, холс. Хорошо, еще есть версия.

0: Давай, 5% россиян считают, что полностью лишены...
1: мандата.
2: Юра, а ты что сегодня такой, а?
0: Нет,
2: такой
0: это вот пограничник. Сегодняшний вот этот статистический факт, он на самом деле вот вас включает в эти 5%, потому что 5% россиян считают, что полностью лишены чувства юмора.
3: Браво. А я думал, свободы.
1: Спасибо, брат, что поддержал. Вместе за трудовыми пойдем.
3: Не-не, я про тех, кто в тюрьме сидит.
2: Ну, я тогда про будущее сказал, ладно, давай дальше.
3: Есть же статистика, что у нас 2% населения в тюрьме.
0: Около 20 тысяч слов в день...
1: Зря использует Малахов.
0: Около 20 тысяч слов в день...
2: Матом говорят таксисты.
3: Ага.
0: Около 20 тысяч слов в день...
3: Звучат шикарно, я кошак там.
2: А нас когда-то накажут за это?
1: Я напоясню, то есть звучат не по-русски.
3: Нет, нет, почему, за что нас наказывать? Я же подкалываю, подкузьминиваю, так сказать, с целью, чтобы люди развивались. Потому что, ну, иногда часто такое бывает, ты заказал себе, допустим, микроволновку. Ее везет какой-то парень, у которого есть машина. И вот он, к сожалению, плохо разговаривает. И я просто подколол его, он пошел сейчас на курс русского языка, завтра будет говорить хорошо.
0: Около 20 тысяч слов в день произносят женщины.
1: А, я думал, зря простаивают в словаре Даля. Ну ладно, тем не менее.
0: Реже всего разводятся пары, которые считают...
1: деньги после свадьбы.
0: Реже всего разводятся пары, которые считают...
2: что мужчина главный.
1: Еще есть?
3: Не-я-я.
0: Давай, Иван. Реже всего разводятся пары, которые считают...
3: что разок неизменно.
0: Реже всего. Я правильно понимаю?
3: Реже всего, ну, да, конечно.
0: Реже всего разводятся пары, которые считают...
1: себя атеистами.
0: Да, все правильно. Молодец.
1: Ну вот, видишь как.
2: Юра, пробил, получается?
1: Да, пробил.
2: То есть чуть-чуть на первый факт даже позарился, да?
0: Ну, когда, знаешь, с чувством юмора не получается, приходится уже бить в дырочку.
1: Я просто знал этот факт.
0: Да, 75% мужчин рассматривают новую подругу как...
1: кореша.
0: 75% мужчин рассматривает новую подругу как...
1: созаемщицу.
3: Да перестань, ты зачем? Дай другим людям поговорить. Это что начинается поганство какое? Давай, Даня Скубырь отвечает. Или кто?
0: Давай, Даниил. 75% мужчин рассматривает новую подругу как...
2: старую любовницу.
3: Ага.
0: И Иван, 75% мужчин рассматривает новую подругу как...
3: бы он ее зажал.
1: Хорошо, дайте правду.
0: Юр, специально для тебя. 75% мужчин рассматривает новую подругу как... атеист. На самом деле, как потенциальную жену. 75% мужчин. Вот мы, мужчины, знакомимся с девушкой и сразу рассматриваем.
3: Не рассматриваю. У меня потенциальная жена, она одна, и она уже моя.
0: Она уже не потенциальная, а кинетическая.
3: Она уже кинетическая. Все верно.
1: Ребятки, всем, кто чалится во френд-зоне, приветик. Мы завершаем
2: статистику. Она в кино снималась?
3: Да, да.
4: Шоу «Счастливые люди».
3: Мы переходим к разговору по душам. И сейчас мы обсудим очень важную тему. Ребяточки, давайте подготовимся и, наконец, отдадим нашим слушателям вкуснятину для разума. Поехали.
4: Реклама на Камеди Радио.
5: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
6: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Дорога к мечте открыта для тех, кто готов на все.
8: Лучшие гонщики со всего мира стартуют из разных городов Европы.
7: Юра Борисов, Иван Янковский.
9: Ты что думаешь, я испугался?
10: Надеюсь, вы так просто не сдадитесь?
7: Битва моторов. Уже в кино.
11: 12+.
12: Встречайте зиму уверенно, с колесодаром и шинами «Айкон». Купите комплект зимних шин «Айкон» в шинных центрах «Колесодаром» или на сайте колесодаром.ру и получите шиномонтаж в подарок. В любой сезон комплектом выгоднее с «Айкон Тайрс».
13: Акция действует при покупке 4 шин под брендом «Айкон Тайрс». Информация об организации акции, правилах ее проведения, моделях, участвующих в акции, количестве подарков и сроков на сайте колесодаром.ру. ООО «Колесодаром.ру». ОГРН 112-165-1001-746. Республика Татарстан, город Набережные Челны.
14: Знакомства меняются. Хватит бесконечно листать. Приложение Тиамо работает по-новому. Каждый день 12 профилей, подобранных тебе по психологической совместимости. Меньше поиска, больше шансов найти отношения. Тиамо. Твой персональный подбор.
15: 18+. Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу

0: 0,3%. А7 – российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7», созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
1: Битва моторов с 8 октября в Киеве.

0: Ограничение по возрасту 12+.
1: Оскар Кучера, Надежда Сысоева, Наталья Медведева, Оксана Самойлова, Сергей Мезенцев.
2: Мой шанс заработать денежек.
1: В новом реалити, где селебрити будут грабить друг друга на всю страну.
3: Это издевательство над звездами.
1: Идеальное ограбление. Завтра в 19:30 на ТНТ.
4: Празднуем день рождения Риф Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Риф Гош.
5: Зимой всегда кстати. Шины Виатти Нордика 2. Кстати, чувствовать уверенность на дороге. Кстати, делать безопаснее торможение на снегу и на льду. Кстати, когда нужна надежность в условиях российской зимы. Шины Виатти. Всегда кстати.
6: Вы владелец бизнеса.
7: А значит, работаете за...
8: Троих.
9: Четверых.
10: Пятерых не хотите?
6: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
11: Камеди Радио и ТНТ представляет. Женский стендап.
12: Надя Джабраилова.
13: Я тут недавно ездила к родителям своим в Челябинск. Очень продуктивно съездила, потому что я наконец-то разобралась, как бороться вот с этой родительской гиперзаботой. Делюсь, как это делать. Надо бить их же оружием. То есть на каждую их агрессивную заботу о тебе нужно заботиться о них в ответ еще агрессивнее. Поэтому я в этот раз вызвала клининг и заставила мать смотреть. Слушайте... Ну невозможно, сколько бы тебе ни было лет, кем бы ты ни был, ты приезжаешь домой к родителям, тебе снова все равно 14. Я уверена, что даже какой-нибудь Илон Маск, когда приезжает домой к родителям, у него тоже есть вот эта проблема, когда он стоит, говорит, да мам, да зачем мне 1000? Да хватает мне на Твиттер. Просто у моих родителей чуть-чуть странное ценообразование. Они вот чем не пользуются, на то они цены и не знают. Поэтому у меня в последний раз папа мне дал 1000 рублей на косметику. Это очень мило. Вообще, конечно, я их взяла. Конечно, я ему не стала говорить, что сейчас в золотом яблоке на 1000 рублей тебе максимум леща дадут. Скажут, ну все, румяная давай, все. От меня они деньги не берут абсолютно. Мне кажется, они вообще не готовились принимать финансовую помощь от своих детей, потому что у них 3 дочери. Вообще, судя по тем секциям, на которые нас отдавали, нас вот с сестрами учили выживать. Просто вот какие-то девочки ходят там на танцы, на гимнастику, да? У меня старшая сестра ходила на баян. Но вы представляете, какой это крутой навык? Если у нее сейчас в жизни что-то пойдет не так, она будет самая веселая эскортница. Просто, конечно, человек 6 лет знает, как дедов развлекать. Родители постоянно еще хотят что-то дать, когда я уезжаю. Я всегда это беру не потому, что мне это нужно, а потому, что им это приятно, да? Чтобы я прям вспоминала их, чтобы я ехала и всю дорогу думала, сраные контейнеры. Знаете, когда весь самолет чувствует материнскую заботу? Вот это... Мне когда в самолете говорят, курица или рыба, это меня спрашивают, чем так из сумки воняет. Еще... Блин, каждый год нужно хвалить новые обои в доме у родителей. Ну, а там каждый год, ну, они такие же, я не знаю. Но я приезжаю, и мама, ничего не замечаешь? А там даже бабушка в то же место винегретом чихнула. Я хвалю эти обои, мне это вообще не сложно. Ну, я уже симулировала оргазм, давайте так. Я знаю, как точно не надо делать. Ну, то есть, если сказать, не, ну это супер-пупер, то не поверят. Даже если добавить шмупер, типа, множественные у тебя были, все равно нет. Но я как считаю, чтобы что-то имитировать, нужно понимать, что ты имитируешь, да? А у нас для большинства женщин множественные, это вон, про ножевые СНТВ. Но круто, что есть хоть какой-то островок стабильности, да, вот дома у родителей. Хоть где-то в мире сейчас это есть. Но с другой стороны, я очень боюсь стать вот этим человеком, который очень сильно держится за все старое, не может отпустить даже то, что уже изжило себя давно. Смотрите, у меня есть одноклассница, которая не может отпустить старую прическу. Помните, в 2007 году была...

0: модная прическа такая, там сзади вот так коротко, да, а спереди, ну, плохо просто. И... Она думает, что ей с этой прической хорошо, а ей с этой прической хорошо только петь, что у папа была собака. Вот такая моделька. Но особенно у нас в стране так плохо приживается все новое. У нас люди только недавно перестали шипеть на кассы самообслуживания. До этого как в «Аватаре» «Чужак!» вот это. Мне так смешно, что рядом с кассами самообслуживания специально ставят чувака, который будет говорить: «Подходите, не бойтесь, только себе надо пробивать». Я думаю, каждый должен попользоваться кассой самообслуживания, потому что, ну, это тебя на землю опускает. Я как кассир говно полное. Ну, вас когда-нибудь бесило, что ты же медленно пробиваешь? Нет? Похлопайте. Ну, я понимаю, очень тяжело идти в ногу со временем. Сейчас так все быстро, много какого-то контента, товаров, услуг. А у нас, у большинства, у всех с вами детство прошло в минимализме полном, да? Ну, это сейчас так называется, раньше это называлось бедность. Я помню, у меня в детстве был вот этот момент, когда мне родители говорили: смотри, мы тебе сейчас купим сапоги хорошие, дорогие, но навсегда. В рассрочку, поняли? Вот им 15 лет, они в потрясающем состоянии, я не знаю, как от них избавиться. Ну, это, знаете, как в фильме, я их на помойку выношу, они с утра на меня из шкафа снова смотрят вот так. Там такие набойки мощные, реально. Волан-де-Морту в них надо было крестраж делать, хрен бы кто уничтожил вообще. Ну, еще отношения себя могут изживать, но это вообще нормально. У меня недавно рассталась знакомая семейная пара, мы их всей компанией поддерживали, переживали за них. Они потом взяли и поехали вместе в отпуск. Потому что Дубай, он, ну, сближает действительно, да, там, ну, там вся эта атмосфера классная, туда одному лететь, ну, дорого, не получится. Давайте честно, когда у тебя есть деньги, одиночество не прям так уж и страшно. Страшно ночевать в хостеле, это да, когда тебя ночью сзади кто-то обнимает со словами «Don't be afraid, don't be afraid», на ту стенке лежишь. Ну, надо еще уметь финансово себе, да, позволить жить одному. Видели в Москве вот этих романтичных вдвоем на одном электросамокате? Не факт же, что это пара вообще. Но, конечно, я понимаю, почему люди боятся расставаться. Потому что, когда ты один, ты себя не чувствуешь в безопасности. В случае чего тебе хочется, чтобы рядом кто-то был. Ну, не кошка, да? У меня есть, вообще не помогает. У меня недавно болела спина. Я решила лечь на пол, чтобы стало полегче. Закрыла глаза, и через какое-то время кошка ко мне подошла и начала облизывать мне лицо. И это вообще не мило, да? Это думала, что уже можно поесть, понимаете? Поэтому человек должен быть рядом. Но я решила эту проблему, нашла человека с такой же проблемой. Я сейчас, короче, дружу с соседским дедом. Мы с ним идеальный тандем. Реально, мы друг другу так помогаем. Он мне говорит, чтобы я шапку надела, а я ему, чтобы он штаны. Все, у меня на этом все, спасибо.
1: Слушай Камеди Радио, смотри

0: Фонди Радио.
1: Ну все, сейчас без шуток. Сейчас серьезно. В шоу «Счастливые люди». Разговор по душам. Очень серьезная тема. Обсудим на троих.

0: Мужчина, у меня к вам такой вопрос. Я сейчас нахожусь в отношениях, мы еще не съехались. А, вот, но разговоры об этом как-то заходят иногда в наших беседах.
1: От кого?
2: От матери.
0: Да, от матери моей.
1: Не, а ты предлагаешь или она?
0: Не-не-не, мы не предлагаем, никто не предлагает. Просто, ну, как-то, вот часто бывает такое, что там ночуем друг у друга дома и такие, ну, а по поводу съехаться, ну, наверное, пока нет.
1: Я бы тебе вот дал небольшой совет. Хочешь, ты дам мне большой совет?
0: Ну, давай, а потом мы перейдем к теме разговора.
1: А, твоя девушка живет в дорогом районе или нет?
0: Ну...
2: И популярным в последнее время.
0: В последнее время он стал подешевле чуть стоить.
1: Ну, смотри, во-первых, первым делом сделай так. Сними квартиру рядом с ней.
0: Да у меня недалеко, мне на 15 минут на машине.
2: Нет, ты сними квартиру у нее.
0: Во, нормально, кстати. Она, кстати, арендует жилье у матери, это нормально?
1: У матери жилье арендует? Что за прикол?
0: Да, ладно, потом расскажу. Короче,
2: история... Она тебя готовит к тому, чтобы ты сразу платил ее матери.
0: История такая. Сон. Вот, спать в раздельных комнатах. Нормально, ненормально. Вань, ну прям слышно же, что пьешь.
1: Я выпил, не чокаясь.
2: Он еще и моется так же.
0: Просто иногда вот личное пространство, личные границы, когда выстраиваются, и вот они очень сильно проявляются лично у меня, когда я отправляюсь ко сну. То есть я не тактильный человек, и когда спят на мне, мне сильно некомфортно. Вот эти вот совместные одеяла. Я вообще, я люблю спать, чтобы кровать была либо широкая, и мы на разных краях спали, и каждый под своим одеялом. Да. Либо, ну вот там, в разных местах.
2: Сразу скажу, что...
0: Я в Люберцах, она в Египте.
2: Есть первое правило. Ой. У женщин действует постоянное негласное правило, что ночью, пусть только не засыпает, нет никаких общих одеял. Есть только одно ее одеяло. А если даже у тебя есть второе одеяло, оно на полу валяется.
1: Я приведу метафору. Сейчас, девушка спит, как будто ее с балкона выкинули. Вот она вот приземлилась, вот и лежит.
0: Нет такого вообще. Ну, то есть я за ночь несколько раз одеяло пытаюсь себе вернуть. Я поэтому подзадумался купить тяжелое одеяло. Знаете, есть такое? Одеяло, которое весит там типа килограмм 5 или 6. Вот. Ну,
1: из цемента.
0: Но мне кажется, что единственное, что поменяется, это просто ночью будет появляться звук вот такой вот, знаешь, когда она будет на себя одеяло перетягивать.
2: Валерка, помоги!
0: Подсоби чуть-чуть,
1: дай. Смотри, тут есть момент. Вот то, что этот вопрос поднял, когда ты будешь с ней разговаривать, если ты скажешь, я хочу спать в отдельной комнате, она скажет, ну и спи тогда в отдельной квартире и с другой женщиной.
2: Да не скажет, может быть, ей тоже в прикол поспать одной, потому вот что женщинам, нет. Как и мужчинам, тоже ночью иногда надо какую-то физиологическую потребность реализовать, а при мужчине она не может. И это не сон, а терпение сплошное получается.
1: А у нас когда шепот-то отменили?
2: Шепот-то отменили, а с ароматами даже коронавирус не справился.
1: Слушай, да ничего страшного, ну пахнул немножко, ну что теперь, ругать ее?
2: Иван, в твоем случае пахнуло немножко, это когда ветер выбил окно, вот так вот у тебя это будет.
1: Если звук тише 30 дБ, ничего страшного.
2: А почему обои тогда отклеиваются?
1: Это просто дешевый ремонт, Юр, не надо было покупать в самолете.
0: Что вы на меня?
2: Извини, немножко поругались.
0: Да, у меня там уже было несколько мыслей, которые уже промелькнули мимо. Короче, как донести девушке, что вот тактильность, которая ей так нравится, мне не ок.
1: Брось ее.
2: Спасибо, это были счастливые люди. Сейчас будет вторая версия твана за души, как он обычно любит рекомендовать. Дань, ты ставь себе будильник. Ты побудь с ней тактильно первый час, потом будильничек прозвенел, и ты ушел в другую комнату.
0: Кстати, лайфхак. Прикольно.
1: У тебя с утра будет скандал, а почему ты со мной не лег спать?
0: Не, вот, например, даже вот есть Серега Орлов, тоже комик, и он даже спит в отдельной комнате с женой. Ну, в отдельной комнате с женой, любовница в другой.
1: Ты зарабатываешь не как Серега Орлов.
0: Я понимаю. Ну и что? А, то есть в этом дело? Конечно. Мне нужно просто заработать много денег, и она скажет, живи где
1: нет,
0: хочешь.
1: Нет, ты если на ней поженишься, будешь отдавать ей все свои деньги, можешь спать где угодно, вот, хоть не в этой
2: вот
1: квартире.
2: Вот пример еще. Я его расскажу в следующем выходе обязательно. Очень животрепещущую тему раздельного сна мы поднимаем, что счастливые люди, оставайтесь вместе с нами.
3: Комедию Радио.

0: Мы слаженная команда. Такую мысль я начал в продолжении разговора по душам. Здесь Данил Скубырь, Иван Ермишин, Юрий Галаян. Тема такая. Сон со своей второй половинкой раздельный или все-таки в одной кровати, в одной комнате? Мы продолжаем полемику. Мне хотелось бы привести яркий пример. Есть чита Агутиных, которые даже когда приезжают на гастроли...
1: Это сейчас мэр?
0: Чита Агутиных, да. Весь регион их любит настолько. Когда они приезжают с Анжеликой куда-то на гастроли...
1: Джарум?
0: Да, к примеру. То снимают раздельные номера. Не то, что, да, двухкомнатный номер, где они порознь спят, но в том числе раздельные номера. Он в одном, она в другом.
2: Ну, прикольно. Никогда
0: опытная такого... пара.
2: Смотрите, на самом деле все очень просто. Такие моменты, вот хорошую штучку сказал Артемий Лебедев. Прежде чем жениться... Не, реально.
1: Про Олесю Иванченко?
2: Нет, он сказал, да, про Ле... Он это адресовал тебе, кстати. Смотри, чтобы ты закрыл свой рот, дал мне закончить мысль. Рассказываю. Прежде чем жениться и заводить там детей, нужно узнать у человека... как он любит спать, ну, типа, отдельно или вместе, да. То есть, и как он любит спать, в холоде или в тепле.
0: Я тебе скажу,
2: и вот в эти,
0: что...
2: потому что, короче, эти моменты, они никак не переделываются. Никак. Ты никогда не полюбишь, да, спать тактильно, и никогда не полюбишь, если ты любишь холодок, спать в жаре. Поэтому надо было поинтересоваться. Хорошо, что ты сейчас поинтересовался. Расставайтесь еще.
0: Подожди,
2: раз.
0: Подожди, а ты в одной спишь?
2: Конечно, естественно.
1: С женой.
2: Мы спим в обнимку, под одним одеялом.
1: Он жену под кофту запускает, она у него на груди ложится.
2: Мы же и снимаем кофту мою сейчас.
1: Да? Нет, причем это физический процесс.
2: Кать, иди с ребятами поздоровайся.
0: Я представляю, он всю семью загоняет под кофту, чтобы никто никуда ночью не делся.
1: Нет, Ваня говорит, снимаем кофту, потому что это часа 4 занимает с Ивана Ермишина снять кофту.
2: Вот, и я говорю о том, что этот момент, короче,

0: Короче, он неизменяем ни у тебя, ни у нее. Если она любит тактильное, а ты любишь отдельное.
1: Но если это обсудить, вот как вышеупомянутая семья Агутиных будет так поступать, это же нормально, по-моему.
0: Недовольный. Нет? Один будет недовольный всегда. Да. Она будет, ей будет не хватать Хорошо. Внимания, тебе будет Хорошо. Не хватать свободы.
2: Недоволен должен быть всегда мужик. Поэтому в нашем случае я понимаю, что хочется поспать в разных комнатах, но совершаю некую жертву, потому что мне хочется своим любимым человеком не то, что спать в одной комнате любимой женой, но и в том числе засыпать вместе. Это же так прикольно, засыпать одновременно.
0: Конечно. Смотри, да? Еще самое важное, что если не спать с женой в одной комнате, она потом не захочет с тобой спать в целом.
1: А вот у тебя, Юр, как? Ты спишь с женой в обнимку, или ты просто ее рукой отодвинул, и все?
2: В нашем случае дети решают, в какой позе и как мы спим. Угу. Иногда мы просыпаемся, засыпаем в обнимку, а просыпаемся, и между нами еще трое человек. Вот так расталкивают нас.
1: А дети где в этот момент?
2: А дети у бабушки.
1: Вы дверь закрываете в квартиру.
0: Очень современные армяне просто.
2: Да-да-да. Стоп-слово там даже у нас есть, чтобы эту процедуру закончить.
1: Занято.
0: Не кури в постели. Кто кофе сделает?
1: Дядя Рудик, отойдите.
2: Да, спим на расстоянии сигаретного дыма друг от друга, чтобы никому ничего не мешало. Дань, все-таки твой вывод какой-то сделай свой. Ты человек встречающийся.
1: Я думаю так, что комфорт превыше всего, но иногда ради любви можно пойти на уступки.
0: Важнее комфорта только бизнес или комфорт плюс.
1: Дайте я Ваню ударю. А ты пока, Юр, скажи, что мы заканчиваем, пожалуйста.
2: Да, мы заканчиваем сегодня. Сегодня с вами были Даниил Скубыря.
0: Вот здесь ударь теперь.
3: Вот тут тебе.
2: Иван Ермишин.
0: Это я.
2: Семен Рукчин.
0: Это он.
2: И также все, что сейчас получает этими кулаками Даниил Скубыри, наш редактор Александр Бордик.
3: Я дотянусь до твоего лица.
2: И битый, и крашеный. Все, ребята, услышимся в будни. Пока.

0: Реклама на Камеди Радио.
1: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
2: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
3: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
4: Знакомства меняются. Хватит бесконечно листать. Приложение Тиамо работает по-новому. Каждый день 12 профилей, подобранных тебе по психологической совместимости. Меньше поиска, больше шансов найти отношения. Тиамо. Твой персональный подбор.
5: 18+. Психолог, который привык решать все разговорами.
6: Ко мне можно с тревожностью.
5: Попадет туда, где нужно отвечать за базар.
7: Я псих, ты врач, работаем.
5: Владимир Вдовиченков и Денис Власенко в новом комедийном сериале «Вор в загоне». Сегодня в 8 вечера на ТНТ.
8: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
9: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
10: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Территория Индустриальный парк Каледина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
11: Магни-комбо. В магните у дома. Перекус и любой холодный чай Липтон 500 мл по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года. При покупке комбо-товаров в одном чеке с картой Магнит Плюс в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец АО «Тандер». ОГРН 102-230-159-85-49. Красноярский край. Краснодар. Улица имени Ваневского, 185.
0: Азбука Камеди Радио. Буква «Д». Демис Карибидис.
12: Тебе не было 12 лет, что мы могли сделать?
13: Подожди, а наш Ванечка?
12: Ванечке мы дали фамилию Жоры. Хачатрян.
13: Иван Хачатрян? Хоть сейчас ИП открывай.
0: Буква «Ч». Чабдаров Расул.
14: Московские тараканы. Наглые московские тараканы, понимаете? В Нальчике нормальные тараканы были. Клянусь, такие скромные, прикольные. Ну, на хату заходишь, свет включаешь, такие: о, братик, все, не обессудь, все, мы соскочили, все, мы здесь, брат, все.

0: Буква А. Александра Муратова.
1: Встали в пробку, ему, видимо, стало скучно. Он достал планшет и начал звонить своему брату по скайпу. А я воспитанный человек, я сижу и не понимаю, вот если я в кадре, я должна поздороваться с братом или нет?
0: Хочешь весь алфавит? Тогда делай погромче. Камеди Радио и ТНТ представляет Камеди Клаб.
2: Демис Карибидис. Встречайте.
3: Внимание, приготовьтесь, экспериментальный номер под ваши аплодисменты. Не делай этого. Остановись. Я прошу тебя, остановись, не делай этого. Это не выход, пойми.
4: Я решил. Все. Нет. Да. Нет, нет. Да, да. Нет, нет, нет, нет, нет. Да, да, нет. Да, да, да. Все. Я решил, это мой путь, это мой выбор, это моя судьба. Я решил, я сделаю это. Я бросаю пить.
3: Нет! Нет! Не оставляй меня одного! Не забирай себя у меня! Это единственное, в чем ты состоялся! Ты ведь столько на это положил! Ты не можешь положить теперь еще и на это! Как ты будешь ездить на электросамокате? Как ты будешь проверять домашнее задание сына? Тебе плевать на его судьбу! Тебе придется покупать теплую одежду на зиму. Ты перестанешь разговаривать с собаками. Ты хочешь, упав с третьего этажа, что-нибудь себе сломать? Твой начальник больше никогда не узнает, что он
4: Нет. Все, я решил.
3: Ну, раз ты так со мной поступаешь, тогда я бросаю курить.
4: Нет! Нет, не бросай это! Нет, только не это! Ты что, хочешь работать? По 8 часов в день? Ты же перестанешь ходить в курилку! Это же минус 3 часа нашей дружбы в день! Ты же потеряешь свой желтоснежный цвет улыбки! Если ты бросишь курить, ты же теперь никогда не сможешь покакать! И даже никогда не сможешь теперь замаскировать, что ты покакал! А ты подумал о будущем? Чем ты будешь расплачиваться в тюрьме? Нет.
3: Я решил.
4: Тогда я бросаю материться! Ты...
3: Как мы будем общаться? Ладно, общаться, как мы будем работать? Ты же не сможешь быстро объяснить, что случилось. А если тебя обрызгает машина, что ты ему крикнешь? Невнимательный эгоист! Ты поменяешь свое контрольное слово в банке? Ты больше не сможешь цитировать Лаврова. Как телефонные мошенники поймут, что ты догадался, кто это?
4: Нет, все, я решил.
3: Ладно, раз ты так со мной поступил, тогда я бросаю Лену.
4: Нет!
3: Да, я бросаю Лену.
4: Нет, не бросай ее! Она же вернется ко мне.
3: Я решил.
4: Тогда я бросаю смотреть рилсы на ночь про тупых телок с Патриков.
3: Нет, нет, нет, нет. Ты же не сможешь уснуть, не посчитав овец. Тогда я бросаю делать подделки из пластиковых бутылок.
4: Нет, нет, не делай этого!
3: Да.
4: А как же твои шлепанцы? Они же круче кроксов! А как же кормушка для синиц? Рукомойник! Как же наша дачная рация? Как же парашютик для хомячка? Как же гроб для хомячка? Как же твоя дача?
3: Я решил.
4: Расстав.

0: Раз ты так, тогда я перестаю присылать тебе открытки в WhatsApp!
1: Нет, нет, нет, только не в день лаптей! Нет, пожалуйста, нет!
0: Я решил.
1: Тогда я бросаю писать на снегу узорами.
0: Нет, нет! Нет, только не это, у тебя же талант! Мы же хотели сделать выставку! У тебя же прозвище Мытищинский Бэнкси! Тогда я бросаю верить в предсказание Жириновского!
1: А он ведь это предсказывал. Тогда я бросаю говорить... Извентиляюсь.
0: Нет, нет! Это же выделяло тебя из серой массы! Это же твой фирменный почерк!
1: Я решил.
0: Тогда я бросаю говорить фразами из советских фильмов!
1: Нет! Нет, прошу тебя, не надо! Не надо!
0: Надо, Федя! Надо!
1: Тогда я... Я бросаю танцевать на свадьбах с бабками вот так вот.
0: Нет, нет, они же тебя за это и любили. Ты же их кумир. Они же живут только ради тебя и теплого хлеба. Тогда я бросаю любить баню.
1: Нет, нет, нет, это невозможно. Это невозможно.
0: Все.
1: Ты не можешь бросить
0: все.
1: Это любить. Нет, ты... Это невозможно. Это невозможно. Это невозможно бросить любить. А.
0: Нет. Нет. Нет. Я не люблю баню, все!
1: Если так, тогда я бросаю курить Айкос.
2: А вот это одобряю.
1: Да, воняет. Это не считается, ладно. Хорошо. Тогда я бросаю читать трагические стихи.
0: Нет! Прошу тебя и не бросай! Мечту мою не забирай! Ведь ты поэт, и я поэт! Не убивай ты наш дуэт! А что теперь ответишь ты на 300? Не разрушай жизнь тракториста! Тогда я бросаю быть мужиком.
1: Нет, нет, нет, ты что?
0: Теперь я буду женщиной.
1: Нет, нет, ты что? Не делай этого! Не надо!
0: Все.
1: Нет!
0: Все. Мы прилетели, пойдем.
1: Нет, я не пойду.
0: Пошел,
1: я
0: говорю.
1: Я не пойду никуда.
0: Пошел, я сказала.
3: Слушай Камеди Радио, смотри на ТНТ.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет стендап.
1: На этой сцене Сергей Зорик.
2: Я приезжий, я 5 лет в Москве, своей хатой даже не пахнет, если честно. Я не знаю, как люди зарабатывают свое жилье в Москве. Говорят, надо много работать. Не знаю, я вроде работаю. Не работает много работать. Ты вот это, когда на хату копишь на хату, у тебя вот этот график работы, выходные, когда заболел. Вот это я работаю. И то, если порошками можно отпиться, это чеши на работу, браток. Надо, чтобы меня на скорой в отпуск везли, тогда можно отдыхать. Я если по городу вижу, скорая едет, я такой, ну вот, кто-то на первый взнос собрал. Красава, братан, давай. Денечек отлежишься, завтра к 9 ждем тебя, подъезжай. Что цены эти Москвы? 15 миллионов мне надо на квартиру. Я одного ни разу в жизни не видел. Мне 15 надо сразу. 15 миллионов квартира в Москве. И то как, до Москвы еще 2 часа на лодке надо плыть. Вот эта квартира. Знаете, вот эта хата, 5-этажка в лесу, вот эта, которая... Очень хорошее предложение. Там сейчас медведи т***ятся, но скоро метро будет. Берите, конечно, заезжайте. Очень хорошее. Просто... Я просто 5-этажка в лесу. Это уже сказка-теремок какая-то. Кто-кто в теремочке живет? Я мышка-нарушка, а я лягушка-квакушка. И я, Сергей Зорик, известный стендап-комик. Здравствуйте. Надо откладывать деньги, уметь, надо распоряжаться деньгами. Но у меня не получается откладывать. Я обычно, наоборот, у себя из будущего денег занимаю постоянно. Знаете, да, в следующем месяце ничего покупать себе не буду. И так всю жизнь без соли доедаешь. Вот такая стратегия у тебя. Потому что сам у себя назанимал и не отдаешь никогда в жизни. Я уже думаю коллекторов нанимать, если честно. Вообще за лоха себя держу. Но уже тоже финансовая грамотность уже. Вы знали, что откладывать это тоже говно считается? Надо... Деньги должны работать, мне сказали. Блин, я себя еле трудоустроил. Мне еще деньги надо. Деньгам тоже надо работу искать. Резюме на HeadHunter деньгам надо делать. Да пускай дома посидят, я не обижусь. Так они ж деньги, они ж дома не сидят. Вот это что за говно? Когда выходной у меня, я никуда не ходил, весь день я дома сидел, минус 5 косарей. Это куда они делись? Мои деньги работают, но не на меня, походу. Я не знаю, где они шабашат мои деньги. Да, нужна квартира. У меня есть жилье, но в Ипатово. Это далековато от метро, чтобы было понятно. Мне в Москве нужно жилье. И мне вот эта мать сейчас говорит, а вот нас с отцом не станет, дом тебе. Я не знаю, как ей сказать, что я в этот же день его продам, вот этот дом. На похоронах буду стоять. Да-да, через часик можно приехать посмотреть. Там первые 40 дней зеркала будут завешены. Не пугайтесь, мы потом все уберем, все нормально. Деньги за дом я, кстати, уже потратил, если вам интересно. Я подумал, у меня, если в Москве когда-нибудь в жизни появится своя хата, я никому ее не отпишу, московскую хату. Я хочу, чтобы меня там и похоронили. Вот, ну что. Если еще на кладбище место покупать, я на жизнь не могу себе заработать. Еще на смерть надо зарабатывать. Вы что, издеваетесь? Я вот это сразу склеп себе возьму и там вот эту табличку вот эту повесить. Здесь жил и продолжает лежать человек, который сам себе заработал на жилье в Москве. Да, да, и у меня еще просто работа в Москве. И вот я выступаю, шутки рассказываю. Нет, там я тоже мог бы заниматься этим, но я просто в регионе я уже устал всем объяснять, что это тоже работой считается, то, чем я занимаюсь. Там, если что, профессия комик до сих пор рифмуется. Вот это комик и тракторист. 2 специальности. Такая работа. В Москве я заметил попроще в этом плане. В Москве ты наоборот, какой бы ты фигней ни занимался, это все работой может считаться. Знаете, вот это люди просто сидят, разговаривают. Это психолог, таролог, коуч, подкаст. Это... В регионе это все безработные люди, если что. Это давай, после работы поговорим. Это вот это на пенсии бабки сидят на лавке. Вот это подкаст. Я сложу, как свое дело в регионе, я... Боюсь свое дело. Как вот это, свое дело в регионе? Я сколько слышал историй про свое дело, это всегда этот бедный мужик. Да пожарка, пришли, вздрючили, я сам свой магазин и поджег. Но мне в Москве тоже трудновато, если честно. Тяжело с людьми общаться. Мне в Москве, я не понимаю вот этот момент.

не нравится, что мне надо все мнения уважать, кроме своего. Каждый раз, если какие-то свои мысли говорю, это сразу: чел, ты чё, токсик, чел? Мы здесь френдли, надо быть экологичнее. Вали в свою деревню, там будешь так с людьми общаться. Мы здесь дружелюбная экологичная атмосфера, чел. Мне кажется, уже у всех есть свое мнение, и все всех понимают. Всех мне надо понимать. Когда: ой, я тебя так понимаю, но его мы тоже должны понять, иначе мы ничего не поймем тогда. Ты понимаешь меня? Да, конечно, понимаю. И мне вот это, я устал уже понимать всех. В Москве уже по-человечески и нахуй некого послать, если честно. Эти правы, эти правы. Ну пошел я тогда, тогда я пойду. Мне не первый раз, давайте я схожу. Да. Все, спасибо за внимание, пока. Камеди Радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет женский стендап.
1: Встречайте, Оля Малащенко.
2: Что ж, ковыляю одна по этому миру, все еще, представляете? Но вот что поменялось. Я сама подкатываю, что думаете? А? Но пока пьяненькая, только получается очень агрессивно. Я же недавно была на тусовке, мне там парень понравился. Но играла громко музыка, думаю, сейчас я подойду к нему и выведу его куда-нибудь в тихое место. В тихое и безлюдное, естественно. Я к нему подхожу и неожиданно для себя говорю: «Можете уйти отсюда, по-добру, по-здорову».

Как вам флирт? А? Чувствуете, не хватает слова «пес», да, прям вон? Ужасно, этот подкат подруга моя еще слышала. Она говорит: «Оль, флирт — это что легкое, неощутимое, да? Это не то, после чего мужчина плачет, понимаешь?» Я, кстати, не согласна, что знаете, какое главное правило флирта? Оставить яркое впечатление. Никто не говорит «приятное», да? Так что, девчонки, флиртанули, довели до слез, ждем звонка. Скорее всего, то у матери, я думаю, что она орет: «Женщина, у меня сына сломали!» Но я, честно, мне надоел этот уже флирты случайные, мне тусовки надоели. Я вот люблю теперь остаться дома, включить фильм любимый, налить бокал вина. Нормально? Классно, да? Это именно то, чем я хочу заняться в субботу вечером, а не стоять у клуба без колготок, понимаете? Просто не то, что я себя контролировать не могу. Могу. Просто я прекрасно понимаю, если я пойду на тусовку, я там выпью, у меня весь день следующий выпадет из жизни. Знакома, девчонки? Выпадет... Кого я обманываю? Выпадет неделя, да? Когда ты молитву читаешь: «Господи, хоть бы меня отпустила, я больше никогда не буду пить», да? Но как только меня отпускает, я такая: «Я прям никогда говорила. Я же не клялась сердцем матери, да? Просто не буду пить натощак, вот и все». Но я пока подругам не могу сообщить, что я больше не тусуюсь. Я вот недавно сказала подруге, говорю: «Останусь дома, плохо себя чувствую». А сама в крысу просто себе вина налила, включила фильм, лежу. И слышу стук в дверь, она мне оттуда орет: «Сюрприз! Я пришла, чтобы тебе было хорошо. Мне было хорошо!» Я ее такая злая запустила. Она еще заходит, говорит: «У тебя две бутылки вина стоит, ты ждала кого-то?» У меня две бутылки только потому, что я никого не ждала. Думаю, вот ты с сексом будешь заниматься, я ментов вызову, поняла? Скажу: «Там женщина орет, походу помощь нужна», понятно? Ну я реально... Я в целом уже, знаете, обленилась по жизни. Если честно, мне отношения так впадлу заводить, вы себе даже не представляете. Вот этот по добру, по здорову зацепился за меня, пишет у меня. Ну, бессмертный. И я... Мне так впадлу с ним переписываться. Ну, понимаешь, в 30 лет долго переписываться должно много чего совпасть. Хорошее настроение, да, время свободное, удобно села, да? Но реально так лень. Знаете, у меня раньше появлялся парень, у меня все подругам в чат и летел. Я каждую деталь рассказывала. Сейчас я думаю: ага, это мне с ним надо попереписываться. Подругам рассказать. Снова с ним попереписываться, что было, что подругам. Я есть, когда буду. Когда об этом, реально. Я сейчас думаю чат с подругами создать, его добавить и удалиться. Реально. Пусть общаются без посредника. Знаете, ты 18 лет такая: «Ты первый клади». «О нет, ты первый клади». Я сейчас просто не поднимаю, реально, мне вот это... Просто для чего нужна долгая переписка? Чтобы задать важные вопросы, да? Я сейчас сразу готова спросить. Это не вот этот вопрос: «Доброе утро, ты поел?» Мне пофиг искренне, реально, поел ты или нет. «Доброе утро, ты сидел?» Вот это важно. Реально, спрашивайте, что... Некоторые женщины ответ на этот вопрос уже в браке узнают, понимаете? Ну, ты узнал, что тебе мужик сидел, когда вы с друзьями в Элли сыграли. Думай. Едешь злая домой, ты говоришь: «Надо, что слово петух именно ему попалось». Кошмар. Конечно, конечно, я иногда... Я уже боюсь, что я никогда отношения не заведу. Понимаете, мне хорошо с собой. Конечно, иногда лежу дома и думаю: блин, вот кайф с кем-то пообниматься, да? Но потом я думаю: вот мы 5 минут пообнимались. А потом мне всю жизнь убираться за ним и слушать вот это: «А у меня на работе, а у меня на работе». Реально. Покажи сиську. «О, ей захотелось, твою мать». Реально, я сейчас к подруге прихожу домой, у нее муж через каждые 5 минут говорит: «Зая, я проголодался». Думаю: «Ты тамагочи, что с тобой? Ты 5 минут назад ел, ты забыл?» Я думаю спасти подругу, автокормушку ему подарить. Что вот у него была и у собаки, пожалуйста. Конечно, мне уже мама мозг клюет, если честно. Она говорит: «Надо планочку опустить, Оль, планочку подопустить». Есть такое, да, девчонки? Просто ужасно. И меня так бесит, когда так говорят, потому что почему мы должны опускать планку? Мы красивые, мы развиваемся, мы зарабатываем. Не надо опускать планку, все будет хорошо, да? Да? Да. Просто в 70 лет соберемся бабками у поликлиники, будем на всех орать, ничего страшного. Ладно, шутка. Не надо планку опускать, девчонки, реально. Даже бабки не опускают планку. У меня недавно бабушку на свидание позвал какой-то дед. Прикиньте, у моей бабушки есть папик, я вообще в шоке. Она возвращается и говорит: «А он мне не подходит». Ну, в смысле, он тебе не подходит? Ты бабка, он дед.

0: Какие еще критерии, не понимаю. Мне так жалко этого деда, представляете, тебе 75 лет, а тебе все еще могут отшить. Ты уже не помнишь, зачем тебе это, но тебе не дали, господи. Ну, Башка, тебе есть еще что-то святое? Как можно отшить человека с орденами? Ты что? А мне так интересно, как у них свидание проходит. Ну, прикиньте, он ей говорит, расскажи про своих бывших. Она говорит, не могу про них, либо хорошо, либо никак. Все, мне это все, спасибо, что послушали.
1: Слушай все сезоны только на comedyradio.ru.

0: Реклама на Камеди Радио.
1: Вы владелец бизнеса.
2: А значит, работаете за...
3: Троих.
2: Четверых.
3: Пятерых не хотите?
1: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
4: О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается? Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает. Имеются противопоказания, необходимо знакомиться с инструкцией.
5: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
6: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Психолог, который привык решать все разговорами.
8: Ко мне можно с тревожностью.
7: Попадет туда, где нужно отвечать за базар.
9: Я псих, ты врач, работаем.
7: Владимир Вдовиченков и Денис Власенко в новом комедийном сериале «Вор в законе». Сегодня в 8 вечера на ТНТ.
10: Ты на новом авто. Поздравляю. Что за модель? Доволен? Это KGM Torres, бывший Ssangyong. В Корее сделан. Автомат, полный привод. На дачу ездим, путешествуем. Полет отличный. Удобно, надежно, безопасно и гарантия 5 лет. Дает уверенность всей семье и...

0: Купил выгодно.
1: И мне пора обновиться. Но на что? Кругом новые марки. Рекомендуешь?
0: Конечно.
2: Пап, а можно я цвет выберу?
1: Можно.
3: KGM Taurus. Надежный корейский автомобиль. Подробнее на kgm.ru.
4: Встречайте зиму уверенно с колесодаром и шинами Icon. Купите комплект зимних шин Icon в шинных центрах «Колесодаром» или на сайте колесодаром.ру и получите шиномонтаж в подарок. В любой сезон комплектом выгоднее с Icon Tires.
5: Акция действует при покупке 4 шин под брендом Icon Tires. Информация об организации акции, правилах ее проведения, моделях, участвующих в акции, количестве подарков и сроков на сайте колесодаром.ру. ООО «Колесодаром.ру». ОГРН 112-165-1001-746. Республика Татарстан, город Набережные Челны.
6: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
7: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это к Авито Авто.
8: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
9: Эй, осталось каких-то 60 секунд, и снова ржака. Подожди чуть-чуть.
10: Предприниматель, ты не один. Экспертная поддержка .банка всегда на связи. На вопросы ответит, проблемы решит. А еще бухгалтерия и счет бесплатно. Бизнесу быть .банк.
11: ТАО .ООО «Банк». Срок акции по 15 декабря 2026. Счет на тарифе развития, скидка 100% на 3 месяца. Тариф «Базовая бухгалтерия» 0 на 1 год. Подробности на .com, 18+, реклама.
12: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
13: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
14: Камеди Радио и ТНТ представляет Comedy Club.
15: Прямо сейчас экспериментальный номер от Ивана Половинкина.
16: Недавно ко мне подошел мой младший брат и сказал: «Брат, у тебя было много девушек, ты гуру отношений, а я только начинаю свой травматичный путь поиска девушки. Скажи, как мне найти ту самую?» Я улыбнулся, слезу смахнул, говорю: «Колонка, включи музыку для разговора об отношениях. Что ты хотел?»
17: «Я ищу себе девушку, но не знаю, какая мне нужна».
16: «Да у тебя есть кто-то на примете?»
17: «Есть девушка, которая полгода тапала хомяка».
16: «Переспи с ней, больше не перезванивай».
17: «Почему?»
16: «Она любит, когда ее разводят. Следующий вариант».
17: «Ну, я знаю девушку, ей 25, у нее есть Порше, квартира в Москва-Сити. Правда, она нигде не работает».
16: «Поверь, она работает».
17: «Каждый день?»
16: «Каждую ночь, а иногда и до утра. Но она не для тебя».
17: «А что насчет девушки, у которой есть 4 лучших подруги? Присмотреться к ней?»
16: «Конечно, присмотрись. В конце отношений на тебя будет 4 порчи насмерть». «Кто еще, брат?»
17: «Еще есть девушка, которая считает, что ее смысл жизни – курить кальян и кататься на яхте».
16: «О, ты хочешь встречаться с Жиганом?» «Прежде чем встречаться с такой девушкой, сделай то, что никогда не делал Жиган. Хорошенечко подумай».
17: «Я знаю девушку, которая считает, что мужчина должен зарабатывать от 1 миллиона в месяц».
16: «А сколько ей лет?»
17: 29.
16: «А, решила последний год повыеживаться. Подожди год, и она будет счастлива, что у тебя просто есть работа».
17: «Еще есть девушка, которая хочет, чтобы я постоянно присылал ей по 1001 розе».
16: «Она что, шмель?»
17: «Почему?»
16: «Хочется от нее отмахнуться».
17: «А может, тогда мне нужна девушка, которая считает, что мужчина все должен, а она никому ничего не должна?»
16: «Брат, вы не Россия и Беларусь, чтобы у вас были такие отношения. Дальше!»
17: «Ну, есть одна знакомая, но она очень загадочная. Она кладет телефон экраном вниз, она сутками не берет трубку, не знакомит меня с ее подругами».
16: «Она либо разведчица, либо эскортница. Скажи, она похожа на разведчицу?»
17: «Нет».
16: «Вот мы и разгадали эту шараду. Шарада, так и запиши ее в телефон». А есть хоть одна нормальная?
17: Мне кажется, да. Есть девушка, которая считает, что должен не только мужчина.
16: Хорошо.
17: Она хочет

0: Она хочет семью.
1: Отлично.
0: Она хочет детей.
1: Великолепно.
0: Она раскладывает карты Таро.
1: Эх, сорвалась.
0: Еще есть девушка, для которой главное, чтобы я не был скуф и чечек, потому что она альтушка.
1: Боюсь, что она поступит с тобой, как с русским языком.
0: В смысле?
1: Трахнет и забудет. Неужели больше никого нет?
0: Ну, есть одна, но мне кажется, она абьюзер. Как думаешь, я с ней справлюсь?
1: Брат, сделай кондиционер на пару градусов побольше.
0: Хорошо.
1: Нет, сделай еще на 1 градус побольше.
0: Ладно.
1: Нет, так жарко, сделай на 2 градуса поменьше.
0: Слушай, да и так нормально.
1: Но если тебе плевать, что я чувствую, можешь ничего не менять.
0: Брат, что происходит?
1: А ничего не происходит. Вот именно, что столько лет ничего не происходит.
0: Да что ты завелся из-за кондиционера?
1: Да я могу не заводиться, могу быть таким же равнодушным, как и ты.
0: Брат, ты нормальный.
1: Никогда, слышишь? Никогда не повышай на меня голос.
0: Ну зачем ты себя так ведешь?
1: Не нравится? Найди себе другого брата, я не держу.
0: Да что происходит?
1: Не готов ты к абьюзерше. Вот что происходит.
0: Брат, тебя послушать, нормальных девушек вообще нет.
1: Ну почему же есть? В фильмах, в книгах. И Лейсан Утяшева в монологах Паши Воли.
0: А может, тогда мне найти помладше и воспитать под себя?
1: Помладше забрал Лепс.
0: Брат, ну что же мне делать? Какую девушку искать?
1: Адекватную надо искать!
0: А какая она адекватная?
1: Адекватная – это та, которая считает, что деньги не главное в отношениях. Что дата и время твоего рождения – это просто дата и время твоего рождения. Адекватная верит, что звезды все решают, только если батя в органах работает. Адекватная не общается с космосом. Даже Роскосмос не может наладить общение с космосом. Тёлки с Патриков, куда вы лезете? Адекватная не заводит козу, когда у нее 4 детей и муж Жиган. Адекватная работает не над женской энергией, а на работе. Разбирается не в созвездиях, а в аптечке. Покупает кроссовки ребенку, а не мальтипу. Брат, пойми, адекватная будет любить тебя, а не твой счет в банке.
0: То есть она будет любить меня, даже если я буду бедный?
1: Но это уже неадекватная. Это прям святая. Ну, смысл ты уловил.
0: Кажется, я понял тебя, брат. Пойду искать такую.
1: И ушел брат, и стал жить с женщиной, которая не занималась астрологией, нумерологией, готовила ему еду, убирала, не требовала много денег. Короче, жить с матерью ему очень понравилось. Камеди Радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет стендап.
1: Константин Бутаков.
2: В следующем году 50 лет мне уже исполняется. И знаете, они стоят там в целом несложно, ты просто не умираешь. Большинство из вас получится. И я понял, насколько сильно меняется твое отношение вообще практически ко всему, в частности, к одежде. Потому что в 20 ты смотришь на свою одежду с мыслью «мне в этом должны давать». В 50 ты думаешь «меня в этом не должно продувать». Помните, вы раньше думали, зачем нужен этот крошечный кармашек на джинсах? Для таблеток. Таблетница идеально помещается, я проверял. Я очень боюсь, по мере того, как я буду взрослеть, лет через 10-15, стать вот этим мужичком, который только и делает, что ноет о том, как было раньше. Как бы, какая раньше музыка была? Не вот эта ваша молодежная долбежка, а раньше было вот это тюх-тюх-тюх-тюх, разгорелся наш утюг. Не было этих ваших мерзких голых вечеринок. Просто Леонид Ильич Брежнев насмерть засасывал любого мужика. Мораль в обществе была. Как они любят ныть про это лучшее в мире образование. Лучшее в мире было образование. Говорит мне человек, который потом компакт-диск вешал на лобовое стекло. Потому что он радар гаишников отбивает. Лучшее в мире человек по физике образования получил. Компакт-диском от радара спасался. Самая была читающая в мире страна. А как так вышло, что в 85-м году мы были самая читающая страна, прошло 5 лет, бандитский беспредел, стрельба на улицах, паяльники в жопах. Вы что там нах читали? Вас муха-цикатуха так размотала, блин, в детстве все. Самое лучшее в мире образование. 5 лет! 5 лет вся страна учила английский в школе, 3 года в институте, 8 лет изучения английского языка, и нихрена, ни слова никто не мог сказать. London is the capital of the Great Britain, и обрыв после этого. Я против сейчас того, что началось. Мне современная повестка тоже вообще не нравится. Вот это «каждый должен знать английский язык». Срочно все выучить английский язык. Ты еще не выучил? Срочно скачивай эту чушь с собой и начинай. Вот послушайте человека, который английский выучил. Можете не учить. Там в конце ничего не будет. Ваша жизнь принципиально никак не изменится. Вы как жили в Рязани, так и будете жить в Рязани. Только еще сможете сказать по-английски «I live in Рязань». Знаете, чем занимаются 95% людей, которые прекрасно знают английский? Они учат других людей английскому. Это гребаная пирамида просто. Не, я вас не призываю жить невежественно. Учите, если хотите, можете 2 языка выучить, 3. Учите, если уверены, что это вам поможет по работе. Я говорю о другом. Не учите бездумно, когда вы сами не знаете, зачем вам нужен английский язык. Когда я говорю про этих домохозяек, которые один день в неделю занимаются, потом у нее 6 дней из английского только Golden Apple и Wildberries. Потом вспоминает, что у него завтра репетитор оплачен, и сидит бедолага всю ночь. Begin, begin, begun. Begin, begin, begun. Begin, begun. И так 5 лет подряд уже эти 3 глагола мусолят. Ты говоришь, а тебе зачем английский язык? Конкретно тебе зачем? Какой смысл тебе учить английский? А вдруг я поеду куда-то отдыхать, и там надо будет что-то спросить? Я говорю, так в Адлере тебя поймут. А даже если ты реально поедешь куда-то за границу, то там, где ты обычно отдыхаешь, английский тоже отдыхает. Там, где большинство из нас с вами отдыхает, очень редко кто-то говорит «I would like to have». Там обычно говорят «this, this and this, this». Ту, виски, кола, нервись, мохнатый, то. Шурум-бурум, то. Я тебе по-русски говорю, то. Ферштейн. А у меня все для вас, ребят. Спасибо огромное.
0: Слушай Камеди Радио, смотри на ТНТ. Камеди Радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет стендап.
1: Сергей Снурников.
2: Так, что, 31 год, мне 31 год, 3 года живу в Москве, честно. Не могу понять, сколько я зарабатываю. У вас же тоже есть, что заходишь в банковское приложение, открываешь расходы и такой, е-ма, я столько зарабатывал все это время. А где? Где эти деньги? Через меня обнал кто-то делает, пока я сплю, или что? Я уже... Реально, я недавно посчитал, я в разы больше зарабатываю, чем мои родители вместе взятые там, откуда я переехал. Я все равно хуже них живу. Я не понимаю. У вас же тоже у родителей зарплата что-то 1020, и они такие, а мы баню устроим. Вот. Кресло массажное купили. Тебе там что, на ход ноги надо что-нибудь? Ужас. То есть я думал, может быть, я финансово неграмотный, а я тупой, оказывается. Потому что я вот эти все советы из рилсов беру. Вот эти советы, где говорят, типа, вкладывайте в свою женщину. Вкладывайте в свою женщину. Счастливая женщина приносит заработок. И я вот так вкладываю, вкладываю, вкладываю. Это пирамида какая-то, вообще ничего не возвращается. То есть я реально, я всегда плачу за свою девушку, всегда даю деньги, всегда с кайфом, но надо понимать, что я не очень заряженный тип, если что. То есть я не папик, я братик скорее. То есть вот сникерсы, жвачки, тетрадка новая красивая какая-то, вообще любимая в любой день. Ну, реально, я так воспитан, что я прям последнее могу ей дать. Я вот недавно дал ей 100 тысяч на стоматолога, а у меня всего 102 было. Вот. Кстати, вот что странно. Я как-то случайно мошенникам 5 тысяч перевел, и мне все говорили лох, лох, лох. Тут 100 тысяч дал, все такие, молодец, молодец. Хотя, мошенники после этого исчезли из моей жизни. Не, реально, все круто. Я вообще советую давать своим женщинам деньги, потому что реально, чувство потрясающее. То есть даже по девушке видно, да? Да? Вы согласны? Ну да. Только девушки и хлопают в целом, кого я спрашиваю. Да, потому что даже по ней видно, что она такая смотрит на меня и такая, блин, я с ним как за каменной стеной. Но проблема в том, что я был каменной стеной, когда у меня было 100 тысяч. Сейчас все, я не каменная стена, я кто? Я пленка пупырчатая, вот это, знаете, чисто чпокаться со мной можно, вот пока моя вся функция в отношениях. Просто она в отношениях лучше становится, я нет. То есть я бы очень не хотел превратиться вот в эту пару, знаете, когда ты на девушку смотришь и думаешь, нахуй ты с этим говном встречаешься вообще? Вот эта вот пара, знаете, где он ее имя без «ну» не произносит. Когда он такой, ну, Марин, ну, Марин, ну, Марин, ну, ну,

0: Ну, не сиди у него на коленях. Ну, Марин. А она всегда его полным именем называет. Типа Алексей. Да, поэтому мужчина должен платить за девушку 100%. Но, как по мне, больше яйца надо иметь, чтобы сказать, ты плати. Вот это пипец, что за типы. Знаете, где им в ресторане счет приносят, и он такой, ну что ты, голова смотришь, раскошеливайся, ты что думала? Эти анекдоты, это благотворительность какая-то была? Нет. Жизнь слишком коротка, чтобы тратить на скупых женщин. Да, я осуждаю это. Я вот за все наши отношения всего лишь один раз позволил ей заплатить за себя, всего лишь один раз. У меня была тяжелая финансовая ситуация. Она говорит, пойдем в ресторан, я заплачу, ты мне столько денег давал, всегда платил, давай один раз я. Я говорю, блин, мне неудобно будет. Она говорит, я все придумала. Я тебе дам свою карточку, ты расплатишься, и мы все в плюсе. Я такой, блин, давай. Но нет, подождите, парни, совет. Если кто-то окажется, может быть, в подобной ситуации, пин-код сначала спрашивайте, потому что было неловко. На меня, по-моему, все посмотрели в этот момент. Просто все посетители повернулись, все ж креветки из салатов вот так повылазили. Я вот так на нее смотрю, какую-то поддержку в глазах ищу. И она такая, мой день рождения. Думаю, ты меня сильнее запутываешь. Ну, я как настоящий мужчина, наверное, поступил. Я заплатил своей картой, потом сказал, переведи. Да, правильно? Так же делается. Спасибо большое, что послушали. Пока-пока.
1: Камеди Радио. Камеди Радио.

0: Реклама на Камеди Радио.
1: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
2: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
3: Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Torres с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
4: Указан максимальный выгод с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 октября 2026 года. Подробнее на KGM.ru и в официальных дилеров.
5: Это будет автомобиль для русских дорог. От Петербурга до Владивостока.
6: Водить научите?
7: Юра Борисов. Иван Янковский.
5: Это автомобиль. Его почувствовать надо.
8: А где тормоз? Стойте!
7: Битва моторов. Уже в кино.
9: 12+.

0: счастливых. Заберите карту «Апельсин» на кассе «Пятерочки» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-банк» 12+.
1: Празднуем день рождения «Риф Гош» вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики «Риф Гош».

0: циклоферон – умное лекарство для профилактики простуды и гриппа.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
2: 31 октября. Лайф-арена. Большой концерт Comedy Club с программой «Новое и лучшее». Гарик Харламов, Тимур Батрутдинов, Демис Карибидис, Марина Кравец, Екатерина Шкуро, USB и другие звезды шоу на одной сцене. Вас ждут новые шутки, любимые резиденты и культовые номера без цензуры. Подробности на comedyconcert.ru. 18+.
3: Психолог, который привык решать все разговорами.
4: Ко мне можно с тревожностью.
3: Попадет туда. Туда, где нужно отвечать за базар.
5: Я псих, ты врач, работаем.
3: Владимир Вдовиченков и Денис Власенко в новом комедийном сериале «Вор в загоне». Сегодня в 8 вечера на ТНТ.
6: А вот и последний рекламный ролик, вот он.
7: Пробки, работа, дел, круговорот. Ежедневный стресс от массы забот.
8: Персен поможет спокойствие сохранить и все дела без стресса решить.
9: Спокойный день в руках Персен. Со 100% природными активными компонентами. Имеются противопоказания. Ознакомьтесь с инструкцией.
10: Камеди Радио и ТНТ представляет Камеди Клаб.
11: На сцене прекрасный состав. Гарик Харламов, Тимур Батрутдинов, Екатерина Шкуро. Ресторан «Вечер».
12: В книге «Мартин Иден» мне больше всего понравился, знаешь, очень глубокий месседж. Когда он не был популярен, он не был никому нужен. И он такой говорит: вот знаете, почему я вам не был нужен, пока я не был популярен? Ведь я же талантливый.
13: Ай, извини, я что-то отвлеклась. Это какой-то рил снова с Кологривом?
12: Это Джек Лондон.
13: А, Лондон. Я просто там не была, наверное, поэтому не поняла.
12: А какая твоя любимая книга?
13: Блин, слушай, не помню. Я в ВК еще в статусе писала. А, «Мастер и Маргарита».
12: Ой, какой хороший выбор. Слушай, а тебе понравилась вот эта линия Иешуа и прокуратора?
13: Прикольно. Слушай, я вообще что сижу, думаю. У нас с тобой же получается, ну, пятое свидание. И я вот, когда сегодня на свидание собиралась, выбирала между белым и красным бельем. И пока думала, вообще забыла и никакое не надела, представляешь?
12: А мне вот знаешь, что в линии Иешуа и прокуратора понравилось?
14: Долбанат.
15: Что?
14: Что? А, нет, это я просто рилс смешной смотрю. Нет, я извиняюсь, я вращаюсь. Это просто мужик в гараж тачку пытается загнать, никак не может загнать. А там ворота.

0: ворота уже открыты, и как бы вот заезжай, говорят ему. А он никак не заедет, я не знаю, может, задний привод у него. Не понимаю никак. Не отвлекаю вас, простите.
1: Пожалуйста.
0: Извините.
1: Так и о чем мы с тобой?
2: О том, что у нас с тобой уже 5-е свидание. И вот я, когда сегодня на свидание собиралась, мне еще подружка такая, знаешь, что говорит? Но вы там, главное, предохраняйтесь.
1: Смешно. А мне вот больше нравится альтернативная стендап-комедия. Ну, знаешь, там Саша Малой, Дима Коваль, Борис Зелегер.
0: Задрот конченый, просто дочило, блин, 40-летний.
1: Подождите, это вы мне?
0: Нет, нет, что вы, нет. Про Дзюбу, это... Просто... Я футбол смотрю, вот, футбол идет. Играет он просто. Один на один с вратарем вышел, вратарь уже раскорячился и... Ну, ткни ты ему уже между ног там.
1: Неадекват какой-то. Так о чем мы?
2: Про 5-е свидание.
1: А, да. 5-е свидание. Такой первый мини-юбилей. Мне кажется, Оленька, ну, мы уже готовы перейти на совершенно новый уровень наших взаимоотношений.
2: Да ладно.
1: Да. Я бы хотел тебе предложить, хотя не знаю, возможно, я тороплю события. В общем, давай сегодня после ресторана поедем ко мне.
2: Неужели?
1: Там я надену ортопедические стельки, и мы с тобой как пойдем гулять по ВДНХ. Там сегодня выставка «Россия» Когалым показывается.
0: Да ты ты ее уже! Что ты тупишь-то? Ее!
3: Мужчина, вы можете не орать?
2: Да нет, Виталь, подожди, давай послушай, может, что-то важное говорить?
0: Заберись на нее, где моя животная страсть!
3: Мужчина, это вы мне?
0: Нет, ну что вы, какой вам? Нет, нет. Жена просто вот, это, шарпея на случку повела, и я вот, ну, аудиосообщение ей пишу, вот, записываю. Он же только меня слушает, шарпей-то мой. Вот мотивирую его как бы. А шарпей у меня такой морщинистый, такой... Такой тупорылый такой вот. Сильно тупой просто. Шарпей меня, дебил. Я ему уже «Ты ее!» говорю. И она ему тоже говорит «Ты меня!» Ну, по сути, по-своему.
3: Нам это неинтересно. Можете не мешать нам вообще?
0: Пожалуйста, пожалуйста.
1: Так о чем я там говорил?
2: Ты говорила что-то там «Страсть», «Секс», «Поехали».
1: Нет, я говорил «Стельки», «ВДНХ», «Когалым».
3: Послушайте, мужчина, это вы мне?
0: Да! Это я тебе, блин! Шарфей ты, задний привод, это что такое вообще? Тебя и так намекнули, и так намекнули. Какие тебе еще намеки от нее нужны? Какие тебе еще? Человек тебе говорит уже впрямую, без трусов я пришла. Ты стельки решил ставить, это нормально вообще? Посмотри, какая вообще, посмотри на нее, ты вглядись на нее, смотри. Сиськи торчат вот у нее. Офигенные сиськи торчат. Она же лань просто, это не женщина, это грациозная лань, если бы у лани были сиськи. Ты где это чмо нашла, скажи мне? Ты где его нашла? На квизе по Гарри Поттеру ты нашла? Или где он? Да вкус мире стоял на кассе и говорил, мне что-то безглютеновое, вот это?
1: Мы познакомились в кота-кафе.
0: Что?
1: Кота-кафе. Это кафе с котами. Есть еще енота-кафе, но мне больше коты нравятся.
0: Чем женщины? Фу, не говори ничего в мою сторону. Сука, заразишь меня импотенцией.
3: Мужчина, а вы вообще кто?
0: Я кто? Читай. Начальник отдела повышения демографии в стране.
3: Простите, какого отдела?
0: Институт бракосочетания и телесного единения семьи. Сокращенно ИБИТЭС. Сидите тут на Патриках, штаны просиживайте, пока России россияне нужны стране. Панды в зоопарке и то трахаются чаще, чем вы. Значит, хватаешь ее сейчас прям, сажаешь в такси, едешь к себе в халупу, смахиваешь со стола вот это лего все свое вонючее, с биониклами, вот так вот скидываешь все это на комиксы в другую сторону, все. И да случится соитие.
3: Какое соитие? Нам нужно перед этим хотя бы узнать друг друга поближе, получше.
0: Да чем больше она о тебе знает, тем меньше она хочет с тобой трахаться. Руки в ноги и быстро пошли. Или какая вам больше поза нравится? Просто.

0: ребенка.
1: Подожди, дядь, ты чё? Какой ребенок? Ну, я вообще-то так, для удовольствия.
0: Какое нахрен удовольствие? Ты что, дельфиника? Сейчас каждый секс должен работать в интересах страны. Ты посмотри на партнера своего, ну вглянись, посмотри, ну. Он же прирожденный отец, посмотри на него, ну. Этот вот такой вот человек, он же прям вот на родительском собрании, вот по хлебалу, видно, должен сидеть в лисьей шапке. У него же не лицо, а манок на гуся. Смотри, плечи сутулые, морщины глубокие, жопа плоская. Ну где-то же должно быть что-то хорошее. Приглянись на стопудово все в ушло. Ради ему! Ради ему! Я говорю.
1: Не, ну вы что, не слышите? Я же говорю, я не хочу детей.
0: Ты сначала их роди, потом не хоти. В этом вся суть материнства. Тебе сколько лет?
1: 27.
0: 27? У меня дед на бабку 27 уже не смотрел. Она по детям в 27 уже отстрелялась. 7 сексов у них было, 12 детей. Советская производительность была. А ты сидишь тут меринговый рулет с макачино посасываешь за его деньги. Да если бы мою бабку дед угостил макачино, она бы деду еще 4 родила. В один день бы вылетели бы из нее. Благодарней быть надо. Съела, дала, съела, дала. Одно блюдо, один ребенок. Съела, родила, съела, родила. Пописила, съела, родила. Ясно все. Все, короче, у меня времени нет. Давайте, заполняйте документы.
2: Подождите, какие документы?
0: Давайте, давайте, государственный заказ на ребенка. Съел с собой? Ладно, похлебал, увижу, что с собой. Да, давай, читай и подписывай.
2: Арендодатель в лице Виталия.
0: Да.
2: И, соответственно, датель в лице Ольги.
0: Да.
2: Обязуется зачать Николая?
0: Николая!
2: Какого Николая?
0: Обычного Николая, маленького такого, Коленьку такого маленького зачать, с твоим носом и с ее губищами.
1: А это не мои губы?
0: Ну, заодно узнаешь, какие у нее настоящие. Николай нужен стране! У нас в стране жесткий недобор Николаев. Иванов жесткий недобор, Степанов жесткий. Где-то там, в садике на теплом стане, одинокий Егор сидит. Среди Тунсутбеков и Нурланчиков, а Егору не с кем на Пасху даже яйцами стукнуться. Дай стране Николая!
1: Не, подождите, ну так же нельзя, я же не могу рожать от первого встречного.
0: Люди от жиганов по 4 рожают, ничего. Ничего. Роди Колю, Колю роди. Благодаря Коленьку, здоровенного Колю. Не тот, который вот этот, тот чахлый, который по чистым прудам идет в оверсайде. Его ветер не сдувает, потому что у него литр кофе в руке. Нет, не этого. Колю, здоровенного роди Колю, настоящего, которому оверсайз в облипку, который в льняных штанах жжет запотевший йод, большой, который голубцы жрет вот так вот по 6 штук, который целуется, как будто человека жрет. Доброго, здорового Николая роди. Роди стране слесаря! Там вон в Орловской области 2 кузнеца требуются. Роди их! Роди кузнеца! Вынь да положь! Вы свое поколение просрали, родите нам нормальное, адекватное. Немедленно роди!
2: А знаете, мужчина, вы правы. Мы все сделаем. Вот как вы сказали, сейчас пойдем вот так вот и сделаем. Делать пойдем, Николаев.
0: Стой, стой, погоди, погоди. Подойди сюда. Ну-ка, здесь же явно тут, да? Ну, конечно, презерватив. Это я оставлю здесь. А... Все, идите, идите. Вынь да положь, сказал.
3: Слушай Камеди Радио, смотри на ТНТ.
4: Камеди Радио. Плюс 20 к ловкости, плюс 115 к харизме.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет стендап.
1: Эрнест Аржуманян, громкие аплодисменты.
2: Так что, был недавно в супермаркете. Были недавно в супермаркете? Да. Был недавно в супермаркете, там у деда на кассе передо мной не хватало заплатить за свои продукты. Я решил заплатить за него, потому что у меня своя философия. Я считаю, что надо делать добро, чтобы тебе потом вдвойне вернулось. Это действительно работает, потому что на следующий день я заплатил за двух дедов уже, если что, пользуйтесь. Реально рабочая схема, если что. Обожаю конфликты в супермаркетах еще. Всегда до конца досматриваю. Я недавно видел конфликт, там женщина говорит: «А какого, простите меня за выражение, х**на?» Я думаю, а почему вот ты нас всех заставила это слово в голове сказать, а сама не сказала вообще? Я недавно в конфликте в супермаркете услышал фразу: «Ради бога, иди на...» Я вообще охренел. Я думаю, ты прям бога подтянула. Меня мать говорит: ты должен жениться только на армянке, только на армянке, надо жениться только на армянке. Я заметил, что у многих наций в глубине души есть этот расизм, да? Многие нации в глубине души расисты. Я ни от одного грузина не слышал фразу: «Ваше вино тоже нормальное». Ни разу не слышал, многие нас... Я подписан на армянские группы, я подписан на группу «Все армяне мира». Нас там 1000 человек. Да, и там в каждой такой армянской группе есть надпись, типа «Армянка для армянина», «Армянин для армянки». И под каждой такой надписью всегда найдется смелая армянка, которая напишет: «Ну, не знаю, встречаюсь с русским, и все нормально». И там ей накидывают сильно. Типа «тварь», «белильница». Я недавно перестал писать все эти вещи, и теперь все дружат там, общаются. Да. Я всю жизнь жил в этой огромной армянской семье. 7 человек нас жило в одном доме. Я в шоке, если честно, семером. Очень сложно жить семером в 4 комнатах, учитывая то, что 2 мы сдавали. Это очень сложно. Есть плюсы вот этих огромных армянских семей. У нас нет вот этой битвы за квартиру. Знаете, когда кто-то умирает, мы не деремся за квартиру, потому что нас слишком много. Ну, вероятность получить эту квартиру, как купить билет народной лотереи. Знаете, просто какие-то проценты. Ну и даже если тебе досталась квартира, все равно остальные не съедут. Просто ты теперь за коммуналку платишь. Больше наказания. Мне надоело это жить толпой, я решил переехать в Москву. И сейчас уже в Москве, слава богу, живу с 4 друзьями. Мне кажется, меня и похоронят с кем-то, знаете. Мать скажет: он не любил один, давай еще кого-нибудь. Живу сейчас с пацанами, мужчин из нас 0. Потому что мы вообще все не готовы к этой жизни. У нас недавно душевая сломалась, и теперь она сломанная. Ждем, пока в себя придет душевая. Знаете, есть же вот эти настоящие мужчины, которые смотрят на сломанную вещь и такие: ну тут это надо делать. Мы впятером вот так смотрим и такие: ну, это надо мужчину звать. Да, сложно притворяться взрослым, мне 30 лет. У меня есть ровесники, которые уже взрослые. У меня есть друг, у которого есть юрист. Он такой: мой юрист мне сказал. Я вообще не знаю, что юристам говорить. Если увижу юриста, я буду говорить: адвокат! Просто орать буду, потому что я не знаю, что юристам вообще говорить. Сложно притворяться взрослым, если честно, до сих пор, когда я козявки об диван вытираю. Это очень сложно.

нужно. А вы не вытираете. Хорошо. Я один такой, ладно. Давайте делать вид, что мы не специально это пространство между диваном и стеной оставляем чуть-чуть. Давайте. Я, кстати, следующие 10 минут про козявки, если что. Я собираюсь раскрыть эту тему. У вас бывало такое, что достал слишком влажную? И такой, ну все, я следующие 10 минут этим занимаюсь. Я сушу козявку. Мне 30 лет, мать говорит, детей, жену, не, мам, подожди, я козявку досушу сейчас. Видели этих человеков-пауков на улице, вот эти, которые избавиться пытаются? Вот эти. Да. Да, я когда был помоложе, я был более ответственный, но тупой. Я был вот этот, который такой, возьму себе девушку на пару лет моложе и под себя воспитаю. Я в итоге взял себе девушку помоложе, воспитал под себя, получилось, я больше не занимаюсь воспитанием. С этого момента я не воспитатель, я возьму ту, которую воспитали нормальные люди. Да, спасибо, что послушали, у меня на этом все. Всем пока. Камеди Радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет женский стендап.
1: Встречайте, Карина Салихова.
2: Так, а у кого есть дети или племянники, поаплодируйте, пожалуйста. Так, супер. У меня двое племянников, классные детки. У нас с ними появилась традиция. Они теперь каждый Новый год дарят мне открытку. Что они пока маленькие, у них пока ничего нет, кроме фломастеров и собственного мнения, да? И они на этот Новый год подарили мне открытку с надписью «И пусть твоя печенька всегда радуется». Ну, мне в этом году 35. Я не замужем, хаты у меня тоже нет, я не печенька. Я грустная ромовая баба, понимаете? И меня это обидно вдвойне, потому что я-то им деньги в ответ дарю, понимаете, бабки дарю. Потому что я хочу, чтобы у них было правильное представление о деньгах с самого детства. Потому что я вспомнила про те деньги, которые у нас были в детских копилках. Помните? Эти бабки доставались нам кровью и потом, реально. Там либо на день рождения, либо на поминках что-то перепало. Поэтому я с детства помню только две денежные медитации. С днем рождения, Царствие Небесное. И у меня сейчас в целом аккуратное отношение с деньгами. Мне недавно пришло голосовое сообщение от подруги. «Карин, займи, пожалуйста, до завтра 25 тысяч рублей». И выяснилось, что это были мошенники, которые с помощью нейросети скопировали ее голос и прокололись на «пожалуйста». Ну вы чего, угораете? Просто отмотайте диалог наверх. Вот же она мне фотку бомжа скидывает, говорит, это ты. Честно, ну... И для меня деньги в целом очень щепетильная тема, рассказываю. Мне недавно подняли гонорар на 500 рублей за выступление со словами «Ты главное соответствуй». Знаете, когда ты во фразе «Ах ты, пи***ц», делаешь столько ошибок, что выдаешь «Спасибо, хозяин». Знаете, мне кажется в целом, что у нас есть проблемы по общению с начальством, потому что вот этот диалог до двери начальника и после его двери — это же два совершенно разных диалога. Когда ты стоишь перед дверью, думаешь, я сейчас зайду, я вам все выскажу. Потом заходишь, думаешь, а вот этот свист, это щель в окне или это мое очко? Сейчас я, конечно, уже научилась общаться с начальством. Я сейчас четко, внятно каждый раз говорю, зачем мне выходные и личная жизнь, когда есть вы. Я считаю, честно, очень важно отстаивать свои права. У меня есть подруга, которая умеет это делать. Ее недавно заблокировал банк, потому что она обложила их матом из-за того, что ей не понравились категории кэшбэка. Прикиньте. Вот вы сейчас не хлопаете, у него в поликлинике стоячие овации были, чтобы вы понимали. Я думаю, как же круто, когда есть вот этот друг, который умеет читать то, что написано мелкими буквами, что потом большими орать на других. Вот этот друг-юрист, друг-адвокат, который в любом заведении может начать качать права, да? Типа, вообще-то, по статье 159, часть 2, мы имеем полное право попросить у вас еще кипяток. Ну, честно, я во всех конфликтах не высовываюсь. Я во всех конфликтах куколд. Знаете, когда вроде ничего не сделала, все равно приятно. Я, правда, максимально неконфликтный человек. Я стараюсь не подтягивать лишний негатив в свою жизнь, но я недавно зачем-то прочитала комментарии под своими выступлениями. Спасибо, делюсь с вами. Стоит квадратная женщина, опускает мужчин. Надо полностью переделать это тело и рожу. Во-первых, женщина не квадратная, а параллелепипедная, да? Во-вторых, полностью переделать тело и рожу, мне куда с этим запросом подойти? К матери? Подойти и сказать, переделывай? Просто реально, если я приду даже к пластическому хирургу и скажу, извините, пожалуйста, мне тут солнышко 86 посоветовало полностью переделать тело и рожу, и есть два варианта. Либо мы с вами правда все переделываем, и это долго и дорого, либо мы с вами бесплатно посылаем солнышко 86 в точки. И так неприятно, когда на тебя вешают ярлык из-за внешности. Мне недавно нужно было купить умывалку для лица. Я пришла в магазин косметики. Представляете, консультант на кассе, прежде чем пробить умывалку, сделала вот так. 5300? И держит, стоит. 5300? Я думаю, у тракториста будешь обзываться еще? Мне кажется, девочки, мы не умеем скрывать свою токсичность. Пацаны, вы хотя бы это с приколом делаете. Реально. Я недавно наступила на ноутбук. Потому что там программа по-другому не закрывалась. Да? Принесла его в ремонт, чё, говорит, пацаны, все починим, один вопрос. Вы что, его с весами перепутали? Я думаю, вы меня вообще как видите? Что я вместо весов использую ноутбук, а вместо вибратора стиральную машину, да? То, что 800 оборотов не каждый вуманайзер потянет. Честно, я считаю, что круто, когда ты умеешь отстаивать свои границы, уходить из всех мест, где тебе не рады. Я сейчас не про час пик в метро, да? Короче, я недавно уехала с девичника, потому что в первые же минуты невеста начала говорить, вы все мне здесь завидуете. Я думаю, чему завидовать? Мы тоже можем залететь. Ну, честно, мне не нравятся люди, которые не могут расслабиться в обстановке, когда все для этого есть. Делюсь с вами. Я недавно сходила на концерт Сережи Лазарева. Естественно, без трусиков. Да. Представляете, рядом со мной сидел мужик, который за 2 часа ни разу не похлопал. Я думаю, ты что, Лазареву 40 лет, у него 2 детей, он перед тобой пляшет в пайетках. Поддержи человека.

0: века. Поэтому, честно, я хочу быть таким человеком, который в жизни кайфует со всего. Как правило, у таких людей с собой всегда есть фляга. Она вовремя либо открывается, либо свистит, да? Честно, я считаю, что во всем должен быть прикол. Поделюсь с вами, я недавно сделала очень важную вещь для себя. Нашла классного себе гинеколога. Можете с этим меня поздравить, да? И вот она как раз на приколе. Она недавно делала мне УЗИ и в какой-то момент говорит: овуляцию чувствуем? Ваш левый яичник к чему-то готовится. Я думаю, к чему? К переезду? Вы переставите его в более успешную женщину? Я думаю, круто, когда гинеколог прикалывается. Не хотелось бы, чтобы остальные врачи себя так вели, да? Не хотелось бы, чтобы кардиолог после КГ сказал: так-так-так, через неделю вас не ждай, да? Ну, это все. Спасибо большое, вы классно.
1: Слушай все сезоны только на comedyradio.ru.

0: Реклама на Камеди Радио.
1: Мы только из поликлиники, нам эргоферон, пожалуйста.
2: Эргоферон.
3: Мы всей семьей им лечимся.
1: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
4: Эргоферон сочетает в себе действия сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
5: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Битва моторов. С 8 октября в кино.
7: На кону судьба, эй, выкинь свои деньги. Выкинь свои силы, свои нервы.
8: Ограничение по возрасту 12+.
9: Зимой всегда кстати. Шины Виатти Нордика 2. Кстати, чувствовать уверенность на дороге. Кстати, делать безопаснее торможение на снегу и на льду.

0: Когда нужна надежность в условиях российской зимы? Шины Виатти. Всегда кстати.
1: Я наконец-то нашел то, что искал. Компактную бесщеточную болгарку Интерскол. Режет металл, камень и плитку, зачищает и шлифует поверхности. Вот это вещь. Болгарки Интерскол от 2790 рублей в магазинах и на маркетплейсах. 5 лет гарантии при регистрации покупки, сервисная поддержка по всей стране. Интерскол работает так, что хочется еще.
2: ООО «КЛС Трейд». ОГРН 11-677-4678-0761. Город Москва.
3: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. +.
4: Сергей Светлаков, Марина Кравец, Сергей Орлов, Ольга Бузова.
5: Мы готовы удивляться.
4: И таланты со всего мира, которые хотят только одного.
5: Хочется на ТНТ?
6: На ТНТ?
7: На ТНТ.
4: Масштабное народное шоу «Хочу на ТНТ» в субботу в 9 вечера на ТНТ.
8: 16+.
9: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
10: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет Камеди Клаб.
1: Я люблю камеди.
2: Я люблю камеди.
3: Я люблю камеди.
4: Я люблю камеди.
5: Я люблю камеди.
3: А сейчас на сцене музыкальные силы Камеди Клаб Дмитрий Сорокин, Зураб Мутуа и Андрей Аверин.
6: Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, а есть в зале девчонки, которые пришли сюда без этих мужиков? Девчонки, аплодирую вам стоя, потому что вы сильные и независимые. И я тоже сильная и независимая. И эту песню написал для таких, как мы, сильных и независимых женщин. Ну чё, мужчинка, играй давай. Хоть какая-то польза от тебя.
7: Сильная, независимая.
6: Да, это песня про меня. Я все в своей жизни сделала сама.
7: Сильная, независимая.
6: Я сейчас коплю на квартиру и замечу, это вообще без помощи мужчины. Короче, я максимально проработанная. Я состою исключительно из высоких скиллов. Я обожаю проводить вечера, сидя у себя дома и ненавидя мужиков. У меня 6 подружек и 25 работ. А для мужской компании у меня дома есть кот. Да, он самец, но это фигня. Из нас двоих яйца есть только у меня. Я терпеть не могу этих Виталиков, ненавижу этих Сань. Эти слова отсутствуют в моей карте желаний. Я ненавижу этих Стасов, ненавижу этих Витей. Смотреть секс в большом городе – вот это саморазвитие. На свиданиях я говорю, что я self-made, что я woman power и во всем самостоятельно.

знаю. Ну, правда, мужики уходят от меня через 5 минут, но мне этого как бы вполне достаточно. Мне 35 лет, у меня все еще впереди. Так мне говорит моя нумерология. А каждая осознанная вумен понимает, что законы нумерологии гораздо важнее, чем законы биологии. У меня дома есть огромное ведро. В нем корейский омолаживающий крем. Я им мажусь утром, мажусь перед сном. Я его даже на всякий случай ем. Чтобы не говорили, что мое время утекло, я 2 раза в месяц фигачу ботокс в лоб. Смотрю на себя в зеркало, ну прям молодуха. Не зря ж я подтянула грудь практически до уха.

0: сидят тут два мужлана о женщинах рассуждают. Типа про женщин что-то понимаю. Ой, слушайте, а эти семейные бабы такие слабые и зависимые. Они от мужиков зависимы, от детей зависимы, от детсадов, от яслей, от поликлиник, от всего зависимы. Они не такие, как я, сильная, независимая. Ну вы просто подумайте, дуры, как плохо в браке зависимой быть. Это надо после обеда аж две чашки мыть. Это надо каждое утро ему «доброе утро» говорить. Это что за мучение? Как так можно жить? Яичницу делать не из двух, а из четырех яиц. Это грубое нарушение личных границ. А ездить в машине справа от водителя женщина «алло» — это просто унизительно.
1: А в это время...

0: сейчас идеальный вечер описал просто.
1: Дорогие женщины, дорогие девушки, влюбляйтесь, выходите замуж, рожайте детей. Будьте нежными и хрупкими, и тогда мужчины никогда в жизни не напишут про вас такую песню.
0: Они напишут, да и фиг с ними, сами придумаем.
2: Камеди Радио. Камеди Радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет стендап.
1: Валера Артюхов!
2: Вопрос к вам. Есть в зале сексисты? Круто. Не, реально достойно, полный зал, что мы наконец сформировали общество, где все научились звездеть. Достойно. Борьба с сексизмом сейчас в мире идет активно, все равно еще не окончена. Точно, потому что все голосовые помощники почему-то названы женскими именами. Замечали Сири, Алиса, Маруся. Че, разработчики боятся, что если называть колонку Витек, она что делать не будет? Типа, Витек, какая еще погода?
3: А как ты задрал? Глянь сам в окно, ты ближе стоишь, я сейчас в туалете нахожусь.
2: Про расистов-то я даже не спрашиваю, обычно в зале тоже ни одного, потому что люди такие, ага, сейчас поаплодируем, нам домой на Uber ехать, ну нафиг. Потом еще доставку заказывать? Не, если со всеми этими людьми в Москве поссориться, это трэш, это не выжить. Потом придется ходить пешком, самому себе еду добывать, это капец. Так в Москве только голуби двигаются. Поэтому все время на нервах башкой трясут, а что, как, куда, надо бежать, даже времени поссориться. Нет, все на ходу. И то... Мне кажется, в Москве даже голуби что-то из лавки заказывают, потому что как не зайду, птичье молоко разобрали. Кто это? Удобно, да, что у нас все в телефоне? Мы вообще классное поколение, то есть там, не знаю, наши бабушки такое не застали. Кстати, замечали, что бабушки всегда сильнее всего прячут свой телефон, хотя у них самый конченый телефон. Знаете, там кнопки больше экрана, вот это вот. В нем памяти меньше, чем уже в Брюсе Уиллисе, вот это. Если кому-то кажется жестковато, не переживайте, он ее не вспомнит. Очень удачно. Обидно, что реально бабушек так легко обмануть, потому что они до сих пор думают, что можно украсть только что-то физическое, нужно видеть объект кражи. Они поэтому все время подъезды сидят, смотрят, чтобы квартиру не увели. Вот, Лариса Долина не сидела, и все. Вы не думали, что это бешеная ирония жизни, что человек, который всю жизнь пел, что главнее всего погода в доме, этот самый дом стырили? Да, мы сейчас находимся в точке разделения общества, потому что одни люди сейчас сильно смотрят в будущее, другие также сильно в прошлое. Я помню, где мы все сходимся, знаете, мы все сходимся с ними в точке запросов, знаете. Потому что одни люди сейчас пишут запросы в нейросети, а другие просто запросы во Вселенную, фигачат. Зачем мне чат GPT? У меня вот чат с тарологом в WhatsApp. Те люди еще говорят, нейросети — это что-то новое, это не точно. А у меня тут ведьма в шестом поколении. Я такой, ну тут солидно, не спорю, да, в шестом. Прикиньте, получается, еще ее пра-пра-пра-бабушка была балаболкой. Первой в роду. Какие-то технологии, я считаю, должны умереть вообще уже 100%. Например, радио. Как минимум из-за радиоведущих. Потому что они, по-моему, в какой-то момент решили, что моим обществом разрешили прям любую дичь говорить уже, любую ересь. Я как-то недавно с утра в такси еду, и он там говорит, нас ждет рубрика «Вечеринка». Точнее, судя по времени, это будет утринка или дневнинка. Мужик, тебе 40 лет, что происходит вообще? Это просто лингвистический теракт. Все такое даже уральские пельмени не позволяли. Я вам клянусь, у меня 2-летний сын подруги недавно впервые в жизни услышал слово «папоротник», через секунду сказал «и маморотник». Готовы, радиоведущий, пожалуйста. Забирайте, по IQ уже догнал. Потом еще подрастет, узнает, что венеролог — это не тот, кто виниры ставит. Если переживаете, что радиоведущие исчезнут, нашел альтернативу, кто тоже любит поболтать, пилоты в самолете. Знаете, я понял, какой у меня самый любимый момент в полете. Это когда пилота потянуло на потрещать. Знаете, когда вот это 2 часа 4 летели, никто никого не трогал, в какой-то момент просто, уважаемые пассажиры, мы сейчас пролетаем реку Лена, она справа. И все. Кто вот дальше скажет, это все, что я помню из географии. Опять же, все происходит за технологией. За него в полете все делает автопилот. Ему тупо скучно. Я думаю, братан, да кайфани, прям все свои мысли вслух озвучу, вообще, ради бога. Что мы летели, он такой, мы пролетаем реку Лена. У меня, кстати, бывшая тоже Лена. Прикиньте, 8 лет встречались, только расстались, у нее через полгода 2 детей. Это как вообще? Не, у меня тоже все нормально, не думайте. Я сейчас люто вообще. У меня даже свой фирменный подкат есть. Я пилот, предъявите пилотку. Ба! Я по радио услышал. Слушайте, у меня к вам вопрос. А чего вы перестали аплодировать, когда мы приземляемся? Вы что, никого же не удивляет? Я огромную железную птицу посадил, вы что? Не надо мой труд обесценивать. Знаете, кто еще обесценивал? Лена, сука. Это все теперь еще раз по-английски повторять. Твою же... Ладно, я чисто суть скажу. Dear passengers, this is Lena. Lena is fucking bitch. Thank you for attention. И вам спасибо за внимание, ребята. Вы классные. Пока-пока.
0: Слушай Камеди Радио. Смотри на ТНТ. Камеди Радио. Камеди Радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет стендап.
1: Максим Калашников, встречаем!
2: Максим, меня зовут, 43 года мне, но никто не дает больше 38. Да, да, спасибо. И меньше 38 никто не дает. Одна, которая 38, она дает, и все. Да. Супруга называется, в общем, за нее и держусь, получается. Но... Да. Просто жена, получается, меня на 5 лет младше. Знаете, я всегда думал, что нашел себе как молодуху, что я буду с ней душой и телом, ну, молод, а она что-то ко мне по возрасту подтягивается, но она уже в постели цитирует иногда старые песни. Она... Мы с ней занимались любовью, она говорит: «Ямщик, не гони лошадей». Я говорю: «Какой я тебе ямщик?» Она говорит: «А кто ты?» Я говорю: «Я сигма-бой». У нас друзья примерно такого же возраста, как мы, и вот одна парочка разводится. Ну как, это даже не наши друзья, а друзья друзей, но из-за того, что мы с женой любопытные, мы всегда звоним вот этим нашим друзьям, чтобы узнать там ситуацию. Но чтобы вы понимали, насколько мы любопытные, мы как-то с ней ехали в такси, и таксисту позвонила девушка, и они начали ругаться, и таксист говорит: «Я сейчас приеду», а мы сидим и думаем: «Хоть бы с нами». А в той семье тоже там очень интересная ситуация. Там она ушла от него, а он остался жить в ее квартире, там, с ее родителями. Ну, но жена мне перестала рассказывать, что там происходит, потому что она говорит: «Ты вот это в своем стендапе все расскажешь, мне потом стыдно будет еще». Так, так что смотрите, вся ситуация выдуманная. Все совпадения – это просто случайность. Ну, вот, в общем, там Лена говорит, что у них с Игорем... Имена я взял рандомным образом, но они как-то совпали с реальными, не знаю. Но, вот. В общем, Лена говорит, что у них они с Игорем не сходятся с характерами. Я думаю, тоже мне причину нашли. Ну, то есть у меня с женой тоже непростой характер. Но хотел я хоть раз развестись с ней из-за характера? Ни разу. Душил ли я ее во сне? Да миллион раз. Ну... А тут я на днях встретил Игоря, говорю: «Игорь, такое счастье, что я тебя встретил, потому что сейчас стендап про ваш развод пишу». Ты, говорю, расскажи, из-за чего там разводитесь? Он говорит: «Иди в жопу, это не смешно». Думаю, тоже мне редактор нашелся. Шутки я напишу, но как-то...

0: ты в них будешь выглядеть, Игорь Карпухин, а? Но я все равно, знаете, понимаю, что жена меня любит, потому что она всегда дает, ну, какие-то отдельные советы. Она говорит, чтобы ты выглядел моложе, тебе похудеть надо. А я уже смирился, то, что не похудею. Я уже одежду вот оверсайз покупаю, вот, но чтобы скрыть недостатки тела. Но тело не понимает, что его хотят скрыть. Она думает, о, нам дали объем для расширения. Все, спасибо, у меня...
1: Камеди радио.

0: Реклама на Камеди Радио.
1: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
2: Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7». Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
3: 31 октября. Лайф-арена. Большой концерт Comedy Club с программой «Новое и лучшее». Гарик Харламов, Тимур Батрутдинов, Демис Карибидис, Марина Кравец, Екатерина Шкуро, USB и другие звезды шоу на одной сцене. Вас ждут новые шутки, любимые резиденты и культовые номера без цензуры. Подробности на comedyconcert.ru. 18+.
4: Празднуем день рождения Рив Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Рив Гош.
5: Магни-комбо. В магните у дома. Перекус и любой холодный чай Липтон 500 мл по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года. При покупке комбо-товаров в одном чеке с карты Магни Плюс в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец АО «Тандер». ОГРН 102-230-159-85-49. Краснодарский край. Краснодар. Улица имени Леваневского, 185.
6: Основано на реальных событиях.
7: Это будет автомобиль для русских дорог.
6: Иван Янковский. Паулина Андреева.
8: Ничего не говорите. Можете испортить.
6: Битва моторов. Уже в кино.
9: 12+.
10: Психолог, который привык решать все разговорами.
11: Ко мне можно с тревожностью.
10: Попадет туда, где нужно отвечать за базар.
12: Я псих, ты врач. Работаем.
10: Владимир Вдовиченков и Денис Власенко в новом комедийном сериале «Вор в законе». Сегодня в 8 вечера на ТНТ.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет Камеди Клаб.
1: Андрей Бибуришвили.
2: Я не готов стать отцом. Недавно моя девушка вышла из туалета с тестом на беременность и стаканчиком мочи. Она говорит, я беременна. Я говорю, в смысле переезжаешь? Она говорит, я беременна. Просто последний раз, когда я слышал эту фразу, я рассмеялся и бросил трубку. Потом выяснилось, что она не беременна. Такое бывает, когда пьешь противозачаточные и не догадываешься об этом. Просто я не готов стать отцом, потому что, мне кажется, все родители скучные. У меня есть друзья, которым по 25 лет, и они молодые родители, и они реально стали старыми. Чтобы вы понимали, о чем я, они начали есть холодец. Вы видели когда-нибудь вообще холодец? Что это такое? Это рвань какая-то, это не блюдо, серьезно. Это как будто в хомяка сунули петарду и кинули в клей. Вот там что-то... Это какая-то слизь. Какая-то это сопли какие-то. Я вообще не знаю, как это готовят. Мне кажется, просто великан идет мимо тарелки, вот так носом стреляет, и все. Вот. Это ваш холодец. Они реально состарились. Даже сейчас они смотрят меня по телевизору и такие, эх, эдакий гад. Отчебучил, что там. Сейчас, что там у нас, что там? Надо ему позвонить. Сейчас я позвоню. Потом я приду к ним в гости, они забьют меня комсомольской правдой, знаете, вот такие. Не могу общаться с женатиками, реально, потому что вот у меня есть друг, мы с ним не виделись миллион лет, встретились в баре, взяли по пиву. Не прошло 5 минут, ему пришла смс-ка, он такой, ну все, я поехал купать малыша. А у него даже ребенка нет, понимаете? Я не знаю, что у них в голове. Так вот, моя девушка очень хочет детей. Очень хочет. Но мы с ней очень разные. Чтобы вы понимали, насколько, она хочет в следующем году выйти замуж, а я приехал сюда на гироскутере. Вот такие, понимаете, мы разные люди. И она как бы хочет жениться, детей не просто так. У меня недавно родился брат, вот, ему 3 месяца. Я не очень люблю детей, не надо хлопать, он мне родной, не надо. Это чужое дитя. Ему 3 месяца, я, честно говоря, не очень люблю детей. Но его люблю, конечно, это же брат, это же не сестра. Дети – это большая ответственность, понимаете? А я сам еще большой ребенок. Недавно мы с друзьями были дома, взяли презерватив, наполнили его водой, вышли на балкон, и я...

0: выпил, понимаете? Я сам еще большой ребенок. Так вот, я не готов стать отцом, потому что дети — это постоянное волнение, постоянное переживание. Не сломает ли он себе там маленький пальчик, не съест ли какую-то фигню, не станет ли он ментом. Постоянно ты переживаешь за это, знаете. И приходят постоянно друзья, берут его на руки, делают так, как будто он сиськи. Постоянно приходят родственники, берут его на руки и делают так, кто это, кто это, кто это, вот так. Мне кажется, он постоянно поэтому и плачет, потому что никто не знает, кто он. Это очень странно, у вас по два высших образования. Вы, кто это, кто это? Ладно, дед говорит, кто это, да? Он на меня говорит, кто это. Он и в зеркало орёт, кто это там, да? Не всегда носит одежду, такой человек. Но вы-то ладно, просто... Мне кажется, первыми словами ребенка будет Федор. Я Федор, я Федор. Я Федор. Понимаете? Он вырастет, он не сможет, у него будет фобия, он не сможет звонить незнакомым людям, понимаете? Алло, а кто это? Это Федор. Это Федор. Я не готов стать отцом, потому что на детей нужно тратить очень много денег. А мой отец не тратил на меня много денег. Моим любимым супергероем в детстве был Человек-невидимка. И чтобы вы понимали, на день рождения отец мне его подарил. И недавно у Феди был день рождения, 3 месяца. И тетя постоянно подкалывала меня, типа, может, выступишь? Типа, ну да, это был первый раз, когда я выступал на день рождения бесплатно, а в зале обоссал человек. Ему подарили очень много подарков, но самое нужное, что ему подарили, это iPad. 3-месячному ребенку. Объясню. С 3-месячным ребенком можно делать 2 вещи. Это брать на руки и, внимание, не брать на руки. Все. Зачем ему iPad? И знаете, постоянно меня давят, когда ты женишься, когда ты заведешь детей. Меня это еще больше отталкивает, понимаете? Моя девушка постоянно цацкается с Федей, носит его на руках, там, бубукает, там, типа, тренируется быть мамой, сует ему сиськи в рот. Меня это как-то отпугивает. У нее новая игра появилась, новое хобби, новая игра. Подбирать имя для нашего несуществующего ребенка, которого еще нет. И она постоянно это делает. Мы лежим ночью, она такая, а Алина, тебе нравится? Я говорю, как ты узнала? Телефон дай мой сюда. И знаете, это еще полбеды, когда ребенок уже есть. Но основные проблемы начинаются, когда женщина еще беременна. Потому что это гормональный взрыв, это гормональная бомба. Они непредсказуемо себя ведут. Она может там что-то облизывать рыбу, что-то там, ну, жуть какая-то, понимаете? Не контролирует абсолютно это. Я просто знаю, о чем я говорю. Нет, я просто боюсь беременных. Не то, что там в детстве банда беременных съела мою семью. Нет, ну просто у меня фобия теперь. Не, просто у них непредсказуемое поведение абсолютно. Я в 8 утра однажды встал на кухню, а там была моя тетя, она ела сырое мясо и смотрела собачьи бои. Типа, ну, это же ужас. И знаете, она потом родила, но гормоны ее не отпускали. Понимаете, постоянные перепады настроения. Она позвонила мне в 1 ночи и говорит, я так люблю Федечку. Я так Федечку люблю. Я говорю, ну ты всегда звони, когда любишь, конечно. Я люблю. Она говорит, он мой свет, он моя радость, он то, ради чего я живу. Я говорю, родная, когда ты была беременная, ты так говорила про рис. Она говорит, смотри, как я ему пою. Я бросил трубку, я не могу ее слушать, реально, это ужас. Потом она позвонила мне через 2 часа, видимо, допела. Я говорит, он проснулся, он плачет. Я говорю, ну такое бывает, когда ты поешь. Что ты? Она говорит, я его ненавижу. Он разрушил мне жизнь. Я говорю, успокойся, эй, это твой ребенок, все в порядке. Она такая, я с ним сейчас разберусь. Ту-ту-ту. Я говорю, воу-воу. Это же, мне стало страшно, понимаете? Я написал сразу Феде на iPad, что как там, как, что случилось. Он не отвечает. Я звоню ей, она не берет. Но все, не, естественно, все закончилось хорошо, как бы. Федя жив, там, жив-здоров, все в порядке. Она мне больше не звонит, я ее заблокировал. Просто поймите, к чему я все это говорю. Не надо торопить события, понимаете? Всему свое время. Когда у меня будет ребенок, вы все об этом узнаете, клянусь. Я каждому напишу. Я напишу своей маме, ты стала бабушкой. Я напишу своей девушке, прикинь, у меня ребенок есть. Я всем... Все вы будете об этом знать. Не торопите события, всему свое время. Спасибо за внимание.
1: Слушай Камеди Радио, смотри на ТНТ. Камеди Радио. Можно и до свадьбы.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет стендап.
1: Андрей Атлас! Слушайте, пожалуйста, расскажу вам. Я веселую штуку видел на днях. Возвращался домой, и у меня на спортивной площадке бегали мужики с конскими головами на палках вот так между ног. Прям упражнения делали. Вы видели такую штуку? Не, я знаю, что такое хобби-хорсинг. Я про них читал. Но когда я увидел, я все равно охренел. Это как с неграми. Ну, типа, ты их там видел где-то в кино, в клипах. Ну, ты же думал, это все как-то, ну, графика или, я не знаю. Я вообще нормально отношусь к хобби-хорсингу, что он становится популярным, потому что, как мне кажется, слава богу, живые лошади перестают страдать от этого. Потому что я пару раз ездил верхом, лошади прям страдают, я вам сейчас скажу. Я когда залезал, она плакала. Да, мы с женой пошли на конную прогулку, и там инструктор этот говорит, он говорит, если вдруг он остановится, ты прям бей его вот так, бей сильно. Потому что у них толстая шкура, у них болевой порог высокий. Мы идем, в какой-то момент конь подо мной останавливается, я начинаю его бить, а он не реагирует. Я вспомню совет инструктора, бью сильнее, он просто делает вот так и стоит. Я поворачиваюсь к инструктору, типа, а что сломалось? И он мне говорит, он какает. А после такой ситуации очень тяжело, знаете, вернуть доверие коня. Я просто поэтому его погладил, типа, все хорошо. Но я думаю, это не спасло ситуацию. Мне бы не понравилось, если бы я сидел в туалете, какал, и жена рядом. Че ты сидишь? Работай. Иди, а ты какаешь? Хорошо. Какай. Я просто чему удивляюсь, что сейчас очень много у молодежи увлечений всяких, к которым родители относятся максимально лояльно, чтобы не травмировать детскую психику. У них же сейчас есть вот эти, знаете, там, хобби-хорсинг, кей-поппинг, квадробобринг, вот это все. Просто мне обидно, потому что мне до сих пор приходится оправдываться за свои увлечения, что я увлекаюсь супергероикой, читаю комиксы. Вот смотрите, как это работает. Я, в принципе, очень люблю читать. У меня дома огромные стеллажи с книгами. Как правило, у всех, кто приходит ко мне домой, это вызывает уважение. Но ровно до момента, пока они не увидят полку с комиксами. Тогда начинается реакция, типа, я думал, ты книжки читаешь, ты картинки разглядываешь. Сам раскрашивал, небось. Как это обнуляет мои предыдущие достижения? Ты же уже порадовался за меня. Просто у меня есть друг, который занимается боксом и бальными танцами. И ему никто не говорит, типа, я думал, ты мужикам морды бьешь, а ты в трико на сцене пляшешь. Все понимают, он все еще может втащить. Просто когда ты упадешь, он очень красиво над тобой сделает вот этот реверанс, и все будет оправдано. Мне с детства все это нравилось, и в этом и прикол. Почему мне это нравится до сих пор? Потому что в детстве мне не разрешали этим увлекаться, серьезно. Родители сами покупали мне плакаты какие-то с супергероями, но не разрешали мне их вешать на стены, прикиньте. Они говорили, ты же с собой попортишь, мы потом квартиру не продадим. Поэтому у меня в детстве была папка с плакатами. Да. Я понимаю, родителям не нравилось, что это американская культура. Они говорили, есть наши советские мультики, смотри их. Так, ну, а что делать, если тебе тупо интереснее? Там супергерои, они какие-то красивые, накачанные, цветные. Я хотел быть на них похожим. Когда я смотрю советские мультики, на кого мне хотеть быть похожим? На, может быть, ворону, пам-парам-папам-папам. Или, может быть, собаку, пум-пурум-пу-пум. Или на дядю Федора, шестилетний мальчик, который уехал в деревню жить с двумя квадроберами. Вот, вот это ролевая модель, да? Правильно я понимаю? Просто...

Многие до сих пор думают, очень часто аргумент я слышу в пользу того, что комикс — это фигня, что это же детство, это же все детское. Так это же жанр. Ну, это как с фильмами, да, есть детские фильмы, а есть еще в комиксах то же самое, как в кино. Есть боевики, есть исторические какие-то, есть фантастика, есть порнуха даже. Я что, их читать-то начал, собственно, да? Очень часто, вот смотрите, у меня есть друг, который увлекается футболом, он со мной в одном кабинете сидит, и у нас половина кабинета расклеена футбольными какими-то плакатами, а половина моими вот этими супергеройскими. И мне странно от него слышать, когда он мне каждый раз говорит: а ты вот увлекаешься этим, потому что ты себя с ними ассоциируешь, да? Ну ты же понимаешь, что у вас вообще ничего общего. Тебе не стыдно? А мне не стыдно, потому что мне это говорит человек, который каждое утро начинает с вот этого: видал, как мы вчера Арсенал нагнули? Мы! Поняли? Роналду, Модрич и Рома Косицын втроем вышли на поле, как нагнули Арсенал. Без него они бы не справились. Рома фанат футбола, серьезно. Это так смешно, потому что я с уважением отношусь к его увлечению. Я просто не все знаю про это. Вот у него как-то был концерт в Питере, и на его концерт пришел Дзюба. Он этого не ожидал. Ему было очень приятно. Он с ним сфоткался, и потом по всему офису ходил, и нам в лица тыкал эту фотографию. Типа, видал? А я бы и рад порадоваться, но я не могу оценить масштаб его радости. Я говорю, тебя прям настолько это впечатлило. Он говорит, ты не понимаешь. Это все равно, что к тебе на концерт пришел бы, я не знаю, Человек-паук. Я говорю, это не все равно, Ром, давай, ну, пора разобраться. Во-первых, я понимаю, что Человек-паук — это выдуманный персонаж. Во-вторых, если на мой концерт пришел Человек-паук, дела плохи. Скорее всего, друзья видели мои анализы, они такие, а его надо поддержать как-то. Пусть его любимый супергерой придет к нему на концерт. Я просто, для меня это странно, что так все. У меня жена сколько лет со мной, и даже она уже привыкла к этому, понимаете? И она единственное, что не понимает, у меня есть фигурки всякие в коллекции. Это именно фигурки, это важно понимать, это не игрушки, у них ничего не двигается. Это статуэтка, вот она просто стоит. И этого не понимает моя жена. Вот она держит фигурку в руках и говорит, да, она красивая, но она же ничего не делает, а ты столько денег на нее тратишь. Я говорю, а можешь эту же фразу возле зеркала сейчас сказать? Вот прям один в один, вот слово в слово, повтори. Мне вообще кажется, что если люди с разными интересами общаются, из этого всегда получается что-то прикольное. Потому что, смотрите, боксеры дружили с борцами, появился поп ММА как жанр. Ну это же прикольно, прикольно. Стрелки дружили с лыжниками, появился биатлон. Мы все за него болеем. Умственно отсталые подружились с жокеями. Вот тебе хобби-хорсинг. Что, плохо, что ли? Так что давайте я сразу извинюсь перед умственно отсталыми. Не хочу, чтобы они подали на меня в суд за то, что я причислил их к хобби-хорсингу. Друзья, уважайте интересы друг друга. Всем спасибо. Пока-пока. Камеди. Камеди радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет женский стендап.
1: Встречайте, Яся Тринадцатка.
2: Здравствуйте. Так, что? Ну, можете поздравить, недавно похудела на 10 килограмм. Спасибо, спасибо. Да? Родила. За один день сбросила, еще 5 осталось. А еще можете поздравить, стала писательницей, потому что из меня вышел роман. Все. Так что, ну, не высыпаюсь сейчас. Недавно гуляла с 3-месячным сыном, хотела купить какао, и мне продавщица такая: извините, а можно нескромный вопрос, как вы решились родить? Потому что мне 40, до сих пор не могу решиться. Я такая: блин, а можно сначала какао? То я не готова к таким экзистенциальным вопросам. Потом такая: реально, а как я решилась? Как я решилась? Уснула раньше мужа. Пойдет? Вроде так было. Грудничок вообще никого не оставляет равнодушным. Я еще недавно ехала в такси, и мне таксист такой, типа: как назвали? Я говорю: Роман. Он такой: мне не нравится. Я говорю: ну да, надо, чтобы понравилось бабушкам, дедушкам и таксисту, правильно? Ну давай тогда останавливайся, высадим его, рожу нового, чушь. После беременности и кормления у меня стали сыпаться волосы, ногти. Я такая: блин, а будут хоть какие-то бонусы от природы? Нет, когда рожаешь? Типа родила один раз — месячные прошли. Родила второй раз — суперслух. Родила третий раз — ручная сова. Ничего себе. Родила четвертый — все, там месячные у мужа. Все, понял. У меня, к сожалению, не появилось никакой суперсилы за время беременности. У меня появился сахарный диабет беременных. Да, он прошел, но просто мне дали погонять тяжелую болезнь. Я думаю: блин, а может уже в шейп подцепить? Ну просто ради прикола. Внутри что-то шевелится, снаружи что-то бегает. Мне нужно было держать жесткую диету и фотографировать всю еду, которую я ем, и отправлять ее эндокринологу. А когда ты беременная, ты не хочешь фотографировать всю еду, которую ты ешь. Потому что у беременных вкусы специфичны. Да, я не хотела отправлять врачу куриную кожу, понимаете? Чтобы я потом зашла к нему в кабинет, такой: фу, блин, это с кожей. Да. Вот тебе направление к психиатру, иди отсюда. К сожалению, перед беременностью тебе не дают аннотацию с болезнями. Но когда я заболела и сказала родне, они такие: а, слушай, а у твоей матери после тебя зубы выпали. Беременность и цинга, как вообще такое, да? Моя мать пират. Но это потому, что в больнице она хотела захватить одно судно. Честно признаюсь, мне вообще не понравилось ходить беременной. Мне было очень тяжело. Я себя внизу 3 месяца не видела, понимаете? Там еще и с памятью плохо. Я в какой-то момент вышла из дома и такая: блин, а может я сейчас без штанов? А еще у меня вопрос к мужчинам. Как вы с этой хренью ходите? Это же ужасно, когда ты знаешь свою только на ощупь, понимаете? Это еще называется зеркальная болезнь, поняли? Типа ты как в зеркале увидишь. По-любому кто-то из мужчин себе увеличительное повесил и ходит довольный. У меня еще был серьезный разговор с мужем перед роддомом. Я говорю: слушай, я себя там не вижу, так что тебе придется меня там побрить. Он такой: ну нет, я же усы Чаплина сделаю. Да, и я где-то увидела совет, что если вам некого попросить, попросите подругу. А ко мне подруга с Камчатки на роды прилетала. Представляете, странно про такое намекать человеку. Типа: ты же у нас остановишься, да? Если хочешь, проходи, бери вот тапочки, кофе, мыло, бритва. Ну и сразу про такое человеку не скажешь. Типа: прилетай за 9 тысяч.

0: тысяч километров, побреешь мне лапку. У нас тут в Москве сейчас все так делают, это хороший тон. Наконец, я гостиницу сниму, тут в Москве вообще чокнулись. Но не хочу пугать девчонок, на самом деле есть и плюсы в беременности, да, точно есть. Просто я их не нашла. Ладно, есть один плюс, который я прям распробовала. Значит, смотрите, беременность – это единственный период жизни женщины, когда вы можете позволить себе быть конченой. Прям VIP-проходка в Диснейленде. Я никогда не обзывалась на мужа. И столько лет обходилась полумерами, типа дурак, козел, лох. А беременная, я ему прям лицо такая. Ну это еб... А он же и ответить ничего не может. Стоит, обтекает, класс. Мне кажется, поэтому женщины рожают второй раз, потому что они такие, я не договорила, я... Не надо. Беременным и так ничего нельзя. Пить, курить, можно хоть мужа нафиг послать, можно хоть чуть-чуть сладенького. Вообще, мне кажется, можно не только мужа, можно выйти на улицу, бабок послать, собаку пнуть, в лифте насать. Потом двери открываются, ты такая, я не дотерпела. А потом еще в чат дома написать, я не поняла, это убирать кто-то собирается или нет. А то мой лох отказывается. Мне кажется, поэтому возникает послеродовая депрессия, потому что без живота магия пропадает. Все, я не могу безнаказанно творить фигню, да. Я не могу насать в лифте и сказать, я была беременная. Я пробовала. Ладно. Еще мы с мужем приняли решение и дали ребенку мою фамилию. Клянусь, мы так решили. Не я. Я объясню, почему. Смотрите, в паспорте и так все от мужчины. Отчество, фамилия, хотя всю грязную работу делала женщина, начиная с секса с этим человеком. У меня муж видел, как я мучаюсь, он видел, как я медитировала, чтобы пакать во время запора, понимаете? Кстати, помогло, да, просто тренер больше онлайн не выходит. И пришлось коврик новый купить. Некоторые мужчины говорят, что это неуважение к мужу. Ну, не знаю, я своего мужа очень уважаю. Я ему так и говорю. Уважаемый. Оставь свою фамилию мнение при себе. Конечно, можно дать двойную фамилию, но мне кажется, что если вы даете двойную фамилию, то нужно и имя давать двойное, чтоб люди вообще чокнулись. Такие, сейчас придет Роман Виктор Салеев 13. Все такие, кто придет? У нас нет столько стульев. У меня просто еще и фамилия классная, 13. Я и имя хорошее подобрала. Аполлон, Аполлон 13. Как вам? Ладно. Ладно. До следующего сына лучшее имя придумала. Как вам 12-13? Чтобы ему говорить, чтобы 11 был дома, 12-13. И наши бабушки такие, хотя бы Елисей. У меня на этом все, спасибо.
1: Слушай все сезоны только на comedyradio.ru.

0: Реклама на Камеди Радио.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать выдаче кредита без объяснения причин.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.

0: Циклоферон – умное лекарство для лечения простуды и гриппа. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
1: Предприниматель, ты не один. Экспертная поддержка .банка всегда на связи. На вопросы ответит, проблемы решит. А еще бухгалтерия и счет бесплатно. Бизнесу быть .банк.
2: ПАО .ООО «Банк». Срок акции по 15 декабря 26-го. Счет на тарифе развития, скидка 100% на 3 месяца. Тариф «Базовая бухгалтерия» 0 на 1 год. Подробности на .com, 18+, реклама.
3: Психолог, который привык решать все разговорами.
4: Ко мне можно с тревожностью.
3: Попадет туда, где нужно отвечать за базар.
5: Я псих, ты врач. Работаем.
3: Владимир Вдовиченков и Денис Власенко в новом комедийном сериале «Вор в загоне». Сегодня в 8 вечера на ТНТ.
6: Празднуем день рождения «Риф Гош» вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики «Риф Гош».
7: Динамичный мегаполис и новый внедорожник Esteo MX в одном кадре. Добавьте этой осени ярких красок и задавайте свой ритм большому городу. Полный привод и 7 режимов движения. Онлайн-сервисы и дистанционное управление. Мультимедиа с 3 экранами. Esteo MX в объективе города. Только в октябре на особых условиях. Подробности у официальных дилеров Esteo.
8: Указанное оборудование может быть опциональным. До 31 октября 2026 года. Не оферта.
9: Маша, тебе семечки от Мартина в красном пакетике?
10: Мне с гусем.
9: Так они все с гусем.
10: Так я все и возьму.
11: Семечки от Мартина. По-настоящему вкусные семечки.
12: Ценит вкус и качество вся страна. Обожаем семечки от Мартина.
13: Камеди Радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет Камеди Клаб.
1: Креативный.
2: Позитивный.
3: Музыкальный.
4: Александр Балабуев.
1: Московская.

современная, под ваши аплодисменты. В карьере моей все хорошо, имею в Москве квартиру. Двое детей, красотка жена, я самый счастливый в мире. Есть много друзей, есть отпуск раз в год, хорошая есть машина. Но что-то я стал чуть-чуть уставать от этой счастливой рутины. И я

приходи еще. На пятый сеанс с психологом мы до истины докопались. Оказалось, родители в детстве меня неправильно воспитали. Гиперлюбовью и суперзаботой они нанесли мне травмы.

0: Прошлое воскресенье дал в табло психологу, лучшему психологу жопу его грамоты запихал. Ходит он к проктологу, ходит к стоматологу, а еще к психологу ходит теперь сам. Спасибо, друзья!
1: Камеди Радио. Камеди Радио. Камеди Радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет стендап.
1: Евгений Чеботков!
2: Недавно я озвучил лифт. Да, я сказал другу, говорю, лифт озвучу. Он такой, ну, в смысле, прям внутри находясь. Нет. Короче, когда ты озвучиваешь лифт внутри находясь, это не озвучка, это безумие называется. Здравствуйте, здравствуйте, лифт музыкальный. Мы с вами поедем на 9-й этаж. Я по дороге вам песню спою. Мы остановимся еще на 6-м. Я по дороге озвучил трамвай. Нет, это не то вообще. Я этим больше не занимаюсь. Я озвучил лифт для одного модного ЖК. Мне один модный московский ЖК со мной связался, они такие, Евгений, мы бы хотели, чтобы вы озвучили нам лифт в нашем ЖК. И если вы готовы, мы хотим созвон в Зуме. Я говорю, без проблем. Зум, мы же все стали, после пандемии, там, и все Зум стал нашим чем-то родным. Но Зум по работе, если вы хотя бы один раз созванивались по работе в Зуме, я уверен, практически все, вы были на всех этих звонках, все звонки в Зуме одинаковые, всегда. И всегда вот это. Я вижу, Анастасия уже добавилась к нам. Здравствуйте, коллеги, вижу. Екатерина. Доброе утро, коллеги. Павел, доброе утро. Сергей, я вижу, Анастасия,
3: доброе утро, коллеги. Здравствуйте, коллеги.
4: Здравствуйте. Коллеги, у меня что-то с микрофоном, я не понимаю, что...
1: А как включается камера, коллеги?
2: Я вижу здесь Ксения, Анатолий, Сергей, Федор. Пока все, кто нам не нужны, уже на звонке. Евгений, если вы с нами... Евгений, вы с нами? Евгений, вы с...
1: Да, я не могу камеру включить. Я...
2: Евгений, вы могли бы дать согласие озвучить нам лифт? Я говорю, да. Спасибо за время, коллеги. Спасибо за звонок. Спасибо, коллеги. Коллеги, спасибо. Спасибо, коллеги. Коллеги, спасибо. Спасибо, коллеги. Коллега, спасибо, коллеги. Передайте коллегам спасибо. Все это окей. Но после звонка, после этого созвона, они прислали мне текст с заданием. И они словами прописали 1-й этаж, 2-й этаж, 3-й этаж, 4-й этаж. Я клянусь, вплоть до 44-го. Просто на уровне 40-го я такой, так от меня тут многого и не ждут. Зато понятно мое развитие в озвучке, с другой стороны. То есть мультфильмы, навигатор, лифт. Увидимся вот здесь, когда я буду вам звонить.
5: Добрый день, вам одобрен кредит.
2: Вот это уже следующий этап. Но вообще, много дурацких предложений всяких приходит. Я как на большинство соглашаюсь, потому что это, как правило, всегда жизненная история. Много из Казахстана приходит, я сам из Казахстана, и я ценю предложения из Казахстана. Там у нас вообще особое отношение в Казахстане между людьми. Я был в Астане, в аэропорту, разговариваю с другом, подходит парень, берет меня за локоть, спокойно, но очень крепко. То есть медленно, но крепко. Брат фиксирует. И не мне, но моему другу. Он говорит, братан, это Чеботков? И друг... Мы в разговоре. И мой друг говорит, да. И он, не отпуская меня, он говорит, брат, резко с ним сфоткаюсь. И мой друг меня отстегнул, дал погладить, сфотографировать. Ноль проблем. Это несмотря на то, что я кусаюсь, кстати говоря. Да, у меня есть определенная узнаваемость в Казахстане, мне это приятно, знаете. Но в Алмате недавно была моя любимая ситуация вообще. Я прохожу, стоит взрослый мужчина и орет на электросамокат. Точно, злится. Я такой, ну, нормальная ситуация. И он, как бы не глядя на меня, просто в мою сторону, он такой, мужик, помоги!

0: Хожу, он говорит, что надо делать? Я говорю, ну вот сканируйте QR-код. Он такой, QR-код, это что? Я говорю, ну вот, сканируйте, вот через ваш смартфон, вот камера. Он так свой телефон, говорит, камера тут где? Я такой, какая камера? Я говорю, сейчас вам придет код. Он такой, куда? Я думаю, какой дивный мир открытий еще лежит перед вами, когда вы выйдете на соседнюю улицу. Он встает, а ему так, ну, на вид, я не могу сказать, ну, лет 45, да, он встает на этот самокат, я говорю, вот кнопочка, и вы поехали. И он начинает ехать, и лицо его омолодилось. Просто я увидел мальчишку 9-летнего, он просто такой, и он едет вот так домой. И вот эмоция его удивления, он в этот момент, видимо, и меня узнает в этот самый момент. То есть он так, и он такой, ты же, и я говорю, это просто моя работа, сэр. Но он уезжая от меня, мне орет, а фото! Но он так и уехал, ведь как тормозить, я ему не сказал. И вообще, мы в Казахстане у нас особые и рабочие отношения между людьми. Если вы сталкивались по работе, вы знаете, у меня есть коммерческое помещение в моем родном городе, я его сдавать решил. Приехал парень на переговоры. И он говорит, Евгений, салам алейкум, за 300 тысяч тенге, да, брат, хочешь сдавать? Я говорю, да. Он такой, все, брат, все, базара нет. Завтра забираю за 50. Я думаю, ну, нет. Он говорит, не-не, братан, ты не понял, у тебя варианта нет другого. Я, если ты мне не сдашь, братан, я со всем городом пообщаюсь, братан. У тебя никто не снимет никогда, братан, понял? Я человек серьезный, братан. Я мало видел серьезных людей в своей жизни. Но я так приглядываюсь, а у него штаны вот отсюда все в грязи. Вот так, все в грязи, вот так. Все в грязи. Я думаю, погоди, в свободное от серьезных дел время по лужам прыгаешь? Так ему и передай. Ну и он стоит и говорит, нет, 300 не 300, братан, базар нет, за 50 забираю. Я такой, ладно, я тоже не пальцем деланный. Я говорю, слушай, спасибо огромное за внимание. Пока.
1: Слушай Камеди Радио, смотри на ТНТ. Камеди Радио.

взяла себя в руки. Я такая: Лиза, ты взрослый человек, уже пора проявить силу воли. Поэтому я твердо решила, что с понедельника я об этом больше не думаю. Все! Никакого спорта. Ну, потому что нет ни одного вида спорта, который мне подходит. Бег я вообще не понимаю. Как же меня раздражают эти бегуны, знаете, которые что-то пробежали и вечно вот это во все сторис выложили. Как же меня это бесит. Я каждый раз смотрю, думаю, а что крутого? Я то же самое расстояние за 200 рублей на такси проехала. Я не верю в искренность. Мне кажется, бег — это вот чисто, чтобы мужчины могли легально на улицу в салатовых лосинах выходить. Люди, которые шаги свои считают, тоже меня раздражают. Знаете, постоянно выкладывают, типа: я сегодня прошел 30 тысяч шагов. Ты мне лучше скажи, куда? Может, у тебя был понос, это вообще не твоя заслуга. Мы недавно с подругой прошли 30 тысяч шагов. Но в свое оправдание могу сказать, что мы кое-кого... Время летит незаметно, ну что я могу поделать? Я вообще раньше, когда слушала эти истории, что Ломоносов дошел пешком от Архангельска до Москвы, думала: вау, сейчас я думаю, ну и гнида, конечно. Стрельба из лука — это вообще что такое? Это вообще нормально, что это до сих пор есть в 2025 году? То есть прям какие-то родители прям отдают своего ребенка на эту секцию. Представляете? Прям в мире, где есть футбол, они такие: мы хотим, чтобы наш сын был лучник. Мы же печенеги. У меня есть друг, который занимается стрельбой из лука. И недавно произошла невероятная история. Представляете, мой друг шел с тренировки по стрельбе из лука и получил... Представляете? Хотя у него с собой был лук и стрелы. Что в 15 веке могло помочь ему захватить города, но в 2025-м не могло справиться с гопником. Еще я не хочу, чтобы осваивали Марс для жизни. Я категорически против, если мое мнение учитывается. Да, дело в том, что я много лет подряд жила в Подмосковье и знаю, что такое долго добираться до работы. Я уже вижу, как они освоили Марс, и кто-то едет на работу 15 тысяч световых лет. Причем 15 минут это по галактике, а остальное время это на МКАДе пробки. Я уже вижу эту дорогу домой, как кто-то там с пересадками едет, там что-то с машины на автобус, с автобуса на самолет, с самолета на ракету, потом с ракеты на червях до дома. Сел не на того червя уже на Сатурне, а не на Марсе оказался. Я уже вижу, как освоили Марс, там что-то у Сатурна плюс одно кольцо, потому что Собян еще одно туда приладил. Я уже вижу, как мы летим все на Марс с пересадкой в Стамбуле. Не устаю удивляться, что именно радует людей вообще и делает их счастливыми. Мы как-то с риэлтором смотрели одну квартиру, и она вышла из этой квартиры, вы бы видели, она прям светилась от счастья, она была невероятно счастлива. И говорит: потрясающие новости. У хозяина квартиры умерли абсолютно все родственники. Я думала, она через неделю позвонит, такая: он тоже сдох, заживись. Квартира твоя. Я вообще боюсь ужасно людей, которые внезапно вкидывают про чью-то смерть. Знаете, просто в каком-то рандомном разговоре вдруг вот эта информация. Когда нужно как-то резко выключаться с прикола на грусть. Когда ты такой: сочувствую. Просто я такой человек, я вообще не умею резко выключаться с прикола. Поэтому недавно вот так попала впросак. Мы разговаривали с одним парнем, и он внезапно такой: моей бабушке сегодня 40 дней. Я такая: какая молодая бабушка. Меня еще бесит, что слово «умер» — куча синонимов. Там что-то «умер», «ушел», «усоп», «отошел в мир иной». Он что, вернется? Что происходит вообще? Я из этого все время путаюсь и недавно вот так перепутала и случайно сказала, что у меня бабушка погибла. И человек такой: что случилось? И знаете, у него был такой искренний интерес в глазах, и не хотелось разочаровывать. И я такая: ничего особенного, застрелили в гетто, не бери в голову. Еще есть супер странная услуга на похороны, называется плакальщица. Это специальная женщина за деньги, которая плачет на твоих похоронах. По мне, так это супер странно, потому что в этом же и есть суть похорон. Выпустить эмоцию. Ну, странно эмоцию отдавать на аутсорс. Ну, это то же самое, как во время секса на аутсорс отдать оргазм. Ну, типа, у тебя секс, и там в углу вон кричальщица.
У меня недавно у знакомой умер дед. Они наняли ему на похороны

плакальщицу, и плакальщица так круто справилась со своей работой, что бабушка решила, что у деда была любовница. Я думала, про свои похороны точно не буду нанимать плакальщицу. То есть, если уже и нанимать кого-то за деньги, то тогда уже надо как-то круто. Я уже тогда найму себе ходулиста, человека в ростовом костюме слона. 30 мужчин разной национальности. Чтобы все стояли на похоронах, такие, господи, да что ж было у него в жизни-то вообще? Я решила, что я себе на похороны найму двойника Ленина. Чтобы он пришел такое, просто хочу посмотреть, что это такое, когда закапывают. Спасибо огромное, что послушали. До свидания. Камеди Радио.

0: Реклама на Камеди Радио.
1: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
2: Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7», созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
3: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
4: То, что его понимает.
5: «Лапаль» – современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. «Лапаль» – оригинальное моторное масло для китайских автомобилей. И не только.
6: Оскар Кучера, Надежда Сысоева, Наталья Медведева, Оксана Самойлова, Сергей Мезенцев.
7: Мой шанс заработать денежек.
6: В новом реалити, где селебрити будут грабить друг друга на всю страну.
8: Это издевательство над звездами.
6: Идеальное ограбление. Завтра в 19:30 на ТНТ.
9: Кофе пили, в кино ходили, а на высоте 140 метров были... «Солнце Москвы» 18.

0: секунд над столицей и панорамные виды вокруг. Ищите нас у южного входа в ВДНХ. 0+.
1: Дорога к мечте открыта для тех, кто готов на все.
2: Лучшие гонщики со всего мира стартуют из разных городов Европы.
1: Юра Борисов, Иван Янковский.
3: Ты что думаешь? Я испугался.
4: Надеюсь, вы так просто не сдадитесь.
1: Битва моторов. Уже в кино.
5: 12+.
0: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
6: Камеди Радио. Камеди Радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет Камеди Клаб.
1: Марина Кравец и Денис Карибидис.
2: Перенесемся в наших фантазиях на черноморский курорт. Вечером легкий бриз, открытая веранда прекрасного ресторана у моря.
3: Валентина!
4: Да, Виталий.
3: Выпьем!
4: Не откажусь.
3: Вы знаете, я бы хотел поднять тост за этот прекрасный вечер, который подарил нам возможность сидеть и наслаждаться друг другом. Валентина!
4: Да, Виталий.
3: Выпьем!
4: Конечно.
3: Давайте выпьем за взаимопонимание, давайте.
4: Хороший тост.
3: Валентина!
4: Да, Виталий.
3: Выпьем!
4: Почему бы нет?
3: Давайте, Валентина, выпьем, знаете, за что? Давайте выпьем за путеводную звезду, которая всегда ведет нас к цели. Всегда.
4: Шикарный слова.
3: Валентина!
4: Да, Виталий.
3: Выпьем?
4: Не вижу преград.
3: Давайте, Валентина, выпьем за женский пол в вашем лице. Давайте. Валентина!
4: Да, Виталий!
3: Такое настроение, что хочется выпить. Вы меня поддержите?
4: Ну, конечно, поддержу.
3: Давайте выпьем за детей. Давайте выпьем.
4: Дети наши все?
3: Да. За это можно еще раз выпить. Валентина!
4: Да, Виталий!
3: Что мы все сидим, да сидим, и сидим, и сидим, и сидим. Может быть, мы выпьем?
4: Хорошая идея!
3: Выпьем. Почему нет? Знаете как, Валентина, если вы не против, я перед тем, как мы выпьем, скажу пару слов.
4: Конечно.
3: Знаете, вот как бы человек высоко не взлетал,
4: так,
3: он всегда должен помнить, что будет очень больно падать.
4: Философски, Виталий.
3: Естественно. Валентина.
4: Да, Виталий.
3: Давайте с вами выпьем, да, за обстоятельства, благодаря которым мы оказались с вами за одним столом, собственно, и, возможно, окажемся еще в одном номере.
4: Все возможно.
3: Давайте, да.
4: Я прошу прощения, а почему вы не допили?
3: Заметила.

0: Виталий, знаете, у меня складывается ощущение, что вы хотите меня споить.
1: Отнюдь. А. Светлана.
0: Валентина.
1: Да, извините, Валентина. За DVD. Да, вот. За ВДВ давайте. Вы, кстати, служили?
0: Ну что вы? Конечно, нет.
1: А такое ощущение, что служили. Валя.
0: Можно просто Валя.
1: Можно просто Валя. Давайте выпьем за
0: чехословацких спортсменов? Чебоксарское искушение.
1: Это нет. Давайте за чечевическое
0: просвещение. Чечевичное извержение?
1: Давайте за это.
0: Давайте.
1: Давайте. Я Валентина.
0: Так?
1: Я Сиси.
0: Вы написали мне стихи?
1: Да.
0: Так?
1: Валентина, вы как бы просыдись.
0: Валентина, вы прекрасны.
1: Да.
0: Так?
1: Но для как бы мусь-мусь-мусь просил.
0: Но для мужчины вы опасны.
1: Опасны.
0: Так, так.
1: Ну, а как бы кузелёк.
0: Как дитя ночи, мотылёк.
1: Если это просто я огонёк.
0: Спалил меня ваш огонёк.
1: Да, да.
0: Виталий, как красиво.
1: Честно, юмор. Валентина.
0: Да, Виталий.
1: А можно я буду материться? Потому что мне очень тяжело связывать предложения в слова в предложение.
0: Ну, Виталий, вы же джентльмен.
1: Тогда гребаный рот. Ты Алка Дункан Маклауд, что ли? Вроде бы в одну лодку сели, я уже в шторм попал, она до сих пор на пирсе стоит. Я что, печень оставил где-то, что ли? Кто ты?
2: Я Мегатрон, предводитель Десептиконов. Прибыл на эту планету за тобой, Оптимус Прайм.
0: Виталечка, все в порядке, Виталя. Все хорошо. Виталя.
1: Валентина!
0: Что такое?
1: Объяснитесь!
0: А что случилось?
1: Что случилось? А почему я в говнище, вы до сих пор трезвая? Объяснитесь, Валентина!
0: Послушайте, Виталий, все просто, я опытная женщина.
1: Да.
0: И я не первый год отдыхаю в Анапе. И прежде чем пойти с вами на свидание, я съела брикет сливочного и выпила 1,5 литра подсолнечного масла. Вы знаете, Виталий, я думала, вы джентльмен.
1: А я думал, что ты ж...
0: Что? А? Виталий!
1: Меня обманывают.
0: Ну, видимо, самое время. Оксаночка, зайди, пожалуйста, в ресторан. Ай-яй-яй.
3: Блин, Валя! Валя, сколько можно ждать тебя, а? Сколько можно ждать? Я так долго Инстаграм листала, у меня ямочка на телефоне протерлась.
0: Оксаночка, мы лучшие подруги.
3: И чё?
0: Но ты все время жалуешься, что у тебя нет хорошего мужика.
3: И чё?
0: А еще у тебя сегодня день рождения. Я приготовила тебе подарок. Вот он.
3: Вот это? Какой-то он стрёмный, если честно.
0: Оксана, ну это Виталий Борисович. Очень культурный человек.
1: Саса.
0: Интеллигентный. Веселый.
1: Ту-ту-тум.
0: Добрейшей души, щедрый.
1: Заплачу вообще.
0: Оксанка, он мне стихи написал.
1: Плевать копать, да.
0: Ну?
3: Блин, ну я не понимаю, что он говорит.
0: Послушай, Оксан, ты 2 года с цыганом жила, ничего не понимала, и было все в порядке.

0: Зато он меня любил.
1: Он думал, что ты лошадь. Виталий Борисович, а вы не против, если моя подруга к нам присоединится?
2: Она масло ела?
1: Да нет.
2: Добро пожаловать.
1: О, ну, берешь?
0: Блин, ну я как-то сомневаюсь, если честно.
1: Оксана, какие сомнения, а? Я тебе подарок готовила. Ты вообще понимаешь, что ты сейчас не только свое время тратишь, ты и мое время тратишь. У меня сейчас масло рас... У меня сейчас масло растаста-таста. И...
0: Валь, что ты говоришь? Я не понимаю.
1: Оксаночка, маслица. Маслица.
0: Валь, что ты говоришь? Я не понимаю. Опа.
1: Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой.
2: Она говорит, импортозамещение подвело. Было бы голландское масло, прокатил бы план. А так... Все. Добрый вечер. Добрый вечер.
1: Виталий Борисович,
2: да?
1: А пойдемте к вам в номер.
2: Пойдемте.
1: Ты какой хитрец, заманил меня к себе в номер.
3: Слушай Камеди Радио, смотри на ТНТ. Камеди Радио. У каждого есть место в сердечке для нас.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет стендап.
1: Андрей Серебренников, громче!
2: Меня зовут Андрей, приятно познакомиться. Да, на самом деле очень грустно. Мне 23 года, я выгляжу как ребенок, вешу 44 килограмма. Я вот не знаю, с этими данными можно чувствовать себя прям уверенным мужчиной, знаете. Я пытался боксом заниматься. Я все 12 раундов. От начала до конца. Выносил цифры в купальнике. Мне не понравилось. Я устал. Не, реально хочется быть мужчиной, хочется быть защитником, понимаете? У меня девушка есть, мне недавно моя девушка сказала, я себя с тобой рядом очень защищенно чувствую. Да, я тоже чуть лицо и не рассмеялся, я подумал, а кого ты боишься вообще? Ты что, Умпа-Лумпы шоколадку украла или что? Голубям хлеб не дала? Ну, просто понимаете, что единственное, чем я могу защитить девушку на улице, это фразой, а давайте вы меня изнасилуете, то есть... Но я, если что, не стал ей этого говорить. Да, я ей даже не стал говорить, что я себя с ней тоже, честно говоря, очень защищенно чувствую, то есть... Ну, вы знаете, когда вместе по улице идем, я спокоен. Все понимают, что нельзя нападать на женщину с ребенком, это неправильно. Да, на самом деле, мне было приятно, когда она сказала, что защищенно чувствует, я прям почувствовал себя, знаете, мужчиной, защитником. А потом я понял, про какую защищенность она говорила. Мы с ней как-то лежали, смотрели документалку про жертв домашнего насилия. И она поворачивается и говорит, как хорошо, что я в безопасности. Да, я пытаюсь быть мужественным, это очень сложно на самом деле. Я вот недавно спускался в метро на эскалаторе, и в какой-то момент я подъезжаю к низу эскалатора, еще не успеваю сделать шаг, и меня сзади толкает огромный мужик. Толкает и начинает кричать, ты че так медленно ходишь? И убегает в открытый вагон. И я стою и думаю, сегодня я не стерплю. Сегодня я докажу, что я мужчина. И я забегаю за ним в этот открытый вагон, ну и знаете, так по-мужски ему говорю, мужчина, вы что себе позволяете вообще? У вас совесть есть? И я прям стою, я думаю, я хотел быть мужчиной, со стороны я просто недовольная женщина на рынке оказался, то есть... Не, я бы мог его ударить. У меня просто сумочки в руках не оказалось, то есть я поэтому как-то стерпел. Я понял, что 21 век и до сих пор людям нужно знать, что их могут ударить просто, чтобы быть хорошими людьми. Вы замечали, что самые неприятные люди сидят по огромным затонированным внедорожникам? Ну, из кабриолета в пробке факи никто не показывает. Потому что кабриолет — это машина, которую тебе могут дать подзатыльник, пока ты с закрытой дверью сидишь. Мне кажется, хуже только из мотоциклетной люльки выпендриваться. Ну, там оттуда можно показывать факи только в одном же случае. Если мотоцикл настолько старый, что на люльке остался пулемет. Вот так вот. Так можно попробовать. Я вообще понял, что безопасность очень плохо влияет на людей. Вы замечали, как люди неприятно общаются в интернете? Ну, видели вот эти комментарии, типа «ты ган, сын гаван, я твою...» Вот это все. Это ужасные комментарии. Я их пишу, потому что не могут ничего сделать, понимаете? То есть я в безопасности, могу себе позволить. Реально, людям нужно знать, что их могут ударить. Вы заметили, когда сказали, что детей бить нельзя, дети сразу неприятные стали? Это как-то связано, на мой взгляд, то есть... Просто давайте признаем, что дети в пубертат – это очень агрессивные люди. Это правда очень агрессивные люди. Я поэтому не понимаю родителей, которые с детства куда-то детей на единоборство отдают. Ну, вы его в 5 отдали на бок, 14 он сильнее папы, вы как его воспитывать собираетесь? Вы его ругаете за двойку, он вам двойку прописал. Кому это нужно вообще? А у нас сын курить начал. Мы ничего сделать не можем. Приходится с отцом за сигаретами бегать. Ждем, когда здоровье подорвет уже. Потом будем воспитывать. Сын в следующем году на мастера спорта идет, то есть... Папа разрешение на оружие оформил на всякий случай. Да, у меня просто в школе был вот этот одноклассник, знаете, вот сильный пидорас. Вот кто он был. Сильный пидорас. Вот он был. И в какой-то момент его родители еще и на бокс отдали. Я смотрел и думал, да он и так сильный. Отдайте его еще на бег, плавание и скалолазание, чтобы мы еще и смотаться от него не могли, то есть, чтобы он на любой местность нас догонял вообще. Ну, там как будто родители подумали, ну, он ступенький, то есть, пусть он конкурентов на бюджетные места еще в школе устранит. Сынок, ты вообще в МГУ будешь учиться, то есть, если там охранник слабый попадется. Мне кажется просто, что не должны родители выбирать, что их ребенок уходит на какие-то единоборства. Это должны выбирать не родители, это должны выбирать его одноклассники. Вот Миша хочет на бокс. Класс, голосуем. Класс проголосовал против, Миша следующий год ходит на танцы. Конкретно на хай-хилс, то есть на каблуках этот пи***ц нас не догонит, скорее всего. Все, у меня на этом все, спасибо вам большое, пока!
0: Камеди Радио. Камеди Радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет женский стендап.
1: Встречайте, Саша Муратова.
2: Значит, смотрите, я тут первый раз в жизни ощутила на себе разницу между платной и бесплатной медициной. Кто-то сталкивался похлопать? Короче, мне надо было сделать справку для машины. Я пошла к платному окулисту, стою у него в кабинете, перед этой табличкой, она мне говорит, какая буква? Я говорю, Н. Она говорит, ну не Н. Присмотритесь. Я говорю, мне Н. Она говорит, ну на что похоже? Я говорю, мне на Н. Она говорит, это К. Я говорю, К. Она говорит, видите, у вас отличное зрение? Ну, глупо говорить, что где-то врачи хуже, где-то лучше. Это вообще как повезет, но я поняла, что мы платим за отношения. Я для себя решила, что я теперь раз в неделю буду ездить на такси бизнес-класса. В нормальную погоду, не в пробке, я адекватная, все в порядке. Значит, я так уже несколько раз попробовала, какой вывод я сделала. Значит, как понять, что такси бизнес-класса вам пока не подходит? Это если вы вызвали, оно подъезжает, но рядом с вами не останавливается. Рядом со мной один раз остановился, спросил, это 18-й дом, и дальше поехал. Ну, а я вообще в последнее время что-то стала много читать про деньги, нашла офигенную штуку, называется «Внутренний финансовый потолок». Сейчас объясню, что это значит. У нас у каждого в подсознании есть цифра, выше которой мы не готовы зарабатывать. Если вдруг появляются деньги лишние, они сразу куда-то бесконтрольно тратятся или уходят в черную дыру какую-то. Очень легко объяснить на примере мужчины. Если мужчина вдруг резко начинает зарабатывать выше, чем его внутренний финансовый потолок, он в этот момент обычно сразу женится. Все, проблема решена. Там женщина легко решает этот вопрос. Значит, и в этой статье было написано, что надо делать, надо тренировать свое подсознание, и написано, что надо вести себя так, как будто то, что вы хотите, у вас уже есть. Я теперь не знаю, как хозяйке квартиры объяснить, что ее квартира теперь моя. Не, это правда важная штука. Внутренний финансовый потолок есть почти у всех, у вас у всех, у всех на бесплатном мероприятии. Сейчас смотрите. Смотрите. Просто проведем эксперимент, сейчас поймете, что это значит. Сейчас каждый представьте, что вы выиграли в лотерею 200 миллионов рублей каждый. Представили? Теперь мысленно представьте, на что вы их тратите. Представили? Сейчас похлопайте те, кто решил, что он купит много квартир, в одно будет жить, остальные сдавать. Всегда треть зала. Вот смотрите, есть, видимо, понятие чисто американская мечта, это что-то заработать и дальше это приумножать. Видимо, есть понятие чисто русская мечта, это делать все, что угодно, лишь бы никогда больше не работать. Ну, у нас, правда, ну не все люди готовы к большим деньгам. Я смотрела интервью с женщиной, она выиграла в лотерее 1 000 000 000 рублей. Ее через год спрашивают, что у вас изменилось в жизни. Она говорит, да особо ничего. Мы решили их отложить на черный день.

0: Рядом с ней сидит ее очень грустный муж, говорит, да, она так решила, я с ней полностью согласен. Ну, если бы у меня был муж, он выиграл в лотерею 1 000 000 000 рублей и сказал, мы их откладываем на черный день, я бы овдовела тут же. Ну, мне было бы очень грустно. Это был вообще черный день, все бы черное было. Черная одежда, черный Лексус, за рулем мой черный любовник. У меня траур, не надо меня осуждать. Ну, я вообще сделала невозможное, я бы заплатила Киркорову, он бы пришел во всем черном. Но я уже сейчас стала нормально зарабатывать, и мы, ну, сама себя обеспечиваем, мы со знакомой это обсуждали, она говорит, ты не права, мужчин не привлекают женщины с деньгами. Мужчинам нравятся женщины, которые не могут сами себя содержать. Я думаю, да, я что-то ни разу не видела на улице очередь мужиков рядом с женщинами-бомжами. Ну нет такого, наоборот. Ну, мне кажется, что идеальное отношение, это если в паре оба работают и плюс-минус одинаково зарабатывают. Чтобы у вас единственная причина быть вместе – это любовь. Но мне кажется, нет ничего хуже, если ты не можешь расстаться с человеком, потому что у вас совместная ипотека на 30 лет. Хотя, может быть, я не права. Может быть, совместная ипотека – это вообще залог лучших отношений. Но мне кажется, если вам за что-то надо скидываться 30 лет подряд на что-то, это будет самое честное, как ты себя чувствуешь по утрам. Ну, мне наоборот, я уже сама себя обеспечу, мне не нужен мужчина, который будет за меня делать. В целом, я уже могу себе выбирать любого мужчину по любым критериям. Ну, типа, прикольный. Я уже нашла себе кандидата, мой тренер в зале. Сейчас, смотрите, расскажу про него историю, просто чтобы вы понимали, что он за человек. Вот все шутки про спортсменов, которые есть, это вот прям все про него. У него, ну, знаете, оказался очень маленький словарный запас, а те слова, которые в него поместились, его, видимо, когда-то потрясли, они все перемешались. Значит, у него живет кошка, у меня кот, он ко мне как-то подходит, говорит, слушай, у тебя же кот подрастает, скоро кошку начнет хотеть, ты как вообще планируешь его утилизировать? Я поняла, что он имеет в виду, я говорю, пока не время. Значит, он через неделю ко мне подходит, говорит, слушай, а мы свою кошку все, приватизировали. Я очень хочу, чтобы ему когда-то в наследство досталась квартира от бабушки, ему сказали, ее надо приватизировать, он снимает штаны, говорит, режьте. Ну, я вообще поняла, что у нас с мужчинами очень разный понятийный аппарат, что случайно выяснилось. Просто давайте сейчас сразу узнаем, что за люди, кто считает, что изменять это нормально. Отлично. Так, женщине можно, простить, а ты ему похлопал мужчину, мы вас уничтожили сразу. Тут же. Значит, мы со знакомым разговаривали, он говорит, для мужчин измена – это чисто физиологический процесс. Он говорит, ну как тебе объяснить? Это вот, допустим, ты идешь, видишь огород, видишь, там вишенка растет. Залез в этот огород, съел эту вишенку, вылез обратно, и все, типа, барабану, как там дальше этот огород, что с ним будет? Ну, я не знаю, как вы, я ему желаю, чтобы однажды муж этого огорода выстрелил ему из ружья. Ну, просто... Меня так злит, вы, мужчины, когда про измены начинаете разговаривать, вы сразу все такими литераторами становитесь, сразу какие-то метафоры странные. Кто-то, он вишню в огороде ест, кто-то, я слышала, говорит, поймать рыбку в чужом пруду. Вы что думаете, вы так девушке скажете, она такая, ой, он не а Пришвин. Все, на этом все, спасибо.
1: Слушай все сезоны только на comedyradio.ru.

0: Реклама на Камеди Радио.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Знакомства меняются. Хватит бесконечно листать. Приложение Тиамо работает по-новому. Каждый день 12 профилей, подобранных тебе по психологической совместимости. Меньше поиска, больше шансов найти отношения. Тиамо. Твой персональный подбор.
4: 18+. 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще. А защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на mts.ru. 18+.
5: Зимой всегда кстати. Шины Виатти Нордика 2. Кстати, чувствовать уверенность на дороге. Кстати, делать безопаснее торможение на снегу и на льду. Кстати, когда нужна надежность в условиях российской зимы. Шины Виатти. Всегда кстати.
6: Психолог, который привык решать все разговорами.
7: Ко мне можно с тревожностью.
6: Попадет туда, где нужно отвечать за базар.
8: Я псих, ты врач. Работаем.
6: Владимир Вдовиченков и Денис Власенко в новом комедийном сериале «Вор в законе». Сегодня в 8 вечера на ТНТ.
9: Предприниматель, ты не один. Экспертная поддержка .банка всегда на связи. На вопросы ответит, проблемы решит. А еще бухгалтерия и счет бесплатно. Бизнесу быть .банк.
10: ООО.банк.с. Рук акции по 15 декабря 26-го. Счет на тарифе развития, скидка 100% на 3 месяца. Тариф базовая бухгалтерия 0 на 1 год. Подробности на .com, 18+, реклама.
11: Ребенок заболел. Нам эргоферон, пожалуйста.
12: Эргоферон.
13: Мы всей семьей им лечимся.
11: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
14: Эргоферон сочетает в себе действия сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
15: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
16: У предпринимателя может закончиться рабочий день. Но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
17: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
18: Я наконец-то нашел то, что искал. Интерскол Минимакс. Закрутить крепеж, просверлить дерево или металл – все одним инструментом. Дрели и шуруповерты Интерскол от 2090 рублей в магазинах и на маркетплейсах.
19: ОКЛ Стрит, ОГРН, 1-1-6-7-7-4-6-7-8-0-7-6-1, город Москва.
20: Удачная сегодня рыбалка выдалась.
21: Да, клев тут отличный. Если бы не твой новый внедорожник, не добрались бы.
20: Да, хорош мой KGM Rexton. Это ж легендарный корейский Ssangyong. На раме, с муфтой, классическим автоматом. Все по-честному. Собран в Корее, гарантия 5 лет и официальный сервис. Так что я в нем полностью уверен. Еще и купил выгодно.
21: Машина на года, сразу видно.
20: KGM Rexton. Надежный корейский автомобиль. Подробнее на kgm.ru.
22: Не знаешь, что взять? Немца, китайца или проездной? Лучше прыгай в нашу телегу. В телеграм-канале «Радио Камеди» тебя ждут конкурсы, фотки и видео, которые наш СММщик считает смешными, и другой крутой контент. Такого по радио не услышишь.
23: Камеди Радио и ТНТ представляет Камеди Клаб.
24: Ваня Половинкин.
25: Миу, миу, миу.
26: Смотрите Камеди Клаб.
27: Современная российская женщина прекрасная, умная и несчастная. Ведь вокруг одни бабники, маменькины сынки и манипуляторы. Неужели нет ни одного нормального мужика?

0: есть! Кандидат в мужья Иван Половинкин вернет женщине былое величие. Иван Половинкин сделает женщину снова великой.
1: Встречайте! Холостой, красивый, рост 180 сантиметров, вес неважно. Кандидат в мужья Иван Половинкин!
2: Уважаемые дамы и весь остальной сброд! Сегодня вопрос выбора нормального мужика для женщины стоит очень остро. Поэтому я сегодня официально выдвигаю свою кандидатуру в мужья, чтобы ваш выбор был очевиден. Коротко, в отличие от моего достоинства, расскажу о своей предвыборной программе. Обещаю установить ежегодное отчисление на капитальный ремонт ее тела. Ноготочки, лифтинги, пилинги, шугаринги. Я восстановлю любой ветхий объект. Посмотрите на состояние современной женщины. Сегодня она обездолена, обездайсена, обезайфонена, обезмерседесена. Я увеличу расходы на ЖКХ. ЖКХ – женские кайфушки и хотелки. Спасибо. Да, так и будет. Так и будет. Я официально признаю стрипластику спортом, гадание профессией, рисование по номерам искусством. Я буду поощрять ее зарождение каждой идеи в ее голове. За первую идею 700 тысяч, за вторую идею 900 тысяч, за третью – земельный участок. Не на Дальнем Востоке, а на Ближнем, в Дубае. Да, спасибо. Я гарантирую увеличение расходов на науку. Тарология, нумерология, астрология – все эти великие науки будут мною спонсированы в полном объеме. Моя программа счастливой женщины строится на 6 простых правилах. Цветы, аристократичность, роскошь, искренность, целеустремленность, аффирмации. Сокращенно «царица». Свою женщину я подниму с колен, потом снова поставлю на колени, потом положу на бок, потом посажу сверху, ну а дальше уже как пойдет. Ура! Ура! Я гарантирую, что увеличу ВВП. ВВП «Вайлдберрис» в подъезде. Я обязуюсь вернуть свое тело к границам 1998 года, когда мне было 20 лет. Да, я против расширения своего пуза на восток, на запад, на юг, короче, в любом направлении. Я обещаю ввести материальную компенсацию за следующие мужские преступления. Дышал бесяче. Она приехала, а он ее не встретил. Выражение своего мнения, которого не просили. Я так считаю. Накосячил, в ювелирку похачил. Да. Обратите внимание на плачевное финансовое положение женщин. У некоторых нет денег даже на лифчики. Ходят без лифчиков. Да, я обращаю свой взгляд и на эту проблему. Обращал, обращаю и буду обращать. Я кандидат, который про искренность. Про заботу. Про сека для женщин. Я обращаюсь ко всем своим избирательницам. Не важен возраст. 20-21 год. Не важен вес. 50-55 максимум. Не важен рост. 170-180. Не важно, состоятельная или обеспеченная. Я кандидат для любой женщины в этих параметрах. Голосуй за меня, если ты в этих параметрах. Спасибо! Да, сегодня в этом зале присутствуют представители разных СМИ, газет, журналов, телеканалов. Задавайте свои вопросы, уважаемые журналисты. Да, слушаю вас, да.
3: Журнал для эскортниц «Из рук в руки». Скажите, вы будете говорить своей девушке «посмотрим»?
2: Давайте поглядим, что с этим можно сделать. Следующий вопрос. Да, я вас слушаю.
4: Газета для одиноких женщин «Vibrasha Today». Назовите первые указы, которые вы подпишете сразу, как вступите в должность.
2: Первый указ – я ей не указ. Второй указ – она мне указ. Третий указ – ее слово – приказ. Четвертый указ – забрав в любое время сезона заказ. Спасибо, спасибо. Следующий вопрос, да. Да, слушаю вас.
4: Журнал о счастливых тестях «Тещин язык». Скажите, вы будете изменять жене во сне?
2: Во сне не буду. Все. Спасибо, спасибо огромное. Давайте на этом закроем историю с вопросами. Дорогая моя избирательница, посмотри на меня. Я красив, умен,

0: богат, разве ты не хотела такое себе? Иван Половинкин, такое себе! Спасибо! Спасибо!
1: Радио. Камеди-радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет стендап.
1: Владос Алешин.
2: Так, что, Владос Алешин, зовут меня. Мне не нравится моя фамилия. Объясню почему. У меня есть друг с фамилией Алексеев. Говорит, у тебя нормальная фамилия. Я говорю, у тебя нормальная фамилия, потому что у тебя предок Алексей. А у меня предок Алеша. Понимаете? Это немного две разные вещи. Понимаете? Потому что Алеша, Алексей это всегда князь, герцог, граф. Алеша это бедолага. Понимаете? Вот этот, который бизнес буду мутить. Куплю себе собаку, она будет давать щенят, и я разбогатею. И купил кобеля. Вот это Алеша, понимаете? Вот это Алеша. Да, я думал мамину фамилию взять. Девичью. Но прикол в том, что у мамы девичья фамилия Нос. То есть я бы мог быть Владос Нос. Прикиньте. Двойная фамилия Алеша Нос. Ну тоже такое себе, понимаете? У меня жена, когда узнала, что у мамы девичья фамилия Нос, говорит, о, а давай тебе имя еще в карлик переименуем, чтобы ты был карлик Нос. Я говорю, слышь, что, Наталья Александровна Рак, ты, если мы это делаем, переименовывай имя в Даша, чтобы мы были карлик Нос и Доширак, чтобы мы вместе были вот этой клевой семьей. Да, что, 36 лет мне, наконец-то случилось то, чего я так долго ждал. Наконец-то я начал пользоваться тонометром. Реально, 36 лет. Прикиньте, Месси в 35 лет только стал чемпионом мира по футболу. Макгрегор, 34 года. Сериал про него сняли. Владос Алешин, 36 лет, амбассадор гипертонии. Добрый вечер, здрасте. Реально, меня в метро так накрыло. Я просто еду такой, о, женщина с ребенком, встаем нах... Давай, поднимайся. Поднимай жопу, давай. Давай, ветеран едет, встаем. Встаем. Потому что я не люблю таблетки. Я из таблеток уважаю только активированный уголь. Потому что сразу видно, как он действует на организм. Понимаете? Главное не забыть, что ты его сожрал. Потому что я однажды по синей лавке забыл. Я пачку съел, блин, я с утра с унитаза встаю, такой, это что такое? Это что это? Это что, это теперь в Black Star? Или что это? Но точно не хочу, чтобы мама меня лечила, потому что это страшно всегда. Потому что я что-то болел, мать всегда звонила какой-то подруге, которая, о, у нас у сына так было. Мы мочой все вывели. И мать у меня, отлично. Я говорю, не отлично. Кариес так не выводится, вы с ума сошли. Пахана заболел желудок, эта подруга прописала ему клизму. Поняли, причем не вот эту маленькую, а вот эту огромную, где шланг, где сверху кулер вставляется, вот это. Пахан довольный, что-то голый в все воткнул, ходит по хате лечится, понимаете? Параллельно две пачки сигарет выкуривает. Прикиньте, как это выглядит со стороны. Снизу вода, сверху дым, чисто кальян. Ходил у нас по дому. Радовал нас, блин. Ну, и я еще спокойно, ну, к здоровью, ко всем этим делам отношусь. Жена у меня сильно мнительна, сильно. Я за стол сажусь, она сразу, ты мыл руки. Надо мыть руки. Ты из метро домой всю заразу приносишь. Я когда это слушаю, думаю, а ты как думаешь, я в метро езжу? Чисто езжу по эскалатору, всем вот так пятюни отбиваю, типа, Новослободская, где ваша холера? Погнали! Я просто рос в 90-х, какая гигиена, нахуй. У нас гепатитом на районе по фану болели. У каждого свой был, я отвечаю. Нас и ходило пятеро друзей, АБЦДЕ, нас все называли, мы что-то там тусовались. Потому что нас на школьный субботник отправляли собирать шприцы, понимаете? И мы их собирали. И знаете, что делали? Кидались друг друга. Вот эта игра «Догони меня, сифак». Играли когда-нибудь? Училка там бегает, ребята, что вы делаете? Я только вылечился. Ну, кошмар, я говорю. А, жена мнительная еще в быту, блин. Реально, мы живем в квартире, она всегда зашторивает окна. Всегда. Типа, нас заметят, к нам залезут воры, у нас все украдут. Я говорю, блин, мы живем на 10 этаже. У нас полтора года не работает лифт. Ну, к нам, если воры полезут, мы их услышим по одышке. Еще где-то на третьем. К нам курьеры не всегда доходят. Я отвечаю, как-то курьер пришел, у него гамбургер надкусан. Я говорю, это что такое? Он говорит, братан на пятом привал сделал. Вот так он пришел, понимаете? Но она не успокаивается. Она говорит, у нас все украдут. Я говорю, с чего ты взяла? Она говорит, я как-то ехала в поезде, и у меня там... Украли рюкзак. Я такой, каким образом? Говорит, я ехала в поезде, уснула. Я говорю, так это не украли, это две разные вещи. Две разные вещи. Слушай, как можно уснуть в поезде под этими убогими одеялами? Знаете, в поездах эти одеяла, смесь иголок и опустошения, которые нахрен не согревающие, а травмоопасные. Вот эти, в которые ты, если завернешься, ты, скорее всего, сдохнешь от статического электричества, которое они вырабатывают. Что я как-то ехал в поезде, бабка под этим одеялом два раза перевернулась, и молния нахрен убила, понимаете?
1: Спасибо большое, дамы и господа, всего доброго, пока.
0: Слушай Камеди Радио, смотри на ТНТ.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет стендап.
1: Сергей Зорик.
2: Сейчас хотели ввести налог на отсутствие детей. Я подумал, если государство вмешивается, надо уже давать семью от государства. Мне кажется, ну, есть же дальневосточный гектар. Может, если какая-то дальневосточная семья для Сереги найдется. Мне в целом не принципиально, в каком субъекте РФ орка прокачивать в Варкрафте. Можем поехать. Да, так что я не знаю. Я просто не знаю, как... Я вот без отношений. Я не знаю, как знакомиться в Москве с девчонкой. Мне кажется, я здесь не очень вписываюсь в женское видение современного мужчины. Я видел в интернете видео, где девчонки на Патриках говорят, сколько я должен зарабатывать денег. Ну, я бы больше суммы называл. Какая разница, сколько вы думаете, правильно? Там такие цифры. Я слушаю, ну, я, честно говоря, тоже бы очень хотел, чтобы мне столько денег платили. Мне кажется, с этими видосами надо на собеседование приходить, на работу устраиваться. Сколько хотите зарабатывать? Вот, как женщина сказала, мне столько надо, оказывается. Средняя по рынку 3 миллиона в месяц, если вы не знали. Да, не знаю, сложно. Я еще 30 лет мне, я знакомиться, я вообще не понимаю, где сейчас. Раньше хотя бы бары, клубы были. Сейчас это все уже поздно, это ночь уже. Ну, 10 вечера, куда я поеду? Я уже в это время с мытыми ногами мультики смотрю. Вы что, куда мы 10 вечера? И тоже вот эти ночные клубы, я никогда не понимал вот этого кайфа. Я прихожу туда, вот это все девчонки нарядились. Я хочу всех, меня не хочет никто. Зачем? Кому это надо? Что это за отдых? Как мне познакомиться там с кем-то? Там всегда темно и громко. Вот так я вплыву, вот так. Ай, ай, ай, ай. Вот так стою. Я ее не видел, не слышал. О чем мы будем разговаривать с человеком? Сексом поедем заниматься? Вы что, я незнакомый человек, я ее не знаю. Это быстрый секс, это не для меня. Сильно быстро, по-моему, я не знаю. Нет доверия. И в такие моменты я очень тревожно. Я контролирую ее оргазм и спрос на такси. Я такой весь, все, сейчас. Сейчас поедем, Серег, не волнуйся. Вы же еще спать остаетесь, девчонки. Зачем вы спать остаетесь? Сидим потом, трезвые чай пьем. Чужой человек у меня на кухне сидит. Какие у тебя планы на день? Да я не должно. Езжай домой, я тебя не знаю. Зачем? Ночевать останусь. Уже хочется как мать сказать. У тебя что, своего дома нет? Что ты спать легла? Вы где-то живете вы, девчонки? Или вы просто респавнитесь в золотом яблоке и оттуда шуруете жизнь жить? Спать осталось. Я не знаю. Сильно близко мне это все. Так что да, я не знаю эти все... У меня со школы трудности в общении с противоположным полом. Я вот это помню. Переходный возраст, класс 7. Так странно работает природа, что я еще ребенок, она уже в тетку взорвалась в какой-то момент. Была у вас эта одноклассница, которая первая в школу сиськи принесла. Как странно. Третий размер сисек и пенал у человека. Это зачем? Не знаю. Несправедливо, да, природа. Несправедливо, потому что есть же девчонки, которые до сих пор ждут свои сиськи со школы. Ей уже 30 лет, но она такая, сейчас на Новый год бумажку сожгу, может быть, как-то, давай, Дед Мороз, давай! Да, так что да, я не знаю, я уже все, нет у меня сил. Но вот это общение, даже если начинается общение, я уже эмоциональный сильно парень для этого, я вот это не могу, когда... переписки, у меня уже нет сил переписываться с женщинами. Я парень чувствительный, и я не могу, когда у меня уже чувства, а у нее я не знаю, есть чувства или нет. Я там в этом телеграме, как собака под дверью, сижу, жду, когда же хозяйка придет, кость мне вот эту кинет. А у тебя как? Ой, радость какая, хозяйка пришла. Все, я кружочки записал, стикеры в штаны написал на радостях. Хозяйка дома, как здорово. Нах, мне это надо, в 30 лет сижу там, унижаюсь.
1: Куда запятую? Не подумает, что я идиот. Ой-ой-ой.
2: Все, спасибо за внимание. Любите женщин. Пока.
0: Камеди Радио. Камеди Радио.

0: SG Energy – значит настоящий друг.
1: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
2: SsangYong теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Torres с выгодой до 1 600 000 рублей. KGM – надежные корейские автомобили.
3: Указано максимальное время с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 апреля 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
4: Психолог, который привык решать все разговорами.
5: Ко мне можно с тревожностью.
4: Попадет туда, где нужно отвечать за базар.
6: Я псих, ты врач. Работаем.
4: Владимир Вдовиченков и Денис Власенко в новом комедийном сериале «Вор в загоне». Сегодня в 8 вечера на ТНТ.
7: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М-70» с умными помощниками водителя и «Москвич М-90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 10 и 11 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение.
8: Подробности на официальном сайте «Москвич-М.ру».
9: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС – лидер технологий.

0: Согласно анализу ООО Джейсон & Партнерс Консалтинг 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
1: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам. В этом весь ты. И в этом весь ты. Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
2: Камеди Радио.

0: Камеди Радио. Камеди Радио.
1: Добрый день, таксисты! Здравствуйте, работники офисов! Привет, домохозяйкам! Поклон депутатам, баклан мореходам, капкан лесорубам, эквек хлебопекам! Всем привет, ребята! Это, на минуточку, главное развлечение страны Каламбурятии – Казибота-шоу!
2: Категория 16+.
3: Добрый вечер всем, кто ровно в эту секунду включил Камеди Радио. Вы сделали абсолютно правильный выбор, потому что попали на лучшее шоу страны. Это Казибота. Александр Пичуев лично.
4: Здравствуйте, друзья. Маленькая муха залетела к вам в эфир. Жужжит, но так ненавязчиво. Приятно что-то вам рассказывать своими маленькими крылышками и потирая лапки перед тем, как рассказать классную шутку. Это муха Святослав.
3: Стремительная пчела, которая своим жалом колотит по пульту, дабы высечь из него лучшую музыку в мире. Это Андрей Ромашка.
4: И вяло ползет куда-то в сторону рубрик «Наш червяк Виталик». Вот такая команда насекомых.
3: Была бы у нас лопата, было бы у нас два редактора. Так, ну что у нас впереди? Две новости, естественно, вам расскажет Александр Пичуев. Потом Александр Пичуев ретируется из студии, потому что появится потомственная средневидящая бабка Пичуешна. Прикиньте, вот однофамильцы фактически. Ну а потом поиграем. С вами будет у нас забава под названием «Вам регионы». Тут будет хорошая возможность отхватить небольшой сувенирчик от Comedy Radio и Казибота Шоу в частности. Начинаем передачу!
0: Камеди Радио и ТНТ представляет Камеди Клаб.
5: В кабинете начальника производства.
6: Оксана Леонидовна! Слушайте, закажите мне, пожалуйста, столик в доме рыбака. Что-то я барабульку захотел сегодня попробовать, ага. Нет, вашу барабульку я не хочу. Я тоже про рыбу, а вы про что?
7: Вызывали.
6: Да, Витя, вызывал. Слушай, я сегодня иду наверх с докладом. Что у нас там? Выполнили план. Ведь что в нашей с тобой работе, Витя, самое главное?
7: Чтобы палец не оторвало.
6: Нет, это в твоей, Витя. У меня как палец может пострадать, а? Что я, очень сильно буду лайкать посты губернатора, что ли? Ну, глупости заговоришь, Витя. Цифры, Витя. В этом году мы должны были сделать 1 миллион тракторов. Ну, давай говори, Витя, сколько мы сделали?
7: 4.
6: Чего 4? 4 миллиона?
7: Нет, всего 4.
6: Всего 4? Как твоих пальцев на руке?
7: Ну да, 4.

0: вышло, Витя!
1: Да это я просто злую кошку в детстве кормил.
0: Да я не про палец твой, Витя! Почему тракторов 4? Где 999 тысяч и еще дохренища тракторов?
1: Да как я их сделаю? У меня комплектующих нет, у меня металла нет, у меня станки поломались!
0: Ой-ой-ой-ой-ой! Ой-ой-ой, так, 4. Да 4! Витя, а до миллиона не добьем? Ну или сколько в идеале за час тракторов будет, а?
1: Ну, если прям в идеале, то, ну, я думаю, так же 4 останется. Если не поломается никакой.
0: Так, Витя, они хотя бы из отечественных материалов.
1: Ну, конечно, из отечественных. Только отечество не наше. Зато у нас название есть классное. Добрыня.
0: Что за название такое всратое? Кто у нас это покупать будет? Колхозники какие-то.
1: Вообще-то мы трактора для колхозников делаем.
0: А, да? Так, значит, наверх со мной пойдешь, Витя, понял? Тем более ты в каске, что ты по башке будешь получать.
2: Виолеточка, милочка, освободи мне сегодня вечерочек, пожалуйста, и забронируй столик в самом шикарном ресторане. Значит, закажи мне 20 устриц дальневосточных, ну и к устрицам белье себе сексуальное закажи, да. Все, давай, до вечера. О! Явились, не запылились.
0: Здравствуйте.
2: Здравствуйте, здравствуйте. Ну, вы в курсе, что мне сегодня нужно наверх с докладом идти? Так что я надеюсь, вы меня порадуете результатами за год. Потому что в нашей работе главное что?
0: Цифры.
2: Это в твоей работе главное цифры, дурик. В моей работе главное, чтобы не посадили. Потому что если посадят меня, то посадят и... И вас! Вас тоже посадят, это вот. Так что давайте, рассказывайте, сколько вы там тракторов сделали за год?
0: 500.
2: 500 тысяч? Так мало?
0: Че, даже 500 тысяч мало?
2: Конечно, мало, это ж половина от всего плана. Ой, как плохо, плохо.
1: Но это же лучше, чем 4.
2: В смысле?
0: Ну, их могло быть 4, а их 500 тысяч. Согласитесь, лучше.
2: Ясен лучше. Если бы вы мне тут сказали 4, я бы прямо здесь вам головы пооткусал.
1: Получается, хорошо, что не сказали 4.
2: Но они хотя бы из отечественных деталей.
0: Да, на 100% из отечественных деталей.
2: Отечество наше?
0: Ну, не совсем ваше, Давид Лазаревич. Но наше.
2: Ну и рассказывайте, когда эти 500 тысяч тракторов смогут в поле выйти?
1: Ну, скажем так, первые 4 уже завтра.
2: Ладно, название придумали?
0: Ну, у нас есть такой, знаете, пробный вариант. Добрыня.
2: Классное название!
0: Правда?
2: Потрясающе!
0: Я придумал! А главное, Витя говорит, колхозное название какое-то. А я говорю, мы с колхозником-то это и делаем. Ну, правда же?
2: А я откуда знаю, для кого мы их делаем? Короче, иду выше на доклад. А вы что стоите? Со мной пойдете, поняли?
3: Так, ну давай, столик в мишленовском ресторане закажи. Ну, пока он еще мишленовский, да. Ну и себе вечерок освободи. Все, до встречи, Марсель. Давид Лазаревич, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Вас я и жду.
2: Здравствуйте.
3: А вы все пришли?
2: Да.
3: Небось, за премией, да? Хвастаться будете, хвалиться. Ну, давайте, ведь что в нашей профессии самое главное?
2: Чтобы не посадили?
3: Нет. Цифры? Ну нет же.
1: Чтобы палец не оторвало.
3: Нет. В нашей профессии главное, чтобы россиянам нравилось.
1: Никогда бы не догадался.
3: Ладно, ладно, ладно. Не томите. Мне скоро идти наверх с докладом. Рассказывайте, какие успехи за год. Надеюсь, вы сделали все, на что государство выделило миллиард.
2: 1 миллиард рублей? Не 500 миллионов?
0: 500 миллионов? Не 100?
1: На это деньги выделялись?
3: Так, подождите.

0: Давайте так, сколько сделано тракторов? Только говорите мне правду в глаза! Не обманывайте!
1: Правду?
0: Да!
2: 1 500 000
3: 4
0: 1 500 000 4?
1: Да.
0: Так это же... Это очень плохо!
1: Плохо? Почему да? плохо?
0: Так нам столько не надо! Нам выделяли, чтобы мы сделали 1 000 000 тракторов, а вы сделали 1 500 000 4! Значит, в следующий раз нам заплатят в 1.5 раза меньше, правильно?
2: Правильно.
0: И что делать? Не, ну, допустим, я 4 трактора заберу себе на дачу. А с остальными что делать, а? Вот как сделать так, чтобы 500 000 в секунду исчезли, а?
1: Это я беру на себя. Считайте, их уже нет.
0: Нет, нет, так не делается. Кто виноват? Кто перевыполнил план, а?
1: Кто виноват, а?
2: Кто, блин, виноват, а?
3: Вы что, охренели, что ли? Либо вы ему правду говорите, либо я сам.
0: Стоп, какую правду? Ну-ка, обрадуйте меня, скажите, что тракторов меньше.
3: Я вас сейчас так обрадую, как вас Марсель ни разу не радовал. Их 4! Всего 4, как пальцев у меня на руке. 4, ни больше, ни меньше. И там на них написано по-английски «Добрыня». 4 всего. Тут, оказывается, такие бабки на них выделяли. А мне из этих бабок только резиночки доставались. Еще хорошо, что пригодились, мы из них ремни ГРМ делали. Только, пожалуйста, если вы пойдете наверх, вы им, пожалуйста, скажите правду. Не засыте. Прошу вас, не засыте. Потому что я засал. Трактора на самом деле 2! И то мне это зам так сказал. Может, их вообще нет?
0: Ой-ой-ой. Интересная ситуация. Тебя как звать?
3: Витя Тарасов.
0: Знаешь что, Витя Тарасов? Спасибо тебе. Спасибо, что сказал правду. Вот пример честности и порядочности. Ну-ка, пойдемте все со мной наверх.
4: Добрый вечер. В эфире новости и сразу главным событиям. Скандал в аграрном секторе набирает обороты. Троим фигурантам громкого уголовного дела о краже 1 000 000 тракторов «Добрыня», к сожалению, удалось покинуть страну. Но сегодня правоохранителями был задержан глава и идейный лидер этой преступной группировки, сотрудник тракторного завода Виктор Тарасов. Он пытался сбежать от правоохранителей на единственном сделанном тракторе «Добрыня», но тот сломался уже на выезде с завода. В следующем выпуске смотрите эксклюзивное интервью с только что назначенным начальником комитета тракторного хозяйства Марселем Усовым. Будем следить за развитием событий.
5: Слушай Камеди Радио, смотри на ТНТ.

0: Камеди Радио.
1: О, оставь, оставь.
2: Так, Виталич, я вижу, у тебя в руках газета, твои пальцы черны от типографской краски, еще не высохшей на ее листах.
3: Ты помнишь этот запах газетный, да?
2: Да. Я когда ехал в институт, я, как правило, покупал где-нибудь, знаешь, возле электрички газету и приезжал в институт уже с черными пальцами. Я читал вот либо «Спорт-экспресс», либо «Советский спорт», вот они обе очень пачкали руки.
3: Ну, ты газету сначала читал, а потом как-то по-другому использовал?
2: Делал шапку, да, конечно. Если ты об этом. Давай к новостям.
4: Казибота шоу на Камеди Радио.
3: Святослав.
2: Да.
3: Немного к тебе циферок с утра. Какого утра,
2: господи? С какого утра? В 17:10, да.
3: 35% мужиков доверяют ИИ написать первое сообщение в дейтинге.
2: То есть сами не в состоянии, да, сформулировать?
3: Да, ну, знаешь, иногда трудно вот начинать без всего. Нужна
2: синдром чистого листа.
3: Опора какая-то,
2: да,
3: нужна,
2: да,
3: сразу.
2: Да, за с чего от чего-то оттолкнуться.
3: Афиша рассказывает. Да, россияне все чаще используют нейросети как советчиков в отношениях и даже доверяют им вести переписку. При этом женщины чаще обсуждают с ИИ личную жизнь, а мужчины охотнее делегируют ему непосредственное общение с потенциальным партнером.
2: То есть они вообще в этой схеме не участвуют?
3: Да.
2: Типа, все, вот чат-бот, я туда промпты забил, с Ленкой разговариваешь теперь ты.
3: Мужик пишет, что написать девушке? Напиши там, ты красивая. Угу. И девушка видит, так, он написал, что я красивая.
2: Что ответить?
3: Что ответить? А что
2: и
3: это
2: дальше
3: значит?
2: Чат-боты как-то между собой общаются.
3: О личной жизни с ИИ уже говорили 35% женщин, 26% мужчин. Ты говорил о личной жизни?
2: Честно говоря, нет. Я вот использую ИИ исключительно как инструмент рабочий.
3: Регулярно делают 18% женщин, 12% мужчин. И еще 30% женщин и 36% мужчин пока не проводили обсуждение с нейросетью, но хотели бы.
2: А, то есть все-таки есть такое желание, просто пока руки не дошли.
3: А где мы в этой вот выборке?
2: Саш, вот отсутствуем, понимаешь? Мы проводили опрос, судя по всему.
3: Вот. А женщины чаще просят именно оценить поступок или сообщение. Видишь, ничто. Что ответить? А что он имел в виду?
2: Да они не понимают.
3: Не понимают.
2: Ну вот ИИ, когда пишет ИИ, всегда видно. Вот сейчас же нейрослопом завалены все соцсети. И ты реально, ты включаешь какой-нибудь видос или ролик, начинаешь читать описание и сразу бросаешь. Ну уже вот это вот искусственное. Угу. У них есть определенные вот формы, которыми они пользуются. И они все одинаковые. Это утро. И там вот когда через точку, знаешь, вот бесконечно. Это восторг. Это счастье. Думаешь, все, понятно, спасибо. Люди так не разговаривают, так не пишут такие. Еще когда они полушутки пытаются писать. И вот описывать то, что было в ролике, например. Ужасно это, ребят. Ну, используйте ИИ как-то более аккуратно. Очень раздражает.
3: Так, мужчины чаще обращаются перед первым свиданием к искусственному интеллекту, сообщают 31%. И каждый пятый разбирается нейросетью ссору или расставание.
2: То есть они вообще, вот люди, разучились анализировать собственные поступки, поступки, да, других людей.
3: Не доверяют себе, видимо.
2: Да, что означало то или иное действие человека, они сами не могут,
3: да,
2: считать.
3: Да, конечно. Ты, дубина, нафига жил всю жизнь вот до этого момента для того, чтобы обратиться к искусственному интеллекту?
2: Да.
3: У него откуда столько жизненного опыта?
2: Ну это вот как сейчас, например, вот у тебя отрубается навигатор, все, ты в городе пропал. Это же бумажных карт, у тебя нет дороги, никто не запоминает. Маршрут от дома до работы еще худо-бедно люди помнят. Все остальное. И вот скоро, наверное, то же самое будет с личным общением. То есть вот мы встретились с тобой, и вот у тебя сел телефон, и ты не в состоянии начать беседу.
3: Поздоровайтесь. Здравствуйте.
2: И все, и вы просто сидите, понимаешь? Да. Ну, к сожалению, это вот когда ты мозги на аутсорс переводишь, это вот беда.
3: И вот мужчины готовы доверить нейросети переписку, а 35% просили написать первое сообщение потенциальному партнеру. Разобрать входящее сообщение перед ответом просили 45% женщин, 39% мужчин. А придумать ответ целиком 40% и 36% ну, соответственно.
2: Практически каждый второй, третий. Люди, да, просто... А зачем вообще в этом уравнении вы нужны тогда? От вас какая тогда вообще польза? Какой толк?
3: Задачи давать.

0: Чисто давать задачи, да.
1: Но смотри, 38% женщин и 32% мужчин спрашивали ИИ, стоит ли вообще начинать отношения с конкретным человеком. То есть сейчас ИИ это как раньше гадалки.
2: Гороскоп, гадалки.
1: Гороскоп,
2: да.
1: Вот они к этим функциям пришли, понимаешь? Будет ли у меня второй шанс после расставания? Спрашивали 20% женщин и почти столько же мужчин.
2: Слушай,
1: классно.
2: Мы настолько тупое человечество стало, да, что используют искусство, интеллект вот в таких примитивных целях.
1: Да. Ну вот мы живем уже с тобой в идиократии. Поздравляем!
3: Камеди Радио. Камеди Радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет стендап.
1: Денис Че!
2: Да, у меня сильнейший, в первую очередь, психологический блок на тренажерку, если честно. Туда приходишь, тебе говорят, ну, результат вы увидите через полгода. А я дело в том, что в 23-м году много юаней купил по 20. Они через полгода стоили 8. А еще через полгода 6. Теперь сильно не люблю все, что через полгода. Я говорю, не знаю, какой-то оперативной сильно мне в зале мотивации не хватает. Но не могу себе объяснить в моменте, зачем мне поднимать сейчас эту штангу. Она нормально лежит на своем месте. Никому не мешает.

0: Если ее надо куда-то перетащить, очевидно, это надо делать вдвоем, я говорю. Не знаю, какого-то оздоровительного эффекта тоже я как-то не чувствую. Наоборот, что-то кружится башка, все тело ломит. Больше похоже на то, что тебя отметелили, если честно. У меня полно, кстати, знакомых, друзей, коллег ходят в зал, часто от них слышу после тренировки, такая приятная вообще усталость у меня. Я думаю, это не усталость приятная, это просто тело радуется, что вы выжили как-то. Это... Приятная усталость — это что-то из разряда увлекательная кома. Это такое, я говорю, даже после секса усталость неприятная. Я так лежу, у меня в висках стучит. Думаю, живут же люди без секса как-то. Ну, я не лодырь, в смысле, я не боюсь устать там где-то когда-то, если это вынужденная мера. Все, я вот просто даже первую неделю после зарплаты, ну, я от будильника проснуться не могу, потому что у меня организм отказывается понимать, зачем ему принимать вертикальное положение сейчас. Я оплатил счета. Ну, я забил холодильник едой. Че надо? Ну, как сапиенс, я понимаю, чтобы потом тоже было. Но как хому, я думаю, потом будет потом. Ну, я в моменте. Я говорю, я думаю, что вот эта пирамида потребностей Маслоу знаменитая, она неверна все-таки, там ее надо дописать просто, там есть, там написано все что угодно, и про потребность в успехе, и в уважении, и в реализации, хоть бы слово они написали про потребность хотя бы иногда не делать. Вообще, я очень остро ощущаю ее. Желательно, чтобы мне в это время никто не думал, что я охрешу. Это тоже важно, как бы. Не знаю. Да, и надо сказать, конечно, что физическая культура, как явление, она, конечно, имеет смысл и появилась чисто в мегаполисе, потому что, ну, в деревне физическая жизнь. Там никто по утрам не бегает. Если кто-то бежит, значит, скотина отвязалась. Я говорю... Или мамай пришел с набегом, там, я не знаю. Все. Слушайте, у меня бабушке на сегодняшний день 94 года. Она вот сюда. И она всю жизнь стройная, как лань. Я вот не видел, чтобы она делала зарядку. Потому что она вставала в 5 утра и делала дела. Доила, поила, кормила, топила что-то. Потом после этого еще шла еще пешком строить коммунизм. Все, ребят, спасибо, вы потрясающая публика. Во, ура!
1: Слушай все сезоны только на comedyradio.ru.

0: Камеди Радио.
1: Ну что ж, в нашей студии под ваши аплодисменты появляется та самая женщина, благодаря которой искусственный интеллект пока еще не в состоянии заменить все человеческие функции. Ведь так как она трактует сны, никакая программа еще не умеет.
2: Сон в кукуруку.
3: Здравствуй. Че, зурел, что ли?
1: Нет, я репетирую крик Тарзана. Думаю, вдруг позовут в постановку, а я не подготовлен.
3: Ты ошалел. Куда тебя позову? Как у тебя Тарзана играть?
1: Хочу играть Тарзана.
3: С диабетом?
1: Почему Тарзана? Нет, обычного Тарзана.
3: Нет.
1: Могу Нарзана играть еще.
3: О, это как?
1: Газы.
3: Это
1: у меня отличные.
3: Лучшая роль.
1: Что, как дела, бабуль?
3: Ой, да прекрасно,
1: как
3: все, Святослав.
1: Осень у вас
3: все
1: проходит.
3: Хорошо, все, малина укрыла. Значит, кабачки засолила. Авокады все окучены у нас. Манго подкормлены на зиму. Все отлично, все хорошо. Вот с маракуйей не знаю, что делать.
1: А у вас такой сразу во всех климатических зонах участок, да?
3: Да, у меня же ферма под замком.
1: Хорошо, будем с этим разбираться, присылайте видосы. Давайте к снам перейдем. Много сновидений вам понаписали. Хочется, чтобы вы начали трактовать. Крокодилы во сне.
3: О.
1: А?
3: А что, крокодил, дил-дил там плывет? А,
1: там плывет и снится. Плыву я, пишет нам слушательница, посреди реки на каком-то бревне. И тут на меня бросается крокодил. Я понимаю, что их много, надо уходить. Но из-за своей медлительности не успеваю отскочить от второго крокодила, который кинулся на меня. И на моменте, когда он кидается мне в бедро, я просыпаюсь. К чему, дальше такая протокольная формулировка, может сниться данный сон?
3: Ты знаешь...
1: Крокодилы нападают.
3: Вообще, крокодил не очень хороший вестник сна.
1: Ну, как будто он и в жизни, если встретится, не очень хороший вестник.
3: Да, крокодил говорит о том, что что-то затаенное наконец-то обрело силу и хочет на тебя каким-то образом напасть, принести тебе неприятности.
1: Угу.
3: Потому что если вот вспомнить, как мы представляем себе крокодила, это что-то зеленое, вонючее, холодное, лежит и ждет. Похоже, конечно, на одного из моих друзей.
1: Да, людей таких я тоже знаю.
3: Да, но чаще всего это опасность, которая таится где-то. В темной мутной воде. То есть, возможно, ты не разобрался в ситуации, посеял зерно какого-то раздора, может быть, что-то сделал неправильно и не решил эту проблему. И вот эта проблема в виде крокодила, который пришел к тебе во сне, созрела до того момента, чтобы напасть на тебя. То есть ты профукал. Профукал тот момент, когда зарождается вокруг тебя сплетня, может быть, какая-то, разговоры, судачили, может быть, за твоей спиной.
1: Пересуды шли.
3: Пересуды, да, да, да. Именно так.
1: Ну, интересно.
3: Поэтому надо готовиться к тому, что сейчас...
1: Надо быть аккуратным.
3: Сейчас, да. Возможно, даже какие-то друзья могут повести себя как холодные хищники и наброситься на тебя.
1: То есть опасный сон.
3: Опасный. Ну, если, знаешь, вот от такого серьезного толкования перейти к старине Фрейду, который все сводил к одному...
1: Куда же нам без Фрейда?
3: То образ вот этого здорового, мощного, зеленого, напряженного крокодила, это как раз аналогия с мужским, так сказать... Понимаешь, да?
1: Нет, нет, не понимаю. С мужским достоинством, эго, с мужским...
3: Достоинством. Но не в том смысле. В плане физического достоинства.
1: Физическое достоинство. Да. Понятно. Мускулы.
3: Да, ладно, мускул, давай следующий выход.
1: Хорошо, да, я вот просто, знаете, я с этими полунамеками не очень. Добрый день. Во сне я купала кота в ванной.
3: Вся кота?
1: Кота.
3: Не киску мыла.
1: Вы имеете в виду самку кота?
3: Конечно.
1: Вся шерсть вылезла.
3: Ух ты!
1: Кот не кричал, а так, покрикивал. Ай! Ух ты! Стал лысым котом. Пишет в скобках для неразбирающихся. Есть такая порода кошек без шерсти. И спрятался он в шкаф. К чему сон?
3: Ух ты, боже,
1: ты мой. Отмыл кота до кожи.
3: Слушай, ну, смотри. Возможно, во сне... Вообще, если кошечку моют с хорошими, так сказать, мыслями,

0: Так.
1: То это все нормально. Ты хочешь очиститься сам.
0: Угу.
1: Вот. Ну, а если ты все-таки кота трешь до того самого состояния, что у него шкура красная уже и волос нет, то, возможно, ты где-то очень испачкалась и хочешь от этого оттереться.
0: Репутацию обелить, да? Свою кошачью.
1: Угу.
0: Ну, хорошо. Будем разбираться со следующими сновидениями после небольшого антракта.
2: Реклама на Камеди Радио. Сервис 5 звезд – это когда понимают с первого звука. Бесплатная диагностика ходовой в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 октября. Подробности на fit.fitauto.ru.
3: Вы владелец бизнеса.
4: А значит, работаете за...
5: Троих.
6: Четверых.
7: Пятерых не хотите?
3: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
8: Празднуем день рождения Рив Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Рив Гош.
9: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
10: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это Авито Авто.
11: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
12: Ты на новом авто. Поздравляю. Что за модель? Доволен? Это KGM Torres. Бывший Санъёнг. В Корее сделан. Автомат, полный привод. На дачу ездим, путешествуем. Полет отличный. Удобно, надежно, безопасно. И гарантия 5 лет. Дает уверенность всей семье. И купил выгодно.
13: И мне пора обновиться. Но на что? Кругом новые марки. Рекомендуешь?
12: Конечно.
14: Пап, а можно я цвет выберу?
13: Можно.
12: KGM Torres. Надежный корейский автомобиль. Подробнее на kgm.ru.
15: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
16: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
17: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на шоп.
18: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liqui-moly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui-Moly.
19: Осенью погода любит преподносить сюрпризы.
0: А мы к ним готовы. Fun Day – яркая, удобная, современная верхняя одежда для любой осенней погоды.
19: Fun Day – для всей семьи.
0: И по доступной цене. Куртки от 2999 рублей.
11: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, молоко «Село Зеленое» 3,2%, 950 миллилитров, 89 рублей. С 1 по 14 октября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
9: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС – лидер технологий.
2: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5G.
7: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. И столько поводов отправиться в путь за новыми впечатлениями. Что может быть прекраснее? «Лада Гранта» от 780 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
4: Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
13: Камеди Радио и ТНТ представляет женский стендап.
19: Встречайте, Лилия Игоревна Аверина.
8: Что, недавно видео со мной выложили на страничке женского стендапа. Я зашла в комментарии, там какой-то мужик написал: «Пусть она лучше расскажет про свою большую жопу». Ну, я расстроилась сначала. А потом думаю, а может, он не хотел меня обидеть? Может, ему реально интересно?
5: Ну, как с такой жопой жить? Там обычная ледянка подходит или какая-то другая нужна? Мужчины, ну вы что такие нечуткие, а? Вот женщины стараются друг друга как-то поддерживать, потому что ему тут же какая-то женщина

0: в комментариях ответила: «Да нормальная у нее с лицом, что?» Я думаю, да, наверное, не надо за меня заступаться. Но я действительно поправилась, это все из-за брака. Мы с мужем перестали как-то двигаться, заниматься спортом. Мы недавно были на море, там был теннисный корт. Я уговорила его со мной поиграть. Мы так упахались. Ну, мы оба мокрые, красные. Дошли до этого корта. На нас аниматор смотрит и такой: ракеток нет. Я думаю, спасибо. Ну, возможно, эта ложь спасла нам жизнь. Реально, мы не занимаемся спортом, мы больше за лайфхаки. Вот муж недавно купил виброплатформу, написано 20 минут на ней, сжигает столько же калорий, сколько и при беге. Ни хрена не столько же, ты просто стоишь, трясешься, как желе, такой же жирный, еще и укачало. Но я мужа не осуждаю, я сама за все эти приколы, чтобы худеть, ничего для этого не делать. Я как-то купила чай для похудения, не похудела, просто узнала, зачем на станциях метро туалеты стоят. Реально, любовь, она тебя расслабляет, потому что если человек тебя любит, он принимает тебя любым. Ну, я смотрела шоу, я вешу 300 килограмм, кто-то еще видел? Блин, у нее же всегда кто-то есть, реально, всегда стоит мужчина, который бегает есть за едой. Этот мужчина, который ее долго добивался, потому что всегда мечтал покорить гору. Ну, мне кажется, он после первого секса ей в складку флаг воткнул, типа: «Здесь был Николай». Что, у меня в браке обнаружилась проблема, муж думает, что у него золотые руки. Поясню, да. У нас недавно сломался смеситель в ванной. Очень плохо текла вода из крана. Муж сам все починил. Сейчас отлично идет вода, но из стены. Ну, есть чувство, что если мужчина делает что-то по дому, он не делает это добросовестно. Ну, он помыл пол, затопил соседей. Постирал белье, теперь все розовое. Помыл окно, и теперь ты вдова. Так, что, у меня есть подруга, она недавно на работе получила производственную травму. Прикиньте, перекурила кальян в офисе. Ну, она работает айтишником в крутом офисе, у них есть кальянные, видеоигры, массажист. Ну, я в шоке, потому что айтишники, которые у нас в офисе работают, ну, у них, по-моему, даже света нет. Ну, ты к ним заглядываешь, там тебе голос из темноты: «Перезагрузи». Думаешь, ну не работает, и ладно. Ну, я туда не пойду. Там же так воняет, как будто они в микроволновке разогрели и съели кого-то из коллег. Я не была в крутых офисах, я их только в новостях видела. Там обычно залетает ОМОН, всех скручивают. Бухгалтер не успевает себе в рот бумагу запихивать, ей помогают, с другой стороны тоже пихают. Все, она уже не человек, она пиньята. Что, у меня еще такая проблема, у меня грудь 5-го размера. Это только звучит прикольно, на самом деле это тяжело, неудобно, не надо этому хлопать. Ну, я тоже хочу видеть еду на тарелке. Просто, смотрите, я поправляюсь, она становится еще больше. Я худею, она ниже. У меня в 5-м классе уже грудь была больше, чем у классухи. Ну, ко мне только школьная повариха с пониманием относилась. Она такая: у меня тоже с этого начиналось, да. Сейчас уже 12-й. Иногда пюрешку накладывала, ими немножко в тарелку залезала. Помните вот эти волны на пюре? Это не отложки. А, что еще, знаете, говорят, с такой грудью рожать надо, ты ими всех выкормишь. Ну, а нет такого, что от размера груди зависит качество молока, да? Что у тех, у кого первый, там на безлактозном. Или какая-то женщина с большой грудью прям весь двор выкормила. И кошечек, и собачек, и кофикс у нее закупается. Ну, реально, бесит бестактность некоторых людей. Я недавно познакомилась с сестрой своего мужа. Она работает в клинике пластической хирургии. Мы что-то разговаривали, она в какой-то момент на меня смотрит, такая: «О, а ты не хочешь сделать подтяжку груди?» Ну, это так неожиданно было. Ну, не было такого, что я как-то резко повернулась, шлепнула ее по лицу, там, разлила ее просека. Нет, нифига, просто не хочешь сделать подтяжку груди? Я думаю, нет, я подожду, когда они еще больше обвиснут, и забью тебя ими нахуй. Все, у меня на этом все, спасибо.
1: Слушай Камеди Радио, смотри на ТНТ.

0: Камеди радио. Бабка Пичуешна, потомственная средневидящая, все еще в нашей студии. Мы продолжаем с ней общаться.
1: Сон в кукуруку.
2: Ой, Святослав, и снова здравствуй. Здравствуй, дорогой. Здравствуйте, слушатели. Надеюсь, что осень у вас вот и не хрустят суставы на погоду, на изменение ветра и температуры до влажности. Все хорошо. И спится вам изумительно. Проснулись с улыбочкой. Сон сами себе рассказали. Запомнили его как следует. Потом да. Бабке Пичуешне принесли.
0: Ну, вот,
2: а я уж расскажу.
0: Да, вы знаете, так у нас вот и поступают. Так и поступают наши слушатели. Присылают свои замечательные сновидения, а мы с ними разбираемся. Так, давайте вот к такому перейдем письму. Очень короткому. К чему снятся пельмени?
2: Какие?
0: Уральские.
2: О, все.
0: Рожков, Соколов, Брикоткин,
2: срочно
0: Ксения
2: надо...
0: Корнева. Я всех перечислю.
2: Писать каламбуры.
0: Срочно нужно, да?
2: Да. Но вообще пельмени, это, знаешь, такой архетип домашнего уюта и тепла.
0: Угу.
2: Чего-то такого, знаешь, воспоминания из детства, когда лепили пельмени с семьей.
0: Да, все в муке.
2: В муке.
0: Пельмень в руке.
2: Вот, потом настало другое время, понимаешь? Пельмень стал уже признаком такой студенческой жизни.
0: Угу.
2: Тогда уже было останкинские, вот это в пачке картонные купить, которые
0: да,
2: безвкусные.
0: Прямоугольные.
2: Прямоугольные, которые слипались.
0: Да, где отличие мяса, теста и картона нет.
2: Можно варить сразу в пачке в картонной было. Да, но все равно из детства остаются вот эти теплые воспоминания о семейности какой-то, о семейном очаге и тепле, которого тебе, возможно, не хватает. Может быть, в этом плане тебе снятся пельмени.
0: Возможно, возможно,
2: может, ты,
0: да.
2: говоришь, свою студенческую жизнь вспоминаешь теми самыми слипшимися пельменями.
0: Угу.
2: А возможно...
0: Такие откаты назад немножечко, да, к своей юности.
2: Знаешь,
0: бурной.
2: Даже здесь у старины Фрейда нет вот такого лобового
0: чтобы
2: трактования
0: у Фрейда не было
2: сна.
0: Трактования пельменей.
2: Нет, пельмени есть, но, говорю, такого жесткого трактования нет.
0: Угу.
2: Он говорит о том, что тебе хочется тепла и уюта, и тактильного контакта со своей половинкой. Не хватает тебе вот этого теплого, хорошего. И здесь пельмень, так как мясо внутри, это символ зарождения новой жизни. То есть, возможно, ты думаешь о том, чтобы обзавестись семьей и оставить след после себя в виде не только вот этой пачки от пельменей, которую ты выбросил, но и деток, которые будут вспоминать тебя добрым словом, когда ты помрешь.
0: Я как-то не ожидал такого выверта из этой мысли, но хорошо. Кстати, вот вы говорили о взгляде в прошлое, вот как раз такой сон. Снится одноклассник, с которым ничего никогда не связывало. Но он снится мне вот уже 25 лет. Каждый год, раза три точно. Что за смысл в этих снах? То есть в жизни не общались, а во снах он у нее купил место. И регулярно там появляется.
2: Слушай, ну здесь, как мы говорим, если один человек тебе снится, значит, ты чувствуешь перед ним какую-то свою вину.
0: Что-то было. Может быть, память это вытеснила, да, даже? Возможно.
2: Возможно, да. И ты уже даже не вспомнишь, и он, может быть, не вспомнишь, а тебе что-то прям вот, что-то не дает тебе спать.
0: Свербит. Пирожок у него стащило со стакана граненого в столовой.

0: во время большой перемены.
1: Да.
0: Конкретный.
1: Короче,
0: вот
1: здесь,
0: такая вот вещь.
1: Возможно, самое лучшее будет с ним встретиться и просто поговорить. Может быть, он даже не вспомнит, чем ты его обидел, а может быть, даже и тебя не вспомнит.
0: Как говорят психологи, надо...

0: временах прошлого, да?
1: Да, да, может быть, тебе не хватает вот этой легкости и безответственности. Угу. Когда ты не сделал домашку, поругали тебя.
0: Да и ладно.
1: Да и ладно, все. А сейчас, если ты не сделал чего-то, поругают тебя и выгонят, черт твою мать, на улицу.
0: И нечем тебе будет платить по счетам.
1: Да. А возможно,
0: да, у ох, этого сколько одноклассника трактовок у сна. Да,
1: была какая-то черта.
0: Запоминающаяся,
1: яркая. Яркая, да. И, может быть, ты, встретив человека в жизни, вспоминаешь сразу того, своего одноклассника, который был такой же.
0: Параллели проводишь.
1: Параллели, такие, да, потому что голова наша настолько примитивно устроена, что нам нужно сравнить то, что мы видим, с тем, что уже видели раньше.
0: Ну да, да, мы же ищем какие-то референсы для того, чтобы было за что зацепиться.
1: Это вот ваша программа уникальная, знаешь, вот ее слушаешь и понимаешь, что, ну, такой чуши больше никто сказать не сможет.
0: Абсолютно верно. Да. Но это в хорошем смысле.
1: Да, конечно.
0: Потому что в плохом смысле чушь-то полно.
1: У вас прекрасная программа.
0: Спасибо большое. Спасибо за это.
1: Ой, целую вас.
0: Не надо нас
1: двоих вас целовать.
0: Да не надо нас ни одного, ни двоих целовать. Всего вам доброго. Это была бабка Пичуешна.
1: Пока. Камеди Радио.

0: А вот и пришел тот самый чарующий момент, Александр Витальевич, когда мы с тобой будем разыгрывать небольшой сувенир от Кази Бот Шоу и Камеди Радио меж нашими прекрасными слушателями.
1: Мэр Уха Сусеки лично пообещал 2000 динар за головы, потому что слишком смелые они стали в рубрике «Вам, регионы».
2: Рубрика «Вам, регионы» — это интерактивная игра. Интерактивный интерактив, если быть точнее уж тогда в тавтологии.
0: Это очень точно.
2: Мы рассказываем несколько новостей про регион или город. Сегодня это город России. А вы, если хотите побороться за приз, можете угадать, что это за город. И на 917-505-1001, это наш телеграм-канал.
0: Абсолютно верно.
2: Присылайте свою версию, как город это называется.
0: Если ваше правильное сообщение, ну, у вас, может быть, интуиция не подведет, или вы гуглили, или вы сами из этого города,

0: Нам не важно. Если ваше правильное сообщение придет по счету
1: 13.
0: 13-м.
1: Чертенок номер 13. Помнишь мультик?
0: Хороший был мультик. Да. Дома должен сидеть старый черт, а не шляться черт знает где. Помнишь, там были?
1: Да.
0: Хорошо, что его пока никто не переснял. Так вот, вы станете чемпионом этой игры. Итак, поехали. Новость номер 1 из данного города. Там завершилась реконструкция участка набережной Пруда. Такая милая новость. При этом доступ на набережную еще закрыт, что связывают с необходимостью проведения ряда процедур.
1: Ну, то надо, мы же с тобой не понимаем.
0: Укалывание, ну, не знаем каких. Требуется завершить приемку объекта, оформить его передачу городу и получить все предусмотренные законом разрешения. Без выполнения этих требований вон с набережной нельзя. Эксплуатация невозможна, вопрос безопасности, правового порядка. Ну, как бы все понятно. Но приятно, что скоро на этом пруду можно будет уже погулять.
1: Да, зимой как раз, когда все это будет в снегу.
0: Да, отлично будет. Есть в этом городе черный пруд.
1: А также город на название которого мы угадываем, там высадили папоротники, ирисы и лилейники.
0: Опять же, к зиме.
1: Да, все к зиме. В роще появились новые зеленые насаждения. И все растения влаголюбивые, поэтому их высадили с учетом особенностей разных зон парка. Озеленение стало частью обновления рощи. Угу. Всего планируют высадить более 600 деревьев кустарников. Уже появилась спирея, пузыреплодник. Какие прикольные названия, да?
0: Пузыреплодник клево звучит.
1: Можжевельник и дерен белый.
0: Дерен.
1: Да. После завершения также появится спортивная детская площадка, зона для тихого отдыха и центральная аллея с павильонами. Везет, ребята, кто живет в этом городе.
0: Ну, хорошо. Смотри, и пруд реконструировали, и вон пузыреплодник растет.
1: Я, кстати, когда отправлялся на мероприятие в этот город...
0: Ты бывал там?
1: Да, бывал. Мне сказали: Александр, а почему, что такое радостное? Вы знаете, что количество, процент суицида самый высокий вот вообще по этому региону и в этом городе? Знаешь, мне так, чтобы я не радовался.
0: Ну да, но вот, скажи, у меня в планах-то в целом и не было. Я думал, что мероприятие пройдет неплохо.
1: Я для другого веревку беру. Конкурс.
0: У меня там интерактивы всякие. Так, и еще одна позитивная новость из этого города. Там промышленное производство выросло аж на 8%. Круто, круто. По итогам января-августа индекс промышленного производства составил 107,8 к аналогичному периоду прошлого года. И среди регионов округа по этому показателю он занял второе место.
1: Молодцы,
0: а
1: ребята.
0: А первое место у него, как Саша говорил, но не будем повторять. Наибольший рост отмечен в обрабатывающем секторе – 19,2%. Добыча полезных ископаемых, там снижение, к сожалению, на 5,1%. Все выкопали.
1: Лопаты не завезли новые.
0: Да, а в электрогазы и пароснабжении аж на 19,7% рост. А? Ага, класс, класс.
1: Хорошо, все.
0: В общем, вот такие новости. Там высадили папоротники, там реконструировали набережную Пруда, и там промышленное производство растет. Угадывайте. Тебе понравился город? Я тоже там был.
1: Да.
0: Я тоже там был.
1: Понравился городочек.
0: Угу. Ну вот теперь, если вы поняли, о чем идет речь, в принципе, это подходит почти под любой город. Сегодня такие сложные достаточно у нас новости. Ничего конкретного практически нет, но я думаю, что наши проницательные слушатели точно найдут правильный ответ. 917-505-101 наш телеграм.
2: Реклама на Камеди Радио.

0: Торабика капучино. Возьми с собой кофе, как в кофейне. Это Торабика
1: капучино. 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис «Защитник» доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на mts.ru. 18+.

0: таких расчетливых.
1: Заберите карту «Апельсин» на кассе «Пятерочка» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-Банк» 12+.
2: Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Torres с выгодой до

0: 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
1: Возможно, максимальное время с учетом всех действующих специальных предложений не является офертой. Предложение действует до 31 октября 2026 года. Подробнее на kgm.ru и в официальных дилерах.
2: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
3: Да. Саша, осталось каких-то 60 секунд. И снова ржака. Подожди чуть-чуть, Саш.
4: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности. Российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
5: Если у вас другая проблема, геморрой, на помощь приходит Винарус. Винарус действует на симптомы геморроя изнутри, способствуя уменьшению венозного застоя. Винарус – сила двух компонентов против геморроя. Имеются противопоказания, необходимо ознакомиться с инструкцией.
6: Оплачивайте международные счета для бизнеса выгодно. Переводите валюту партнерам за рубеж с комиссией от 0,3%. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк» 16+.
7: Камеди радио. Камеди радио.
8: Казибота шоу. Глаза боятся, а уши слушают.
9: Категория 16+.
10: Ну, хеллоу всем, ребята! Здравствуйте, здравствуйте! Это Казибот Шоу на Камеди Радио, ваша самая-самая-самая любимая передача. Александра Пичуева, давайте все поприветствуем. Очень классный ведущий, мы его прям любим, обожаем, уважаем, умножаем.
11: Кумир миллиардов, жених миллионов, Святослав Савченко. Вот он здесь, лучший ведущий планеты.
10: Это я, а тут еще и мега-диджей, называется он Андрей Ромашко, человек, который изобрел музыку.
11: И парень, у которого самый громкий будильник, но он его все равно не слышит, наш редактор Виталик Вязовцев.
10: Так, ну что, перед тем, как я расскажу, какие у нас планы на второй час, давай подведем итоги игры «Вам регионы». Где реконструировали пруд? Где высадили папоротники? Где промышленное производство выросло? Все это Ижевск.
11: Тут что, аплодисменты
10: ждал,
11: должны быть,
10: я
11: да?
10: Я ждал какую-то сумасшедшую реакцию.
11: Нет, вау, не ничего будет. Себе, вот это да! Ладно. Мы поздравляем наших слушателей, которые ответили правильно. Вы все большие молодцы. Но один большой молодец у нас есть, который 13-м прислал правильное сообщение. Номер телефона у него заканчивается на 8262. Мы тебя поздравляем.
10: Поздравляем,
11: ура,
10: респект.
11: Ура. И двигаемся дальше. Нас ждут товароведьмы.
10: Товароведьмы нас ждут. И еще путешествие нас с тобой ждет. Называется эта рубрика «Нокдаун Шифтер». И сегодня очередное интересное место увидим вместе с вами.
7: Камеди Радио и ТНТ представляет Камеди Клаб.
12: Музыкальные силы камеди. Зураб Матуа, Дмитрий Сорокин и Андрей Аверин.
11: Друзья, сейчас мы вам покажем экспериментальный номер, своего рода музыкальный стендап. Мы с ребятами музыканты смотрим на мир с точки зрения музыки. И нам кажется, что все, люди, профессии, события, учреждения и так далее, это различные жанры музыки. У всего на свете есть свой определенный музыкальный вайб. Сейчас мы вам это продемонстрируем под ваши аплодисменты. Музыкальный стендап, поехали! Ну и начнем, пожалуй, с бабушек на лавочке у подъезда. Это всегда четко, информативно. Я бы даже сказал, там максимум информации в единицу времени. Поэтому бабушки на лавочке — это всегда рэп. Ай, что-то спина варит, просто мы сейчас...

0: Идем дальше. Многофункциональный центр. МФЦ. МФЦ – это всегда лаконично и официально, как в Minimal Techno. Нет. Нет. Нет. Берите талон.
1: Где снилс? Вижу. Идите в другое окно.
2: Где справка? Вижу. Идите в другое окно.
0: Где фото, паспорт, чеки? Вижу. Идите в другое окно.
1: Вижу, собрали все документы. Идите в другое окно.
2: Идите.
1: Вижу.
2: Где? В другое.
1: Вижу.
2: Не... Где форма 9?
1: Талон был 118.
0: Ой, вижу, собрали все документы.
2: Обед!
0: 14.00.
2: Обед.
0: Мое любимое соседи. Наши любимые соседи — это всегда шум, гам. Поэтому нам кажется, что это энергичная, сумасшедшая музыка. Например, в стиле Горана Бреговича. Соседи — это балканский фолк. Поехали! С днем рождения!
3: Не виноват!
0: Тетя Таня приехала! Вова, где дрель? Вова!

0: трубе! Идем дальше. Деликатная тема. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения. А сильно пьяный мужчина – это, конечно же, блюз.
1: Я вот ментовки, что-то домой пошел, дверь не могу. И вот тут в подъезде лежу, зайти с ним не могу. И он такой, я писать хочу, я не терпеть не могу, я писать хочу. Все, не хочу.
0: Это блюз, настоящий блюз. Идем дальше. Человек, который хочет стать депутатом. Короче, кандидат в депутаты – это всегда советская песня.
2: Здесь дорогу проложу, здесь деревья посажу, тут пост...

0: все построю я!
1: Это же человек спустя 3 года. Даже стиль называть не будем, сейчас вы все поймете.
2: Заметает снегом белая тайга, и холодные ветра уносят грусть. Я грехи с души не смою никогда. Бес попутал, ох, не скоро я вернусь.
1: А теперь погорячее. Женщина во время интима. Это всегда что-то томное, чувственное, и нам кажется, что это музыка в стиле группы «Энигма». Я вся горю.

ароматный гель, шампунь из роз, бальзам для губ, для тела крем. Но вот и я, ты что, уснул? Я завелась, я вся горю.

0: все. Давай потом.
1: Ну, а мужчина во время интима – это, конечно же, частушки.
2: Вот она твоя рука, вот она моя нога. Опа, опа, раз, два, три. Все, я на балкон курить.
1: А теперь давайте окунемся в музыкальный вайб доставщиков еды. Доставщики, они всегда суетятся, они всегда на электросамокатах, поэтому это электрохаус. Алло.
3: Алло, какой адрес?
1: Мещанская, 3.
3: Шлиманская, 7.
1: Мещанская, 3.
3: Мещанская, 8.
1: Мещанская, 3.
3: Мясницкая, 9.
1: Мещанская, 3.
3: Брат, по-русски говори.
1: Мещанская, 3.
3: Мещанская, 6.
1: Мещанская, 3.
3: А, понял. Мичуринский, 16.
1: Слушайте музыку, она принесет нам счастье. Зураб Матуа, Дмитрий Сексов.

0: Камеди Радио. Взяли бы вас так за щучки и биво.
1: Ну что ж, пришло время открывать 27 тысяч вкладок у нас с тобой в телефоне и в ноутбуке для того, чтобы посмотреть, какие же товары сегодня попадутся нам в рубрике «Товароведьмы».
2: Забыл купить шерстяные носки? Твой зонт унес птеродактиль? Не переживай, ведь у тебя есть витамины эфира. Козебота шоу для здоровых ушей.
3: Расскажем про различные необычные, ненужные чаще всего товары, да, которые продаются на барахолках. И вот, например, соломинки продаются в Уфе.
1: Соломинки в Уфе.
3: Да. Это трубочки для питья, возможно, каких-то соков, потому что они небольшой длины.
1: Угу.
3: Помнишь, вот на соке сбоку трубочка была?
1: Да, да, да, да. Но она еще, как правило, была с гофрой такой,
3: да,
1: маленькой.
3: Да, очень часто ее сложно было оторвать. Угу. Когда ты отрывал, она гнулась, и потом сложно было проткнуть вот эту,
1: да,
3: фольгу,
1: все которая очень закрывала. Все очень плохо работала схема эта. Вся, да.
3: Вот примерно такие, только, по-моему, без гофрированной части,
1: да,
3: продаются.
1: Просто коротенькие.
3: А целая коробка отдам за килограмм яблок.
1: Вот просто ежик написал.
3: Ежик же не ест яблоки.
1: Не ест яблоки, уж тем более не носит на иголках. Но молва людская. И молоко им нельзя, кстати, которые тоже говорят, что вот типа везде показывают, в мультиках и в книжках.
3: А почему? У нас даже вопрос такой от Фомина был про
1: почему еж яблоко носил на спине? Мой, не помню. А помнишь, была такая реклама: при всем богатстве выбора другой альтернативы нет. НПО альтернатива. И там графический еж носил яблоко на спине. И откуда ты сейчас это подгрузил в голову, вспомнил? Нет, не помню?
3: Нет.
1: Лихие 90-е. Была такая история. Как я это вообще разблокировал у себя сейчас. У тебя есть кило яблок с дачи?
3: Есть.
1: Вот, ты можешь поменять на другое ненужное.
3: Да, не, ну, почему? Яблоки я хотя бы выкину без зазрения совести. Органика, она, ну, перегниет.
1: Да. И вырастут еще яблоки. Ты их снова закопаешь, опять перегниет. Круговорот яблок.
3: Ну короче, в этом году яблоки нормальные у нас.
1: В смысле, по вкусу?
3: Или... И по вкусу нормальные, да. И их не пожрали вороны, не все червяки их съели, не все не погнили из-за какого-то холодного тумана, который там может выпасть. Столько напасти.
1: Ну да, у тебя же в Лондоне дача.
3: На бедные яблочки.
1: Да, а что ты с ними делаешь? Как ты их используешь?
3: Я жду, пока они прогниют в холодильничке, и выкидываю потихонечку.
1: А, ну это такая дача у тебя. Не зря время тратишь на
3: ней. Вообще, я стараюсь ее брать, вот, яблоко с утра в машину положить, забыть про него какое-то время. И уже потом выкинуть.
1: То есть, а цель креативно сгноить яблоки,
3: да,
1: в различных жизненных ситуациях. Ну, я тоже, честно, сомневаюсь, что кому-то понадобятся соломинки, но вот человек их сохранил любовно, может, вы их для каких поделок и используете. А вот мега-кринжовая статуэтка. Волк из дерева в Воронеже за 15 тысяч рублей. Предлагаю вашему вниманию уникальное изделие ручной работы, фигурка, выполненная в единственном экземпляре. Короче, чтобы вы понимали, это как бы не волк просто животное, это волк-байкер. То есть он стоит, у него как бы джинсовка, не джинсовка, только кожанка, кожаные штаны, ботинки и волчья башка. Mm-hmm. То есть такой, как призрачный гонщик, представьте себе, только вместо Николаса Кейджа головы, голова волка. Причем волк такой, как слегка удивленный. Ёлки-моталки. Немножко назад откинулся, как будто цены увидел на зайчатину. Каждый элемент выполнен с высокой точностью и вниманием к деталям. Он выполнен неплохо, но выглядит это в целом жутко.
3: Да, странно. Очень не соответствует. И почему-то он стоит еще как будто на аллее славы на чьей-то звезде.
1: Да, и там написано «ЮВ». Юлианна Викторовна. Непонятно, вот что это со статуэткой, кому она может пригодиться. Но как бы пропорции не очень соблюдены, морда странноватая. Вот вроде все хорошо, да, сделано?
3: Да.
1: Только это... все равно страшно.
3: Знаешь, вот смотришь на скульптуру, когда получается, да вроде легко же, да, похоже.
1: Да, а когда ты видишь, как это сложно, когда ты видишь тысячу не получившихся...
3: Да, и что за инициалы?
1: Непонятно. Ну вот кому-то не понадобилось кому-то.
3: А, кому-то подарили. Это Юрий Вальцев.
1: Может быть, да.
3: Или Юрий Вагарин.
1: Огалдеть, он говорит. Ну, короче, 15 тысяч рублей человек хочет за эту уникальную статуэтку. Понимаю, что 15 тысяч – деньги хорошие, но вряд ли он их получит. Скоро вернемся.
0: Камеди Радио.

0: my heart.
1: Камеди Радио и ТНТ представляет стендап.
2: Руслан Мухаметов!
3: Так, меня зовут Руслан Мухаметов, мне, значит, 36 лет. Физически чувствую себя очень хорошо. Я могу спокойно пробежать дистанцию 10 километров. Но из-за того, что мне 36 лет, я всю эту дистанцию буду бежать и про себя думать, а нахрена тебе надо, Русь? Да, я понял, что взрослеть на самом деле не так страшно, как некоторые люди рассказывают. Единственное, все, что нужно, это вот принять нового себя. Я вот вроде, знаете, хочу тусоваться, но до часу. Потому что мне утром еще мочу сдавать. С возрастом вообще же сильно меняется отношение к этим всем тусовкам, да? У вас было такое, что вас приглашают на вечеринку, и вы представляете, как вам там невесело? Да? Когда ты спрашиваешь, а кто будет, тебе говорят, кто придет, такой, я занят. Я новую ортопедическую подушку купил, ребят, давайте, расслабьтесь-то. У меня еще матрас классный есть, вы с чем соревнуетесь вообще, да? Потому что туда, на эти тусовки, если идти, то там пить надо, да? А мы все с вами понимаем, что со временем отношения с алкоголем сложнее становятся, да? Буквально два лишних глотка, и вот он, я сижу, Байден, включите Лепса, мне грустно. Я сейчас вообще стараюсь не употреблять алкоголь, потому что я боюсь, что я превращусь в этого дальнего напряжного родственника, о котором предупреждают, что он будет. Знаете, когда свадьба 200 человек, и все 200 человек обзванивают и говорят, дядя Витя будет. Вы, главное, ему в глаза не смотрите. Если туалет занят, значит, дядя Витя спит. Я долго думал, почему так происходит, и понял, что просто с возрастом рациональное мышление начинает побеждать куражное настроение. Мне, если сейчас какая-нибудь девушка напишет, приезжая сегодня одна, то в первую очередь я открою Яндекс.Пробки. Если там 10 баллов, то я такой, я не могу, тут все красное, у меня эти дни, ну... Да, но взрослая жизнь, на самом деле, кайф, знаете, в какой момент? Когда деньги начинают появляться. Да-да, с деньгами это вообще же праздник, да, не жить. Свидание с деньгами, это что за удовольствие, да? Не вот эти 20-летние свидания, когда у вас бюджет мероприятия 702 рубля. Когда тебе нужно поместиться в этот бюджет, да, и покормить ее что-то, и на такси домой отвезти. Когда ты ее туда отвез, обратно уже пешочком возвращаешься, да? Я теперь понимаю, откуда берутся вот эти мужики, которые между городами вдоль трассы идут. Я еще понял, что счет, когда на свидание приносят, то его всегда нужно вот это оплачивать, не глядя. Даже боковым зрением на него не смотреть. Вот это. Ты четко в глаза и в этот момент смотришь. У тебя кредитка как меч, продолжение руки. Ну, король Артур в здании. Два движения. Бам-бам. Чтобы она обалдела от этого жеста. Чтобы она сидела такая. Ничего себе, что за тип передо мной? Откуда у него столько бонусов? Спасибо, да? Еще и корону мне подарил. Мама мия, что за вечер, да? Да, я не знаю, вот это свидание, конечно, прикольная штука. Мне нравится, нравится. Единственное, мне не нравится, знаете, когда некоторые девушки на первом свидании начинают про бывших рассказывать. Не все, но некоторые. Знаете, когда они такие, а я до тебя с арабским шейхом встречалась, а сейчас хочу попробовать нечто новое, нищету. Да? Я был на одном свидании, там девушка, она мне решила показать своего бывшего. Я смотрю, там кто-то из викингов. Рагнар. Я думаю, а что у нас со вкусом на мужчин? Как ты после этого на меня переключилась? Как будто она такая, ну этот бьет меня, этому я могу вломить. И она еще добавляет, он до сих пор хочет меня вернуть. Я думаю, так он тебя вернет. Я ничего не сделаю. Ну, если захочет, он и меня вернет. Ну, я бы хотел защищать свою вторую половинку, как и любой мужчина в этом

0: зале, но могу, походу, от людей, которые меньше меня. Хасбик, не проблема. Ну, у меня московские друзья, они мне говорят, так ты это, купи перцовый баллончик. Ну это же еще хуже. Это же вообще не брутально. Как вы себе это представляете, что я такой, Наташа, отойди. Сейчас я их проучу. Пшик-пшик. И против ветра лупанул. И стою потом, Наташа, беги! И скажи, куда мне бежать? Всем спасибо большое, ребят. Пока.
1: Слушай все сезоны, то только на comedyradio.ru.

0: Камеди-радио. Камеди-радио.
1: Полетели дальше. Это рубрика «Товары ведьмы». Мы с Пичаем в этой рубрике бродим по различным интернет-барахолкам и выясняем, что же народ там пытается такого продать, а возможно, это вам и нужно.
2: Забыл купить шерстяные носки? Твой зонт унес птеродактиль? Не переживай, ведь у тебя есть витамины эфира. Казимота шоу для здоровых ушей.
3: Ребятки, еще есть нужные товары. Ну, как нужные?
1: Ну, не нужные, ну, не на нужные, самом деле, скажем, да.
3: Честно. Декоративные деревья для сада. Такое объявление, но на картинке здесь
1: вообще
3: почему-то...
1: Вообще не декоративные деревья.
3: На

0: резанные пеньки сосны, по-моему.
1: Ну да.
0: Тем более дырявые и трухлявые. В Ставрополе за 500 рубчиков продаются.
1: Название телешоу.
0: Непонятно.
1: С пожилыми артистами. Так, и что с ними?
0: Дырявые и трухлявые?
1: Извините, пожалуйста.
0: Для творчества, дизайна, интерьера и хобби.
1: Вот не когда... подходит. Туда не забыли дописать в конце.
0: Не хватило бумаги. Когда не знаешь, как продать, да, пишешь для творчества и дизайна. Типа, вы придумайте, для чего это надо. Мне не понадобилось, поэтому я продаю.
1: У меня фантазии не хватило, чтобы это как-то использовать. Возможно, у вас получится.
0: А может, и хватило фантазии, но их, правда, как их еще использовать, кроме как дрова?
1: Угу. Ну, это чисто вот каминное развлечение. Только сжечь. Даже не в камин, в камин они не влезут. Просто большое кострище развести на Ивана Купалу и прыгать через него. Вот это подходит. Потому что, ну, творчество тут... Такое творчество можно найти на любом газоне в городе, когда начинают срезать старые деревья. И вот их еще не вывезли. Вот примерно такое творчество там и лежит. Но вдруг вы человек, которого зовут Папа Карло, и вы хотите быстренько себе соорудить деревянного сына, вот забирайте. Если нет, то вот, наверное, лот, который, возможно, заинтересует Пичуя. Потому что он любит... Ну, вы сейчас сами поймете, что он любит. Тут шахматы, рюмки в Краснодаре. А шахматы Пичуй не любит. Вот и думаете, о чем я говорил. За 1400 рублей всего-навсего. Проведи время с друзьями интересно, пишут нам в объявлении. Шахматы, ну, либо шашки. Ну, как угодно можно использовать. Ну, либо Counter-Strike. Для настоящих мужчин в подарок любимому мужу или любовнику. Тут написано. Если любовник у вас лютый алкаш, то, пожалуйста, берите.
0: Да представляешь, как лютый алкаш будет в шахматы играть, когда рука дрожит у тебя, вот
1: да.
0: Синдром, это как он там называется?
1: Ну, тремор. Когда тремор, у него да, начинается тремор. Все. Не, с алкашом нельзя играть в дженгу. Вот в шахматы еще
0: более. Можно, если хочешь выигрывать все время.
1: Шахматы, ну они как, по сути, это как бы просто рюмки, на которые нанесены изображения фигур. Достаточно убогая штука. Надо признать.
0: Да, да.
1: По дизайну. Ну, а и хотят всего 1400. Вот побил ты дома все рюмки. Некуда наплескать себе чайку. Вот берешь и вперед поехал.
0: Ну, может, может. Слушай, я же сейчас был в Индии, а да. Индия — это родина, на которой возникли шахматы. Угу. И там у них есть целое направление создания именно фигурок шахматных, шахматных досок. Такую в подарок вручить, это типа круто считается. Угу, угу. Ну, и стоят они, соответственно, немалых денежек.
1: Ну, это все ручная работа, да?
0: Да, да, да. Да. Я красиво. Не беру... Там все драгоценные камни, которых тоже много, кстати, на территории Индии оказалось.
1: А, там, а у них же есть, да, у них же есть, да, да. Дебирс же там разрабатывает трубки.
0: Англичане не все выкопали перед тем, как профукать страну.
1: Профукали страну, кричали англичане, когда
0: да, отплывали. Да, и сейчас там ну, реально много магазинов. Причем есть магазин, в котором продаются сари за 2 рубля,
1: ага.
0: А рядом шахматы за 50 тысяч.
1: Ну вот.
0: Думаю, вот соседние палатки. Там как-то не разбирают, отдельных бутиков не имеется.
1: А ты, кстати, вот из своих путешествий, ты же много сейчас по съемкам ездил, что-нибудь привозишь? Какие-нибудь сувениры? Не, ничего?
0: Ты знаешь, он, это одинаковый мусор везде. Он отличается прям чуть-чуть.
1: Да,
0: если что-то стоящее, оно уже других денег стоит.
1: Ну да, с годами как-то понимаешь, что куда бы ты ни поехал, надо просто идти в хорошие магазины и покупать что-то приличное.
0: А так одинаковое все. Вот эти слоны деревянные, они везде продаются. Даже там, где не водятся.
1: Я тут проводил инвентаризацию в офисе вот у себя и посмотрел, думаю, ну тут много чего можно в студию привезти. Какие-то бокалы.
0: Давай я заеду за тобой, привезем.
1: Да, надо прям собрать вот здесь каких-то инсталляций понаставить. Потому что у нас тут есть теперь куда это все ставить. Будем украшать студию. Но не тем, что мы рассказываем в рубрике «Товароведьмы».
2: Реклама на Камеди Радио.
3: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
4: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
5: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
6: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
7: X5 Клуб сделал любимые категории персональными. Выбирайте из того, что реально любите, в приложении «Пятерочки» и «Перекрестках», и получайте до 30% кэшбэка. X5 Клуб. Выгодно именно вам.
8: Реклама. ПАО «Корпоративный центр».

0: X5. Город Москва. ОГРН 124-770-046-39-11. Порядок участия в программе лояльности, условия начисления и списания баллов, информация о дополнительных привилегиях для участников определены в правилах программ лояльности X5 Club на сайте x5club.ru. 12+.
1: Удачная сегодня рыбалка выдалась.
2: Да, клев тут отличный. Если бы не твой новый внедорожник, не добрались бы.
1: Да, хорош мой KGM Rexton. Это ж легендарный корейский Ssangyong на раме с муфтой, классическим автоматом. Все по-честному. Собран в Корее, гарантия 5 лет и официальный сервис. Так что я в нем полностью уверен. Еще и купил выгодно.
2: Машина на года, сразу видно.
3: KGM Rexton. Надежный корейский автомобиль. Подробнее на kgm.ru.
4: Вы владелец бизнеса.
5: А значит, работаете за...
6: Троих.
7: Четверых.
8: Пятерых не хотите?
4: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
9: Первое правило Хавей LF7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавей LF7 от 2 999 000 рублей.
10: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум Технопьюс. Указана максимально рекомендованная цена при продаже автомобиля Хавей LF7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Хавей LF7 на сайте Хавей.ру. 12+.
11: За спасибо я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
12: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк Онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы Спасибо Сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН 111-774-668-98-40. 0+.
13: Сервис 5 звезд – это когда все под контролем. Бесплатная диагностика ходовой в автосервисах «Фит-сервис».
14: Акция действует до 31 октября. Подробности на free.fitauto.ru.
15: А в «Гиперленте» цены на минимум. Средство для удаления жира «Грасс Азелит» 600 мл – 169 рублей 99 копеек с 8 по 14 октября 2026 года. В «Гиперленте».
16: Кроме ленты «Эконом».
15: Цены на минимум, выгода на максимум.
17: В «Ленте».
18: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам. В этом весь ты. И в этом весь ты. Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
19: Камеди Радио и ТНТ представляет. Стендап.
20: Андрей Атлас! Я вообще заметил, что в Москве, если заводят домашних животных, в первую очередь заботятся об их экзотичности. Знаете, надо что-то экзотичное, красивое что-то купить. Я просто из деревни родом, у нас по-другому все было. Если ты в деревне заводил животное, оно, любое домашнее животное выполняло какой-то функционал, понимаете? Ну, типа там, кот ловил мышей, собака охраняла дом, корова давала молоко, свинья давала мясо, коза давала, когда никто в деревне не дает. Там все были как-то, всегда, выполняли какие-то дела свои. А сейчас в Москве, даже если берут какое-то животное с функционалом, это странно выглядит. Серьезно, у меня есть знакомый, у него квартира большая в центре города, и он себе купил тибетского мастифа, щенка. 7 тысяч евро стоит, кто не знает. Как он мне сказал, он очень хороший охранник. Сколько раз ходил мимо, ни разу не видел, чтобы он сканворды разгадывал, знаете, там сумки досматривал, кассиршам клеился. Но действительно оказался хороший охранник, чего греха таить, действительно. Потому что, когда моему знакомому вскрыли квартиру, ничего не взяли вообще. Потому что вынесли мастифа, 7 тысяч евро, ну вы что? Он просто лежит, ничего не делает. Просто вот так раз... Очень хороший охранник, очень хороший. У меня просто, я боюсь заводить домашних животных, у меня жена очень любит животных, понимаете? Эта любовь, она какая-то, слишком нежная. Я тоже люблю животных, но меня по-другому воспитывали. Когда жена росла, и они с родителями смотрели какой-нибудь фильм, типа «Хатико», знаете, где собачка умирает, ей на этой сцене закрывали глаза, типа «не смотри, не смотри». Я когда рос, ко мне дед подходил, говорил: «Андрюх, пойдем, что покажу». Мы выходили, а там курица с отрубленной головой по двору так бегает, кровью брыжет во все стороны. Я такой: «Ого!» И дед такой: «А знаешь, где ее голова?» «Вот она!» «С днем рождения, мелкий!» Нет, мне печально от этой истории, чтобы вы не думали, что я, знаете, против. Нет, я тоже люблю животных. Я как-то кролика спас, расскажу вам историю. Был такой факт в моей биографии. У меня знакомая купила себе кролика в зоомагазине. Такая, типа, он маленький, пушистенький, я его куплю, он будет у меня вот здесь спать, я его буду гладить. Через полгода кролик разожрался и весил 6 килограммов уже. Начал везде, в том числе вот сюда тоже, да? И я его очередной раз подвозил домой, говорю, что, как кролик? Она говорит, он меня достал, я его выкину. Я говорю, в смысле ты его выкинешь? Она говорит, просто на улицу выставлю клетку, вот так, заберут, заберут, не заберут, пошел он нахрен. Я говорю, ну так

0: тоже нельзя. И я забрал его к себе. Ну, типа, спас, я считаю. Я прихожу домой к жене, говорю, с нами кролик будет жить. Все. Через неделю мне жена говорит, надо поговорить. Я говорю, чего? Она говорит, он странный. Я говорю, в каком смысле? Она говорит, слушай, я вот каждое утро за ним наблюдаю, и он каждое утро жрет свое говно. И я такой, нихуя себе заявление. Ну, типа, я не могу не отреагировать, понимаете? Я не могу искать его, ну, он жрет, что-то докопалось. Не делится или что? Мне надо как-то решать проблему. А как ее решать? Я начал за ним наблюдать, правда, прикиньте, жрет. Я такой, ты что, позоришь меня? И слушайте, если в зале есть защитники животных, я сам все понимаю, я не горжусь. Но давайте честно, а какие у меня были методы влияния на кролика? Ну, естественно, я его убил, естественно. Справедливости ради, он перестал жрать. Но не надо думать, что я плохой. Я еще такой, типа, я педагог. Надо в детский сад устроиться, запатентовать методику, пока не поздно. А потом где-то месяц прошел, и мы видим, что кролик какой-то вялый. Ну, что-то не то. Он уже ничего не жрет, он не выходит из клетки, не прыгает. И мы запаниковали, повезли его к ветеринару. Тот его осматривал, и он говорит, я не понимаю, что с ним. Он ничего странного не делает. Я говорю, уже нет. Он говорит, а что было? Я говорю, слушай, я не знаю, как это сказать, но раньше он каждое утро какашки свои ел. Он говорит, в смысле ел? Я говорю, в смысле, как ты завтракаешь? Он говорит, я не про это. Я, в смысле, почему вы говорите в прошедшем времени? Он говорит, вы, наверное, не в курсе, но все кролики, зайцы, они все от природы капрофаги. Они не успевают переварить пищу, поэтому им жизненно необходимо есть свой утренний кал, они только так получают витамины. Я говорю, да вы что? Он говорит, а ваш почему-то не ест. Я говорю, а наш почему-то не ест. Он мне говорит, вот надо разобраться, почему. Я говорю, да может и не надо разбираться, почему. Что? Может он как-то выше этого себя считает просто, что это его выбор в конце концов. Он мне говорит, вы понаблюдайте за ним, потому что это действительно очень важно. Я говорю, ну мы понаблюдаем за ним, конечно, раз это важно. Мы ехали домой с ним, ну с кроликом в смысле. В смысле, что я ветеринара забрал, нет. И это было стрёмно. Почему? Потому что я вдвоем в машине с кроликом. Я клетку так поставил на пассажирское, я сижу за рулем вот так, тут кролик вот так типа. И я ему такой, да извини, я же не знал. Сегодня праздничный ужин. Слушайте, после этой истории, возможно, у вас остались сомнения, что я плохой хозяин, но нет, нет, я вам точно говорю, 100%. На тот момент нет. Плохим хозяином я был весь следующий месяц, когда я каждое утро заставлял кролика. Ну а чего вы смеетесь? Не, подождите, ну, там здоровье под угрозой было. Ну и если честно, я больше всего переживаю за то, что соседи слышали из нашей шумоизоляции. У них каждое утро начиналась вот эта застенка, типа, жри, ну. Жри, ну, сейчас только бабла ввалил. И кролику дай. На. Нет, такого уже не было. Друзья, спасибо вам огромное, очень классная публика.
1: Слушай Камеди Радио, смотри на ТНТ.

0: Камеди Радио.
1: Так, ну что ж, это «Товары ведьмы», ваша любимая рубрика, где мы бродим по различным интернет-мусоркам и выбираем оттуда жемчужины.
2: Забыл купить шерстяные носки? Твой зонт унес птеродактиль? Не переживай, ведь у тебя есть витамины эфира. Козебота шоу для здоровых ушей.
3: Еще немного расскажем про товары, которые предлагаются к продаже. Бидон 10 литров. Продается.
1: Вот, вот это вещь.
3: Это правда
1: вот
3: вещь.
1: Смотришь на него, да, и сразу такое вот воспоминание.
3: Так ему сносу не будет.
1: А что с ним может произойти?
3: Он алюминиевый же, да, или дюралевый какой-то?
1: Дюралевый, наверное, да, мне кажется,
3: металл
1: не алюминиевый.
3: Металл хороший.
1: Да.
3: А, Нефтеюганский продается за 500 рублей, бэушный, понятно. Продам бидон, 10 литров. На крышке имеется отверстие. Зачем? Если есть умелые руки, можно заделать и использовать по назначению.
1: Так может не заделывать тогда? Не, ну просто бидон, ребят, просто. Вот тут нечего в этом объявлении добавить.
3: А
1: вот
3: ты знаешь,
1: самодостаточный бидон.
3: Когда в Советском Союзе был сухой закон, вот такие бидоны были на расхват.
1: Да, почему?
3: Потому что их приспосабливали под самогонный аппарат.
1: А, их высверливали, да?
3: Отверстия, да, крышки. Для того, чтобы вставить туда трубочку, охладительный контур провести, и уже потом получать чистый продукт.
1: Да я страшно далек от этого.
3: Сивуху на продажу, которую гнал мой отчим.
1: Давайте посмотрим фотографии. Короче, это, видимо, бидон как раз из тех времен, который так и использовался. То есть в музей бутлегерства его можно поставить на видное место. Но в современном мире, конечно, это все не используется,
3: ну, конечно,
1: уже.
3: Конечно. Потому, что, ну, сейчас нормальные аппараты продаются.
1: Да я не об этом говорю, Саша. Ну просто вот сейчас, правда, как ты это используешь? Ну уже никак. Чисто вот музейный экспонат, либо куда-нибудь в интерьерное кафе. Больше
3: вот
1: нигде.
3: Ты, Саф, не прошел вот эту, знаешь, этап работы на то, чтобы получился элемент оплаты труда, бутылка самогона.
1: Нет, нет.
3: А я в детстве вот этим занимался. Так, мне надо было перемолоть картошку.
1: Так.
3: Старую, подгнившую, чтобы из нее получилась брага.
1: Угу.
3: Вот. Ну, а потом уже все, процесс был более сложный. И там, когда он ставил, отчим, банки
1: так
3: отстаиваться и там фильтроваться в холодильник, а мы жили в коммуналке, у нас еще было двое соседей алкашей, вот, там потихоньку почему-то падал градус в этих банках. Интересно, почему?
1: Потому что соседи...
3: Да. Он сначала думал, что это мед, который он туда добавляет, и активированный уголь крадет градус, а это, оказывается, соседи...
1: Крадут градус соседи.
3: Отливали, да, потихоньку и добавляли воды туда, в банки.
1: Ай-яй-яй-яй-яй. Ну, видишь, какие колоритные истории, Саш.
3: Да.
1: Видишь, это мы с тобой вот бидоном разблокировали такое воспоминание. А кран от самовара не хочешь?
3: Да. Мне маски шоу почему-то сразу вспоминаются.
1: Да, их культовые номера. В Санкт-Петербурге 400 рублей.
3: О.
1: Дальше с огромным количеством восклицательных знаков написано: торга нету, не торгуюсь.
3: Не торгуюся тогда.
1: Не торгуюся, нету торга. А в общем, универсал. Все зависит от ваших умений приспосабливаться.
3: А это к этому объявлению вообще?
1: Да, да. Еще той закалки. Время здесь не властно, пишут нам. Он самый. Редкая модификация. Бочонок. Качество крана латунь. Той эпохи, времен царя Гороха. Как и автор объявления, судя по всему. Состояние древности, все как на фото. Зато рабочий на ходу и в строю. Ну, как колоритно описано.
3: Да.
1: На самовар старого образца вполне подойдет, а остальное как получится. А у вас, я знаю, пишет он, обязательно что-нибудь да получится. А?
3: Класс.
1: Коуч продает этот краник. Скажу вам честно, диаметр мерить не стану. Даже не просите. Самое главное, если вам не подойдет, не расстраивайтесь. У меня все деньги уходят с продаж на благотворительность. Так что, знаете, в любом случае вы уже почистили карму. Работаю по принципу, кто раньше встал, того и папки. Папки.
3: Папки,
1: не
3: да.

0: торгуюсь, не умею я. Человек стендап накатал под этим объявлением. Самовывоз или отправляю доставкой. То есть можно в Питер поехать прямо за этим краном.
1: Да,
0: за 400 рублей. Круто.

0: Так, ну что ж, Александр Витальевич,
1: да,
0: а теперь, наверное, самое время нам отправиться в путешествие.
1: Давай.
0: Да? Что-нибудь интересное посмотреть, где-нибудь побывать и потом обязательно обсудить.
2: Собирай чемодан и слушай рубрику «Нокдауншифтеры».
0: А, логичный переход из нашей предыдущей рубрики в этот в сегмент программы, потому что сегодня мы поедем в Сиэтл, это в Америке, и посетим мы магазин ненужных вещей. А? Круто?
1: Давай, конечно.
0: Круто. Он расположился на месте бывшего супермаркета 7-Eleven. Культового, mm-hmm. да, 7-Eleven, очень много, как-то мне стало очень много почему-то про 7-Eleven мемов попадаться различных, типа ты зашел за бутылкой воды, вышел с тремя пакетами, где-то побывал, понятно где. Так вот, открылось необычное интерактивное арт-пространство под названием The Inconvenience Store, то бишь магазин неудобств. Помещение полностью замаскировано под привычный магазин у дома. Но вместо привычной еды и бытовых товаров там лежат намеренно непрактичные, бракованные и раздражающие вещи. Проект представляет собой временную художественную галерею, которая иронично переосмысляет потребительскую культуру и повседневные бытовые триггеры современного человека. Интересное, кстати, правда, пространство, видимо. Работало над ним более 70 местных художников, превративших обычные предметы в концептуальные арт-объекты. Здесь лежат заранее запутанные USB-кабели, которые физически нельзя распутать. Кружки с декоративными отверстиями, и их, соответственно, никак нельзя использовать. Свечи в форме линейки, теряющие свои деления по мере сгорания. Телефоны с Bluetooth, способные бесконечно проигрывать лишь одну песню группы U2. Упаковки с единственным носком внутри и реалистичные керамические яйца с нарисованными человеческими лицами. Но там реально прям очень много всего прикольного. То есть это вещи, которые вот реально нельзя использовать, дисфункциональные. Авторами и кураторами этого проекта выступили художницы Лилия Диринг и Мэриэн Картер. Видимо, с одной из них я сегодня и пообщаюсь. Главная цель создательниц заключалась в том, чтобы демистифицировать процесс покупки искусства и сделать его доступным и

0: понятным широкой аудитории. Они говорят, вот в традиционных галереях люди часто испытывают неловкость, потому что ценников нет, атмосфера навязчивая, а в магазине неудобства эта проблема решена. Там 14 отделов, на каждом предмете ценник, и стоимость экспонатов варьируется от 1 бакса до 10 тысяч долларов, это если сложные авторские работы. Mm-hmm. Открылась выставка 19 сентября в рамках масштабного городского арт-марафона Walk Don't Run, и по задумке организаторов интерактивный поп-ап проект будет принимать по выходным посетителей. Вот, очень много народу ходит, поэтому проработает она в Сиэтле до середины 27-го года. Так что, если вдруг там окажетесь, я думаю, стоит посетить, это реально прикольно. То есть, это прям интересное место. Это то ли магазин, то ли музей, то ли арт-объект. В общем, интересно. Я туда отправлюсь и поговорю с Лилией Диринг, одной из кураторш этого музея и вдохновительниц проекта.
1: Здравствуйте, Святослав!
0: Господи, здравствуйте!
1: Здравствуйте!
0: Здравствуйте, здравствуйте!
1: Я проведу вам экскурсию!
0: Спасибо, спасибо!
1: Пожалуйста, у нас есть здесь слева ксерокопия ночи, губной рояль, копченая ложечка, гладко выбритый шишун, шкора шуры, тамбовский мел, лыжи фашизма, творог для розжига, крем для арбуза, скелет дыни, схема сыра, точная копия плова, фисташковый кокец, сигарный шланг, отполированный Артем, полиэтиленовый привет, неутомимые шахматы, сундук с каникулами, сумка с непогодой, барабан для взрослых, лыжи со вспышкой еще надо.
0: Лилия, а вы... Да. У вас очень знакомое лицо.
1: Да, это лицо.
0: Вы раньше не работали в Comedy Club?
1: С Алексеем Лихлицким?
0: Да.
1: Да. Зысь будете брать на развес?
0: Давайте полкило зысь тогда. И фиолетовый закат.
2: Реклама на Камеди Радио. Международный платеж. Комиссию проверили. А курс в А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ОА7 агент и ОА7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ОА7. Созданное при участии ПАО Банк ПСБ. Сервис 5 звезд – это когда удивляют. В автосервисах «Фит-сервис» замена дисков, колодок, свечей и амортизаторов бесплатно. Акция действует до 31 октября. Подробности на замена.фитауто.ру.
3: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
4: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
5: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это к Авито Авто.
6: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
7: Какой настрой сегодня будет твой? Перевернись. Скучно у нас со мной.
8: Папа, что это за песня?
9: Это реклама Миши Крутышек из «Перекрестка».
8: Это которую можно настроение менять?
9: Угу.
8: И на рюкзак вешать?
9: И не только.
8: Пап, нам пора в «Перекресток».
10: Получайте Миша Крутышек за покупки в супермаркете и доставке. Собирайте коллекцию и участвуйте в розыгрыше призов. Ждем в «Перекрестке».
11: Акция проводится с 1 октября по 5 ноября 2026 года. Имеются ограничения, подробности, организаторы, правила акции, количество призов, срок хранения и порядок их получения на сайте перекресток.ру. АО «Торговый дом Перекресток», ОГРН 10870-03-44-93, Москва, Средняя Калитниковская, дом 28, строение 4.
12: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
13: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
14: Если у вас другая проблема – геморрой, на помощь приходит Винарус. Винарус действует на симптомы геморроя изнутри, способствуя уменьшению венозного застоя. Винарус – сила двух компонентов против геморроя. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
15: Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Торрес с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM – надежная корейская.
10: российские автомобили. Указано максимальное время с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 октября 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
16: Мы только из поликлиники, нам эргоферон, пожалуйста.
17: Эргоферон.
18: Мы всей семьей лечимся.
16: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
19: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
20: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
21: Моторное масло G-Energy защищает двигатель вашего железного друга в любых условиях.

0: Energy Energy – значит настоящий друг.
1: Камеди Радио. Камеди Радио.
2: Казибота Шоу.
3: Категория 16+.
4: Это Казибот Шоу. Действительно, на Камеди Радио мы продолжаем нашу прекрасную передачу. Рядом со мной поролоновый вчера Александр Пищуев.
5: Нарезанный в тонкую курочку Святослав Савченко.
4: А разноцветный серый Андрей Ромашко.
5: Фиолетовый четверг Виталий Вязовцев вместе с нами.
4: Ну и вы, наши любезные радиокушатели. У нас впереди тест Стебон. Сашка, тест Стебон. Будем тест проходить, горе не знать. А потом будем узнавать как раз-таки, кто же у нас сегодня достоин получить золотую казиботу. Главную премию нашей радиостанции. Уж практически 14 лет мы ее вручаем. И сегодняшний день исключением не станет. Так что в третьем части нашей программы будет очень-очень интересно.
1: Камеди Радио и ТНТ представляет Камеди Клаб.
6: На сцене Костя Бутусов, Антон Иванов, Екатерина Шкуро и Алексей Шальнов.
7: Где-то в ресторане.
8: Значит, смотрите, она говорит согласна, вы выходите и поете ее любимую песню. Все понятно? Все, идите, идите, идите, идите, идите.
9: Дорогой, прости, что опоздала.
8: Да, пустяки. Разве полтора часа это опоздание? Так, лишний повод подумать, насколько мне с тобой повезло. Лена, Леночка, дорогая Лена, я так рад, что встретил такую, как ты, такую светлую, чистую, честную, искреннюю. В общем, я что хотел тебе сказать?
10: Заказывать что-то будете?
8: Да, можно, пожалуйста, карбонару и бутылку красного вина.
10: Отлично. А вы? Ленка?
9: Сережа?
10: Ленка, это ты?
9: Сереженька!
10: Так классно выглядишь, такое роскошное платье.
9: Ты тоже так классно выглядишь, такой роскошный фартук.
11: Я думал, после того лета я тебя больше не увижу. Ты же помнишь то лето?
9: Конечно, помню. Как такое можно забыть?
11: Кемер, отель спа-резорт, конная прогулка.
9: А, ты тогда еще сказал, что я... прирожденная наездница.
8: Лена, может быть, ты меня представишь?
9: А, да, конечно. Это мой молодой человек, Алексей. А это Сереженька.
8: То есть я Алексей, а он Сереженька, да?
9: Ты что, ревнуешь?
8: Нет, я все прекрасно понимаю, у всех есть бывшие, как бы...
9: Да нет, мы просто друзья.
8: Я понимаю, вы просто друзья, ну, как Джигурда и Волочкова. Просто на одной волне, как бы...
9: Перестань, пожалуйста, он просто шутит.
11: А, значит, вам пасту, а ты? Я помню, что ты любишь.
8: А что ты любишь?
9: Мне, конечно, приятно, что ты меня ревнуешь, но у нас, правда, ничего не было.
8: Слушай, я предлагаю забыть резко все, да? Как мы вот все про ковид резко забыли, да? Сейчас так же бум, все, забыть. В общем, я что хотел тебе сказать?
12: Официант, а можно салфеток? Ленка!
9: Игорёчек?
12: Ленусик!
9: Игорёсечка!
12: Ленусёсечек!
8: Так, тут уже перебор по уменьшительно-ласкательным, ребят.
12: Да, а ты все такая же красотка, молодец.
9: А, кстати, это Игорь, мы с ним вместе ходили в походы.
12: Да, помнишь, когда твою палатку ветром унесло, мы еще в моей ночевали. Было время.
8: Лена, какие походы? Ты 5 минут пешком до метро не хотела идти, пришлось такси вызывать.
9: Да я ж тогда вообще во все вписывалась, молодая была.
8: Тебе 22. Исполнится через неделю, Лена. Как бы.
12: Подожди, Лен, это твой парень? Братишка, тебе так повезло, ты не представляешь, как это такая женщина!
11: Подтверждаю.
12: А ты тоже ее знаешь, да?
11: Ну, конечно, это Ленка.
12: Это Ленка, помнишь, рассказывал тебе?

0: Сейчас фотки покажу.
1: Лен, а вот если не секрет, сколько у тебя было до меня бывших, как бы?
2: Не помню.
1: Ну, примерно.
2: Да я не знаю.
1: Ну, посчитай.
2: Ладно.
1: Я только по твоим 19 насчитал. Я как бы... 2. Ты договаривай, 2 только в этом заведении, наверное, да?
2: Это мои друзья.
1: А что ты раньше не говорила, что ты такая дружелюбная? Я...
3: Вам комплимент от шеф-повара.
1: А действительно, нам же сегодня не хватает комплиментов, да? Мы же так обделены вниманием.
4: О! Ленка! Франсуа! Ma chérie! Je pensais l'amour!
2: Mon amour!
4: Est-ce que tu n'existes pas? Pourquoi je suis le
1: А что происходит? Кто это?
2: Это же Франсуа. Ты будешь смеяться, но он тоже мой друг.
1: Просто друг. Просто пришел угостить тебя своим багетом.
2: Ты чего начинаешь? Между нами ничего не было.
1: Да, а знаешь, как-то уже и не верится, да. Вот.
2: Да он просто помогал мне практиковаться с языком.
1: А вот в это прям верится, да.
2: Леша, мне кажется, или ты себе уже что-то там все накручиваешь?
5: Извините, кальян не желаете? О, Ленка!
2: Нет, вы обознались.
1: Да ладно, уже одним больше, одним меньше еще.
5: Это ж ты, я тебя узнал по спине.
1: Слушай, Лена, скажи, а в этом ресторане вообще есть хоть кто-то, с кем ты не дружила?
2: Леша, да что с тобой? Я тебя вообще не узнаю.
1: Я тебя тоже не узнаю. Главное, все прям узнают, а я тебя не узнаю. Это история такая интересная, получается, Лена.
2: Леша, вот за столько лет, сколько мы вместе, я хоть раз давала тебе шанс усомниться во мне. Ты зачем меня позоришь перед всеми? Вот знаешь, от кого, от тебя я такого не ожидала.
1: Ладно, Лен, извини, я там, наверное, себе накрутил лишнего. В общем, я зачем тебя сюда позвал? Короче, выходи за меня.
4: Ёкарный бабай, что за шум, визги какие? О, Ленка!
2: Витя Кожухов!
4: Ну, помнишь, как мы с тобой в коптерке? Шух-шух-шух! Шух-шух-шух!
1: Да Лена, ну это уже перебор, ты согласна?
2: Согласна.
6: Она сказала согласна!
7: Ты Венера, я Юпитер, ты Москва, я Питер, люди, помогите! Дышать, ты Венера, я Юпитер, ты Москва, я Питер, на одной орбите. Опять.
2: О, это же моя любимая песня.
6: О, Лена!
2: Леша, Лешенька, все, успокойся, это розыгрыш, это пранк. Я про кольцо узнала 2 дня назад и решила, чтобы этот день был, ну, вообще незабываемый.
1: Действительно, запомнили всегда.
5: Все, оставляем вас наедине.
2: Спасибо,
5: удачи.
2: Парни.
1: Пойдем. Было круто очень. Розыгрышный. Такой. Слушай, Лена, то есть не было никаких кемеров, багетов, там, коптерок?
2: Да нет, конечно.
1: И бывших у тебя не 19, да?
2: Да нет, не 19.
1: И как бы я у тебя единственный, да?
2: Конечно, зайчик.
1: Фух, слава богу. Получается, ты согласна?
2: Конечно. Дорогой, а давай с мамой моей прямо сейчас познакомимся, я ей позвоню.
1: Давай.
2: Сейчас.
8: Леночка, привет.
2: Мамочка, привет, я хочу тебя кое с кем познакомить.
8: О, Лешка. Помнишь? Ты меня еще своим багетом угощал. Ну ты чего, не узнаешь? А вот так со спины.
2: Леша, это что такое?
1: Это пранк.
2: Леша, сюда иди.
1: Это просто как бы пранк.
9: Слушай Камеди Радио, смотри на ТНТ.

0: Камеди Радио. Смотрим видео только горизонтально.
1: Мы за традиционную ориентацию.
2: Итак, тесты прямо сейчас. Сегодня я прохожу, да?
3: Да.
2: Я прохожу, ты мне задаешь задачку. Какой будет тест?
3: Мы узнаем, сколько за тебя дадут верблюдов.
2: Очень интересно.
4: Совет от Казибота Шоу. Перед свадьбой не забудьте пройти тили-тили-тесты на совместимость. Серьезные ответы на бредовые вопросы. Рубрика «Тест-тестибот».
3: Так, какова твоя ценность в верблюдах, Святослав?
2: Слушай, никогда не задумывался.
3: Ну, не надо, говоря. Зачем
2: не
3: тебе
2: задумываться?
3: Это у нас есть рубрика, которая задумывается за тебя.
2: За
3: сколько
2: меня?
3: Тебе лет, я за тебя отвечу.
2: Ну, такие вопросы, знаешь, не задают.
3: 36-45, подожди.
2: Так.
3: 18-25.
2: Так.
3: 26-35, 45 и больше.
2: Ну, ты как думаешь?
3: Ну, 18-25, ты вечно молодой.
2: 18-25, как давление у сурка. Нет, 36-45 выбираем.
3: Первый вариант выбрали, первый поехали вариант. Дальше. Уровень образования у тебя высшее, среднее, специальное. Ученая степень у тебя, да?
2: Ученая степень. Я кандидатскую не защитил в итоге.
3: Просто высшее.
2: Просто высшее образование, но не одно.
3: Ну, тут нет такого, знаешь, выпендриваться не нужно.
2: Переделывайте тест.
3: Готовы сходу процитировать хотя бы одну строчку из «Фауста»?
2: Я часть той силы, что всегда желает зла, но вечно совершает благо. Чего ты замолчал?
3: Так, я знаю, «Фауст» — это опера. Я знаю, что это трагедия. «Остановись мгновение». Вроде оттуда или нет. Да и не одну. Я вообще могу продекламировать пару сцен.
2: Ну, вот
3: последний вариант тебе подходит даже.
2: Ну, вот этот «Да и не одну», да. А ты любил «Фауста» Гёте?
3: Как-то нет.
2: Не очень, да?
3: Нет.
2: Ты изучал же его? Явно.
3: Да, там все мимо меня это как-то прошло. Фигня. С отвоеванием земли. Вот это все.
2: Интересное интервью.
3: Сможете ли вы подчинить сломавшийся стул с помощью подручных средств?
2: Так.
3: С легкостью. Если есть клей и гвозди, попробую, но результат не гарантирую. Зачем чинить стул, когда можно просто сесть на пол?
2: Да, я вот такой человек.
3: Лучше куплю новый, чем буду возиться со сломанным.
2: Ну, я не мастак чинить и не любитель. Но как будто, знаешь, если смотря как сломался. Если в труху, я куплю новый.
3: Но если есть клей и гвозди, ты попробуешь?
2: Ну, я попробую, да, попробую. Но попробуешь. Результат не гарантирую. Вот это, наверное, про меня.
3: Угу. Как ты думаешь, в чем смысл черного квадрата Малевича? Не знаю насчет смысла, но, во-первых, ход хороший. Смысл не в самом квадрате, а в диалоге, который он вызывает.
2: Так.
3: В том, что это черный квадрат. Или это манифест супрематизма. Разрыв конфигуративным искусством. Вход чистой формы духовному измерению живописи.
2: Ну, на самом деле, я двух точек зрения придерживаюсь из этих. Что смысл в диалоге, который вызывает черный квадрат, и то, что это манифест супрематизма, я просто знаю, потому что я изучал его историю и много читал вообще про Малевича. Но

0: Я бы выбрал вариант диалога. То есть вот это резонирует с тем, как я отношусь вообще к различному искусству. То есть если оно вызывает диалог, это значит, искусство состоялось.
1: Хорошо. Ты заблудился в лесу без компаса и связи.
0: Моя классическая
1: Сможешь
0: ситуация.
1: Ли ты выйти к людям? Попробуй забраться на самое высокое дерево, осмотреться.
0: Угу.
1: Сяду на пень, буду надеяться, что спасатели уже ищут. Попробуй найти полярную звезду ночью и пойду в ее сторону. Или, да, прилюбля север, по мху, солнцу, муравейникам, а потом представлю в уме карту и пойду в сторону ближайшего населения. Пункта.
0: Тот самый единственный случай, когда вы ходили за грибами, вы заблудились у дороги.
1: Да, точно.
0: Поэтому я бы сел на пень. Мы же вдвоем пойдем. Давай сяду на пень. Потому что по полярной звезде шиш я чего найду.
1: Так, а сможете ли назвать хотя бы одно крылатое выражение на латыни и объяснить его смысл? Да, знаю несколько. Что-то слышал, конечно. In vino viritas, мое кредо.
0: Вене види вичи.
1: Юлий Цезарь сказал, да?
0: Да нет, ну я знаю достаточно несколько. Много. Homo homini lupus est, человек-человеку-волк. Sic transit gloria mundi, так проходит земная слава. Так что знаю несколько. Да, берем этот вариант.
1: Представьте, что вы попали в прошлое, где еще не изобрели лампочку. Сможете ли вы объяснить предшественникам, как работает электричество, и собрать ее с нуля?
0: Из чего я соберу лампочку
1: примерно,
0: с нуля?
1: Ну как, вольфрам найдешь. Я примерно представляю, как устроена лампа, но собрать не смогу. Я знаю основы электрических цепей, принцип работы, даже технологию. Все четко изложу. Ускорить технический процесс я не могу, зато с удовольствием расскажу, что такое мем.
0: Вот это про меня. Не, я лампочку не соберу. А как я соберу лампочку без стеклянной колбы, без вольфрама, без всего?
1: Тут
0: и что я с ней буду делать, если нет электричества?
1: Посоветую им обратиться сразу к Томасу Эдисону.
0: Не, я буду мемы рассказывать.
1: Мем.
0: Да.
1: Хоп. Хоп, внимание.
0: Все, результат, что ли?
1: Да, скромно, но достойно. Возможно, за вас дадут от 25 до 40 верблюдов.
0: А, это не так много, да?
1: Да.
0: Но смотри, те, кто проведут с вами хоть пару часов, поймут, что вы стоите дороже, чем кажется на первый взгляд, благодаря харизме и чувству юмора. Все, мы идем в бухгалтерию.
2: Камеди Радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет стендап.
1: Гоша Рубайло, встречаем!
2: Так худеть тяжело, все, так тяжело худеть, все вокруг вкусно стали готовить. Ну, это худеть было классно в СССР, когда у тебя на завтрак каша «Геркулес». Видели эту кашу? Она вот в стенах между кирпичами, серенькая, вот это. Я еще все жру, я жестко всеядный вообще. Я помню, ну, я родом из маленького сибирского города. Я помню, у нас было, не было удивления, если мать пришла с рынка и вот так вот из сумки достала что-то: чай, кофе, сникерс, свиную голову, кефир, огурец. Я еще думал: мать, ты где сникерс взяла? И ели. Ели. Свиную голову варили, ели всей семьей. Дед с ней еще сосался, потом вкусняшку вытягивал какую-то. Дед после себя вообще ничего не оставлял. Мы как-то после деда кости собаки кинули. Они вот так упали, она на нас продолжила смотреть просто. Это кому? Вы что? Ну, вы видите, даже мухи мимо пролетают. Несите в музей, тут все отполировано. Все жрали. Я помню, я как-то прихожу со школы, в кастрюльке что-то варится. Я крышку открываю, мы копыта варим. Копыта? Причем два, не четыре. Я думаю, мы что на рынке взяли? Сатану? Это... Я еще привычка с детства, вот эта дебильная осталась, привычка бедных. У меня если в холодильнике что-то портится, я это не выбрасываю. Даю второй шанс. Зачем-то. У меня холодильник — это уже не холодильник, это тюрьма для продуктов. Там все на пожизненном сидят у меня. Помидоры вот эти после пресс-хата лежат с гематомами. Дверь открываешь, на них свет падает. Начальник, мы из Абхазии, бери этого пи***а, черри. Как тяжело худеть, я еще колу люблю. Когда кола из России уходила, я думал, проще будет. В итоге больше видов колы. Это как так вообще? Ну я вот ту классическую люблю, которая секретной формулы. Кстати, как так мы всем обществом вдруг разрешили Кока-Коле писать в составе секретная формула? Нет, не интересует вас этот вопрос. Но они в составе пишут: экстракт колы. А что в экстракте? Секрет. Мне важно, напишите, что там. Ну, это то же самое, что у девушки спросить, сколько у тебя было мужчин. Она такая: так, ну, Сергей, Александр, еще кое-что, и Вадик. Что там внутри? 43 Андрея? Ну, мне надо знать. Я не знаю. Но мне кажется, вы, девчонки, придумали эту секретную формулу Кока-Колы, потому что только у вас же есть эти кулинарные секретики, да? Типа: тетя Наташ, а как вы так говядину вкусно приготовили?
3: Это секретик. Это свинина.
2: Да, сейчас переедаю, обжираюсь. Я вообще понял, что обжорство — это как алкоголизм. Вообще в цвет один-один. Ну, ты сначала думаешь: ну, на выходные можно. На выходные можно. На праздники тоже. Потом ищешь праздники уже. Думаешь: у роллов акция, доставка, 1+1. Акция, праздник, наверное, какой-то. Потом начинаешь врать. Тебя жена встречает: ну-ка, дыхни, ты что, ел? Такой: нет, я у соседки был, мы тарались, вообще не ели. Да, но если можно бросить пить, то нельзя бросить есть в этом западня. Я не думаю, что как-нибудь будет такое, что мы сидим на юбилее с женой, мне кто-то накладывает, и жена такая: Гоша не ест. Все, бросил. Слышали? У Гоши друг чуть не спился. Гоша чуть не съелся. Я еще и готовить люблю. Вот тоже минус, конечно, для живота. Мне как-то друг звонит, охотник, говорит: я везу тебе трофей с охоты. А чтобы вы понимали, это, ну, он охотник такой, не очень удачливый. У него дома на стене висит чучело рябины. Ну, а в этот раз ему повезло, и он мне привез реального глухаря, птицу здоровую, килограммов на 6. Все, дарит мне его. Я говорю: спасибо, думаю, приготовлю. Ну, ощипаю сам, думаю. Через полчаса я на кухне, все в крови, я в пуху. Это уже не кулинария, это вудуизм какой-то уже. Я психую, я беру этого глухаря, прямо в трусах вожу на личную площадку, начинаю выбрасывать мусоропровод, он не влазит, там крылья, ноги торчат, все. Еще сосед идет с пакетом, я думаю, ну, надо уступить ему место. Думаю, сейчас пойду в большой пакет выкину, потом в контейнеры, это все так и сделал. А потом думаю, насколько сильно охренел мой сосед. Он пошел и увидел, как просто я из мусоропровода достал птицу и пошел домой. Я заснуть не мог. Мой мозг все время прокручивал, как я мог сделать так, чтобы сосед охренел еще сильнее. И я придумал. Нужно было, когда он идет, достать птицу, вот так сказать: на, держи. Сейчас оттуда говядина пойдет, на тебя ловить вообще. Ну вот и все, ребята, пока.
0: Слушай все сезоны только на comedyradio.ru.

0: Камеди-радио.
1: Добрались мы с тобой в этот прекрасный четверг до нашей любимой рубрики под названием «Золотая Казибота». Сейчас будем с тобой номинантов людям рассказывать.
2: Премия, получить которую не хочет никто, а слушают все. Самый престижный трэш в мире. «Золотая Казибота». За все, везде и почему.
3: Ой, ну что ж ты будешь делать с ними, а? Посмотри.
1: Что случилось?
2: Да, дружок, с тебя мы еще не начинали. Номинант номер один.
3: В Великобритании Бэтмен погнался за вором и вернул девушке украденную сумочку.
1: Молодец. Ну, а видел, да, где Бэтмен дороги чинит, ходит?
3: Да.
1: Ну, Бэтмен вообще везде успевает.
3: А мне другой Бэтмен еще нравится, который, ну что ты мой, кабачочек.
1: Кабачочек. Это очень смешной.
3: Очкусь за бачочек.
1: Так, как странно. Вот, да, как вот людям пришло в голову вот такие делать рилсы?
3: Ну, залетают же.
1: Это прям мило и весело, да.
3: Так, значит, вечером
1: 25-летний
3: Сони Мейсон приехал с друзьями на тематическую вечеринку в костюме Бэтмена. Его друзья нарядились мистером Фантастиком, ядовитым плещом и циклопом. Другие все нарядились. Они стояли у бара, когда рядом появился незнакомый мужчина и попытался завести разговор. Потом чувак обвинил двух девушек из очереди в краже у него сигарет, выхватил сумку и бросился бежать.
1: Но утек.
3: Мейсон погнался за вором. Вскоре к нему присоединились друзья в костюме.

0: костюмах супергероев. По дороге они заметили патрульных полицейских, рассказали о случившемся. В итоге догнать вора команде супергероев не удалось. Вот. Однако он выбросил украденную сумочку, а Мейсон нашел ее и вернул девушке.
1: А, ну хотя бы полдела сделано. Хотя бы вернули вещи. Уже
0: во время погони преступник забросил сумку на высокую кирпичную стену. Мейсон сначала попытался достать украденную вещь с помощью самодельного крюка кошки, изготовленной из втулки от туалетной бумаги, но не смог.
1: Потом батаранги запустил.
0: В итоге Бэтмену, в кавычках, понадобилась помощь приятелей, которые подсадили его, чтобы достать сумку.
1: Так мистер вот. Фантастик, он же гибкий, он же полностью эластичный. Он же может растягивать любую часть тела, он бы дотянулся и все.
0: Ты знаешь, если ты напялил на себя костюм, ты знаешь, что ты получил суперсилу.
1: Но вот скажи, что внешний вид тебя меняет, мобилизует. Вот ты надеваешь, например, классический костюм, ты себя по-другому ощущаешь.
0: Конечно.
1: В футболке расслаблено. И я думаю, что вот костюм супергероя, понятно, не превращает тебя в сверхчеловека, но он как будто тебе немножечко эту роль навязывает сам собой, да? То есть ты начинаешь себя чуть иначе чувствовать.
0: Ну, конечно,
1: круче.
0: Конечно, есть такое. У меня все пиджаки тоже как-то заставляют пузико подтянуть, потому что они мне маловаты обычно.
1: Вот. Ну, надо тебе тоже костюм Бэтмена пошить.
0: А, да.
1: Сейчас поедем, купим тебе какой-нибудь клевый костюм. Такой прям анимешный. Будешь ходить. Нет?
0: Не, ходить не буду, буду лежать. Номинируем.
1: Давай.
2: Смотри-ка, еще кто-то вляпался. Номинант номер два.
1: Так, грустная новость. В Москве прошли похороны Лабубу. Сообщает нам афишу.
0: Уж забыли. Ее раньше надо было хоронить, когда про него кто-то знал.
1: 3 октября в Москве в особняке «Орбита» попрощались с Лабубу. Вместо классической панихиды гостей ждала кутья в форме одного из самых узнаваемых героев массового интернет-тренда. Коктейли из сладких слез и Angel Hair и намеренно абсурдная церемония, где это превратили в способ поговорить о современной интернет-культуре. Мы хотим посмотреть на сам механизм массовых трендов. Почему вчерашний символ внезапно становится вчерашним? Как быстро меняется наше внимание, что происходит с культурой, когда новый мем появляется быстрее, чем мы успеваем привыкнуть к предыдущему. Но, кстати, вот сейчас нет такой вот именно материальной замены, да, по-моему?
0: Вот, я не видел.
1: Вот что пришло на смену Лабубу? Вот пока нет такой игрушки, вещи, подвески, шарма, ничего такого нет.
0: Да. Как-то... А помнишь, мы когда были в Китае, там у них своя Лабубу еще была?
1: Да.
0: Такая местного разлива, как-то волосатая маленькая собачка.
1: Да.
0: Которую тоже вешали что-то на сумки, у них отдельные магазины, но такой популярности она не заимела, как Лабубу.
1: После церемонии прошла вечеринка в стиле интернет-мемов. Диджей-сеты состояли не только из музыки, там были звуки, фразы, аудиофрагменты из мемов, интернет-культуры.
0: Я знаю одного диджея, который очень любит вставлять различные словечки.
1: И любые
0: Русик
1: звуки.
0: Наш. Да.
1: Не столько прощание это с конкретной игрушкой, говорят они, сколько символическое, с привычкой просто следовать за очередным трендом. Когда один культурный символ заканчивает свою жизнь, цикл начинается заново. Но вообще интереснее придумать его самому. Я, кстати, ничего плохого в этих трендах не вижу. Ну, нравятся вам игрушки, да и почему бы и нет. Это вообще возможность, знаешь, так чуть-чуть объединиться разным людям.
0: Да, конечно. А то, что кто-то там зарабатывает много, это просто зависть.
1: Это просто зависть. Надо, кстати, повесить себя на сумку Лабубу. У меня где-то дом валяется.
3: Реклама на Камеди Радио.
4: Вы владелец бизнеса.
5: А значит, работаете за...
6: Троих.
5: Четверых.
6: Пятерых не хотите?
3: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
7: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
8: То, что его понимает.
9: Лапаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Лапаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей. И не только.
10: Осенью погода любит преподносить сюрпризы.
11: А мы к ним готовы. Фандэй. Яркая, удобная, современная верхняя одежда для любой осенней погоды.
10: Фандэй. Для всей семьи.
11: И по доступной цене. Куртки от 2999 рублей.
12: Маша, тебе семечки от Мартина в красном пакетике?
13: Мне с гусем.
12: Так они все с гусем.
13: Так я все и возьму.
14: Семечки от Мартина. По-настоящему вкусные семечки.
15: Цены, вкус и качество, вся страна. Обожаем семечки от Мартина.
16: Топ покупок месяца.
17: JQ J6. Отправиться в путешествие с близкими.
18: А Moda C5. Добавить стиля.
19: JQ J7. Впечатлить друзей.
12: А Moda и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
5: Почувствуйте жизнь в новой комплектации.
1: Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений.

0: Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
2: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. И столько поводов отправиться в путь за новыми впечатлениями. Что может быть прекраснее? «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 319 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
3: Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
4: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на mts.ru. 18+.
5: Сервис 5 звезд – это когда уезжать не хочется. Бесплатная замена масла в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 октября 2026. Подробности на maslofree.fitauto.ru.
6: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно, если у вас кроссовер BLG X50+. Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя, постойте, BLG X50+, уже отличный повод. Кроссовер BLG X50+, моя движущая сила. BLG, надежность в движении.
7: Реклама ООО «Джили Моторс». Не оферта. Указанные опции доступны не во всех комплектациях. Подробности на сайте bilg.ru.
8: Предприниматель, ты не один. Экспертная поддержка .банка всегда на связи. На вопросы ответит, проблемы решит. А еще бухгалтерия и счет бесплатно. Бизнесу быть .банк.
9: ООО.ООО.банк. Срок акции по 15 декабря 26-го. Счет на тарифе развития, скидка 100% на 3 месяца. Тариф «Базовая бухгалтерия» 0 на 1 год. Подробности на .com, 18+, реклама.
10: Камеди Радио и ТНТ представляет. Женский стендап.
11: Встречайте, Надя Джабраилова.
12: Челябинск. А поаплодируйте, пожалуйста, кто за осознанные покупки? Кошмар, я против абсолютно. Мне недавно надо было просто купить ёршик. Я зачем-то начала читать отзывы на ёршике. Я чуть с ума не сошла. Я раньше думала, что у человечества всего два критерия к ёршикам. Ну, вот эти, чтобы не сильно лохматый и смывал. У меня знакомая так замуж вышла, вообще вот так живет. Но там куча отзывов, в основном плохие. Я не понимаю, что надо быть за человеком, чтобы прям одну звезду ёршику влепить? Это и так ёршик. Что такого ужасного у тебя там случилось, что ты из туалета вышел и такой: «Я должен предупредить об этом человечество»? Возможно, это и есть взросление, когда ты не можешь купить уже даже первый попавшийся ёршик, потому что у тебя сформировались предпочтения уже даже к этому. Ну, у меня вот раньше, какой в съемной квартире ёршик поставили, я таким и пользовалась. Но сейчас я уже зачем-то знаю, что силиконовый мне не нравится, потому что он скрипит. Это уже не прикольно в каком-то возрасте стоять и делать вот это «ава-ава», типа «я диджей», да? Просто я сейчас обживаюсь в новой квартире, и мне там создавать уют помогала специальная женщина-дизайнер. Она мне в какой-то момент написала: «Надя, пора определиться со шторами». Я с ними очень быстро определилась, мне на них абсолютно. Ну, правда, мне когда написали, что надо сдать на шторы, я думаю, я в 11 классе сдавала, иди оттуда, возьми, пожалуйста. Я спрашиваю, сколько надо на шторы? Она говорит, 100 тысяч. И я вот не понимаю, зачем мне нужны шторы в мире, где у меня есть прекрасные плотные веки, которые я на ночь закрываю. Их даже не надо стирать. У меня веки blackout. Абсолютно. И это еще все так называется? Ведь гнездышко. Звучит прикольно, потому что у женщин есть вот эта способность что-то не очень приятное завернуть в какое-то прикольное название, классно подать. Салоны красоты нас только так заманивают на свои процедуры. Нам прикольное название говорят. Нам говорят: приходите на сахарную эпиляцию. Ты думаешь: прикольно, сахарная. Потом тебе говорят: а сейчас сделайте ноги лягушкой. Ты думаешь: лягушкой, прикольно. Не прикольно. Ни с одной лягушкой такого не делали. Я там уже лежу в какой-то момент. Такая, лучше бы меня через соломинку надули. Но вообще у женщин, конечно, огромный диапазон эмоций и настроений. Я к 32 годам еще не испытала все настроения, которые в нас могут быть заложены. У меня недавно знакомая выложила сторис и подписала «Настроение? Что-то испечь». Я думаю, это какой день цикла у тебя? Но явно же что-то случилось. Может быть, это какой-то вид оргазма, после которого ты куда-то побежала, тебе парень говорит «Стой, ты куда?» И ты ему такая «Да блин, два яйца увидела, такой рецепт прикольный вспомнился». Но это классно, что сейчас можно что-то испечь просто потому, что у тебя такое настроение, потому что тебе кайф. Просто, к примеру, еще моя мама не могла себе позволить готовить, знаете, под настроение, а не потому, что это нужно. То есть она никогда у меня не ходила по дому и не говорила что-то типа «Семья, сегодня чувствую вайб гуляша». Да? У меня еще мама идеальная хозяйка. Ну, по крайней мере, она себя всегда так позиционировала. Я никогда не ставила это под сомнение. Я такая, вот как мама убирается, так и нужно. Но недавно я случайно увидела в кафе, как правильно мыть бокалы. И знаете, оказывается, в бокалы никто не делает вот это вот... У мамы это базовое средство уборки. Она ходит по дому, делает во все... По весне, когда надо мыть окна, мы ее уже к аппарату ИВЛ подключаем уже... Но я иногда заказываю клининг, мне абсолютно не стыдно за это, потому что я понимаю, что так, как эти женщины, я точно никогда в жизни не уберусь так хорошо. И каждый раз приходит новая женщина, я каждый раз спрашиваю, как их зовут, и они, видимо, для того, чтобы облегчить мне как-то жизнь, все говорят, что их зовут Гуля. Смотрите, я не из тех людей, которые угорают над именем. Я вам сейчас расскажу ситуацию, вы, если хотите, можете не смеяться над ней. Короче, ко мне один раз пришли мыть балкон и окна две женщины. Обе сказали, что их зовут Гуля. Я в какой-то момент смотрю, а к ним на балкон еще и голубь прилетел. Все, у меня на этом все, спасибо.
10: Слушай Камеди Радио, смотри на ТНТ.

0: Комедии радио.
1: Время за все везде и почему продолжается, дорогие друзья. Это «Золотая Казевота» на Камеди Радио. Целых два номинанта впереди.
2: Ребята, остановитесь, хватит. Давайте третьего и все.
3: Правила жизни. Рассказывают в Санкт-Петербурге, курьера мошенников ограбили на 3 миллиона рублей.
1: Это какая-то, знаешь, рекурсия, да, уже мошенническая.
3: Ты вот выбираешь себе курьера. Угу. Есть вариант вырвать курьер-мошенников.
1: Это будет курьер мошенников.
3: Хорошо. Около 5 вечера в полицию обратилась 38-летняя женщина и сообщила, что у дома на улице Гражданский проспект ее обокрали. По ее словам, неизвестные выхватили у нее пакет с денежками. Однако в ходе расследования сотрудники установили, что деньги-то не принадлежали женщине. Это были сбережения 76-летней пенсионерки, которая тоже обратилась в полицию. Она рассказала, что по телефону ее убедили задекларировать для сохранности деньги и что за час до ограбления курьера она передала почти 3,2 миллиона рублей.
1: Блин, как это происходит? Ну, у вас что, нет родств? Ну, ладно, может быть, вы одинокий человек. Ну, друзей, знакомых. Ну, кого-то, кто может вам остановить. Что значит задекларировать для сохранности?
3: Ну, и по итогу...
1: 3 миллиона наличными.
3: Подозреваемых поймали. Там оказался 22-летний и 23-летний житель Нового Девяткина.
1: Какого-то. Девяткина они получат теперь, скорее всего.
3: Да, по Девяткину. Женщине-курьеру назначили меру пресечения в виде обязательств о явке.
1: Ну, курьер придет в любом случае. Ее же надо просто вызвать.
3: Ну, в любом случае плохо, да, что деньги украли.
1: Да в любом случае. Дважды украли. Ну, правда, ну, бдительность. Ребята, с пожилыми родственниками, с бабушками, с дедушками, с пожилыми мамами, папами. Ну, проводите какую-то работу с ними, да, общайтесь.
3: Объясните, куда им эти бабки? Все равно, куда? Они все равно их не тратят. Заберите деньги у родителей.
1: И все просуйте на ставку. Ну, давай такие советы еще давать. Нет, ну, правда, ребят, надо быть очень аккуратным. Ну, что такое задекларировать для сохранности? Только, конечно, вор вора обокрал, но в целом ситуация тревожная. Каждый раз мы об этом говорим, и многие об этом говорят. А случаи эти, к сожалению, все равно происходят. Будьте своими родственниками на связи. Номинируем.
2: Да не может быть, есть еще четвертый номинант.
1: Афиша нам рассказала, что Джастин Тимберлейк извинился за увлечение битбоксом в 2000-х. За это уже тоже надо извиняться?
3: За все надо извиняться, конечно.
1: А он в шутку попросил прощения. Певец оставил комментарий под вирусным роликом блогера Ханы Янг. Мы недостаточно говорим о битбоксе Джастина Тимберлейка, ведь было время, когда этот человек прямо посреди песни вдруг начинал «Boots and cats», сказала Янг. Эту фразу используют в битбоксе для имитации барабанного ритма. А типа «Boots and cats», «Boots and cats», «Boots and cats».
3: И типа когда-то... Проще, да, словами.
1: «Boots and cats», «Boots and cats», «Boots and cats», «Boots and cats».
3: Вы сейчас не видели лицо Святослава, который пробует битбокс.
1: Буценкетс. Я в битбокс тоже пойду. Возраст подошел. Я самокат себе куплю. Все, скейтборд. Губную горбушку уже вот у меня есть она. По словам Янг, тогда никто не задавался вопросом, зачем певцу вообще изображать барабаны голосом, если в студии звукозаписи они есть. Нам это нравилось. Вот что нам нужно осмыслить. Мы смотрели, как он изображает барабаны ртом и думали, боже мой, неужели есть что-то, чего он не умеет? Буценкетс.
3: Ничего себе. Он и это умеет. Это Тимберлейк, он все, что не сделает, все это здорово кажется, да?
1: Молодчина, да, как Том Круз. Тимберлейк ответил на ролик в комментах. Я тоже часто вспоминаю то время. Ответов у меня до сих пор нет. Не знаю, как в полной мере извиниться за те мои амбиции, какими бы они ни были. Ну, слишком много ботинок, слишком много кошек. Надеюсь, вы сможете меня простить. И еще, не могу обещать, что не сделаю этого снова. Да поможет нам всем Бог.
3: Молодец.
1: Смешно. Он запомнился битбоксом в песне NSYNC Pop с альбома Celebrity 2001 года. Это был пик популярности NSYNC тогда. А потом он устраивал еще и битбокс-батлы на концертах. Mm-hmm. Сейчас он и в кино играет успешно, и вообще молодчина, как мы с тобой. Номинируем.
0: Камеди Радио.

0: Буценкет, Буценкет. Попробуй, давай.
1: Буценкет, Буценкет.
0: Ну, ты, ну какие? Ты не битбоксер. Ты, я вижу, сколько уже занимаюсь. Уже минут 8, а ты начал. Вот. Догоняй. Прямо сейчас будем догонять премию нашу, потому что я расскажу Пичую, из каких у нас сегодня элементов будет состоять статуэтка, а он возьмет, да и соберет ее.
2: Вы придумали статуэтку? Ну-ка, расскажите.
0: Сейчас все расскажем. Итак, россыпь наших сегодняшних номинантов. Во-первых, в Норвиче графство Норфолк. Самодельный Бэтмен погнался за вором, не поймал его, но хотя бы сумку девушке вернул, потому что вор ее в ужасе выбросил. Вот так косплей иногда помогает в реальной жизни.
1: Угу. Иногда нужно поверить в себя, и помогут в этом костюмы. Да. Вещи хорошие.
0: Да, костюм реально иногда может тебя подсобрать.
1: А удобные трусики помогут тебе бежать быстрее.
0: Ну, это уже, я не знаю, могу поддержать разговор. В Москве пошли похороны Лабубу. Ну, здесь как будто бы иронично прощались в целом с этим трендом. Как будто бы они говорили о том, что вот видите, мода приходит и уходит, а люди все равно падки на вот эти хайповые истории.
1: А какие тренды были с Лабубу? Я только один помню, но он неприлично.
0: Да, тренд сам Лабубу, понимаешь? Вот сама, ну, сама, это, сама эта подвеска на сумку, она была знаком того, что ты прям вау, молодец.
1: Да, кроме супа из семи Лабуб.
0: Это было, да, действительно, к сожалению, и такое. В Питере курьера, который ограбил старуху, ограбили. Ну, он обманом вытащил у пенсионерки деньги, сказал, надо задекларировать для сохранности, 3 миллиона унес, курьера обокрали, и вот теперь, короче, всех поймали. Но мы в очередной раз говорим, друзья, своими пожилыми родственниками, проводите просветительскую работу для того, чтобы подобные вещи не происходили. Ну и Джастин Тимберлейк говорит, извините, что я битбоксил в 2000-х, изображая ртоп барабаны, но не могу обещать, что подобное не повторится.
1: Молодец, красавчик.
0: Буценкет.
1: Слушай, я помню, у нас дочь с племянником, они одно время пытались битбоксить. Это так раздражало и так надоедало.
0: Ну, это сложно. Уцкают,
1: да,
0: слушай, это знаешь, это как вот учиться играть на скрипке примерно. Это раздражает в процессе неимоверно, да еще и не факт, что научишься.
1: Да.
0: Саш, а ты-то у нас профессионал, ты все умеешь, давай собери нам статуэтку.
1: Давай. Статуэтка у нас сегодня будет выглядеть в виде похорон. Статуэтка в виде похорон. Звучит нормально?
0: Это значит, не очень.
1: Стоят вот эти ребята с лопатами.
0: Так.
1: Они забрасывают землей курьера и мошенников, которые обокрали бабушку на 3 миллиона рублей. Ну, это как бы аналогия с похоронами Лабубу.
0: Так, я
1: конечно,
0: понимаю.
1: Это не настоящие похороны, просто их прикапывают, чтобы тебя подумали...
0: Веселые.
1: Веселые похороны, да. А Бэтмен, значит, с лопатой. Кидает земельку на них под то, как Тимберлейк делает Буценкетс.
0: Буценкетс,
1: да. Буценкетс. Раз, два.
0: А на черенке лопаты надпись «Премия за...»

0: Все везде и почему. Золотая Казибота от Савы и Пичуева. Александр Витальевич, да. Что думаешь по поводу Бэтмена из Великобритании, который спас сумку девушки?
1: Да, хорошая, позитивная новость.
0: Хорошая, да. Соглашусь с тобой. А Лабубу закопали?
1: Ну, похоронили и будет.
0: Мошенники из Санкт-Петербурга?
1: Осуждаем.
0: И битбоксер Джастин Тимберлейк. Вот Тимберлейк или Бэтмен?
1: Ну, наверное, Тимберлейк.
0: Все-таки Тимберлейк, да? Душа у тебя больше к нему лежит.
1: Ну, наверное, да.
0: Ну ладно, Boots & Cats получают сегодня у нас золотую Казиботу.
2: Разбирайте декорации, увозите стулья и мойте руки. Премия за все везде и почему закрывается. Прощайтесь со слушателями, дайте им уже отдохнуть.
0: Все, дружочки, четверг подошел к своему завершению. Скоро увидимся с вами вновь. Финальный выход наш на этой неделе будет завтра, в пятницу, а там уж и выходные. Прекрасное настроение у нас сегодня, и надеюсь, что у вас тоже. В этой студии были Алекс Пичуев,
1: битбоксер с огромным опытом работы Святослав Савченко,
0: Бутсенкэт, Андрей Ромашко, наш звукоинженер,
1: и парень в костюме Бэтмена, наш редактор Виталий Квязовцев.
0: Кисуни, мы целуем вас, если вы девушки.
1: Пока.
0: Бутсенкэт.
3: Уважаемые радиокушатели, Казибота-шоу закрывается.
4: Реклама на Камеди Радио. Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
5: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
6: Стиральную машину «Горение» за 27 999 рублей. На распродаже 10-10 в М-Видео. Подробности на сайте. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
7: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, молоко «Село Зеленое». 3,2% 950 миллилитров. 89 рублей. С 1 по 14 октября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены. В ленте.

0: Торабика капучино. Возьми с собой кофе, как в кофейне.
1: Это Торабика капучино.
2: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите.

0: счастливых. Заберите карту от Эльсин на кассе «Пятерочки» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-Банк» 12+.
1: X5 Клуб сделал любимые категории персональными. Выбирайте из того, что реально любите, в приложении «Пятерочки» и «Перекрестка». И получайте до 30% кэшбэка. X5 Клуб. Выгодно именно вам.
2: Реклама. ПАО «Корпоративный центр X5». Город Москва. ОГРН 124-770-046-39-11. Порядок участия в программе лояльности, условия начисления и списания баллов, информация о дополнительных привилегиях для участников определены в правилах программы лояльности X5 Клуб на сайте x5club.ru. 12+.
3: Психолог, который привык решать все разговорами.
4: Ко мне можно с тревожностью.
3: Попадет туда, где нужно отвечать за базар.
5: Я псих, ты врач. Работаем.
3: Владимир Вдовиченков и Денис Власенко в новом комедийном сериале «Вор в загоне». Сегодня в 8 вечера на ТНТ.
6: Камеди-радио и ТНТ представляет. Премьера.

0: встречайте, Женя Синяков.
1: Прошла пора отпусков, и многие ездили куда-то отдыхать, и когда люди куда-то едут отдыхать, они обожают смотреть и читать какие-либо советы про место, куда они едут отдыхать. И Сочи не исключение. Я вот тоже посмотрел какие-то советы, и знаете, очень много странных советов. Вот правда. Одна из первых статей, которая мне попалась, как не дать себя обмануть в Сочи, советы от местных. И вот какие там советы были. Не пользуйтесь такси, не пользуйтесь личным авто. Ну, видимо, кто-то из автобусного парка пишет эту статью, продвигает свой продукт. И вообще, вот именно много советов про Сочи, как сэкономить в Сочи. Вот, например.
2: Вы тоже думаете, что в Сочи дорого отдыхать? Сейчас я развею это. Во-первых, в Сочи достаточно бесплатных питьевых фонтанов.
1: Да, вот эти вот бесплатные питьевые фонтаны, которые сэкономят львиную часть бюджета на отдых, да. Уже прям вижу, как вечером идем с девушкой не есть, а пить.
2: В Сочи есть бесплатные туалеты, что тоже немаловажно.
1: Ну давайте все-таки, да, как-то море поуважительнее называть. Вообще экономия в Сочи людей доводит до какого-то безумия. Один парень вообще предлагает в Сочи экономить на еде.
3: Всем привет, сейчас я покажу лайфхак, как бесплатно покушать.
4: В городе Сочи можно наблюдать, частенько во дворах растут всякие фруктики.
5: Сочная какая. Мне по руке прям потекло.
1: Вообще он предлагает есть немытую хурму немытыми руками. Теперь понятно, для кого было то видео про бесплатные туалеты в Сочи. И вообще, некоторые в Сочи дают советы просто для того, чтобы, видимо, давать советы.
6: Перед выходом на улицу положите на 20 минут кепку в морозильник, а потом, когда идете гулять, просто одевайте.
1: Так что, если вдруг увидите человека в городе, у которого голова пахнет куриными потрохами, знаете, это лайфхакер идет. Причем дальше он же продолжает.
6: Когда купили мороженое, идете домой, и оно быстро тает, положите его в пакет, завяжите так, чтобы внутри остался воздух, а потом положите в другой пакет и идете домой.
1: Мне кажется, он гораздо быстрее растает, пока ты будешь покупать пакет, засовывать это в пакет, еще в другой пакет пихать. Ну, проще было бы хранить мороженое в морозилке, но нет, там же кепка у него. Все буквально перепутал. И вообще, знаете, в Сочи почему-то именно местные люди дают вот самые безумные советы.
7: Лайфхак, который знают только местные Сочи, и то не все. Как попасть на любой пляж без пропуска. Вам необходимо попасть в санаторий либо в отель, в службу безопасности, написать заявление, получить пропуск, и вуаля, вы на пляже.
1: Какой прикольный лайфхак, да? Чтобы попасть на пляж без пропуска, нужно получить пропуск. Я еще знаю лайфхак, как в Сочи прилететь без авиабилета. Покупаешь авиабилет, и вуаля, ты в Сочи. Ну и есть советы по тому, как безопасно гулять по Сочи.
8: Здорово, пацаны. Короче, сегодня будет отдельный совет от меня. Когда вы приедете в Адлер, и чтобы не получить просто берете пустую колясочку и спокойно по аллейке на спокойниках вечерком можете прогуляться, и вас никто не тронет.
1: Никто не тронет, кроме полиции, которая будет спрашивать, почему ты на спокойниках с коляской без ребенка. Да, наверное, чтобы прям наверняка нужно было еще женское платье надеть, тогда точно никто в Сочи не тронет тебя. Причем я еще удивился, что в Сочи даже богатые люди как-то странно экономят.
9: Марат, а ты знаешь, где живут самые богатые люди в Сочи?
10: Да, в жилых гаражах. А знаешь почему? Потому что всю свою недвижимость они сдают, а сами переезжают в жилой гараж. Ну, и зарабатывают миллионы рублей на своей недвижимости.
1: Какая чушь, да. Ну, все мы с вами прекрасно понимаем, что самые богатые люди в Сочи свои гаражи тоже сдают. А сами спят на вокзале, пока зарабатывают миллиарды. Ну вот реально, я думаю, если я бы взял и отправился к этому ЖК, то там была бы вот какая-то такая ситуация.
11: Ой, здравствуйте, извините, а вы, наверное, очень богатый человек, да?
12: Нет, что вы. Все богатые люди живут в гаражах. Я здесь снимаю.
1: В общем, ребят, пользуйтесь только адекватными советами. У меня все. Всем спасибо, пока.
13: Слушай Камеди Радио, смотри на ТНТ. Скучно? Подумай, чинят ли фиксики игрушки для взрослых? Подумал? А так, уже не скучно?

0: Камеди Радио и ТНТ представляет стендап.
1: Максим Калашников встречает.
2: Меня Максим зовут. Недавно был на фестивале арбузов. Он проходил в торговом центре, а заканчивался в туалете. И причем в туалет была очередь больше, чем на сам фестиваль. И я стоял в очереди и смотрю, все писсуары заняты. Один, который детский, он ниже всех свободен. Я думаю, а почему не почувствовать себя молодым? И я подошел и слышу детский голос сзади и говорит: «Дяденька, вообще-то это для детей». Я говорю, поворачиваюсь, говорю, вообще-то это для мочи. Но смотрите, мне 42 года, у меня уже есть в жизни, ну, большие, я считаю, достижения. Я посмотрел все сезоны «Битвы экстрасенсов». Я уже, если честно, в себе замечаю какие-то способности. Еще заметил, знаете, вот когда не первый раз я смотрю там эту серию «Битвы экстрасенсов», я вообще хорошо, ну, прохожу все испытания. Я вообще, ну, просто самый крутой. Ну, у меня семья была так в шоке. Дочка говорит: «Папа, тебе надо туда ехать». Жена поддержала, сразу шмотки собрала, типа, ну... И говорит: «Давай, езжай», говорит, «пока будешь там, мы переедем, адрес тебе говорить не будем». Говорит, «ты так найдешь, ты ж у нас поисковик». Я еще хочу похудеть, но у меня вообще не получается. Но я благодаря передаче понял, просто в меня вселилась жирная сущность. Да она жрет по ночам, просто. У меня режим, я ем вот только до 18, и эта мразь просыпается. Еще заметил, что люди с косоглазием тоже обладают какими-то экстрасенсорными способностями. Они вот явно что-то видят, только непонятно где. Ну, я их вообще, откровенно говоря, если честно, боюсь. Я не знаю, чего ожидать. Я вот, ну, вот даже если в меня влюбилась самая красивая девушка, вот, допустим, для меня секс-символ – это Анджелина Джоли. Вот если бы Анджелина в меня влюбилась, но она была бы с косоглазием, я сказал: «Извини, да мы с тобой не сходимся взглядами. Все, у нас наш роман закончен». И даже если бы она была с косоглазием на один глаз, это вообще не полбеды. Но смотрите, у нас бы дошло до секса, я вот сверху, она одним глазом на меня смотрит, другим шарит по комнате. Я все время думал, что она что-то хочет. Слушайте, может, по мне, ну, непонятно, но я вот целоваться люблю вообще. Меня хлебом не корми, да и поцеловаться. Правда, я еще и хлебобулочные люблю изделия. И вот когда дома нету ни хлеба,

0: А не жены, знаете, мне кажется, что приоткрытая хлебница со мной флиртует. Ну, это у меня со школы. Я вот в школе лучше всех целовался. Я был маэстро поцелуев. Я девушку довел до поцелуйного оргазма, знаете. Ну, скептики говорили, что это был приступ эпилепсии, но... Говорю, кто не верит, становись в очередь. Все, сейчас проверим мы. Ну, я не знаю, обращали вы внимание, но как отвратительно смотрится, когда взрослые сосутся. Ну, они, ну, вот, да, спасибо. Это вообще ужасно. Они вообще никакой опасности, ну, не представляют. Но ты палку готов взять, чтобы разогнать их. Я не сам заметил, мне так мужик с палкой сказал, но... Но у меня вот, знаете, часто портится настроение, и я его поднимаю тем, что какие-то видеоролики смотрю. Но как-то вот у подборки, видать, тоже было плохое настроение, потому что я минут 15 вот что-то смотрел, и вообще не мог ничего найти интересного. Ну, чтобы вы понимали, что через 15 минут я зацепился за ролик, который назывался «Разбор запрещенных приемов в настольном теннисе». Я в настольный теннис, смотрите, мне 42 года, я не играл ровно 42 года в него. Я думаю, да. Думаю, ладно, посмотрю, может, когда-то пригодится. И мы летели с женой на самолете, и нас на таможне спросили, колющие, режущие, запрещенные предметы есть? Я говорю, ну, предметов нет, но что-то запрещенное в моей голове присутствует. И меня завели в комнату и говорят, что какой запрещенной информацией владею? Я говорю, владею информацией о запрещенных приемах в настольном теннисе. Но там, слава богу, все закончилось нормально, но через какое-то время я опять начал, мне начали попадаться ролики про вот этот настольный теннис. Просто сейчас гаджеты, они умные, и вот если ты там где-то что-то разговариваешь, они слышат, то тебе подкидывают информацию. Вот и вам скоро будет приходить информация про настольный теннис, а кто подальше там сидит, им про пенис. Плохо слышно просто, и все. Все, спасибо, у меня все.
1: Комедии радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет женский стендап.
1: Встречайте, Варвара Щербакова.
2: Так, что? Хочу сразу возмутиться. А что у нас в последнее время случилось со сферой общепита? Почему она стала такой изысканной? Я не понимаю. Куда ни придешь, в какой ресторан, нигде невозможно просто спокойно поесть, надо везде меню гуглить. Я недавно пришла, открываю меню, там написано «Батарга Шисо Мирпуа». То что, это блюдо или таксист мне имена родственников перечисляет? Я не понимаю. Просто, честно говоря, это все звучит очень изящно, но днище рвет, как от пельмени, реально. Меня просто бесит, что я теперь перед походом в ресторан должна готовиться, как перед экзаменом. Мы реально с парнем перед выходом сидим, мы прям по тексту повторяем. Я ему говорю, так, тартар, он говорит, сырое мясо. Я говорю, так, карпаччо из томатов, он говорит, просто помидоры. Все, мы подготовлены максимально. Реально, сейчас в ресторанах в меню столько сырого мяса, по ощущениям, они на кухне там огонь вручную добывают. Я не знаю, как в «Последнем герое», они говорят, Валера, бери лупу, беги на солнце! Они заказали medium well! Правда, есть ощущение, что везде сейчас форма превалирует над содержанием. Да, какое я знаю слово, превалирует. Но у нас как будто то, что снаружи, стало важнее, чем то, что внутри. Я ничего не хочу сказать, я все понимаю. Но вы не в шоке, как себя сейчас стали позиционировать кальянные? Все, это больше не забегаловка. Это сейчас средоточие пафоса вот таких вот губ и вот таких вот песен. Реально, мы с подругой недавно сидели, к нам подходит кальянщик и говорит, разрешите представить вам наше меню паровых коктейлей? При его создании наши арты вдохновлялись мифами Древней Греции. Я думаю, я здесь как вдохновлялись? Просто до трусов раздели, сидели, курили или что? Давайте будем честны, мифами Древней Греции, а конкретно авгиевыми конюшнями, вдохновлялись создатели Айкоса. Это да! Что воняет невероятно! Так что я ворвалась в ремонт снова. Да, в очередной. Спасибо за поддержку. Снова это прохожу. Честно сказать, очень переживала за результат, поэтому наняла зарубежных специалистов. Да. Европейских мастеров. Армения — это Европа же, да? То есть вроде в Евровидении участвуют. Да, у меня прораб очень взрослый дядька, армянин такой солидный. У нас с ним в целом нет никакого языкового барьера, у нас с ним половой барьер. То есть если вкратце, ему не нравится, что я женщина, он не хочет со мной иметь дело. Но он меня достал реально, мне постоянно говорит, мужчина есть? Есть мужчина, муж есть у тебя? Я мать так не спрашиваю, ты что прислал ко мне? Меня просто поражает, реально, 2026 год, сексизм до сих пор процветает. Понимаете, до сих пор есть куча мужчин, которые не готовы иметь дело с женщинами, миром правят мужчины. Но давайте смотреть правде в глаза. Все равно все мужские вопросы решают женщины. Потому что у меня... Спасибо, девочки. Я знаю, о чем я говорю, поверьте, не понаслышке. Я с этим сталкиваюсь регулярно. Я уже задолбалась за мужиков решать их проблемы. Я вот недавно ездила на квартиру посмотреть, как там идет ремонт, как дела. Все, приехала, посмотрела, выхожу из квартиры, за мной бежит ремонтник, говорит, Варвара, подождите, а какой пароль от Wi-Fi? Я говорю, вам зачем пароль от Wi-Fi? Он говорит, нам просто сейчас надо будет собирать душевую кабину, мы хоть в интернете посмотрим, как это делается. Я говорю, вы что, обалдели? А вы как мне до этого без интернета кухню собирали? Что меня ждет? Какой сюрприз, что у меня вместо вытяжки просто будет сидеть чувак и вот так вот делать? Постоянно нужно решать какие-то вопросы, надо с кем-то договариваться. Тоже не всегда все от тебя зависит. И мне вот недавно написала соседка наша будущая. Она говорит, да, Варвара, будем очень рады видеть вас нашими соседями. Только сразу должна предупредить, у нас четверо детей и у всех музыкальные инструменты. Я говорю, я все равно в эту квартиру въеду, не надо...

0: Я не знаю, что нас ждет. Я с филармонией за стенкой еще не жила никогда. У меня пока из соседского опыта были только вот эти, знаете, крепкие семейные пары, которые вот стабильно каждую субботу друг друга убивают, знаете? Про которых ты первое время думаешь, что их зовут козел и потому что они только так обращаются. Там наступает вечер субботы, у них начинается вот этот, знаете, концерт за стенкой, этот, с приглушенным звуком, когда...
1: Откройте полиция.
0: Ой, не трогайте. Менты позорные. И так каждый вечер. Там у всего дома блаженные дни тишины, когда они всей семьей уехали на съемки мужской и женской. Нас явно какая-то веселуха ждет точно, я не знаю. Просто непонятно, как раскроется мой соседский потенциал, понимаете? Может, я с ними год поживу, я тоже дуру дам чуть-чуть. Может, я вообще потенциально мерзкая соседка, понимаете? Я не знаю, может, я вот эта женщина, которая в чат подъезда в 3 часа ночи неожиданно пишет, кто сейчас моется? И непонятно, какая тут скрытая эмоция, да? То ли женщине громко, некомфортно, то ли это просто перекличка, да? Скидывайте все свои чистенькие жуки! Буду проверять. Правда, очень-очень бывает нелегко жить с другими людьми по соседству. Настолько, что я слышала, это сейчас хотят на законодательном уровне регулировать. Значит, прочитала новость, рассматривают законопроект, будут штрафовать за громкий секс. Я поддерживаю! Я честно думаю, будут прям дружинников собирать, прям команды будут эти тетеньки с красными повязками на плечах ходить, по ночам в дверь вот так стучать, говорит, а ну-ка, циц! Никакой долбежки на ночь! Но я недавно видела крайнюю степень недовольства у соседей. В какой-то паблик выложили прикол, значит, фотография в Питере. Люди в подъезде напечатали объявление с текстом «Соседи из 26-й квартиры, хватит, нас и так пятеро!» Я думаю, это их старший сын написал. Все, у меня все, спасибо.
2: Камеди Радио. Радио. Камеди Радио. Камеди Радио.

0: Реклама на Камеди Радио.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Я наконец-то нашел то, что искал. Компактный шуруповерт «Интерскол Минимакс». Закрутить крепеж, собрать мебель, просверлить дерево или металл – все одним инструментом. Вот это вещь! Дрели и шуруповерты «Интерскол» от 2090 рублей в магазинах и на маркетплейсах. 5 лет гарантии при регистрации покупки, сервисная поддержка по всей стране. «Интерскол» работает так, что хочется еще.
4: ОКЛ Стрит. ОКРН 1-1-6-7-7-4-6-7-8-0-7-6-1. Город Москва.
5: Зимой всегда кстати. Шины Виатти Нордика 2. Кстати, чувствовать уверенность на дороге. Кстати, делать безопаснее торможение на снегу и на льду. Кстати, когда нужна надежность в условиях российской зимы? Шины Виатти. Всегда кстати.
6: Сергей Светлаков, Марина Кравец, Сергей Орлов, Ольга Бузова.
7: Мы готовы удивляться.
6: И таланты со всего мира, которые хотят только одного.
7: Хочется на ТНТ.
8: На ТНТ.
9: На ТНТ.
6: Масштабное народное шоу «Хочу на ТНТ» в субботу в 9 вечера на ТНТ. 16+.
10: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М70» с умными помощниками водителя и «Москвич М90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 10 и 11 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение.
11: Подробности на официальном сайте moskvich-m.ru.
12: Переводите турецкие лиры партнерам выгодно. С Альфа-банком. Вводите турецким компаниям с комиссией от 0,3%. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк» 16+.
13: X5 Club сделал любимые категории персональными. Выбирайте из того, что реально любите, в приложении «Пятерочки» и «Перекрестках». И получайте до 30% кэшбэка. X5 Club. Выгодно именно вам.
14: Реклама. ПАО «Корпоративный центр X5». Город Москва. ОГРН 124-770-046-39-11. Порядок участия в программе лояльности, условия начисления и списания баллов, информация о дополнительных привилегиях для участников определены в правилах программы лояльности X5 Club на сайте x5club.ru. 12+.
15: Празднуем день рождения «Риф Гош» вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики «Риф Гош».
16: «Магни-комбо» в магните у дома. Перекус и любой холодный чай «Липтон» 500 мл по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года. При покупке комбо-товаров в одном чеке с картой «Магнит Плюс» в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец АО «Тандер». ОГРН 102-230-159-85-49. Краснодарский край. Краснодар. Улица имени Леваневского, 185.
0: Камеди Радио и ТНТ представляет Камеди Клаб.
17: Павел Воля на сцене. Хотите, расскажу, что с моим телом реально происходит после 40? Короче, позавчера щелчком в коленях разбудил дочь. Мы в разных комнатах спим, она на третьем этаже, я на первом. Просто все. Я ходячие кастаньеты, хрустит все. Мне кажется, подменяю это, буду ходить и поставят фламенко. Просто под Павла Волю.

Ребят, я превратился в сухарики, которые рекламировал. Вот перед вами хрустим с хреном. Ладно, тело. Я подхожу к зеркалу, смотрю на брови, думаю, вы куда поперли, ребята? Разбегаются в разные стороны. Клянусь, я всегда хотел весить больше, но не за бровей же, а? Просто хвойный лес вот такой. И среди этого хвойного леса одна такая Бурдж-Халифа. В ушах начали расти волосы просто. Что это такое? Подходишь к зеркалу, смотришь, вот эти вот такие кисточки какие-то вот выглядывают. Я клянусь, я каждый раз подхожу, думаю, ё-моё, я рысь. Рысь. Мне кажется, знаете, вот к старости в ушах вылезают волосы, чтобы вот не слышать вечно трындящую жену вот эту вот, которую... Вот это вот вечное, которое я сварила, я сготовила, как я готовлю. Как... Да мне пофигу, кидай сырой, я рысь, ты не видишь? Рысь. Я уверен, у всех такое. Мужики, вот волосы на большом пальце ноги, это что? Почему такие здоровые, вековые дубы вот оттуда такие растут? Остальные пальцы в шоке, они даже немного развернулись такие туда. Ты типа, это что? С годами остальные пальцы такие загнутые. Я когда разуваюсь, смотрю на пальцы, думаю, ух ты, ветер справа, да? И кость эта шишковидная сбоку такая, чё там, чё там, чё там, чё там? А сам ноготь большого пальца такой, щит царя Леонида такой. Ты по пляжу идешь, и черепахи такие, а вот бы нам такой панцирь, а? Это... Я сейчас, знаете, как ногти стригу на ногах? Я начинаю с большого пальца. Потому что если я начну с других, у него не хватит сил просто. Я перекур делаю во время того, как ногти стригу. Я раньше так не стриг ногти. Я сейчас, чтобы подстричь ногти, я полностью сажусь в ванную. Закрываю шторку. Потому что... Летят пули с шторы вся в дырках. Вы так же, да? Приводить в порядок себя после 40 – опасное дело вообще. Я недавно брил подмышку, у меня закружилась голова. Чтобы раскружилась, я вторая, вот так вот добривался. В истерике просто. Ладно волосы, ладно ногти. Но локти, локти – это что такое? Просто подбородок с индюка на руке вырос, а? Одно хорошо, с зубами все в порядке, да? А? Своих нет 15 лет. Все шикарно. Не, чтобы вы поняли, я не запустил себя. То, что вы видите, я пипец как стараюсь. Диеты, доктора, капельницы. Капельницы такие, слейте старые, залейте новые, давайте, все. Таблетки, крема, сауны, криосауны, тренер, отжимания, бассейн, скрабы, патчи, патчи, патчи, патчи, патчи, патчи, патчи, патчи, патчи, патчи, патчи. Новенькое, свеженькое. И это не то, чтобы выглядеть лучше, это чтобы выглядеть так же. Просто так же. Все, что угодно может заболеть вот в этом возрасте. В самый неожиданный момент. Реальный случай. На гастролях у одного из резидентов выскочил геморрой. Он, ой, ой, что делать? Звонит доктору. Доктор говорит, ну сфотографируйте, чтобы понять масштаб трагедии. Ну, он все сфотографировал, там мазь какую-то прописали. Проходит пару месяцев, он говорит, приходи к дочери к моей на день рождения. Я прихожу, там детский праздник, шарики, все украшено, красиво. Слайд-шоу с семейными фотографиями идет. И фотографии закончились, и айфон начал выдавать из галереи. И вдруг бабах, око Саурона. Просто кракен напал на детей. Я решил переключить внимание, всем говорю, внимание на меня, колено. Ну, надо признать, что мы в камеде старые клячи уже все. Мы говорим, мы молодежная передача. У нас самый молодой, это Андрюха Бебуришвили. Он пересадил себе волосы 2 года назад. Самый молодой. Мартиросян уже все, бабушка Ануш. Я не шучу, просит так себя называть. Чокнулся, все, окончательно. Вот Батруха, конечно, вообще не меняется, да? Как пришел, старым сразу... Я начинаю голливудских звезд вот прям ненавидеть. Они же выглядят хорошо. Я вот охреневаю с Тома Круза. Ну как это так? Ну, человеку 60 лет. 60. Он до сих пор делает трюки все сам. Эх, с мотоцикла прыгну с вертолета в скалу. На, на. Я просто на месте прыгну. Я ублю тебя.

0: коленной чашечкой просто.
1: Слушайте, ну реально все постарели. Я тоже, конечно, постарел. Вы, конечно, такие доверчивые сидите, такие, да, Пашка наш постарел. Ребята, я в отличной форме, в шикарной. Нет никакого живота, присяга здесь.
0: Хотите колесо на одной руке? Без разминки вообще, хотите? Давай! Скорую закажите мне, скорую, пожалуйста, ребят.
2: Камеди Радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет стендап.
1: Андрей Калмачевский!
2: Че, меня зовут Андрей. Да, переехал из Беларуси в Москву. Не буду скрывать от вас, нашел себе вторую половинку. И мне как казалось, ты находишь половинку, и вы вместе становитесь чем? Одним целым, две половинки. Но нам, чтобы реально стать целым, оказывается, кучу всего не хватает. И по странному стечению обстоятельств это все есть на одном маркетплейсе. Мы все, что теперь делаем, это скупаем, кажется, весь ассортимент, который у них представлен. Это бесконечность. Невозможно. Мы там купили копию фена Dyson за 3 косаря. Реальная копия. Может работать 10 лет. Может возле уха взорваться. Хрен знает вообще. Каждое утро интрига. Ты нажимаешь «Купить», тебе пишут. С этим товаром часто берут икону Николая Чудотворца. Ну, мало ли просто. Я не думал, что мне после 30 придется в швабрах разбираться еще. Я не был готов к этим вопросам. А какую ты хочешь швабру? Многофункциональная, паровая, умная. Я прям говорю: Маш, мне 34, но я еще в швабрах буду разбираться. И она говорит: окей, переведи 4500. Я такой: ну давай разбираться в швабрах, если ты так ставишь этот разговор. Я понимаю женщин. Там корзина бездонная, остановиться трудно. Вот какой я сделал своей половинке сюрприз, подарок на Новый год. Я говорю: можешь, что вот тебе там нравится, выбрать на 10 тысяч, я тебе это оплачу. Потому что, ну, я рыцарь. Белорусский серканбалат, если хотите. Да, я говорю: выбери на 10 тысяч, что хочешь. Получилось на 11500. Как? Ну, как? И она такая: если что-то лишнее, сам убирай. Типа я должен убрать что-то лишнее из корзины женщины, которую в данный момент я люблю больше всего на свете.

0: Получилось 2400. Но действительно все нужное.
1: Я просто разобрался в отношениях.
0: И она тоже. Она разобралась тоже в отношениях. Как я это понял, она когда ко мне переехала, ну, она привезла кучу книг по семейной психологии. Прям стеллаж от потолка до пола. А там прям все. Секреты семейной жизни, 300 навыков высокоэффективной жены, драник и молочка, как соблазнить белоруса. Ну, то есть, как будто бы она прям готовилась, она хотела сюда попасть. И вот что происходит. Ты делаешь предложение, и ты делаешь его, потому что ты нашел человека, у которого нет недостатков, есть мелочи. Но оказывается, когда вы уже обручены, мелочи копятся и превращают человека вообще в другую личность. Она ко мне неожиданно подходит, и я ее такой не видел. Она такая: «Андрей, а ты когда чашки помыл, ты можешь их ставить другой стороной? А то там вода не стекает». И я такой: «Конечно могу. А ты можешь специалисту показаться? Мне нравится, когда не стекает. Проснулся, попил. Я не понимаю, в чем проблема. Но я точно понимаю, что я часто хочу секса больше, чем она. И в эти моменты я еще более отвратительный человек. Я прям вот этот мужик, который: «Маша, а подкаться-то уже можно со мной время найти? Уже жених твой пятые сутки ждет подкаться. Ну как мне намекнуть? Чашки видела, как стоят, Маша? Все в спальню стоят». Я не думал, что для меня самой невыносимой мелочью будет чихуахуа. Я ненавижу это. Что такое чихуахуа вообще? Я видел собак. Собака не может провалиться в щель в диване. Вот не надо мне рассказывать, пожалуйста. Мне 34 года, моей невесте 21. Заткнитесь. Да блин, уже просто моя семья, родители уже хотели, чтобы я женился. Стали давить, типа, уже внуков хотим, хотим внуков, хотим внуков. Я такой: «Женюсь на внучке». И мой опыт разницы в возрасте какой? Надо свой возраст принять. Я не смог сразу это сделать. Мы познакомились, ей было 19. И я, короче, поехал выяснять отношения с ее бывшим, который ее выслеживал, что-то возле дома сидел в кустах. И я уже в такси такой: «Что я делаю?» Ну, ее бывший, ну, 19-летний пацан. Я приеду, думаю, что я ему скажу вообще? «Ты что творишь?» Он мне скажет: «А вы что творите? Андрей Васильевич! Бога побойтесь, спать должны вы уже». Просто, блин, каждый, кто постарше, хоть раз думал: «Меня бы вот с этими моими мозгами, вот туда, в 19 лет, там бы я раздал, конечно, там бы показал». Это чушь. Ну, странно иметь мозги 30-летнего в 19. Когда тебе девушка говорит: «Поехали ко мне, у меня родители на дачу уехали». И я такой: «О, сколько у них там соток? Отопление центральное или своя котельная? Мне интересно все узнавать». Потому что жизнь вот какая. Ты решаешь проблему 20-летнего, а в 30 у тебя появляется новая, в 40 новая. То есть мне было 20 лет, и я так стеснялся во время секса вот этого момента, когда она еще ни разу не все, а ты скоро все. Как ей дать понять, что у нее мало времени? Как-то намекнуть издалека? Типа: «А ты потом куда?» И она такая: «А зеленая ветка до скольки?» Ну вот так я почему-то, я представлял так, был оптимистом. Но все, мне за 30, я недавно услышал вообще другое в сексе. Я услышал: «Ты скоро?» Женщины, кто вам право дал спрашивать это вообще? Ты думаешь, я маршрутка? Что у меня расписание какое-то есть? Ну, мне 34 года, я в пути. Мой путь тернистый. Молись, чтобы не заглох. Просто попробуй вот так какой-нибудь женщине перед оргазмом сказать: «Ты скоро?» Ну, ты же ее сразу откидываешь вот еще чуть-чуть до: «О, так ты козерог, вот туда куда-то просто». Я люблю свою невесту и думаю, что хочу, чтобы это было навсегда. Она, естественно, захотела пышную свадьбу, потому что ей 21 год. Ну, как по мне, она совершает типичную ошибку несозревшего человека, который вот недавно был подростком. Она думает, что у всех взрослых есть деньги. А я как бы хочу, чтобы она была моей женой, но я не хочу дорогую свадьбу. Я бы хотел такую свадьбу, чтобы мы вот пришли в ЗАГС, расписались их ручкой. Вот все траты. Потому что мне не нравится свадьбу превращать в бизнес-проект. Когда ты уже родственникам звонишь, не потому что их любишь, а просто, ну, рассчитывая, сколько они тебе подарят. Ты такой: «О, эти 5000 могут подарить, здрасте, вы 27.07 можете, дай вам бог здоровья». Еще хуже, когда звонишь кому-то, кто 100000 может подарить. Вот это волнение вообще. Ты такой: «Здравствуйте, а вы 27.07 можете? А, не можете. А когда вы можете?» Понимаете, потому что я... Хоть и старше, но я простой белорусский мужик. А она, хоть и малая, она москвичка. И я должен соответствовать теперь. То есть она куда-то уходит, я же должен говорить там: «Деньги есть?» Она такая: «Есть». Я такой: «Дай». Спасибо огромное. Слушай, Камеди

0: Камеди Радио и ТНТ представляет женский стендап.
1: Встречайте, Мария Маркова.
2: Шла я недавно по улице, гуляла и врезалась башкой в дорожный знак. Очень больно, очень громко. Звук был такой, как будто у оркестра финальный аккорд. Там народу было, кто мог не заметить, все равно все заметили. Я сразу же стала делать вид, что я так и хотела. Я даже не остановилась. Иду, голову не чувствую, что-то телефон достала, что-то сразу записывать начала, как будто мне идея какая-то пришла. Что нужно посетить окулиста, видимо. Мне еще друзья спрашивают, что был за знак. Да я не заметила знак. Хорошо, что не остановка запрещена. Так бы еще штраф с меня взяли. Еще мама подлила масло в огонь. Ей написала: мама, я врезалась в дорожный знак. Вдруг я теперь отупею, и так-то было не очень. И она мне пишет: ну здесь я не буду спорить. Мне хотелось какого-то утешения. Думаю, не может быть, чтобы я была такая одна. Думаю, посижу там в засаде. Кто-то еще врежется, мне будет приятно. 5 часов просидела, никто не врезался. Курьер ехал на велосипеде, смотрел в телефон, проехал. Человек в костюме зебры увернулся. Хотя, казалось бы, он вообще заслужил. Я думаю, я возьму кого-то за руку, я поведу под этот знак. Кто вообще установит знаки на уровне лица? У меня рядом с домом есть здание, там на уровне лица установлены кондиционеры. Их недавно сняли, а крепежи оставили. Они прозрачные. Просто хотят украсить здание глазами прохожих. Прекрасная гирлянда. Карие, голубые, зеленые. Глаз горит. Опасно ходить по городу. Я пользуюсь автобусами. Зашла недавно в автобус. За мной заходит мальчик. И у него из-под куртки выпал топор. И он его поднял и обратно так под куртку спрятал. В этот момент думаешь, вряд ли это лесоруб. Вторая мысль — надо было поднять этот топор первый.

пожалуйста, вообще, кто будет спорить с человеком с топором? Я вообще не хотела знать, что люди в метро с топорами ездят. Я теперь тоже беру с собой топор, а что делать? Я снова стала ходить в бассейн. Кто-то еще ходит в бассейн, похлопайте, есть такие люди? Да. Теперь каждый мой день начинается вот с этого. У меня вообще глаз дергался. Я для этого в бассейн и пошла, но теперь это не проблема. Теперь у меня дергается все остальное. Я прочитала советы, как избавиться от воды в ухе. Ну, там есть, попрыгайте на ноге, полежите на боку. И есть еще такой совет, как эта женщина пишет. Когда у меня вода в ухе, я засовываю в ухо лист герани и ложусь спать. И на утро никакая вода меня не беспокоит. Ну, конечно, у тебя дерево из уха растет. Совершенно другая проблема. Есть еще такой совет. Если вода в ухе, нужно залить в ухо еще больше воды. Тогда первая вода соединится со второй, и вместе они выйдут. Такая компанейская вода. Сама не выходит, нужно за ней зайти. Вообще, когда вода в ухе, голову поворачиваешь, она же хрустит, все время звук... Все время немножко зимний вечер. Если музыку в наушниках слушаешь, как будто Королева тонет. Но вообще в бассейне не соскучишься, кто ходит, не даст мне соврать. У нас недавно была история. Плыл дедок, и у него выпала челюсть и упала на дно. Это грех сейчас от этим смеяться, но мы продолжим. Мне интересно, зачем он открывал рот под водой. Что, он играл в рыбку? Удивился чему-то. О, плитка, как у меня дома! Просто если у тебя выпала челюсть, очень сложно сделать вид, что это не твоя. До первого вопроса. Это же смеются люди, которым меньше 25 лет. Они думают, что у них никогда ничего не выпадет. Попробуйте чихнуть с открытыми глазами. Не пробуйте, потом много швов. В общем, он не мог ее достать. И вызвали специального человека в ластах, чтобы он нырнул. Мне было интересно, что у него за должность. Ну, наверное, он раньше ловил жемчуг. Нырнул и по привычке открыл, и там вот это... Я еще хожу на тренажеры, хожу на велотренажер. В моем клубе их всего два, они стоят довольно близко друг к другу. Если ехать вдвоем, это бывает неловко. Но иногда нет выхода. Я недавно пришла, там сидит мужчина, крутит педали. Но мне тоже нужно было. И я села рядом. И он так ускорился. Я думала, он в космос улетит. Еще хотела сказать ему: мужчина, вы так от меня не уедете. Я вообще не по своей воле стала спортом заниматься. У меня в телефоне есть приложение «Фитнес». Оно заставляет меня заполнять кольца активности. Ну, причем я его не скачивала. Оно само появилось. Оно меня порабощает. Оно мне пишет: «Мария». Еще он знает, как меня зовут. Я с ним не знакомилась. Пишет: «Мария, вам пора идти». И я иду. Вообще не могу сопротивляться. Я думаю, оно меня к чему-то готовит. Скоро напишет мне: «Мария, вам пора угнать машину». Вот это, заодно и заполните ваше кольцо активности. Значит, я недавно пришла домой. У меня чуть-чуть было не заполнено кольцо. У меня лень уже было выходить. Я стала ходить по квартире. А у меня там 4 шага туда-обратно. Я, значит, 50 раз ходила по квартире. Напугала дочь, думала, что забыла, где у нас дверь. Недавно не смогла заполнить кольцо активности, потому что кончился день. Это так неожиданно было. Еще главное, если забыла телефон и пошла, это вообще не считается. Просто потом приходишь, кричишь в телефон: «Да я ходила!» И он такой: «Да где ты ходила? Ты вообще не двигалась. Я думала, ты умерла». Я недавно попала в ужасно неловкую ситуацию. Я думала, что все знают про кольца активности и все их заполняют. Было поздно. Мне лень уже было выходить одной. Я написала соседу: «Мне нужно заполнить кольцо активности. Не желаешь?» Еще зачем-то приписала: «Если не ты, то посоветуй другого соседа». И он мне пишет: «Я женат». Я думаю, при чем здесь это? Написала: «Ну, бери жену». И он меня заблокировал. Большое спасибо. На этом все. Камеди радио. Камеди.

0: Реклама на Камеди Радио.
1: Оскар Кучера, Надежда Сысоева, Наталья Медведева, Оксана Самойлова, Сергей Мезенцев.
2: Мой шанс заработать денежек.
1: В новом реалити, где селебрити будут грабить друг друга на всю страну.
3: Это издевательство над звездами.
1: Идеальное ограбление. Завтра в 19.30 на ТНТ.
4: Это будет автомобиль для русских дорог. От Петербурга до Владивостока.
5: Водить научите?
6: Юра Борисов. Иван Янковский.
7: Это автомобиль. Его почувствовать надо.
8: А где тормоз? Стойте!
6: Битва моторов. Уже в кино.
9: 12+.
10: Встречайте зиму уверенно с колеса даром и шинами Icon. Купите комплект зимних шин Icon в шинных центрах «Колеса даром» или на сайте колесадаром.ру и получите шиномонтаж в подарок. В любой сезон комплектом выгоднее с Icon Tires.
11: Акция действует при покупке 4 шин под брендом Icon Tires. Информация об организации акции, правилах ее проведения, моделях участвующих в акции, количестве подарков и сроков на сайте колесадаром.ру. ООО «Колесадаром.ру». ОГРН 112-165-1001-746. Республика Татарстан, город Набережные Челны.

0: Циклоферон – умное лекарство для профилактики простуды и гриппа.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
2: Все, все, это последний рекламный ролик.
3: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
4: Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7». Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
5: Азбука Камеди Радио. Буква В. Виктор Комаров.
6: Я уже 5 лет знаю свою жену, и я научился по первой фразе определять, что меня ждет дальше. И у меня есть нелюбимая ее первая фраза. Это когда она меня находит с фразой: «О, вот ты где».
5: Буква С. Сауле Юсупова.
7: Я уже несколько недель встречаюсь с парнем, все нормально, но недавно он мне позвонил, говорит: «Сауле, сегодня встретиться не получится, у меня маникюр». Я говорю: «Так и завтра не получится».
5: Буква Г. Гарик Харламов.
8: Доставка пиццы.
9: Птицы? Какие птицы?
8: Доставка пиццы.
9: Ласкать царицу?
8: Доставка пиццы.
9: Сосать куницу? Я не понимаю.
8: Это экспресс-пицца.
9: Секс с проводницей?
5: Хочешь весь алфавит? Тогда делай погромче. Камеди Радио и ТНТ представляет Камеди Клаб.
10: Встречайте, Анатолий Цой и Гарик Харламов. Итак, на одном песенном конкурсе.
11: Ну что ж, дорогие участники Азиавидения, спасибо большое. Наш кастинг окончен. Спасибо всем.
9: Здорово! Ты Азиавидение. А, ну можешь не отвечать, по глазам вижу, что ты.
11: Мужчина, вы кто?
9: Смотри, я Игнат, я победю, я буду побеждать. Я побеждал Евровидение, победю и Азиавидение. Ты, значит, лупишь своими желтыми штуками по белым штукам, я пою, понял?
11: Спасибо, вы нам не подходите, уходите.
9: Подожди, а где я тебя мог видеть?

0: Я победитель шоу «Маска».
1: А что, я тебя не помню?
0: Я с маской был.
1: С какой еще с маской ты был? Как-то помогал Киркорову. Поэтому победил, да?
0: Так, мужчина, давайте вы поете одну песню и покидайте наше помещение.
1: Я вообще не понимаю, что ты здесь делаешь. Тебя же третьим в игре в кальмара убили. Просто жмешь на кнопки и все. Давай, Ким Чен Ын, не тормози, понеслась. Успенская. Почему-то спутал я педали и на красный не затормозил. И 120 скорость развивая в аккурат под фурой проскочил. Продается кабриолет, он не битый, такой дизайн. В нем есть тёлка без головы, но она такой была.
0: Замолчите!
1: Хоть отличная песня была, я не понимаю.
0: Есть у вас хоть что-то доброе?
1: О, сейчас будет. У тебя сейчас будет такая песня, у тебя слюнки потекут.
0: Про что?
1: Про собаку.
0: Ты охренел?
1: Ладно, хорошо. Не про собаку, другая песня. Молодая. Давай, Huawei, не тормози. Ну, понеслась. И. Молодая. Вся трясется и лежит.

0: пять. Нехрен пить, как будто ты молодая. Молодая.
1: Что вы такое здесь что? Поете?
2: Что? Что? Нормально?
1: Ты дебил?
2: Хорошая песня, что ты?
1: Какая хорошая песня? Ты дебил?
2: Ладно, хорошо, я дебил. Дебил, договорились, все. Просто, знаешь как, не будь как просмотры, что было дальше в ВК.
1: В смысле?
2: Не накручивай себя. Вот, смотри. Шальная императрица. Шальная императрица. Подойдет тебе песня?
1: Шальная императрица.
2: Шальная
1: хорошая
2: императрица.
1: Хорошая
2: песня. Классная песня, жми.
0: Круглосуточный проктолог повидал немало нас в своем веку. Продолговатые предметы набивают на него теперь тоску. Но ведь доктор хочет кушать, хочет хлеба, хочет масла и икры. И вот он на новый вызов выезжает на окраину Москвы. А там в костюме императрицы очень испуганный мужчина просит скипетр достать.
1: Пошел вон отсюда!
2: Стоп, стоп, что?
1: Пошел стоп. Вон отсюда!
2: Да нормально, это нормальная песня!
1: Ты понимаешь, о чем ты поешь? Ты дебил, ты придурок!
2: Хорошо, ладно, Анатолий. Анатолий, моя мать тебя так любит.
1: Что, правда, что ли?
2: Еще с тех пор, когда ты Виктором был.
1: Пошел вон!
2: Давай, следующий. Оп, осенний поцелуй. Осенний поцелуй Пугачева. Давай, Ванесса Мэй, не тормози. И...

0: Верную зуб. Ну ты знаешь. Индусы с Пакистаном, весь мир с Афганистаном. Все накаляется, все на контакт не идут. Походу нас всех ждет очень жаркое лето. И Жириновский все прям как чувствовал это. Увидим ли мы осень или сразу зиму? На 100 лет вперед.
1: Пошел вон!
0: На 100 лет вперед.
1: Заткнись!
0: Что ты сказал?
1: Заткнись!
0: А, мне показалось, очки надо. Вот, смотри, детская песня. Нравится? Да, давай детскую. Максимально детскую, для детей.
1: Детская песня?
0: Детская песня.
1: Точно детская?
0: Максимально детская, для малышей.
1: Детская песня?
0: Да. По полям, сиськи лям и губы лям, а еще твои виниры стоят где-то лям. А ну, малыш, давай, давай не забывай, что раньше в синем тракторе давала за беляш.
1: Так, все, это уже перебор.
0: Что?
1: Почему? Хватит!
0: Ну почему? Что-то на классная песня, ну серьезно, что ты меня выгоняешь-то постоянно?
1: Ничего классного, иди вон отсюда, заткнись уже, я не могу это слушать.
0: Ай-яй-яй-яй-яй. А я за тебя в Mortal Kombat играл. Что ты завис? Вьетнам вспоминаешь?
1: Уйди отсюда, пожалуйста.
0: Давай, боже, какой пустяк. Боже, какой пустяк. Классная песня, очень актуальная. Классная песня.
1: Боже, какой пустяк, и ты идешь нахрен отсюда.
0: Договор! Есть журналисты в интернете у нас.

0: хорошо.
1: Иди вон.
0: Дай мне последний шанс.
1: Никаких шансов, иди вон отсюда.
0: Le chance final.
1: Что?
0: Хорошо, скажу, чтобы тебе было понятно. Luke and Wins, finish him. Дай последний шанс. Давай споем твою песню. Твою песню.
1: Не надо петь мои песни.
0: Видишь, ты сам не хочешь петь свои песни. Давай вот эту твою, самую известную. Ну вот эту, которую. Ты будешь петь припев, а я буду все вот самое начало. А ты припев.
1: М? Какую песню мою ты хочешь спеть?
0: Ой, блин, не делай вид, что у тебя их много. Ну давай вот это вот. Кольцо на пальчик. Кольцо на пальчик. Понеслась. Кроссовки фирмы Абибас, Риваки и Рума, Уцума. Фильмы пиратские в метро, менялы Черкизон. Вьетнамский рынок в Лужниках и белорусский трикотаж. Короче, чувствую нутром, вся эта скоро.
1: Она вернется, она вернется.
0: На рынке место и тебе найдется. Я...
2: Слушай Камеди Радио, смотри на ТНТ. Камеди Радио. Для тех, у кого идеальный слух или чувство юмора. Ну или тебя Вадик зовут.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет стендап.
1: Эдда Родней, встречаем! Из Воронежа переехал в Москву 10 лет назад. Все, в принципе, нравится. Единственное, грустно, теряю связь с малыми регионами. То есть начинаем как-то на разных языках разговаривать. Я недавно выступал в Костроме, рассказывал шутки про трамвай. И чувак встает посреди моего выступления такой: «Я ничего не понимаю! В Костроме!»

Я думаю, твою-то у меня дальше 10 минут про аэропорт, ты вообще с ума сойдешь. А Москва классно нравится, клиентоориентированность в Москве. Потрясающая, попрошайки, на любой вкус, да, что-то. Стараюсь помогать, типа, бездомным. Отношу вот на мусорку вещи ставлю. Они не успевают забирать, потому что соседи мои забирают. Но я не такой человек, который хранит хламье, понимаете? А мало ли, когда-нибудь у меня нога снова 35-го размера станет, я как поеду на этом левом ролике куда-то в выпускном костюме и кипятильником в руке. Но проводам войну проиграл. Тут, признаюсь, вот не могу. Вот у меня коробка, поняли, они лежат вот. Уже техники такой не существует под эти провода. Там такие наушники, народ, не то что разъема под них нет, ушей уже таких нет, они у человечества эволюционировали как-то. Я заметил, что наибольшее количество хлама у меня появляется после дня рождения, после вот этих вот подарков, которые тебе дарят с фразой «Мы долго думали». Там реально стояли у себя в кладовке и думали, то есть. Ко мне тип как-то пришел на день рождения, говорит, я долго думал, что тебе подарить, ты же в кофейнях любишь сидеть. Поэтому вот тебе капучинатор. Молоко взбивать. Очень удобно, народ. То есть я прихожу в кофейню со своим капучинатором. Ну, я такой человек. Я в баню со своими дровами хожу. Много пью кофе. 5-6 кружек кофе в день выпиваем. Мне в последнее время безумно бесят люди, которые считают своим долгом мне сказать, что это вредно. А ты знаешь, какой вред ты наносишь своему организму? Я знаю, ты бариста, ты вообще не должен клиенту такие вещи говорить. Да, я допью свой кофе, братан. Да, потом ты мне будешь говорить, как это вредно. Ты же когда садишься в такси, тебе таксист вместо «здравствуйте» статистику аварий не называет. Сейчас все вредно. То есть не осталось ничего не вредного. Что бы ты сейчас ни жрал, найдется вот этот глютеновый пи***ц, который... А ты слышал там глютен? Я не знаю, что такое глютен. Я вот знаю, ртуть нельзя жрать с детства. Что такое глютен, я не знаю. В градусниках не было глютена никогда. Я так сосиски вот в детстве любил. Мать как-то пришла, говорит, мы больше не едим сосиски, я фильм про сосиски посмотрела. Ну я «Елки-9» тоже смотрел, я ж Новый год-то продолжаю праздновать. Я не буду за компанию от еды отказываться. А по поводу правильного питания, я понял, что это просто сейчас, это просто реклама того или иного продукта, понимаете? Было у вас такое, когда врач вам выписывает лекарство ручкой, на которой написано название этого лекарства? Вот в той аптеке возьми, скажи, что от меня. Очень полезно, очень полезно. Будешь 2 раза в день принимать, я вот на такой машине буду ездить. Просто реклама. В лучшем случае реклама, в худшем хиромантия какая-то. 9 из 10 стоматологов рекомендуют эту зубную пасту, а 10-й сало под зуб подкладывать. Я пришел как-то к стоматологу. Говорю, какую зубную пасту порекомендуете? Он на меня как на дебила посмотрел. Он такой, ну в смысле, любишь бананы? Купи банановую. Ученые. По РЕН-ТВ тоже ученые. Но я не доверяю ученым, которые в интервью употребляют слово «леший». Сидят взрослые люди по телеку. Ну, про зомби-апокалипсис рассуждают. В очках! Я недавно с девушкой смотрим вот эту какую-то хрень про зомби-апокалипсис. Она у меня спрашивает, а что бы ты, говорит, сделал в зомби-апокалипсисе? Я думаю, я бы сдох. В облаках не витаю. Она говорит, а я бы делала ловушки. Народ, у меня девушка как-то купила домой липучку для мух. Повесила ее на кухне и сама же в нее впоролась. Вот такой уровень ловушек. Какие ловушки? Мы живем с тобой в Люберцах, в однокомнатной квартире, в ипотеку с 3 собаками. Мы уже в ловушке. Я вам клянусь, в зомби-апокалипсисе, если вдруг будет так же, как с коронавирусом, мы будем дома сидеть, в службу доставки звонить. А где мои сырники? Вашего курьера съели. А, какой ужас. И сырники мои тоже съели. Ученый. Ко мне вот недавно пришла подруга в гости, прямо с порога. Говорит, Эдик, я тебе как психолог-астролог хочу сказать, вам бы зеркало перевесить. Энергетика плохая в дом ходит. Я думаю, так выйди. Или под вытяжку встань, пусть высосет. Как инженер-архитектор тебе говорю. И меня вот это бесит. Мне 30 лет, а меня какие-то, ну, люди есть учат. Мебель вешать учат. Меня сексом до сих пор учат заниматься. Вот это меня бесит. По поводу секса люди вообще с ума сходят. Мне на 18-летие друзья подарили лишение девственности. Ну, не набросились. Через посредника. Такая движуха, подарили, короче, коробку на даче, из которой выпрыгивает девчонка, и мы вот должны. А самое обидное в той ситуации, прикиньте, коробка была моя, дача была моя, девчонка тоже была моя. То есть они вообще ни на что не скинулись. Они создали чат в WhatsApp такие, что планируем Эдику дарить?

0: Она такая, я планирую ему дать, а не присоединяемся. У меня все для вас. Вы прекрасный зал. Получайте удовольствие сегодня. Пока.
1: Камеди Радио. Камеди Радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет стендап.
1: Гамлет Караян!
2: Гамлет, меня зовут, армянин, 4 года в отношениях, хочу жениться, сильно переживаю за один момент, девочка русская, а папа для меня всегда хотел свадьбу, знаете, такую традиционную, армянскую, чтобы у нас на свадьбе армян было человек 900, а стороне невесты сказали, блин, мы не отмечаем, вот такую, поняли? Но, честно скажу, это шутка. Мои родители сильно ее любят, настолько сильно, что меня это бесит, клянусь. Я ненавижу с ней приезжать к моим родителям в гости, потому что каждый раз, когда мы приезжаем, она из этой маленькой русской девочки в такого хача превращается. Вы просто не представляете. Ладно бы она еще в армянку превращалась, она в такого лицемерного армяна превращается, поняли? Прям в подхалима. Я боюсь, мы приедем, она на папу посмотрит, скажет, не знала, что у Гамлета есть старший брат. Вот так вот она себя ведет, понимаете? Мой папа как сильно ее любит, вы не представляете. До фанатизма мой пахан ее любит, это так странно. Я боюсь, я в комнату зайду, а мой папа ей на духу говорит, Софа, найди себе нормального, этот клоун. Но вы не подумайте, это не прямо у нее с моим папой идиллия стопроцентная. Нет, это у меня с пахан.

0: нам тяжелые отношения. С детства, понимаете? Я всю жизнь хотел папе что-то доказать, а у меня успехи были, понимаете? Я учился в русской школе, я закончил русскую школу, я был в классе единственный армянин, все остальные были русские, и русский язык мне давался лучше всех. Я был лучший, прикиньте, ценю ваше безразличие. Да, спасибо большое. Спасибо вам огромное. Лучший я был в классе, прикиньте, это так странно. Меня один раз учительница в школе через расизм похвалила. Вы понимаете? Она посмотрела на класс и сказала: «Блин, вам не стыдно? Нормально себя чувствуете?» Да, русский язык в совершенстве мне давался. Я честно скажу, я сильно этим горжусь, сильно. Сейчас хочу также армянским владеть. Если честно, есть такое. Хочу научиться читать и писать по-армянски. Полез в интернет, хотел себе найти объявление в интернете. Первое объявление, которое я увидел, было написано: «Репетитор по армянскому языку Елена, не Рубеновна». Понимаете? Русская девочка знает армянский. Мне как относиться? Это что такое? Светлый разум, черное прошлое? Что это вообще? Мне как это понимать? При этом я адекватный человек, я понимаю, она, возможно, полиглот, знает два языка, все хорошо. Проблема не в этом. Оказывается, внутри меня 30 лет живет армянин армянский прямо, понимаете? Вот это гнида, клянусь, которой это прям не понравилось, понимаете? Я читаю объявление, это из меня как веном выходит, понимаете? Я клянусь, я читаю: «Репетитор по армянскому языку Елена», и эта дрянь такая: «Слышишь, Елена? Себя научи, Елена». Я думаю: «Господи, я вот такой человек? Это что за ужас?» Я следом листаю объявление, второе, и там русскими буквами с армянским акцентом написано «Репетитор». И я такой: «Вот оно! Вот, понимаете, вот это то, что мне нужно. Такой репетитор меня научит, я ему доверяю». Я позвонил по этому номеру, трубку взяла взрослая армянская женщина и заорала прямо: «Алло!» У меня мурашки пошли, клянусь. Я как будто домой позвонил, понимаете? Она меня еще догадками убивает. Она такая: «Рубик, это ты?» Я говорю: «Нет, это не Рубик, я по объявлению звоню». Она такая: «Савы-то?» Я такой: «Савы-то?» Я тоже чуть-чуть, поняли, проснулся. Она такая: «Мой хороший, мы уже Ниву продали, нах...» И трубку кладет. Вы представляете? Сейчас занимаюсь у Елены. Занимаюсь у Елены. А что хочу сказать? Прекрасный репетитор, я был неправ. Прекрасный репетитор. У нее очень упражнения интересные. Она мне сказала смотреть фильмы, популярные фильмы в армянской озвучке, которые перевели на армянский язык. Вот это сильно интересное упражнение. Я сейчас смотрю «Гарри Поттера». Вообще другой фильм, если честно. Вы не представляете, как это странно, как портится атмосфера Гарри Поттера, когда Дамблдор выходит и говорит: «Боров за сгоры». Я думаю, это что? Сильно напряженные отношения с отцом, сильно, да, очень тяжело. Я еще понял, знаете что, пацаны, то, что у нас проблема поколения, мы наших, ну, паханов вообще не знаем. Вообще мы не знаем наших отцов. Мне папа всегда через призму каких-то случайностей открывался всю жизнь. Я как сейчас помню, к папе подошел один раз, говорю: «Пап, ты во сколько лет курить начал, не помнишь?» Он говорит: «Помню, после армии». Спустя время у мамы уточнил, говорю: «Мам, ты не помнишь, папа во сколько лет курить начал?» Мама говорит: «В школе». Я говорю: «Он мне сказал после армии». Я говорю: «Сынок, ты что, идиот? Твой отец в армии не служил». Я думаю, вот так вот? Вот так ты завернул? Думаю, кайф, кто-то из них врет, надо к деду идти. Я когда к деду пошел, мне как легче стало, вы не представляете. Потому что я понял, что мой дед и мой папа, они тоже друг друга не знают вообще, понимаете? Я к деду подхожу, говорю: «Дед, ты не помнишь, папа во сколько лет курить начал?» Дед ремень достал, говорит: «Папа курит, я не пойму». Вообще не знаю своего отца, вообще. Мы когда в новый дом заехали, мы его купили, мы его не сами строили, я под лестничной клеткой нашел бейсбольную биту, старую, из 90-х, такую покоцанную. Довольный, как ребенок, к папе подхожу, говорю: «Пап, смотри, что от прошлых хозяев осталось». Он говорит: «Ты дебил, это моя, взял и ушел». Спустя время в сад выхожу, вижу, в саду у нас вот так ровно-ровно, как по заказу, одно запрещенное растение растет. Подхожу к папе, говорю: «Пап, ты с ума сошел? Так нельзя». Он на меня смотрит, говорит: «Капец, что от прошлых хозяев осталось, да?» И уходит. Вообще своего папу не знаю, вообще. Причем мне так парадоксально, что я с детства с папой столько времени провел, и я не знаю своего отца. А потом я понял, что все время, что я с папой проводил, я что делал? Я ему помогал. Поняли, пацаны, вот эта помощь отцу? Там же не прям разговоришься. У меня за 30 лет с папой два вида диалогов всего. Первый: «Иди сюда, помоги». Второй: «Иди отсюда, помог». Два вида диалогов. Больше мы не разговариваем ни о чем. Но хуже всего было пацанам, у отцов которых было хобби. Да, пацаны? Потому что если у пахана есть хобби, у тебя график 365 на ноль. Клянусь. Потому что миссия любого советского отца – это превратить свое хобби в твою обязанность. Клянусь. У меня папа 30 лет собак разводит, волкодавов. 30 лет он разводит собак, требухой всю жизнь от меня воняет. Это нормально вообще? Понимаете, о чем я говорю? Я еще что, злюсь? А у меня папа так собак любил, сильно им внимание больше, чем мне было. Он как ребенок им радовался. Вот это мои собаки, вот мои любимые собаки. Смотрите, это мои собаки, они мне как дети. Я думаю, я вырасту, я квадробером стану, клянусь. Уже, ну сколько можно, правда? Пахан всегда хотел, чтобы я помогал с кайфом. Он еще одну семью в пример ставил. Он говорит: Гамлет, так нельзя, что ты помогаешь мне без удовольствия. У меня есть друг Гурген. Гурген рыбалку любит. И Гургена сын ему для рыбалки всегда червяков копает, хоть бы слово отцу сказал. Потому что Гурген рыбалку любит. Из-за этого Гургена сын рыбалку тоже любит. А я Гургена сына знаю. Понимаете? Классный парень, очень классный. Он ни разу не сказал слово «рыбалка» без приставки «грёбаная». Понимаете? Спасибо большое, ребят, было приятно.
1: Слушай все сезоны только на comedyradio.ru.

0: Реклама на Камеди Радио.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Битва моторов. С 8

0: ограничение по возрасту 12+.
1: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги.

0: АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
1: Празднуем день рождения «Рив-Гош» вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики «Рив-Гош».
2: За спасибо я куплю за бонусы спасибо и схожу в кино я за спасибо.
3: Оплачивайте бонусами спасибо билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк Онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сберспасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
4: 31 октября. Лайф-арена. Большой концерт Comedy Club с программой «Новое и лучшее». Гарик Харламов, Тимур Батрутдинов, Демис Карибидис, Марина Кравец, Екатерина Шкуро, USB и другие звезды шоу на одной сцене. Вас ждут новые шутки, любимые резиденты и культовые номера без цензуры. Подробности на comedyconcert.ru. 18+.
5: Азбука Comedy Radio. Буква «З». Зоя Яровицына.
6: Я вот иногда думаю, может, мы так хорошо друг к другу подходим, потому что мы пьющие. Просто, ну, знаете, как бывает, он тебя весь день что-то раздражает, все не так делает, не то говорит, а потом приносит из магазина апероль и думаешь, ну, хороший. Ну, я же знала.
5: Хочешь весь алфавит? Тогда делай погромче. Камеди Радио и ТНТ представляет Камеди Клаб.
7: Андрей Бебуришвили.
8: У меня недавно появилась девушка, но у нее есть небольшой бонус. У нее сделанные губы и грудь. Нас все осуждают, понимаете, все осуждают ее, недоверчиво на нее смотрят с каким-то презрением, обижают ее, называют ее эскортницей. А она не эскортница, хоть и сидела на первом ряду на прошлых съемках. Так вот, у нее грудь 4-го размера и великолепная задница. Знаете, что вышло из этого настоящее? Правильно, ваша зависть. Она роскошная женщина, прекрасная. И все ее осуждают, задают дебильные вопросы. А что с ней будет в старости? Начнем с того, что не что, а кто? А во-вторых, какая разница, что с ней будет в старости? Не бывает такого, что стоит два молодых парня, мимо проходит бабуля. И они такие, блин, если бы не импланты в груди, я бы ее так трахнул вообще. И все задают дебильные вопросы. А как она будет кормить грудью? Ну, во-первых, в ее случае не кормить, а угощать. Я знаю, о чем говорю. А во-вторых, это абсолютно не важно, потому что я, смотрите, я с самого рождения вскормлен искусственным питанием. И что, я какой-то ненормальный, что ли? А? Смотрите. И мой друг говорит, мне нравится аккуратная грудь. Аккуратная. Что за маскировка фразы «Где она?» Что за аккуратная грудь, знаете, которую берешь, как вот недокуренный бычок, так... Очень нравится. Аккуратная грудь вообще. Как на надувной лодке, знаете, ищешь клапан полдня, да где уже? А, вот. Очень нравится. Аккуратная грудь. Знаете, про маленький член никто не говорит «аккуратный член». Никто не говорит. Все говорят «аккуратно, маленький член». Обходим, смотреть нечего. Пройдемте дальше. Тут все понятно. На самом деле я понимаю, почему женщины с маленькой грудью не любят женщин с большой грудью. У парней то же самое. Парни не любят других парней с большими приборами. Это правда. Меня в камеди за это ненавидят. Реально. Просто смотрите, мысль такова. Если природа не оградила вас природной красотой, нет ничего плохого в том, чтобы модернизировать себя, чтобы себя прокачать. Это 21 век, это искусственный отбор, я так называю. И это абсолютно нормально. Просто странно, знаете, что натуральные девушки так ненавидят сделанных. Это парадоксально для меня. Мне просто обидно за силикошек, понятно? Не трогайте их. Уберите свои натуральные ручки от моих девочек, понятно? Не трогайте их. И натуральные девушки постоянно твердят, мы за бодипозитив. Нам нравятся толстушки, они натуральные, они такие классные. Толстушки нам нравятся. Не знаю, мне кажется, толстушки даже нравятся только, ну, снайперам. Типа, ну, легкий рабочий день. Можно особо не целиться. Похлопайте, у кого есть операции, честно. Вот. Зря вы это сделали. Крупняком покажите каждый. Я горжусь вами, вы умницы, правда. И мне так стыдно за мужчин, которые врут, которые лицемерят, говорят, моя девушка натуральная. Мне не нравятся всякие сделанные порнозвезды. Мне не нравятся ни Одри Бетони, ни Кристи Мэг, ни Рэйчел Старр, ни Ники Бенц. Не Пита Дженсен, вот это все, нет. Мэдисон Айви, Патрик, Дейзи, нет, все, мне это не нравится. Нет, мне нравится моя, натуральная, как ее...

0: Катя. Вот. Моя... Катя. Катя мне нравится. Поэтому сейчас мы пойдем подберем ей пушап. Потому что она натуральная. А пушап это нормально вообще для вас? Типа все окей? Это натурально? Это же предательство вообще, нет? Это хуже, чем Иуда. Пушап это ужасно реально. Самое ужасное, когда ты снимаешь девушке блузку, а самое выпуклое у нее на груди это крестик. Такого не должно быть. Это что за подстава вообще? Стыдно должно быть?
1: Это как с пачками чипсов.
0: Типа трогаешь нормально, приходишь, открываешь там две пожеванные сиськи. Что это такое вообще? Стыдно должно быть. Я считаю, что операция — это нормально, правда. Я не просто пропагандирую, но поверьте мне, это нормально. Начнем с того, что будем честны перед собой. Не все девушки от природы красивы, это факт. Большинство моделей мировых звезд были с изъянами. Помните? Кейт Мосс была очень худая, Клаудио Шифер — огромный подбородок, Наоми Кэмпбелл вообще черная. Все не идеальные. Не все... Почему я это говорю? Просто недавно, смотрите, я привел свою подругу знакомить ее с своими друзьями и их девушками, о чем я сильно пожалел. Мы пришли в ресторан, все сразу начали на нее озираться, смотреть, опять косо поглядывать. Я подвожу ее к друзьям, говорю, ну как вам? Они такие, ну нам так себе. Что переводится, как я бы переспал бы с ней даже с мертвой. А их девушки, у них начался конкурс по закатыванию глаз. Ой, пришла, ой. Так вот, милые дамы, к чему я все это говорю? Нет ничего плохого в пластике, понимаете? Мы, мужчины, любим вас, женщин, не за каменный пресс, не за то, как вы одеты, не за ваши нарощенные волосы, не за ваш маникюр, не за ваш макияж. Мы не за это вас любим. Мы вообще вас не любим, потому что мы вас обожаем. Да-да. Мы обожаем вам врать вам, что вы не самые лучшие. А вы не самые лучшие. Потому что лучше — это некое сравнение, а вы несравненные. Вы несравненные. Несравненные дуры. Несравненные дуры, потому что не понимаете, как вы нам дороги. А вы нам вообще не дороги. Потому что вы бесценны. А раз вы бесценны, значит, вами можно меняться. Меняться на наши сердца. С вами было приятно. Спасибо большое. Хорошего вечера. Пока-пока.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет стендап.
1: Константин Бутаков!
2: Так, слушайте, что 50 лет мне уже в следующем году исполняется, да. И понял, что, ну, мой организм ваш энтузиазм не разделяет. Я понял, что вообще нет никаких поговорок про мужской возраст, да? Про женский какие-то есть. Там 45, баба-ягодка, опять годы прирастают, женщина расцветает. Что обычно говорят про мужчину в 50 лет? Вечная память. Я думал, мне будет 50 лет, я решу все свои материальные проблемы, дети уже вырастут. Я целыми днями буду думать настоящему важными вещами, типа, кто я такой, зачем я пришел в этот мир, куда мы все вместе идем. Вот мне 50, я действительно как бы решил материальные проблемы, дети реально выросли, и все, о чем я сейчас целыми днями думаю, это нах, я пришел в эту комнату. Куда я положил футболку? Куда я хотел пойти в этой футболке, если я нашел? Вот мои вопросы, над которыми я вечность думаю каждый день. Так что, как вы планируете, понимаете, я планирую быть вот прям сумасбродным дедом. Я планирую прям вас держать в тон. Я буду ехать рядом с вами в маршрутке или в метро, буду периодически орать вам на ухо что-нибудь типа «Голубь!». Помните, когда Coca-Cola официально была в России? Как они нам врали? Как они нам врали? Это секретный рецепт. Это все никто в мире не знает рецепта Coca-Cola. И черноголовка всех нагнула. Все секреты их... 40 видов колы, любой, пожалуйста. Я удивлен, что они до сих пор не сделали еще злую колу специально для России. Что прям слоган был, как на Олимпиаде. Злая, хмурая, недоверчивая твоя. То, что мы такая страна, понимаете, мы злая, хмурая, недоверчивая. Мы не любим, когда кто-то хвастается. У меня бы сегодня не зашла ни одна шутка. Вообще ни одна. Если бы я вначале вышел и сказал, ой, знаете, прекрасно устроился, зарабатываю в среднем 700 тысяч в месяц, вы бы вообще не слушали, что я говорю дальше. Даже если бы я начал потом давить на жалость, типа, ребят, я зарабатываю 700 тысяч в месяц, но у меня рак, вы такие, так и должно быть. Это вас пи***ца в бог метит, понятно? Чтобы вы там в своем шоу-бизнесе не... Это... Да, именно поэтому люди, которые в России много зарабатывают, никогда не говорят, сколько конкретно они зарабатывают. Спросите у чувака, который делает там 500 тысяч в месяц, сколько ты получаешь, он скажет, поверь мне, не миллион. Зато если ты 30 зарабатываешь, ты всем об этом растрындел. Ты не зарабатываешь, ты делаешь. Эта тридцатка отлетает вот так вот. Ты на 1700 весь город пытаешься угостить еще. Так что да, мы такая страна, мы хмурая, недоверчивая, мы не любим, когда кто-то хвастается, мы не любим сами признаваться, если у нас какие-то проблемы. Я на своих сольных концертах периодически спрашивал, а похлопайте, кто в зале из мужчин регулярно принимает Виагру. Естественно, никто не хлопает, максимум один человек, и то по приколу. А между тем, компания, которая производит Виагру, отчиталась, что только в прошлом году они заработали на российском рынке 7 с лишним миллиардов рублей. На ком? Два деда в Подмосковье все сожрали? Или мы эту Виагру в российскую экономику вкладываем, чтобы она бедная поднялась рано или поздно? О, у меня все для вас, ребят. Спасибо огромное.
0: Слушай Камеди Радио. Смотри на ТНТ. Камеди Радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет стендап.
1: Виктория Складчикова.
2: Так, что, прочитала совет команды. Она говорит, чтобы мужчина от тебя не ушел, ты должна знать всего одно правило. Вы его слышали сейчас. Она говорит, ты должна знать вот что, что ты для него всегда будешь на третьем месте. Слышали? Типа на первом у него работа, на втором друзья, и вот ты на третьем. Я думаю, стоп, а если у мужика есть машина? Опустились немножко, правильно? Он же болеет за «Зенит» еще ниже. Ну ж не дай бог, он откроет для себя крафтовое пиво, ты даже в топ-10 не попадешь. Просто после фисташек там где-то болтаться будешь. Да. Но я, кстати, я такая, я хочу быть номер один. Все, правила знаю, обезопасилась. Нашла мужика без работы, без друзей. Думаю, все, номер один. И нет, все равно была на третьем месте. Все на третьем. Потому что, знаете, на втором у него были такие экзистенциальные вопросы. Кто мы, зачем? Ну, на первом шмаль, и я на третьем. Все равно я на третьем. Ой, вы знаете, я так много пошлых вещей говорю со сцены, но, кстати, в жизни я гораздо скромнее, гораздо. Я вот до сих пор все вот эти вещи взрослые, у меня 7 потов сходит, когда я покупаю. Тест на беременность. Стараюсь максимально быстро купить. И меня может сбить любой вопрос фармацевта. Я когда влетаю в аптеку, такая, тест на беременность. Я говорю, какой? Я апельсиновый. Я очень быстро. Не, и тоже, да? Какой? Отрицательный, пожалуйста, можно? Пожалуйста. Презервативы раз в жизни покупала. Раз в жизни. И я не смогла купить просто презерватив. Я набрала вот на ленту вот этих супружеских товаров. Как порошок, яйца, кефир, все. Хотя я же взрослая женщина. Я все понимаю. Наоборот. Женщина за 30 должна максимально уверенно, произнося четко каждую фразу на кассе, говорить «Мне презервативы для секса и пакет не нужен, я вот так понесу, светящийся, чтоб шла по улице, а соседи думали «Олимпиада в городе». Так надо. Да чё? Всем неудобно покупать презервативы. И мужикам тоже. Потому что они на кассе продаются. Думаю, да, ну сделайте вы уже незаметно как-нибудь. Вы знаете, я вот вообще мечтаю, чтобы Durex сделал коллаборацию с Lay's. Ну там сам полпачки воздуха. Все, запахом крава, как на море. Нормально. Ой, сейчас будет такая тема, ее не принято обсуждать. Но я ее сейчас озвучу. Девочки, если вы согласны со мной, не стесняйтесь, похлопайте. Как вы считаете, если женщине за 30 лет, и у нее не складываются отношения, нормально ли иметь одного сексуального партнера? Я имею в виду человека, ну не организацию. Не как стендап на ТНТ про меня пишут. Одного, нормально? Вот. Да, потому что у нас это осуждается в обществе. Репутация. Нет отношений, не должно быть секса. Не знаете, что тетя говорит? Тогда если ты, Вика, не умудрилась до 30 лет завести отношения, так успокойся, ляг дома, котом вот тут закрой и жди смерти. Я говорю, офигеть. Конечно, нам нельзя. У нас же как? Даже мне говорят, надо только по любви. Только по любви. Я думаю, да если нет любви, вот я жду, и что? Я говорю, если я буду ждать, когда придет любовь, я в 45 лет сойду с ума. Я буду курьеров, блин, в пеньюаре встречать. А у вас точно бесконтактная доставка? А, пепперони это пицца, а не вы меня, блин. Тогда не надо. По любви, я думаю, хорошо, хорошо. Смотрите, тебе понравился парень, ты ему тоже. Любви как бы еще нет, а 32 есть. Вот что делать? Мне понравился парень, я думаю, буду правильно себя вести, правильно буду. Вообще, вот полгода терпеть буду, чтобы он подумал, какая я правильная, и мы с ним вместе пошли под венец. И никто никуда не пошел. Я сходила, и все. На ничейный. Поэтому, чего я, знаете, не могу понять, когда мне говорят, секс по дружбе, вот тема. Я думаю, нет. Я на своих друзей смотрю, я думаю, какой с вами спать? С вами на фудкорте-то стыдно сидеть сейчас.

0: верующий мужчина. Ну, типа, я плохая, он хороший, как-то в баланс вместе выйдем. Я думаю, а я верующему зачем? Мне что, к нему подкатывать, как? Мне ему в день что писать? Христос воскрес, а чего добился ты? Чем писать ему? Да, это проблема, потому что мама говорит, а иди, ты сходи в церковь, расскажи священнику, что ты несешь со сцены, иди, расскажи. Я думаю, а что я ему скажу? Скажу, вы знаете, я живу, как мне нравится, простите меня за это. И можно, пожалуйста, это, кагору, сырную тарелку? Не, я ходила на исповедь, и я настолько в шоке от того, какие личные вопросы задает священник. Я офигела. Он мне сразу говорит, он мне говорит, половую жизнь ведешь? Я говорю, а дальше что вы спросите? А на Лексусе каталась? А хочешь? Слушайте, мне мужского внимания хватает, я в мужском коллективе работаю. Может быть, кстати, поэтому как-то я отношения от себя отдаляю. Потому что, честно вам скажу, мне не нравится, как парни у нас в офисе о девушках отзываются, мне не нравится. Они знаете, что говорят? Да к вам, к девушкам, даже ехать иногда лень, потому что после секса с вами надо 2 часа разговаривать, там, обниматься. Я говорю, так не спите с 20-летними. Найдите женщин за 30, которые устают на работе. Да! А, кстати, мужчины, женщины, которые устают за 30 лет, они даже мозг выносить не будут вам. Нет, в телефонах шариться не будут. Античествует, да, скажет, разгреби рабочий чат, уже сил нет никаких. Поэтому да, я считаю, что отношения для женщин, которые не устают. Но для своего города с региональным менталитетом я несчастная женщина. Потому что там, если ты после 30 одна, это значит только одно, что ты никому не нужна и не переубедишь. Мне одноклассница, знаете, что говорит? Она говорит, а я не знаю, как ты живешь, Вик. Я не знаю. Вот я домой прихожу, да, меня все любимые дома ждут. Вот дети, муж, свекровь, там приставы. Мы тут все сидим, а ты, я не знаю, ну, по телеку показывают, ну, зарабатываешь, ну, путешествуешь. А счастье, ты в этом есть? Я, знаете, думаю, может, она права. Ну, правда, я прихожу домой, как там, в свою пустую квартиру, это холодная кровать. Знаете, я так стою, смотрю на эту бутылку вина и думаю, Вика, ты же совсем не думаешь о будущем. Надо же было ее в холодильник поставить, ну, что ж... А потом так приложила к холодному сердцу, и все. Поэтому я очень рада, что сейчас придумали такой термин, как гостевой брак. Знаете, это очень удобно, когда просто ночевать ездят друг к другу. Это очень удобно, потому что это не меняет твой уклад жизни. Ты как привыкла, сидишь дома, пьешь вино, приходит гостевой муж с гостевым ребенком. А ты такая, а я гостей не ждала. Я ждала роллы. Во, вот так нормально. Все, ребята, у меня все. Спасибо, пока.
1: Камеди Радио. Камеди Радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет Камеди Клаб.
1: На сцене Тимур Батрутдинов. У России есть великое прошлое, сложное настоящее и неопределенное будущее. И рано или поздно они должны были встретиться.
2: Да где же это настоящее? Да, впрочем, ничего удивительного. Никакого уважения к прошлому. Ладно, посмотрим, что тут в настоящем с Россией происходит. Как тут у России дела? Ага. Так, ввели, ушли, запретили, заморозили. Больше никогда. Уехали навсегда. Да.
3: Здорово, старина.
2: Здорово, мейнстрим. Как у тебя дела?
3: Да все нормально.
2: Нормально?
3: Да.
2: Ты это нормально называешь? Ты вообще газеты читаешь?
3: Ха, это тебя так от газеты грузануло? Представляю, что с тобой будет, когда ты телегу почитаешь.
2: Телегу? Почитаешь? Телеги я не читаю. Вот, ты посмотри. Телега чит. У тебя все западные компании ушли.
3: Ну, ушли и ушли. По факту ничего не изменилось, все так же. Официант, а будьте добры мне двойной виски Байкал и джин Буратино.
2: Да ты только посмотри, у тебя все активы заморожены.
3: Ну и чё? Это как с морозильником. Сейчас заморожены, потом им энергию отключим, сразу разморозится.
2: Да ты только глянь, у тебя все границы закрыты.
3: Но зато у нас развивается внутренний туризм, мы ввели кэшбэк. Едешь на Дальний Восток, получаешь двадцатку. А не как у тебя. Получаешь двадцатку, едешь на Дальний Восток.
2: А что у тебя с кинотеатрами?
3: А что у меня с кинотеатрами?
2: Вот у меня в кинотеатры всей страной ходили, залы битком были, люди на последних рядах целовались.
3: У тебя на последних рядах целовались, а у нас на первом теперь чпокаться можно. Все равно никого нет.
2: Вот ты веселишься, да?
3: Да.
2: Тебе
3: да.
2: Весело.
3: Да.
2: А у меня, между прочим, в космос запустили первый спутник, первых собак. Первого человека в космос запустили.
3: Ну, а при мне Рогозина сняли. Ну и кто из нас двоих сделал больше вклад в космическую отрасль, а? Слушай, ты думаешь, мне легко? Посмотрел бы на тебя на моем месте. Вон у нас у всех за границей. Отобрали все имущество.
2: А ты слышал что-нибудь про раскулачивание? Это когда отобрали, еще и люлей дали. Да что с тобой разговаривать? У тебя даже Цой Анатолий. Я про футбол вообще боюсь даже спрашивать.
3: А что футбол? Там все нормально. Мы уже год никому не проигрываем.
2: Подожди, а как это у тебя так получается?
3: Да легко, мы даже не тренировались. Ладно, слушай, что мы с тобой ругаемся? Ну ты прошлое, я настоящее. Надо же нам дружить как-то. Давай дружить, как, не знаю, как Киркоров и Дава.
2: Не хочу я с тобой дружить, как Киркоров и Дава.
3: Ничего себе. Ты смотри какой, а. Видимо, в будущем Россия самая богатая и влиятельная страна в мире.
2: Ну да, вроде светлая.
3: Ага. Слушай, ну ради такого будущего можно и всякие санкции потерпеть. Сейчас, секундочку. Скажи привет. Скажи, а как? Как ты стал таким, а?
4: Нихао, вох, игуа, синиши, нияо.
2: Ну все, капец, нас Китай захватил.
5: Да ладно, парни, я прикалываюсь.
2: Прикалываешься?
5: Никакой Китай нас не захватил. Присаживайтесь, выдыхаем, да?
3: Мы испугались.
5: Сейчас я вам все расскажу.
3: Давай.
5: И вообще, что это мы? Может, поедем в баньку, по писюлику? В руки возьмем и друг другу приятное сделаем?
3: Капец. Видно, мы очень сильно спиной к западу повернулись. Там, походу, Запад вообще все захватил.
5: Да ладно, ладно, ладно, шутит.
3: Ладно, шутник, давай рассказывай, как там у тебя в будущем, а? Что с Россией?
5: Значит, смотрите, для москвичей вот недавно новый аэропорт открыли. Сейчас все оттуда летают. Стамбулково. Самый загруженный аэропорт после Дубай-Дедова.
3: Интересно.
5: Да. Что еще, что еще? А, Джиган президентом Чили стал. Песня на Чили имела политический подтекст. Прикинь.
3: Ничего себе. Yeah. А как там курс рубля?
5: Курс рубля? Только вперед. Мы уже просто за цифрами не следим, больше за настроением.
3: Слушай, а этот, YouTube закрыли?
5: Конечно. Они уже окончательно, посовещавшись, вот-вот думают скоро закрыть.
3: Слушай, а кто у нас в будущем из стран друзья?
5: Ну, значит, смотри. Беларусь. Какой следующий вопрос?
3: А что там с футболом?
5: Ну, что с футболом? Наши 70 лет уже никому не проигрывают. Что еще? А, Бузова замуж вышла.
3: Да ладно, за кого?
5: За Батрутдинова.
2: Да ладно!
5: И у них родилось 10 детей.
2: Да ё-моё!
5: Они развелись, и она отжала у него все имущество.
2: Да хватит! У вас в будущем нормально что-то еще происходит?
5: Мавзолей помните?
2: Что значит помните?
5: Ну все, теперь их два.
2: Не, ну, в первом понятно кто. А во втором?
5: Ленин.
2: Значит, все-таки оставили.
3: Не, подожди, что, ты ничего не понял? Кто в первом-то лежит, а?
5: Билан. Люди просто привыкли на него убитого смотреть.
2: Да уж, невозможное возможно. Да.
3: Ладно, расскажи, как глобально-то с Россией в будущем? Как Россия? Где она?
5: Россия в попе. Вот.
2: Что?
5: Попа. Политическая организация по противодействию Америке, да? Сейчас там это, Индия, Китай, Куба. Мы все, да, короче, вот в попе. И Европа, соответственно, хочет в нее войти.
3: Ничего нового.
5: Ладно, что, я тогда полетел?
3: Куда полетел? Подожди, пришел, поугарал и полетел? Ты же толком ничего не рассказал. А мне...

0: Что делать? Мне! Что делать?
1: Слушай, я тебе не могу сказать, что тебе делать, но я могу сказать, что тебе не делать.
2: Что?
1: Не ссы. Ладно.
2: Слушай, я не для себя, я для кого-то. Реально все отсудила Бузова, что ли?
0: Да, да, и ушла к Антону Иванову.
2: Да ладно!
3: Слушай Камеди Радио, смотри на ТНТ. Камеди Радио. Это как вареники с творогом, но без творога и не вареники.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет стендап.
1: Алексей Стахович, под ваши аплодисменты на этой сцене.
2: Мне недавно девушка говорит, я пойду в парикмахерскую, покрашу волосы. Я такой, о, прикольно. А в какой цвет ты будешь красить волосы? И она говорит, в свой. Ты придумала какой-то свой цвет? Он говорит, нет, это мой родной цвет, который у меня сейчас на голове. В него и покрашусь. Будет то же самое. Вернулся из парикмахерской, спрашиваю, чем занимался? Я говорю, да вот, перестановку дома сделал. Переставлял мебель на те же места, где она была изначально. Думаю, на Пасху взять два яйца, дать одно и сказать «бей». Она скажет, так их сначала нужно покрасить. Я такой, так я покрасил. Мы были в Икее, мне девушка говорит, нужно найти плоскую деревянную ложку. А как собаку провели, я не понимаю. Так вот, мы были в Икее. Мне девушка говорит, нужно найти плоскую деревянную ложку. Я говорю, ложка? Она поэтому и ложка, что она не плоская. Рядом стоит другая девушка, слушает наш разговор, говорит, они там дальше. Я говорю, кто они? Говорит, ну, плоские ложки, я их тоже искала. Говорю, и классные сиськи. По форме как? Плоские ложки. На самом деле женская логика абсолютно рабочая. Абсолютно рабочая. Мы играли в словесные игры, нужно было просто объяснять друг другу слова. И две девочки были в одной команде, и первая такая, пляж. И вторая, велосипед. Первая такая, правильно. Я говорю, стоп, игра. Почему велосипед? Она говорит, ну, пляж, там прикольно бегать, загорать, кататься на велике. Поэтому и сказала велосипед. И первая такая, да, я так и подумала. Я говорю, по пляжу невозможно кататься на велике. Колеса застревают в песке. Первая такая, да я вообще на велике кататься не умею. Вторая такая, я тоже. Слава богу, Google поисковик придумали двое мужчин. Так бы мы писали, найти красивый пляж, и вам ответ, возможно, вы имели в виду купить велосипед. Похлопайте, кто считает, что жизни черных важны. Да, все, я понял, великолепный зал. Извините, что вывел вас на чистый разговор. Приятно для вас выступать. И эта страна победила фашизм. Видели бы вас сейчас белые американцы? Такие, офигеть. Вот куда нужно уезжать. Вот где действительно свободная страна. Вы, кстати, когда будете уходить, не забудьте в гардеробе забрать свои белые колпаки. Не, я понимаю, почему не похлопали. Такие, не знаю, наши негры раздают флаеры, все трудоустроены, никто не жалуется. Это не наша проблема, если честно, даже не глобальная проблема. По факту это проблема конкретно США. И там это доходит уже до абсурда. Африканцы подходят к белым, и белые такие, ой, простите, простите нас, пожалуйста, мы чувствуем свою белую вину, вы 300 лет были в рабстве, простите. Русские тоже были 300 лет в рабстве. У татара монгол. Но я не могу подойти к татарину. Такой... Че, татарин, время пришло, извиняться будешь? Меня просто за шею возьмет, такой, эй, русский, че, обижаешься до сих пор? Эй, не обижайся, не надо, не надо. И чек-чек будешь? Я понимаю, о чем я говорю. Я рос на Кавказе, я был единственным русским мальчиком в классе. Никогда не чувствовал поддержки. Вообще, понимаете, каково это в классе быть единственным расистом? Сейчас весь мир за равенство, за объединение, все спортивные организации за это. И при этом олимпийский флаг – это самая российская символика, которая дошла до наших дней. Пять колец символизируют пять частей света, и при этом черное кольцо – это Африка. Что такого черного в этой Африке? Я был в одной африканской стране, мне там очень понравилось. Особенно меня впечатлили местная кухня, Эйфелевая башня и Нотр-Дам. Да, желтое кольцо – это Азия. То, что Европу голубой сделали – это абсолютно правильное решение. Очень точно подобран цвет. Я вообще думаю, что в современном толерантном мире кольца нужно сделать одного цвета – белого. Странно, что весь мир думает, что мы российская страна. В 2018 году по этой причине боялись ехать на чемпионат мира. Но при этом смотришь западные документальные художественные фильмы, и они постоянно всех разделяют. Всегда. Одни и те же слова звучат. Нигер, желтоморды, латинос. Учитесь у России. Хач. Мы не разделяем, мы объединяем. У меня на этом все. Большое спасибо. Пока.
0: Слушай все сезоны только на comedyradio.ru. Comedy Radio.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет женский стендап.
1: Карина Миханаджан.
2: Я тут недавно столкнулась с дискриминацией. Не по тому поводу, по которому вы подумали. И не по второму поводу, по которому вы подумали. Да, я столкнулась с дискриминацией по поводу одиночества. Представляете, впервые в жизни. Пришла в кафе одна, и одновременно со мной к администратору подошла пара. И администратор меня смотрит, такая, я сначала пару посажу. Я была сильно возмущена, жаловалась подруге. Она говорит, ну понятно, она подумала, что пара больше съест. Я говорю, родная, если такой принцип, сажай за стул для большой компании. Если что, я уже в принятии к своему лишнему весу. Ну что я сделаю? Да, можно меньше есть, но не кайф. Реально, ну не хочется. Я бы, ну может, похудела, если бы нашла какую-то диету, где ты лежишь, ешь и худеешь. Пока нет такого. Я вот думала что-то делать, подумала пойти в зал, но, если честно, чуть переживаю. Мне подруга сказала, не переживай, там смотрят только на сосок. Я говорю, так я поэтому и переживаю. Мне еще советуют интуитивное питание. Знаете, да, что это? Если что-то не работает, я 27 лет на интуитивном питании. Да, не у всех хорошая интуиция. Я все, я правда, я себя приняла, я уже даже хожу в плюс-сайз магазины. Я, кстати, рада, что они теперь так называются, а не три толстяка. Я недавно была в плюс-сайз магазине, и там своя размерная сетка. У меня S. Я вообще сильно. Я пришла, она меня спросила размер, я назвала. Она говорит, у вас S. Я говорю, скажите еще раз. Ну, мне это правда важно. Я в этот магазин чисто за этим хожу, я ничего не покупаю. Я просто прихожу, говорю, назовите размер. Все, я поехала. Да, у меня, правда, у меня проблема с самооценкой. Я из-за этого даже начала ходить к психотерапевту. Но, честно говоря, мне, как армянке, сложновато ходить к психотерапевту. Ну, в плане, я объясню. Я не была готова к тому, что там так плохо говорят про мать. Я недавно на полном серьезе сказала, так мать не трогай. И сидела дальше за 5000 просто в тишине. Но психотерапевт классно, она мне подходит. У меня просто был неудачный опыт, была психотерапевт, она абсолютно мне не подошла. Она мне сказала, Карина, за день до сеанса нельзя пить. Я говорю, я тогда не каждую неделю могу. Но вообще, ну,

0: такая, она ничего не говорила про день сеанса. Правда, мне у психолога не хватает бокала вина. Я всегда сижу такая, ну и что, мы столько про родителей сказали, и за них не выпьем. Я тут недавно была на втором свидании с парнем, который мне еще на первом не понравился. Я не знаю почему, но у нас, у женщин, согласитесь, есть всегда вот этот прикол, такая, вдруг понравится. Ну и что, так не работают, девчонки, это парень не оливки. Нельзя дорасти до Геннадия, такого не бывает, к сожалению. С парнем ничего не получилось, но это все в порядке, к этому я привыкла. Но мне подруги начали давать советы, они говорят, Карин, надо флиртовать, это игра, просто поиграй. И вот мы вечером в этот день с подругами были в баре, и ко мне подходит парень, говорит, хочу тебя угостить, что ты будешь пить? Я говорю, я не буду. И слышу, как подруга с того конца бара орет, флиртуй! Я говорю, настойку. И вижу, как подруга там, мы были так близки, ну что же ты делаешь? Мне вообще, мне так нравится, что на таких тусовках твои подруги, ну это не прям подруги, это уже знатоки, что, где, когда. Знаете, когда все решения вы принимаете вместе, на все вопросы отвечаете коллективно. Даже когда парень спрашивает, к тебе или ко мне, и подруга говорит, нам требуется дополнительная минута. Я вообще, я вот что подумала, хочу развестись. Понятно, сейчас отношений нет, но ну, хочется пройти этот этап. Правда, отношения, но это сложно. Хочется следующий этап, уже хочется развод. Уже вот хочется, чтобы все говорили, блин, как Карина похорошела после развода. Это важно, потому что ну, нужен бывший, нужен человек, которому ты что-то доказываешь. На одной классухе ну, долго не проедешь. У меня, прикиньте, реально пропущен огромный пласт жизни. Нет бывшего. Ну, то есть я живу, и я не знаю, что не так со скорпионами. Каждый раз такая, да нормальные ребята. Еще сложно, ну, отношения серьезные заводить, потому что это же надо рожать. Но мне это не надо, я уже плохо выгляжу после родов. Ну куда? Зачем мне рожать? Ну, правда, дети — это очень ответственно. Я даже с племянниками не справляюсь. У меня два племянника, и они говорят и на русском, и на армянском. И я в нашей семье ответственная за русский, потому что остальные говорят не очень. И я всегда спрашиваю, как слово по-армянски, как по-русски. У меня недавно племянница говорит «кошка». Я говорю, а как по-армянски? Она говорит «мяу». Говорю, можно немного уважения к языку? Хотя бы «мяу», «джан», я не знаю. Я недавно удивилась, потому что я приехала домой, и мой отец, ее дедушка, правильно ее учил. Он говорит, кукла, женский род, моя кукла. И племянница повторяет, моя кукла. И папа на нее смотрит, говорит, молодец, мой внучка. Я думаю, ну так мы далеко не продвинемся вообще. Мне вообще кажется, проблема в том, что мы вообще не с того начали ее чему-либо обучать. Мы первое, что ее научили, это креститься. Мы такие, мы первые христиане, мы учим креститься. Но проблема в том, что мы не научили ее идентифицировать иконы. А, это важно. А, я поясню, мы зашли в кафе, она увидела картину и... Вы бы видели вообще, как на нас смотрел официант. Я не придумала ничего лучше, сказала, такая религия. А кто сейчас не верит в богатырей, давайте тоже. У меня все, вы кайфовые, спасибо большое.
1: Камеди Радио. Камеди Радио. Камеди Радио.

0: Реклама на Камеди Радио.
1: Осенью погода любит преподносить сюрпризы.
2: А мы к ним готовы. Фандей. Яркая, удобная, современная верхняя одежда для любой осенней погоды.
1: Фандей. Для всей семьи.
2: И по доступной цене. Куртки от 2999 рублей.
0: Камеди Радио. Камеди Радио.

0: When I spent the summer on you. Comedy Radio и ТНТ представляет Comedy Club.
1: Демис Карибидис в обычной московской квартире.
2: Так, синяя с пайетками взяла. Ага. Красная с открытой спиной на месте. Парео. Надувного фламинго. Там куплю. Так, загранпаспорт. Все. Отлично, вроде все положила.
3: Викуся, а ты куда?
2: А?
3: А ты куда?
2: Я разве тебе не говорила? В командировку лечу. В Норильск. Купальник. Как же я забыла про купальник.
3: А купальник тебе зачем, Викусь?
2: Олежа, ты в Норильске был?
3: Нет.

0: Вот и я нет. На всякий случай. Ты помнишь, как я слетала в Сыктывкар? Крем для загара забыла, и все прилетело обгоревшее, а нам с тобой такие проблемы не нужны, мой дорогой.
1: Сыктывкар — это где ты маракуйей отравилась, да, и лихорадку подцепила?
0: Да, Олежа, страшный город, страшный.
1: А на сколько ты летишь?
0: 6 дней, 7 ночей.
1: Какая ты у меня работящая. Жалко, что тебе не платят за это единственное. Ну хорошо, что они хотя бы тебе рабочий айфон дали. И колье рабочее.
0: Точно, спасибо, что напомнил. Колье. Ну а ты чем будешь заниматься, пока я буду отсутствовать? М?
1: Да, я так. Там Вадим с Колей на рыбалку собрались на водохранилище Рыбинское. На 2 дня там. 3700 срыло там. Лес, домик там, все такое. Просто.
0: Олежа, какое срыло, я не поняла. То есть я буду там корячиться на работе, а ты здесь прохлаждаться, отдыхать?
1: Да не,
0: что за потребительское отношение?
1: Не, Викусь, я просто рассказываю все. Я просто подслушал их разговор возле кулера, и все. Меня уж никто давно никуда не зовет.
0: И правильно делает, что никто никуда не зовет. У нас что, нет общих наших семейных дел? Не твоих личных, а наших общих семейных. Кто из химчистки пальто мое заберет? А Айкос из ремонта? И у меня, кстати, давно уже закончился в автомобиле этот, как его, бампер. И, кстати, завтра 6-часовой вебинар «Раскрой в себе женщину». Пожалуйста, раскрой за меня. Жалко просто, я оплатила. Я же оплатила?
1: Оплатила, как просила, да.
0: Все, вроде все взяла.
1: Ну, если что, я позвоню.
0: Не надо мне звонить. И ты, пожалуйста, не обижайся и не удивляйся, я тебя заблокировала в Инстаграм.
1: Зачем, Викусь?
0: Олежа, как в первый раз? Давай повторим.
1: Инстаграм — это личная территория, поэтому у тебя нет ни одной моей фотки в твоей ленте.
0: Лень. Все. Ага, ты все. Все сам понимаешь. Все, такси приехало, а я поехала.
2: Здравствуй, Олег. Мы с планеты оленей. Ты должен пойти с нами, потому что ты один из нас.
1: Что, я?
2: Да, Олег, ты олень, Олег.
1: Вы меня, наверное, с кем-то путаете, нет?
2: Нет, Олег, мы наблюдаем за тобой с того самого момента, как твоя жена в ЗАГСе вместо «да» сказала тебе «посмотрим». Собирайся.
1: Это ошибка, это какая-то ошибка.
2: Тогда скажи, зачем она взяла с собой загранник, если летит в Норильск?
1: Ну, в прошлый раз это помогло. Она в прошлый раз звонила, сказала, в Мурманске посадку не дают, их посадили в Пхукете. Ей бы пригодилось.
2: Это он. Это точно он.
3: Пойдем, скорее.
1: Да нет, я говорю, я не могу, мне завтра на операцию ложиться. Мне надо переносицу выправить. Мне завтра 40 лет, я, может быть, скоро храпеть начну.
2: Ты не просто олень. Ты король оленей. Правь нами!
1: Да я не могу, правда, я вам говорю, не могу. Мне с банка с моего звонили вчера, сказали, переведите все деньги на какой-то счет в Пакистане. Я все перевел, я звоню, у них номер недоступен. Я должен сейчас деньги положить им на телефон, чтобы дозвониться, спросить, дошли деньги в Пакистан или нет.
2: Прости, Олег, мы ошибались. Ты не олень.
1: Я говорил, я не олень, что вы привязались ко мне? Олень, олень, какой я олень? Я вообще не олень.
4: Здравствуй, Олег. Мы с планеты ослов. Ты должен справиться с нами, потому что ты один из нас.
1: Планета ослов?
4: Да.
1: А кто там живет?
4: Полетели, Олег. Планета ослов ждет тебя.
1: Да подождите, я никакой не осел.
4: Ну как это не осел? А кто купил доллары по 123?
5: Разве не ты пытался перепрошить Айкос?
6: Ты до сих пор оплачиваешь подписку на Netflix.
7: Олежа, я дома.
1: Жена пришла, уходите, я не осел, я
4: же вам сказал. Мы ждем тебя в ослолете.
1: Идите, я не осел, я говорю, уйдите быстрее.
0: Ой, ты представляешь, чего отложили рейс. Там то ли тропические ливни, то ли джунгли горят, я уж не запомнила даже. Фух. Ой, в общем, пришла.
1: Нет!
0: Олежа?
1: Ах, это ты за собой.
0: Ты на кого там скрижещешь, Олег?
1: Нет! Викуся, а ну-ка кардан приземли на диванчик, пожалуйста.
8: Ты что во мне, осла увидела? Или оленя какого-то? Или что? Я не понял.
0: Олежа, что происходит? Ой, я не понимаю. Подожди, я что, лак для ногтей не закрыл, и ты надышался? Что случилось?
8: Теперь мы живем по моим правилам, понятно? Я...

0: сейчас, значит, иду, покупаю ящик водки, навари мне борща, чтоб мне хватило.
1: На сколько?
0: На 6 дней, 7 ночей. На сколько? И позвони в Ламоду, скажи, что ты умерла. Теперь чпокаться будем там, где я скажу и когда я скажу. Все. Поэтому протри все подоконники, стиральную машинку и перила в подъезде на всякий случай протри.
1: Режу.
0: Понятно? И чтоб по дому больше в одежде не ходила.
1: Хорошо.
0: Из одежды только
1: Хорошо.
0: Резинка для волос.
1: Хорошо.
0: Поняла?
1: Поняла. Поняла, Олежа, поняла.
0: Я не Олежа. Поняла, Олег.
1: Олег.
0: Олег.
1: Фу. Олег. Хорошо.
2: Ну что, подействовало?
1: Знаете, да, только что за водкой побежала. Ты что же, теперь и в моей семье нормальный мужик, что ли, будет?
2: Ну, наша клиника семейной психотерапии. Муж под ключ уже 7 лет на рынке.
1: Ну, сразу видно, профессионалы.
2: Да.
1: Сколько я вам должна?
2: Так, услуга антикаблук.
1: Так?
2: Это у нас ослотерапия.
1: Так?
2: Оленьелингвистическое программирование.
1: Так.
2: И на всякий случай оставим вам долбоящера.
1: А-а-а.
2: Ну, все, пойдемте, давайте.
3: Где у вас можно спрятаться?
1: Он пока за водку ушел, пойдем в спальню.
4: Камеди радио. Камеди.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет стендап.
1: Встречайте, Денис Гвоздев.
2: Ношу очки очень давно и часто слышу в свой адрес такую фразу, мол, Денис, очки делают тебя умнее. Но это так не работает, народ. Никогда не было такого, чтобы я сидел с друзьями и такой теории относительности, сейчас очки протру. Куплю AirPods в кредит, но нет. Голова на плечах есть и без очков. Просто я понял, откуда это пошло. Это все пошло из фильмов. В любом фильме, где есть очкарик, это обязательно какой-то задрот, какой-то программист, да, какой-то ботаник. Нет фильмов про крутых очкариков. Я хочу увидеть фильм, где очкарик крутой. Ну, я хочу увидеть фильм, где у Бэтмена минус 12. Прикиньте, он стоит, смотрит в небо и такой, не пойму, луна или вызывают. Позвоните, я Бэтмен. Ну, просто нам негде быть крутыми, потому что нас даже в армию не берут.

0: Вот. У меня написано в военном билете «Годен в случае войны». Я. Ну, мне нравится представлять, что я – это секретное оружие российской армии. Просто вам не кажется странным вообще мировая армейская тенденция, что мы берем в армию только самых сильных и здоровых представителей человечества? Ну, то есть, не дай бог, война. Самые сильные и здоровые умирают. И кто продолжает род? Я. Ну, вы этого хотите? Вы хотите, чтобы через 1000 лет по земле ходило 8 миллиардов двухметровых очкариков и такие вот, что это ножки на дождик крутит? Погодка, да, погодка. И весь этот отбор проходит в военкоматах, да, в армию. У нас в России очень странные военкоматы. У меня был военкомат, и первым врачом у нас была женщина-невропатолог, у которой был всего один вопрос к призывникам. Он звучал так. Ты ночью в кровать. Прикиньте, единственный критерий у человека отбора. Ну, призывники нервничали, подходили, такие, нет, нет, конечно, нет. Думаю, разрежу обстановочку. Пошучу, да. Подхожу, она меня спрашивает, ты ночью в кровать? Я говорю, да. Да, и что? И она такая, ну нет. В армии засмеют. Ты врач вообще или кто? Ладно, смотрите, я недавно переехал в Москву, и у меня здесь какое-то время совсем не было друзей, но тут нашелся один. И недавно мне этот друг показывал свою квартиру. И говорит, самая крутая фишка этой квартиры в том, что я здесь трахался буквально на каждом квадратном метре. А у него студия 12 квадратов, понимаете? Ну, это во-первых. А во-вторых, ты чё меня привел? Нет, я все понимаю, он таким образом просто хотел похвастаться, что у него много секса. У него вообще, знаете, такая философия мужланская. Он говорит, Денис, это нормально, это природа. Мы, мужчины, это охотники. Женщина – это добыча. Я подумал, прикольно, но если я охотник, я такой, знаете, который выслушает добычу, послушает про всех ее бывших охотников. И даже если что-то не получится, ничего страшного, я приду домой, открою ноутбук, посмотрю, как другие люди охотятся, испорчу немного зрения, лягу спать. Понимаете, все просто у меня. Но стоит отметить, мой друг тоже такой охотник, ну, он чисто на кабанов ходит. Это не люди, я вам отвечаю, это не люди. Я не жалуюсь, у меня нет проблем с девушками, все в порядке, но я объективно понимаю, как я выгляжу, и я понимаю, что я не могу привлечь девушку с первого взгляда. Окей, может, я загоняюсь просто в каких-то моментах. Давайте так, девочки, похлопайте те, кто считают, что внешность для мужчины – это не главное. Ого, хорошо. А теперь похлопайте те, кто смотрит на меня и такие, я бы с ним встречалась. Два человека с минус 12 тоже пришли. Остальные, ну, так мы медленно подходим к теме лицемерия. Ну, понимаете, я даже не подхожу тем, кому на внешность. Окей, ладно, если вы хотите встречаться с красивыми парнями, вы должны знать о них кое-что. Они тупые. Ну, они тупые, потому что у них нет мотивации развиваться ради вас. Ради вас, девочки. А страшненькие средние парни, они умные. Это я вам как умный человек говорю. Прислушайтесь. И... Я не боюсь, что я этой фразу обижу красивых парней, потому что они ее не поняли. Все, спасибо, народ, спасибо большое, пока!
1: Слушай Камеди Радио, смотри на Т. Камеди Радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет женский стендап.
1: Встречайте, Виолетта Нацуканян.
2: Всем привет. Значит, я не люблю покупать одежду себе, потому что вся одежда в магазинах сейчас создана для высоких и худых. Обязательно. Я до сих пор не понимаю, вы мне объясните, почему я покупаю джинсы клёш и отрезаю клёш? В чем дело? Сколько можно покупать одежду на этапе котлована? Я уже жду, когда появятся шорты клёш. А то у меня после ателье остаются нормальные джинсы и две вот эти мини-юбки шкшие. Да, мне сейчас надо хорошо выглядеть, потому что я работаю руководителем на производстве косметики. Да, меня и так коллеги всерьез не воспринимают из-за низкого роста. Я когда в каске по заводу хожу, они думают, что кто-то робот-пылесос включил. Да, кстати, косметику на производстве варят взрослые мужики, если вы не знали. Они не всегда понимают, что они варят. Недавно начали воровать патчи для глаз. Думали, что это какая-то блесна для рыбалки. Теперь где-то плавают рыбы без кругов под глазами. Да, мне не нравится работать на производстве, потому что там обстановка вообще некрасивая. Я последний раз красивый завод видела у Вилли Вонки в фильме. У нас нет Вилли Вонки, у нас Витя Варщик, который меня за глаза умпа-лумпа называет. Ноль уважения. Да, мне сейчас приходится много работать, зарабатывать деньги, потому что мне, как армянке, все бьюти-процедуры выходят дороже. Меня уже эта бьюти-сфера так ободрала. Значит, я недавно была на лазерной эпиляции. Мастер говорит, цена будет зависеть от количества зон. Сколько зон будем делать? И я говорю, одну. Сплошную зону. Какую-то одну очень мощную вспышку. Шмальни в меня. Я впервые обрадовалась, что я 1.5 метра всего. Мы еще все сделали. Я говорю, когда в следующий раз приходить? Она говорит, ну, как отрастет. Я говорю, ну, давай тогда до вечера тоже уже. Не прощаемся, родная, вообще. Да, мне еще не нравятся советы, которые мне дают. Мне подруга говорит, Виолетта, зачем ты лазером убираешь? Можно же выбеливать усики. Я думаю, это тебе можно выбелить. Я пробовала, просто ходила с белыми усами. Была вот эта Добрыня Никитич. На меня друзья смотрели, говорят, она что, в купцы подалась? Что с ней? Я еще после этого всего захотела себе еще одну процедуру. Захотела увеличить губы. Прихожу к косметологу, она говорит, учтите, могут появиться гиалуроновые усы. Я думаю, да твою... Да дайте губе отдохнуть, а! Ее только что лазером обсмолили, как свинью бедолагу. Я поэтому губы и подкачиваю, они не выдерживают нагрузку уже. Для тех, кто не знает, гиалуроновые усы – это когда у тебя от губы падает тень, и самооценка тоже падает. Да, вот я сейчас боюсь, что у меня после любой процедуры начнут какие-то усы появляться. Я боюсь, я себе нос сделаю, мне хирург скажет, нос короткий, но усы растут отсюда теперь. Сейчас, знаете, сейчас единственная процедура, где я экономлю, это брови. Меня бровисты бесплатно зовут, как модель для учениц, потому что выяснилось, что я классная.

0: сегодня дошло. Посмотрите, была одна бровь, стало две. Еще вот такой паричок получился из волос. В работе использовался воск, мачете. Местами лобзиком прошлись. И подпись. Даже у Чубаки могут быть нормальные брови. Посмотрите. Слушайте, а похлопайте, кто любит кофе? Есть такие... Я тоже обожаю кофе. Мне недавно врач запретила его пить. Говорит, у вас от него тревога. Отказалась от кофе, ушла тревога. Появилась депрессия. Оказывается, кофе – это единственное, что меня радовало в этой жизни. У меня кофе вызывает тревогу, когда я его в турке варю. Там же какой рецепт? Поставьте турку на плиту, отвернитесь – готово. Вы засрали плиту. Да, у меня сейчас две зависимости – это кофе и рилсы. Я часами смотрю рилсы. Мне недавно высветилось уведомление. На сегодня все публикации закончились. Я думаю, господи, я прошла рилсы. И мне не нравятся люди, которые их не смотрят. С ними даже не о чем поговорить, с этими людьми. Спрашиваешь, это видел? Нет. А это видел? Нет. А чем ты занят? Говорит, у меня жизнь интересная. Ну сними, я посмотрю. Да, но из-за того, что постоянно смотрю вот эти короткие видосы, побочка появилась, я теперь в жизни ничего не могу слушать дольше минуты, если мне неинтересно. Я как-то на свидании сидела, парень что-то неинтересное рассказывал, я ему чуть по лицу не пролиснула. Я думала, а где здесь на X2 нажать, чтобы свидание быстрее закончилось уже? Да, мне сейчас нужен какой-то кликбейт на свидание от парня, знаете, чтобы он меня как эти видосы заинтересовал. Чтобы мы сели, он такой, топ-3 моих квартиры в Москве, погнали. Арбатская, я вот она, я уже стою, жду. Все, спасибо большое, что вы меня послушали.
1: Радио. Камеди-радио.
2: Камеди.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет Камеди Клаб.
1: На сцене Дмитрий Ксенофонтов.
2: Я из маленького города, живу в Москве 4 года. Похлопьте, есть приезжие здесь тоже? Вы всегда так активно хлопаете. Москвичи обычно такие: еще тебе хлопать буду. Ты у меня сначала хату сними. В общем, недавно ездил к себе в родной город, в Батайск, и мы там договорились с одноклассниками встретиться. Забронировали столик в самом лучшем ресторане в городе. Все, вечер сидим в кружке картошки, общаемся кто где, и один чувак сказал такую вещь, которая меня прям очень сильно поразила. Он говорит: а слыхали, Лерка-то наша, между прочим, в Дубае сейчас, эскортница. С таким посылом, типа, круто добилась, эскортница. Не то, что Катька наша проститутка, эскортница. Слушайте, ну, честно, надо отдать должное проституткам, да? Вот этот их ребрендинг с новым словом «эскортница» прям удачный получился, да? Ну, у него оттенок такой, больше позитивный, да? Эскортница. Звучит как ударница. Умница, красавица, эскортница. Я вообще заметил, что мы в последнее время как будто нормализовали профессию эскортниц. Ну, то есть, они уже ходят по Ютубу, что-то интервью дают. Мне прям интересно, а что там в будущем? Это у нас какие-то вузы специальные появятся, которые эскортниц выпускают? Ну, кроме МГУ. Я заметил, что у нас вообще сейчас как будто бы стало не стрёмно в стране быть содержанкой. Я недавно видел вот эти рилсы, знаете, где у девушек на патриках спрашивают, типа, от скольки должен зарабатывать мужик, чтобы вы с ним встречались? Но там реально каждая вторая просто говорит: так, ну минимум от ляма, да? Должна у него быть тачка крутая.

0: Он должен уметь летать, быть бессмертным. Ну, то есть, они, по сути, в цвет говорят, я хочу быть содержанкой. Я вся такая, шляюсь по Патрикам, ищу себе мужика, меня тут все знают, привет, Гурам, меня тут все знают. Я заметил, что у нас в стране сейчас вообще появился какой-то культ содержанковского образа жизни. Ну, смотрите, самая популярная песня за год какая? «За деньги, да». Текст какой? «Я жена миллионера, эту сумку мне муж купил, эти роликсы муж купил». Стоп, так а в чем понт? Ну, круто же быть самодостаточной, девушки. Где вот это все? «Я купила мужу роликсы, я купила мужу бэху, я капец иду к успеху». Вот это... Вот это где? А как же феминизм? Я смотрю, у нас в стране девушки реально самые прошаренные. Они берут Запада вот только то, что удобно. Вот это iPhone давайте, Mercedes хорошо, феминизм, платить половину за счет на свидание? Нет, это мне не надо. Этим я себе не хочу голову забивать. Кстати, про голову Dyson, да. Тоже, честно говоря, вот эта песня «За деньги, да» реально бьет по мужскому достоинству. Я слушаю вот это, эти роликсы муж купил, кольцо с бриллиантами муж купил. Я думаю, что там за муж? Ты там, может, успокойся уже, муж, а? Роликсы он купил. Мы обычные мужья не вывозим. Можно там запросы попроще, там, этот Айкос мне муж купил. Этот фарш из Кусвилла мне муж купил. Это постельное белье я напополам с мужем купила. И вот этот культ содержанства, он, ну, реально повсюду, особенно вот в этих рилсах. Видели вот этот тоже сейчас популярный, где девушка говорит, сколько мужчина вкладывает в свою женщину, столько ему потом вернется от вселенной в десятикратном размере. Да ты что? Да это не женщина, это биткоины. Ты смотри, вернется от вселенной, ну не знаю, не знаю. Я сейчас в жену вложился, купил ей сумку Сен-Лоран. Пока ждем. Пока не вернулась. Пока только жена вернулась, сказала, что к сумке надо туфли купить. Так, ладно, а поаплодируйте. Есть, кстати, в зале эскортницы? Что ж такое, никогда не приходят. Ага. Так, ладно, а есть девушки, у кого есть обычная работа, простая, кто на работу ходит? Поаплодируйте, пожалуйста. Вау, круто, круто. Честно, я вами восхищаюсь. Ну, будь я девушкой, я бы задумывался об эскорте каждый божий день. Ну, то есть, как бы я размышлял? Так, я буду каждый день ездить на работу со Свиблова, там начальник будет мне делать мозги, я буду получать 70 тысяч, половину отдавать за хату, и что-то будет оставаться по-хорошему. Или, может, ты, Пусечка, как-то поможешь? Будут какие-то предложения получше. Просто у нас, у мужчин там в этом плане все абсолютно по-другому работает. У нас там так, мне надо пахать, стараться, работать, чтобы прокормить семью. Блин, только не мешай. Не отвлекай, не загуби нам всю жизнь. Круто, что вы работаете, круто, что вы держитесь, потому что вот этот эскортнический образ жизни долбанный, ну, он даже меня как-то манит. Ну, то есть, они транслируют вот этот постоянно успешный успех, вот эти все Дубаи бесконечные. Дубай уже ассоциируется с эскортом, да, согласитесь? Ну, есть такое. Нет, я не говорю, что все, кто в Дубае, все эскортницы, конечно, нет. Там есть и казахи. Но Дубай ассоциируется с эскортом. И я не считаю, что это плохо для них. Проститутки — это древнейшая профессия. И я рад, что в Дубае они наконец-то обрели свой дом. Они всегда были разбросаны по миру. У них никогда не было своей земли. Своей страны. Там же неспроста самые высокие здания в мире. Это для того, чтобы проститутки могли подняться на самый высокий этаж самого большого фаллического символа на Земле и во весь свой севший прокуренный голос прокричать: «Мы дома!» Спасибо большое, у меня на этом все. Не ведитесь на пропаганду эскорта. Пока-пока.
1: Слушай Камеди Радио, смотри на ТНТ. Если боишься слов «жимолость», «прополис» и «лесопед», то слушай Камеди Радио. Мы молодежные. Йоу!

0: Камеди Радио и ТНТ представляет стендап.
1: Макартич Никогасян.
2: Так, меня зовут Макартич, я врач по образованию, вот, да. Приходится родственников лечить. Мне это не сильно нравится, вот. Я в том плане, что они вот не умеют нормально объяснять, что с ними случилось, вот. Мне дядя недавно позвонил и на полном серьезе сказал: «Алло, Макартич, у меня болит». Я говорю: «Ну это тебе на Формулу-1». Там много пациентов, которые страдают из-за своей тупости. Вот. Мои любимые — это те, кто вот дома сами себе диагноз поставили. И такие: «Приду к врачу, оповещу его об этом». Да, и... Ну, хлопайте, если хотите. Да. А, ко мне один раз женщина на прием приезжала из деревни. Из деревни. Заходит и такая: «У меня лихорадка западного Нила». Я такой: «Ты где это отрыла вообще, господи?» Ну, понять можно, столько в интернете сидеть, да, и не такое найдешь. Она бы еще часик посидела бы, и ко мне бы уже со скитлстрянкой бы пришла. Я не стал с ней ругаться. Сами понимаете, все-таки коллега. Я решил ей подыграть. Я такой: «Вы молодцы, вы молодцы. Поскольку большую часть работы вы проделали сами, от себя добавлю по лечению. Чай с лимоном. Чай с лимоном. Но поскольку у вас лихорадка египетская, чай заваривайте не в пакетиках, а в пирамидках». Я помимо того, что врач, еще работаю репетитором по химии. Вот, да, потому что я гений. И даже в этой профессии приходится сталкиваться с тупыми людьми. Вот, оказывается, подростки тоже люди. Я просто не знаю для этого. Хотя воняют как собаки, если честно. Часто бывает, что ко мне приходит ученик, я на него смотрю и говорю: «У него нет будущего, нет. У него два варианта: белый лебедь, черный дельфин, все». И ты всегда, как репетитор, как профессионал, пытаешься аккуратно родителям на это намекнуть, аккуратно, что-то типа: «А может, вашему сыну не стоит химией заниматься, ради всего святого, умоляю, просто. Ну, может, у него другие интересы по жизни, может,

0: Ему что-то другое нравится, там, я не знаю, охранять складские помещения, да? Поднимать, опускать шлагбаум, да? Ну, типа, раскладывать тарор, в конце концов. Ну. Вы не подумайте, что я надменный, и я себя считаю во всем одаренным. Нет, это не так. Я вот не умею там охранять складские помещения. И родители никогда этого не понимают. Они с тобой всегда ругаться начинают и задавать тупые вопросы. Что-то типа, как это так получается, что у моего Сереженьки не получается с химией? А все очень просто. Тупая женщина выходит замуж за тупого мужчину. Секс. И у них рождается маленькое чудо, у которого отсутствуют лобные доли. Я говорю, поймите, это в математике минус на минус дает плюс. В генетике минус на минус дает тире. Вы тире родили. И прикол в том, что я не могу родителям это все в лицо сказать, потому что они мне платят. И я каждый день Бога благодарю за то, что Сереженька такой тупорез. Каждый день. Я такой, храни его здоровье, Господи. Пускай у меня все такие будут, я не знаю. У меня уже ученики, когда говорят, что H2O это золото, я уже улыбку не скрываю. Я такой, да-да, ты мое золото, ты мое... Ты обречен ко мне ходить вечность. Ты моя зимняя резина. Да, несмотря на то, что если у вас есть образование, не думайте, что вы прям все знаете. Нет. В чем-то ты умен, в чем-то нет. Вот у меня жена, она в бытовом плане самая умная. Она все понимает, все знает. Но это я вам рассказал о жене в бытовом плане. Перейдем к ее образованию. Доставайте попкорн. Моя жена врач, казалось бы, да. Но она рентгенолог. Я думаю, тут многие согласятся, что это не считается. Я, конечно, ни в коем случае не хочу принизить чью-то профессию, но придется. Что такое рентгенолог? Это человек, в первую очередь, который вот так вот вам показывает рентген грудной клетки и говорит, это рентген грудной клетки. Отнеси настоящему врачу. Есть, конечно, люди, которые считают, что рентгенологи тоже врачи. Есть. Это, правда, другие рентгенологи. Но... А. И меня так прикалывает, когда мне моя жена говорит, мы же с тобой коллеги. Нет. Я с фотографом не могу быть коллегой, ты пойми. Я врач, настоящий. Я у человека могу печень пропальпировать и точно ее размер определить. Ты что? Очень круто спрятаться за огромной железной дверью и кричать, это безопасно, не переживайте, как полет на самолете. Я могу у человека услышать пневмонию через фонендоскоп. Моей жене, чтобы определить пневмонию, нужен аппарат за 2 миллиона долларов, и я... В итоге, что мы имеем? У нас с женой семья врачей. По документам умная семья. По документам. А по факту у нас на двоих 16 лет в медицинском. И дома ни одного врача. Просто ни одного. Клоун и фотограф. Вот, компашка, собрались. На ваши праздники и дни рождения. Звоните, приедем веселые и в бахилах. У меня все, спасибо вам большое.
1: Камеди Радио. Камеди Радио.
2: School up. I see you treat me differently, cause you don't need therapy on a Friday night. And you said you'd be there for me, I can't believe.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет Камеди Клаб.
1: Добрый вечер, уважаемые телезрители. Вы смотрите программу «Криминальная Россия». Сегодня у нас в гостях начальник специальной полиции, специального угрозыска, специального отдела по расследованию спецпреступлений по Москве и Московской области Вадим Павлович Залысов. Добрый вечер.
2: Да. Добрый вечер.
1: Я вижу у вас в руках материалы интересного секретного дела, которое вы уже готовы рассекретить. Расскажите.
2: Значит, позавчера к нам поступил звонок из Сколково.
1: Тревожный,
2: безусловно.
1: Так.
2: И... мы сначала не поверили, что звонок именно из Сколково, потому
1: Почему?
2: Что звонили с городского телефона.
1: А что там случилось,
2: Вадим? Преступление.
1: Так.
2: В Сколково обокрали секретную нанолабораторию.
1: Да вы что, и что унесли?
2: Унесли самое главное – шапку директора секретной нанолаборатории.
1: Да вы что?
2: Так называемую шапку наномаха.
1: Да вы что? Это все, что унесли?
2: Нет. Ну, еще кое-что унесли. Я вам не могу всего рассказать, потому что это секретная информация. Слушайте. Украли первый русский iPhone.
1: Так.
2: Да. Я не понимаю, как это можно было сделать, потому что вывести первый русский iPhone с территории Сколково можно было минимум на трех КАМАЗах.
1: Так.
2: Да. А так как с территории Сколково поднимался еще Ил-96...
1: Что это значит?
2: Это значит, что украли еще и подзарядку.
1: Грандиозное преступление. Еще что унесли?
2: Унесли какие-то вещи по мелочи. Давайте я все расскажу с самого начала.
1: Давайте, то мы запутались уже.
2: Значит, сижу я в кабинете.
1: Так.
2: Поступает мне звонок тревожный из Кремля.
1: Ага.
2: Звонит сам он.
1: Да вы что?
2: Да. Я не поверил, снимаю трубку и по голосу понимаю, что да, это действительно сам он.
1: Так.
2: Он давай там всхлипывать, сопли пускать, ай-яй-яй, украли самое дорогое. Ну, потом собрался и таким строгим голосом говорит, разберитесь, или вам будет звонить сам Путин.
1: А кто он?
2: Да откуда я знаю, кто он? Я потом звонил Медведеву, Медведев тоже не знает, кто он.
1: Ну, вот вам позвонили и говорили, разберитесь, что вы предприняли?
2: Я сразу взял свое табельное оружие,
1: так.
2: Наручники,
1: ага.
2: Дубинку и поехал домой заниматься сексом с женой.
1: Зачем?
2: Ну как зачем? Потому что когда занимаешься сексом с женой, ничего не отвлекает тебя. Спокойно, тишина, темнота. Думаешь, все. Я, в общем, занимаюсь сексом с женой, сижу, думаю. Версий пришло в голову две.
1: Каким?
2: Кто? Мог позариться на изобретение Сколково.
1: Кто?
2: Первое. Америкосы.
1: Так.
2: В погоне за техническим прорывом обогнать японцев.

0: Второй кто?
1: Кто?
0: Японцы.
1: А, японцы.
0: Я сразу же одним выстрелом убиваю двух зайцев.
1: Так.
0: Я отправляю телеграмму и америкосам, и японцам.
1: И этим, так.
0: В телеграмме прямо в лоб спрашиваю, это вы? И тут сразу же мне приходит ответ и из Америки, и из Японии, а это кто? Я сразу понял, что это не они. Две версии отпали.
1: А что же вы предприняли дальше, Вадим Павлович?
0: Потом мне посоветовали поехать на место преступления.
1: Сколково. И вот вы там.
0: Да. Мы приезжаем в Сколково, и что я вижу? Стоит директор секретной лаборатории, весь в слезах. Я говорю, что случилось? А он меня целует, говорит, что любит, и ночами обнимает, сердце прижимает, и говорит, сторожа.
1: А, это был разговор ваш.
0: Да.
1: Так, приходит сторож.
0: Приходит сторож. Сторож грязный, вонючий, сапоги грязные.
1: Небось, перегаром пахнет.
0: Выпущена, перегаром пахнет,
1: да?
0: Руки воняют рассолом. Материться, я просто одурел, каких роботов делают в Сколково.
1: Это был робот?
0: Конечно.
1: Бухой матерящийся робот?
0: Да. Бухой, вонючий, грязный матерящийся робот. Вот такой вот. Инженер Ткаченко сделал его по своему образу и подобию.
1: И что рассказал вам робот?
0: И он сознался, что да, ночью он качал порно-сайты в самого себя.
1: Робот.
0: Да. Перегрелся, вышел на улицу покурить электронную сигарету.
1: Ну, робот, да.
0: Да, тут к нему сзади подошли злоумышленники, вставили антиадаптер, он сразу разрядился.
1: Робот.
0: Да, и злоумышленники проникли.
1: Уже на КамАЗах и на самолете вывезли,
0: да,
1: все.
0: Все, вывезли все. В частности, похитили первый русский пульт от телевизора,
1: да,
0: который
1: вышли.
0: Был... Да, который был сделан полностью, полностью из целлофана. И самое интересное, что пропал наноцемент.
1: Это что?
0: Наноцемент?
1: Да.
0: Наноцемент — это такой новый цемент. Его когда воруют, он назад возвращается.
1: Сам.
0: Первый цемент с памятью.
1: А,
0: вот он пропал.
1: Очень удобная,
0: да,
1: разработка для России, так?
0: Я понял, что грабят Сколково, да? Ограбление высокотехнологичное.
1: Ну, естественно. Вот
0: и значит, расследовать надо как?
1: Высокотехнологично, да?
0: Абсолютно в дырочку.
1: И что?
0: Я звоню в «Что, где, когда», говорю, а задавали ли вам вопросы полярники? Оказалось, задавали.
1: Так.
0: Тогда я залез в YouTube, пересмотрел все выпуски «Что, где, когда» с 1937 по 2016 год.
1: Так, ну все.
0: Все.
1: Так.
0: И каково же было мое удивление,
1: так,
0: когда я не отгадал ни одного вопроса. Включая передачи, которые смотрел по второму и даже по третьему разу.
1: У меня тоже такое было. Так.
0: Да, эта версия тоже отпала. Тогда мы снова поехали на место преступления.
1: Сколково.
0: Да. Я говорю, а есть у вас какое-нибудь изобретение, которое помогло бы следствию?
1: У них было такое?
0: Да.
1: Что?
0: Машина времени.
1: В Сколково есть машина времени?
0: Ну, извините меня, за 6 миллиардов рублей можно было умудриться хотя бы что-нибудь придумать?
1: Ну, хотя бы машину времени.
0: Хотя бы машину времени.
1: Так, вы сели в нее?
0: Мы сели в машину времени, и оказалось, что так как машина времени отечественного производства, ее еще надо завести.
1: Да.
0: Да, решили заводить толкача.
1: Машину времени.
0: Да, мы с сержантом Карпенко начали машину времени толкать.
1: Так.
0: Толкали, толкали, и вдруг оказались в палеолите. Вокруг ходят волосатые люди, бьют друг друга палками, воняет. Думаем, как, палеолит? Оказалось, слава богу, не палеолит. Мы просто дотолкали машину времени до Выхина. Слава богу. Но там местные люди оказались добрыми.
1: Ну, Выхина знаменитые, добряки.
0: Да. Да, и тут мы уже, машина завелась. Все, можем попасть куда угодно.
1: И что?
0: Решили попасть в день, когда было ограбление.
1: Прошлое переместиться.
0: Да.
1: Мудрое решение.
0: Мы перемещаемся в прошлое, в день ограбления.
1: Угу.
0: Сидим в засаде, и что я вижу?
1: Что?
0: Влетает в Сколково Ил-96. Въезжает три КамАЗа.
1: Так.
0: И за рулем одного из них сидит кто? Наноцемент. Цемент. Он, пользуясь своей памятью, вернул все награбленное. Вернул.
1: Сколько?
0: И таким образом, да, никакого ограбления как бы и не было. Понимаете?
1: То есть вы утверждаете сейчас на всю страну,
0: да,
1: что наноцемент,
0: да,
1: не то, что может водить КамАЗ, но он еще и вывозит иногда что-то из Сколково, а что-то по своему усмотрению возвращает обратно. Именно поэтому в Сколково чего-то не достает.

0: Ну, в принципе, да. Но вы понимаете, вот слава богу, что у комиссии, которая приехала проверять Сколково, не было таких каверзных вопросов.
1: Про наноцемент.
0: Иначе бы сели все.
1: Спасибо вам большое, спасибо. Вадим Павлович. Спасибо.
2: Камеди Радио и ТНТ представляет стендап.
3: Анастасия Едигарова на этой сцене.
4: Смотрите, меня зовут Настя, мне 24 года. Я сразу предупрежу, смотрите, у меня немножко жесткие шутки. Ничего страшного? Нормально? Да? Все, супер. Я всегда стараюсь предупредить, потому что многие смотрят, типа, девочка, сейчас что-то милое. Но нет, у меня жесткий характер, у меня жесткие родители. У меня отец, он азербайджанец, мать его не боится. Да, но мама пыталась, она такая, типа, будь девочкой, будь леди, ты принцесса. Но мне девчонки помогут. Ты чем больше вырастаешь, тем тяжелее быть принцессой, да? Ну, потому что лично я вот, я живу не в замке, я живу, в Ростове. Ну, у нас там из принцесс только Нури. У меня даже увлечения какие-то более мужские. Но мне они нормальными кажутся, у меня просто друзья, вот я им сказала, говорю, мне нравится футбол. И у меня пацаны, друзья, они такие, а тебе нельзя, Настя, тебе нельзя, потому что футбол для мужиков. Прикиньте. Я говорю, а с чего вы взяли? Там на поле бегает 22 красивых, богатых мужика. Вы нахрена это смотрите? Ну, я не понимаю, смотрите, кёрлинг. Кёрлинг, что там бабы с улыбкой, со шваброй. Вот такими движениями, понимаете? Я не удивлюсь, если ей в конце говорят, у вас первое место. Она такая, нет, мое место на кухне, спасибо. Футбол – крутая игра, мне кажется, там есть самое женское, что может быть. Там футболистов можно покупать. Да? Ну, это ж явно женщина придумала. Да, какая-нибудь жена олигарха, которая смотрела и такая, зай, хочу или спиться, или месси. Ну, там суммы, конечно, нельзя так просто купить, естественно. Самый большой трансфер футболист Неймар – больше 200 миллионов евро, если я не ошибаюсь, прикиньте, ну, сумма. Я когда первый раз прочитала, я думаю, ну, я накоплю. В целом, если надо, мы с девочками скинемся, ясно? Ну, чтобы он там как минимум офигел. Чтобы к нему пришел его агент и такой, Неймар, у меня для тебя сюрприз, да? Следующий сезон у тебя, походу, дачный, потому что... Но не только футбол для мужчин, это типа очевидное, да? Оказывается, мат тоже только для мужиков. Девочки, вы в курсе, нет? Мне недавно друг сказал, он говорит, Настя, не матерись, от женщины это некрасиво. Я думаю, от мужика красиво. Да, девчонки, что он вас матом кроет, и ты такая, это мне? Господи, еще и все в рифму. У меня такая позиция, мат в целом некрасивая. Не важен пол, важна ситуация. Я искренне считаю, что у женщин больше ситуаций для матов. Возьмем самое примитивное, что там у нас, косметические процедуры, да? В курсе, нет? Мы на себя воск горячий льем. Думаете, мы там не материмся? Что мы лежим такие, Светлана, вы что за мастер, господи, Света, вы фокусница, смотрите, ленту приложила, оторвала лисий воротник. Потрясающе. И я вот задумалась об этом, поняла, что много у нас вещей, которые почему-то считаются вот условно только мужским чему-то. Вот даже алкоголь взять. Я вначале сразу должна сказать, да, что пить вредно. Я не пропагандирую алкоголь. На всякий случай осуждаю всех, кто пьет. Сама себя сегодня осудила. Пару раз, да? Но каждый раз, когда я на тусовке тянусь за лишним бокалом пива, меня все останавливают. Потому что мне друзья говорят, тебе нельзя, Настя, больше нельзя, ты будущая мать. Я говорю, я поэтому сейчас и пью, потому что я будущая мать. Что это такое, будущая мать? Я себя знаю, я если не напьюсь, я матерью и не стану. Там вот все аргументы странные. Вот мой любимый, самый бесячий, девочки точно слышали, вот это вот, типа, ну бабе нельзя много пить. Потому что пьяная баба себе там не хозяйка. Поняли, да, где-то? Я думаю, во-первых, неправда. Во-вторых, и что? Что? Это стереотип. Серьезный стереотип, который пошел от того, что есть наивные мужчины, которые полагают, что типа, я ей купил алкоголь, она поехала ко мне, и я ее развел. Да? Развел малышку. А то, что... Слышите? А то, что у нее ноги выбриты, комплект белья красивый... Я объясню, мы в этот момент как будто с ребенком в прятки играем, да? Мы такие, кто тут? Кто тут? Сам нашел и сам развел. Вот. Я же сижу час ночи в субботу в баре, думаю, что бы поделать? Картину по номерам купить? Я для таких любителей развести женщину хочу дать совет. Смотрите, мальчики, опасайтесь девичника.

0: Да, потому что одна пьяная женщина – это весело. Много – это опасно. Но если вы не знали, мы охотимся стаей. Да? У нас тоже есть вот этот вожак, мать в леопардовом камуфляже, да? Которая такая: Людмила, ветеран борьбы за свою девственность. 2 поражения. Бегите сразу, это не женщина, это локомотив с овуляцией. Задавит нахуй.
1: Сразу же.
0: Я подумала, что в этой ситуации на самом деле мужчины же еще в более уязвимом положении, чем женщины находятся, да? Потому что, смотрите, если вот ко мне на тусовке кто-то пристает, я пойду, пожалуюсь отцу, он приедет, решит вопрос. Если к мужику пристают, кому он пойдет? К матери. Он скажет: мама, там тетя ко мне в штаны лезла. И мать скажет: я знаю, тебе 40 лет, я ее наняла, ты съедешь, Витя, или нет от меня? Вот давайте пофантазируем, чисто гипотетически, да, представим ситуацию. Вот если женщина склонит мужчину к интиму без его воли, вот он не хотел, но получилось. Он же даже не сможет пойти написать заявление, да, об изнасиловании. Ну, физически может прийти и написать, но что ему там скажут? Лох. Так что давай, стой, улыбайся тете. Я когда об этом задумалась, я и поняла, зачем мужикам вот эти вот их какие-то хэштеги типа «это мужское, бабам нельзя». Это не сексизм, надо перестать на это обижаться, девочки. Потому что они там жалуются. Серьезно, мне кажется, мужики на рыбалку приезжают, вокруг костра садятся, знаете, коленочки обнимают. И начинается: она меня трогала! Прям там! Все такие: Серега, ну ты сам виноват, оделся как шука. А там майка в сетку, ты че? На карася или на панель приехал? Но мы такие только вот под алкоголем, да, девочки? Правда, вот сексуальная агрессия какая-то. Женщины не творят извращений на трезву в основном, да? Но, по крайней мере, нет ни одной женщины, которая пытается кого-то незаметно в автобусе полапать, да? Ну, возможно, потому что мужчины, которые хочется лапать, не ездят в автобусе. Но я ни разу не видела вот этих видосов, знаете, чтобы женщина в полном автобусе такая: один здесь? Карамелька. Хочешь меня? Ой, это кочка. Чтобы он стоял такой: женщина, какая кочка? Мы еще от остановки не отъехали. Мы вообще, кондуктор, сядьте на место. Что, у меня на этом все. Спасибо большое.
2: Слушай все сезоны только на comedyradio.ru.
3: Comedy Radio.

0: Средства массовой информации, радиоканал Камеди Радио. Регистрационный номер, серия ЭЛ, номер ФС 77-82-775 от 10 февраля 2022 года. Зарегистрирована Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 16 лет.
1: Камеди Радио и ТНТ представляет стендап.
2: Анатолий Бороздин.
3: Я недавно вызвал такси, и таксист приехал сразу на конечный адрес. То есть туда, куда мне нужно было. Звонит и говорит, я на месте. Ну, я говорю, не могу не согласиться. Не хотелось бы вмешиваться в работу профессионала, но я бы тоже на месте хотел быть. Вы в следующий раз еще меня возьмите, и мы вместе поедем. Я думаю, а что сказать, если он на месте? Думаю, если вы на месте, зайдите тогда в 136-ю квартиру. Посмотрите, что пацаны там делают. Ну, если вечерина сдохла, я тоже не поеду. Серьезно, у меня недопонимание с таксистами ужасно. Я год не мог понять, почему мне в такси нельзя курить. А потом выяснилось, что у меня год стояло пожелание «некурящий водитель». Ну, то есть я для таксистов человек, который хочет, чтобы водитель был некурящий, а пассажир курил прямо. В лицо ему дым выдыхал, с кальяном садился. Он такой, куда поедем? Я такой, да никуда не поедем, сейчас я покурю и домой пойду. Смотрите, мне 30 лет, и я недавно понял, что меня бесят уже не маленькие дети, а люди, которым 23-24 года, знаете, особенно когда они все вместе где-то работают, типа как в М-видео, знаете. Ну, ты заходишь, как будто день самоуправления затянулся, реально. Реально, они такие, я продавец, вообще ничего не знают, ничего, понимаете? На уровне охранника из Ашана, но у меня не было никогда претензий к охраннику из Ашана, потому что я всегда думал, ему директор говорит, стой и считай, сколько раз пикнет. Ну, а эти люди, молодые люди в М-видео, вообще я не знаю, чем они занимаются. Реально, мне однажды выдали гарантийный лист, там один из листочков была ксерокопия чьей-то жопы, прикиньте? Вот такие люди. Я однажды пошел покупать машинку для стрижки волос. Я говорю, ну, можно пробить? Он говорит, нельзя, потому что сейчас у нас старший специалист занят. А старший специалист просто сидит и страницу в интернете обновляет вот так 10 минут. Но это не самое страшное. Потом я говорю, а можно проверить, машинка вообще работает или нет? Он говорит, конечно, можно. Отдает девушке, она просто уносит мою машинку вообще. Просто уносит. И никого нет в магазине. Я один там стою, прикиньте. Я думаю, это вообще что такое? Прикиньте, они выйдут втроем, все бритые наголо. Она скажет, работает, машинка работает, Славик куда же идет? У вас бывало когда-нибудь такое, что долго общаешься с человеком, а потом он что-то такое говорит, и ты думаешь, а как я 5 лет не догадывался, что ты дурачок вообще? Бывало? У меня недавно знакомый говорит, люди же с возрастом уменьшаются. Я говорю, как уменьшаются? Типа звонишь бабушке, говоришь, бабушка, посмотри, дед уменьшился там, чем? Мы на охоту пойдем, надо, чтобы он в лисью нору пролезал. Такой нам маленький нужен. А бабушка такая, да не знаю, где этот дед, вообще не могу найти его. Он так, ну что он уменьшился так сильно. Сейчас я из сахарницы вылезу и посмотрю. Реально? Ну, что за бред вообще? У меня есть друг карлик. Если ему сказать, что люди с возрастом уменьшаются, ну, он в шоке будет, серьезно. Я вообще жил с карликом, снимал квартиру с ним 3 месяца, прикиньте. Я сначала очень волновался. Я вообще ничего не знал о них, прикиньте, ничего. Я думал, кто они такие, как они, может быть, они пукают вот так, знаете. Ну, все что угодно может быть. Он выглядит как кукла Чаки, реально. Я тоже все время в темноте передвигается, потому что не может допрыгнуть до выключателя, это правда. Ну, мы решили жить вместе, и он сразу предупредил, говорит, у меня есть одна бытовая проблема, я не умею выключать свет. Я говорю, ну, так ты же и включать не умеешь, это две проблемы, понимаете? Ну, он во всем лучше меня, понимаете? Я понял, что я ужасный человек. Как только он появляется на кухне, у меня в голове играет мелодия из

0: Форт Боярд все время, понимаете? Но я не могу ничего с собой поделать. Просто появляется в поле зрения, я такой, а сколько у меня ключей? И вот так. А потом мы сильно подружились, и однажды мой друг Карлик, он влюбился, и долго, час рассказывал мне историю про свои отношения с девушкой, как он любит ее, а я час не знал, как спросить, она тоже карлик или нет. Целый час. И потом собрался силами, говорю, так она тоже маленькая, он говорит, ну и 23. Вот, ну в целом, вообще, какая мне разница, карлик она или нет, да, он же не спрашивает у меня, а твоя девушка, вот она тоже конченая? Да, он же не задает такие вопросы. Ладно, будьте дружнее, любите друг друга, народ, спасибо большое, всем пока!
1: Comedy Radio и ТНТ представляет Comedy Club.
2: Встречайте, Григорий Блюз.
3: Друзья, меня зовут Григорий Блюз, и это группа «Мужчина времени». Эту песню я хочу посвятить всем женщинам, которые находятся в браке 20 и более лет. Hey! Ты з**бала! Я з**бался! Ты обобела! Я возмужал! Качала, я заплатил. Ты изменилась, я изменил. Ты хотела в машине, я не хотел. Ты хотела на кухне, я не хотел. Ты хотела неделю, я не хотел. Ты уехала к маме, я захотел.

0: Ее съела моль. Машину купила, разбила под ноль. Бриллианты купила, забыла в такси. Вставай на колени и снова проси, проси, проси, проси, проси, проси, проси, проси.
1: Но знай, что тебя все равно я люблю. Прожить я ни дня без тебя не смогу, ведь я депутат и квартира моя.

0: моя, драгоценная моя.
1: Спасибо!
2: Слушай Камеди Радио, смотри на Т. Камеди Радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет Камеди Клаб.
1: Итак, представьте себе случай в семье, в которой муж и жена пообещали друг другу никогда не ругаться.
2: Здравствуй, солнышко! Привет, Мусечка! А медвежонок в курсе, что послезавтра приедет мой мамусик?
3: А что нашей жабушке не сидится в своем болотушке?
2: А если мой крокодильчик будет разевать пасть на мою мамочку, то я из моего крокодильчика сделаю сумочку.
3: А что это моя уточка так раскрякалась? Ты лучше объясни, почему моя кошечка купила себе не одну, а две пары сапожечек?
2: Потому что у кошечки четыре лапоньки.
3: А если открыть твой шкафчик и посчитать все твои сапожечки, то получается, что ты не кошечка, а сороконожечка.
2: А почему мой песик ни хнулечки по дому не делает? Мой песик даже в лапках молоточек держать не может. Мой песик лапку поднимает только когда писает. А когда лапку поднимает, стульчак не поднимает.
3: А что это моя рыбонька сегодня скворчит, как жареная?
2: Жареная? Да твоя рыбонька полгода не видела твоего червячка.
3: Да потому что моя рыбонька лежит в кроватушке, как бревнышко, пока ее зайенька пыхтит, как ежичек.
2: А до свадьбы мой зайенька был не ежичком, а тигреночком.
3: Так и ты была тогда антилопушкой, а не бегемотиком.
2: Еще одно словечко вылетит из этого ротика, и твоя курочка найдет себе другого петушка.
3: Если моя курочка найдет себе другого петушка, то я снесу ему яичко. А моя сороконожечка наденет все свои сапожечки и побежит к своему мамулику.
2: Заткнулечки. Я вообще-то хотела сказать кое-что важненькое.
3: Так.
2: В наше гнездышко, возможно, прилетит аистик.
3: И как же это так вышло?
2: Да потому что мой дятел увлекся и прощелкал клювиком, когда кротика нужно было вытаскивать из норки.
1: Это стопудовенькая информация?
2: Пока нетушки.

0: А моя кукушечка не думает, что, может быть, в ее гнездышко подкинул свои яйца другой кукушонок.
1: А что это мой лосенок запереживал, что у него начали расти рожки?
0: Да потому что это уже не первые рожки.

0: Артем Винокур!
1: Так, что, вы помните тот день, когда все бренды уходили? Помните? Да? Блин, жестко, да? Поуходили бренды. И вот я в этом списке офигел, когда увидел, что Каркунов уходит. Куда? В какой-то соседний отдел? Или вы с айтишниками в Грузию просто уехали? Куда? Да, офигеть вообще. Вы понимаете, что это значит? Это значит, что Каркунов всегда был иностранный шоколад. Да иностранный шоколад, охер, вы не в шоке с этого? Это просто обман, ну. А матрешки, они афганские, что ли, все время были? А самовар это кальян или что? Офигеть, Каркунов ушли. Лучше, блин, эти рачки, блин, свалили. Нет, с кладбищ уже. Жестко, не знаю. Вообще, я, честно, не очень понимаю, что рассказывать, потому что у меня материал, я писал про будущее. Но про то будущее, которое вот прошлой зимой было, вот про то будущее. Сейчас не знаю как. Я вообще хотел про летающие тачки говорить. А сейчас смотришь, да, и такой, да какие вообще летающие тачки? Эти бы остались, обычные, нет? Обычные тачки, вот эти на колесах, которые... Не знаю вообще. Про будущее сколько не читаешь? Вы не натыкались на вот эти статьи про будущее? Не читали? Там всегда всего нет. Вот про будущее, знаете, что питьевая вода заканчивается? Вы слышали это? Заканчивается, в будущем не будет питьевой воды. Какао-бобы заканчиваются. Вы слышали это? Офигеть вообще. В будущем грамм шоколада, как грамм золота будет стоить. Прикиньте, вот вам будущее. Нет питьевой воды, шоколада нет. А фольгу где мы брать будем? Есть варианты?
0: Я так люблю эту шутку, потому что процентов 30 зала такая смеется, остальная часть такая...
1: Зачем фольга? Курицу запекать, да? А, на голову, на голову, я понял. На голову. Да, не знаю, я думал про людей будущего. Как вы думаете, мы продолжим меняться? Продолжим эволюционировать, нет? Продолжим меняться? Или мы такие останемся просто? Да, я думаю, меняться точно будем. Ну, как минимум, мне кажется, у людей будущего не будет усваиваться еда без видео. Как вы думаете? Мы же идем к этому, нет? Еще кто-то вообще ест в тишине? Аплодируйте, кто ест в тишине. Есть такие? И что, вас наказали или что? Я всегда, я когда ем, я профессионал. Видите, как уже, да, чуть по-другому. Вот, дальше еще круче будет. Сейчас полетим с вами, смотрите. Я всегда, когда ем, что-то смотрю, всегда включаю. Единственное, я не пойму, когда уже все вот эти изготовители мебели, столов поймут, что в каждом столе нужна подставка под телефон, нет? Как я устал вот это садиться, и начинается вот это строительство. Сахарница, ваза, чашечка. Понаставил, знаете, и он очень медленно вот так перед тобой скатывается просто. Кого-то живот пырнули. Каждый раз смотрю такой, да не так скользко, тоже уже не выдумывай, я тебе чехол купил. Не знаю, я всегда стараюсь все с телефоном делать, честно, я всегда стараюсь. И в туалет тоже с телефоном я иду. Один раз я его забыл, у меня паническая атака началась, я забыл, куда я смотреть должен в этот момент, где взгляд-то мой останавливается. Да! Боже, как... А вот так могло быть сразу! Понимаете? Вы сами себя отдаляете от счастья. Это вообще философия. Вы сами себе мешаете.
0: Да, вот я рассказывал, да, про будущее.
1: Вы слышали, что чипы будут вживлять? Вы слышали про чипы Илон Маска? Да? Че, будем ставить себе чипы? А я, если через него Apple Pay работает, я ставлю, мне плевать. Я еще буду башкой вот так везде просто прислоняться. Но... Конечно, я надеюсь, вы все понимаете, что при сегодняшних обстоятельствах навряд ли до нас дойдут чипы Илон Маска, да? У нас, скорее всего, будут вот эти рогозинские приемники. Вот эти наши чипы! Наши чипы! Их перед баней снимать надо будет точно. На один крючок вот так с крестиком православным вешать. Потому что будут вот эти истории сразу. Куда ты, Саша, в чипе? Снимай его, Леша пошел, его разорвало в этой бане. Офигеть, вот такая жизнь будем. Будем бояться МРТ и бани. Вот так будем жить. Наши чипы просто вот так из-под кожи красным мигать будут, как сигнализация, отвечаю. Все, народ, спасибо вам большое. Вы классная публика. Пока. Камеди Радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет Камеди Клаб.
1: На сцене Андрей Григоришвили.
2: Слушайте, я полгода назад переехал в новую квартиру. Можете порадоваться за меня. Да. В общем, я переехал в новую квартиру, потому что мне не нравилось, что квартира, в которой я живу, принадлежит какой-то старухе, правильно? Мне нравится, что квартира, в которой я теперь живу, принадлежит, правильно, банку. Так вот, и я думал, что переехать одному, это будет слишком легко, слишком легко. Я переехал со своей девушкой, да? Это было очень чудовищно, правда, чудовищный переезд. Я думаю, каждый из вас хоть раз приезжал, похлопайте, кто хоть раз приезжал, давайте так. Я понимаю, что сейчас самые стоячие овации, конечно, в Грузии и в Израиле, но, тем не менее, вообще, переезд — это всегда чудовищно, правда, это ужасно. Я думал, что самый фиговый в жизни переезд был у Анны Карениной, но нет, у меня тоже был чудовищный переезд. Начался переезд, как и любой переезд, со сбора вещей. Мы собирали вещи, и мы с моей девушкой ругались по любому поводу вообще. То есть она собирала половину моих вещей, и такая: это все хрень, это нам не нужно. Мои вещи. Просто выкидывает. Просто на помойку. Знаете, я не понимаю, почему. Просто женщины не понимают, насколько сильно есть ценные вещи у мужчины. Насколько они сильно ему важны в плане его жизни. Понимаете, девушки в плане переезда, они, ну, они как Танос, знаете. Они щелкают пальцами, и половина твоих вещей исчезает. Да? Так делает Танос и Кристина Асмус. Смотрите. Половина моих вещей — это хрень полная. Но у нее два фена. Два фена. И не волнуйтесь. Все, два фена. Все, два фена. На одну голову. Два фена. То есть у нее одна растительность на всем теле, я это контролирую, да? Но два фена. Два фена, и все, и не волнует. Она говорит: это не два фена, это один фен и один стайлер. Я говорю: а в чем разница? Она говорит: стайлер, он берет, значит, и теплым воздухом делает мне укладку. Я говорю: а, так это фен, блин. Это фен. Это все фены. Я говорю: это фен, она говорит: не фен. Я говорю: фен, она говорит: не фен. Вот мы с ней спорим. Я понимаю, что я тоже, ну, зря на нее нагнал, да. Она все-таки из Питера, ей фена много не бывает. И правда, знаете, переезд — это правда, это проверка отношений. Не все его переживают. Наша пара не из этих числа, правда, не из этих. Наша пара даже пережила измену, реально. Правда, моя девушка узнала об этом только что. Но, тем не менее, мы еще семья. Мы идем вперед. Но вернемся к утилизации моих вещей. Значит, я часто не понимаю, что не так с мягким, пушистым чехлом для ободка унитаза. Давайте так, похлопайте, у кого есть. А вы жизни не видели, вы чего? Это потрясающая штука, великолепно.

клянусь вам. И моя девушка хочет его выкинуть. Она говорит, я его выкину. Я говорю, нет. Она говорит, почему? Я говорю, потому что мне будет больно сидеть. Она говорит, ничего потерпишь. И это нечестно, это эгоистично. Потому что когда она мне говорит, мне будет больно сидеть, а я говорю, ничего потерпишь, что я извращенец, я козлина. Ну, если вы смекаете, о чем я. Это ужас какой-то. А ей так можно. Дальше начался ремонт с нуля, потому что мы переехали в квартиру. Я купил квартиру с отделкой. Ой, извините, я сказал, я купил. Извините, мы купили. Мы все делаем вместе. Мы купили, естественно. Все, нет больше буквы «Я» в жизни. Никогда, нет, все общее, нет. Все, вместе, все. У нас все общее, ура! Ура, все, моего ничего нет вообще в жизни. Так мне нравится это «мы». Он говорит, дорогой, а давай купим диван. Прям купим, прям скинемся, да, купим вместе, да. Конечно, нет. Самое забавное, что все, что мы сделали хорошее, это мы. Это наша квартира, наш дом, наша машина. Но ипотека чья? Андрюшина. Только Андрюшина. Андрюша платит, молодец. Еще самое ужасное, что мы переехали, и она говорит, мне нельзя носить тяжелое. Нет, вот 7 миллиардов коробок, это я, чисто на меня. Она говорит, мне нельзя носить тяжелое. Нельзя носить тяжелое, да? То есть тяжелый люкс можно носить, а тяжелой коробки нет. Какого фига вообще? Я просто не понимаю. Ну, это странно, да? Это странно. У нее, поверьте мне, там заряженная девка. Я вам клянусь, там у нее ни одной сумки даже нет. У нее все сумки. Там такая женщина. Я клянусь. Она вообще, она заряженная сильно. Еще знаете, квартира в проекте и квартира в реальной жизни – это разные вещи, абсолютно разные вещи. То есть, ну, это как знакомство в интернете с женщиной, да? Ты смотришь на фотографии – все очень красиво. Везде свет, цвет, все дела. А потом приезжаешь, и там не тот пол. Какой-то женский, фу. Но знаете, я в процессе переезда понял, что зря я на нее так говню. На самом деле, она хороший человек, зря я на нее говню. Давайте ей похлопаем, моей девушке, она очень много этим занималась. Правда, она умница, она умница. Я понял вообще, зачем нужны девушки во время переезда. Мою девушку реально боялись абсолютно все рабочие вообще. Она филигранно на них орала, потрясающе. Девушки, честь вам и хвала, правда, вы так клево орете. Правда, она была как мой цепной пес. Как-то сексистски, да, звучит. Давайте не пес, а пёска. Цепной пёска. Пусть будет феминитив. 2023 год все-таки. Значит, я не знаю, по какой причине меня игнорировали абсолютно все рабочие. Абсолютно. Я орал, всем пофигу, как на моих родах. Я не понимаю, почему. Значит, вообще, знаете, я до переезда даже не слышал, как она матерится ни разу. Правда, она ни разу не материлась. Но было один раз, правда, но там было не удержаться. Там понятное дело. Это когда я при ней первый раз снял трусы. Она сказала, еще одни трусы. У нас такие отношения. Но в целом она никогда не ругалась, потому что она из Питера. Там все возвышенное, все воздушное, все такое великолепное, этичное, да? У них там эти всякие парадные, да, всякие. И я, правда, не конфликтный, мне тяжело, знаете, выражать свое недовольство. Это здесь такой я смелый. А дома я этими ручками не микрофончик держу, а все в порядке, все чисто, что было. Шваброчку. Так вот. Вообще не умею конфликтовать, но в этом плюс женщин. Плюс женщин, у них с этим вообще нет проблем, знаете. Если женщину что-то не устраивает, это услышит глухой и увидит слепой. Вам же вообще плевать, абсолютно. У вас жажда крови, это бесконечно. Так вот, квартира была с отделкой, но там не было ничего вообще, просто ноль. И в итоге спустя 2 месяца приехали рабочие и привезли кухню в ящиках, поставили и говорят, мы ее собирать не будем. Я такой, ну и ладно, меня это устраивает. Потому что я страшно терпил в этом здании. Я не умею конфликтовать. А моей девушке это не понравилось. И она вышла такая, так, я что-то не поняла. Почему это в квартире? За миллионов. Я не скрываю от вас цену, она просто тоже не знает. Она так и сказала. Вы должны есть с пола, я не поняла. Я такой, вау, я так ей горжусь. Она так за меня заступилась, клево. И они такие, извините, пожалуйста, мы все соберем завтра. Извините, извините, пожалуйста. Я такой, вау, классно, все, на этом можно, по идее, закончить. Но женщины не заканчивают. И она такая, да, извините. А мне на этом, извините, есть? Или мне на этом, извините, спать? Или это, извините, меня все засунут, что мне делать? Это ненормально. Я такой, ууу! В принципе, уже немного перебор, да? Уже перегиб, но мне нравится. Вау, как бы они уже извинились, можно остановиться. Но женщины не останавливаются, они чувствуют эту кровь, они такие, дожму его до конца. Я говорю, так вы, уроды! Я такой, ууу, секунду! Слушайте сюда, чтоб завтра кухня была здесь в 12:00. И она говорит мне такая, Андрей, скажи им. И 3 парня, у которых всего 3 брови, стоят. Они сделали из нее галочку вот так злую, такие на меня такие, скажи, что, скажи, что? Что, скажи, успокой свою женщину.
И она такая, скажи им, скажи.

0: же я? Успокой женщину, я стою между ними, такой, господи, что выбрали? Что выбирать? Что? Я думаю, действительно, что бы выбрать? Либо я выбираю месяц без секса, либо я выбираю месяц без секса вчетвером. Но не переживайте, я сделал правильный выбор. И вот я сейчас живу в новой квартире, у меня все потрясающе. Я понял, что этот ремонт, он сроднил нас. Мы стали семьей, мы реально команда. И я ехал с работы, купил цветы, приезжаю домой, ставлю их в вазу, захожу в зал и говорю, пацаны, как думаете, она сильно дуется? Хочу, чтобы она меня простила. Я тебя люблю, любимая, эти аплодисменты тебе. Спасибо большое, что послушали. Пока-пока!
1: Слушай Камеди Радио, смотри на ТНТ. Слушай Камеди Радио. Мы знаем, где скидки на курицу.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет женский стендап.
1: Встречайте, Мария Маркова.
2: Я была недавно на одном мероприятии. И мне после него прислали фотографию, а я там ужасно выгляжу. Просто гоблин. Я пишу фотографу. Он мне говорит: хорошо, я пришлю вам фотографии, где другое лицо. Ну, в смысле, другое лицо. Я живу с этим лицом. Я еще думала, мне скажет: да и в жизни для вас другое лицо — это единственный выход. Я боялась, что мне пришлют фотографии какой-то другой женщины. Скажет: вот она хорошо получилась, можете использовать ее фотографии. Кто любит танцевать, похлопайте. А кто ходит танцевать, теперь похлопайте. Нет, просто такое ощущение, что дискотеки остались где-то в прошлом, где-то в школе или в лагере. Кто вот в школе ходил на дискотеку? Похлопайте. Да, кому больше 35 лет, теперь похлопайте.

песню мы там с вами танцевали. Я вам скажу. Чужие губы тебя ласкают. Вот они, старичьё, спалились. Я тоже в школе ходила на дискотеку, танцевала там с одним мальчиком 10 раз подряд. И на следующий день он ушел из школы. Ну, слабак, я считаю. Я тоже люблю танцевать, но больше медленные танцы. И непонятно, где сейчас танцевать медленные танцы. Я прочитала статью «Как пригласить случайного человека на медленный танец». Там было написано, что нужно смотреть ему в глаза и при этом улыбнуться или ухмыльнуться. Я думаю, это как, типа, угу. Может, ты танцуешь все время со случайным человеком, потому что второй раз никто не хочет это переживать. Но больше всего в этой статье мне понравился такой комментарий. Там было написано: «Девушки, убедитесь, что кавалер, с которым вы танцуете, делает это не потому, что его склонили к этому его друзья». Я вообще даже не хотела знать, что есть такая опция. По мне так склонили и склонили. Даже если он в слезах, я свое удовольствие получаю. Как я должна это выяснить? Мы с ним танцуем, и я у него спрашиваю: «А ты танцуешь со мной не потому, что тебя склонили к этому твои друзья?» И он такой: «Какие друзья? Те?» И показывает на пустую стену. Вообще, танцующий мужчина — это невероятное конкурентное преимущество, да, девушки, согласитесь? Да? Причем в любом возрасте. Я как-то пошла в парк на танцы, такие у меня развлечения, значит, и навстречу идет дед меня пригласить. Я думаю: «Блин, дед!» А дед был великолепен! Я такая: «О, дед, это будут 2 лучшие года моей жизни!» У меня есть подружка. Она родила ребенка пару недель назад. Здесь можно поаплодировать. А главная подружка родила своего первого ребенка. Я рада вообще, как за себя. Стала у нее спрашивать, что как. И выяснилось, что она родила дома. Уже не успела приехать в роддом. Но все в порядке, к ней приехал врач. И она мне говорит: «Вообще муж не планировал быть на родах, но был». Я думаю, это кем надо быть, чтобы жена начала рожать? И ты такой: «Что-то у нас мусора много. Пойду вынесу, а то гость с минуты на минуту, а у нас не прибрано». Мы вообще, когда с ней были маленькие, мы мечтали, что мы родим детей вместе, чтобы они вместе играли. Но я родила на 16 лет раньше, случайно. Я теперь дочери говорю: «Ну играй теперь с ним, что мне, не предавать же мне детскую мечту». Но я переживала, что она родила дома, но когда я поняла, что все в порядке, у меня первая мысль была такая: ну вот, не будет выписки, куда я принесу свой шарик? Люди, у кого есть дети, те знают, что такое выписка. Это такое мероприятие, когда женщине, которая еле ходит, родственники приносят косметику, чтобы она нарисовала себе на лице улыбку. И пошла сфотографировалась. Я помню, я просыпаюсь в роддоме, вокруг все красятся. Я говорю: «А что случилось? Вы куда-то собираетесь?» И они такие: «Так домой». Просто на фотографии из роддома почему-то принято младенца с маликом закрывать. Это вообще не тот человек, которого нужно закрывать. Чего его закрывать? Он свежий. Сейчас еще выписки такие креативные. У меня знакомая родила в дорогом роддоме, ей муж на выписку подарил выступление рэп-группы. Значит, ее вывезли на каталке, потому что она сама стоять не могла, с младенцем, на улицу. И там перед ней, значит, эти парни. И она смотрит на них такая: «Я вот человека родила, а вы рифму родить не можете? Вообще, если тебе народы подарили рэп, тебя просто хотят добить». Есть еще фирмы, которые специализируются на выписках, и там самые популярные запросы — это фокусники, люди на ходулях и мыльные пузыри. Я прям представила, вот ты родила, и первое, о чем думаешь: «Вот бы сейчас сюда человека на ходулях. Это то, что мне нужно, чтобы он символизировал мое шаткое положение в обществе после родов». Я в последнее время попадаю в одну и ту же ситуацию. Значит, навстречу мне идет женщина с маленькой собачкой на очень длинном поводке. Они идут далеко друг от друга. Обойти их невозможно. Тут дома, тут улица. И они, видимо, думают, что я исчезну как-то. Но это всегда заканчивается одинаково. Поводок врезается мне в ноги, и женщина говорит: «Ой, как так вышло?» Я смотрю на собачку, она такая: «Прости меня за нее, хозяев не выбирает». Но я придумала, как выйти из этой ситуации. Я теперь всегда беру с собой ножницы, разрезаю поводок и говорю собачке: «Ты свободна». Большое спасибо. Comedy Radio. Comedy Radio.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет Камеди Клаб.
1: USB.
2: USB здесь все. Никита, Стас, Гена, Турбо, Идюша, Метелкин. Челом бьем, люди русские.
3: Ну?
2: Шалом бьем, люди не русские. Пришла весна, доставай шампура. Снег да соль, я гляжу на твоих лакированных мокасинах, черный молодец.
3: Какой я тебе черный молодец? Давайте валите со сцены, у нас программа концерт.
2: В этот раз спалился, что на метро приехал?
3: Вы понимаете, что вы своим видом этим идиотским просто оскверняете русские народные традиции?
2: В смысле оскверняем? Не гони нас, Нига, не гони. Я патриот России. I'm patriot of Russian Federation, okay?
3: Окей, окей, все.
2: Я знаю все русские традиции. I know every Russian tradition, man. Масленица. Ойлница. Прощенное воскресенье. Excuse me, Sunday. Ну и, конечно же, Пасха. Color chicken eggs battle. Я вообще не люблю Америку. I don't like America. Yo, ура!
3: Все, пошли вон со сцены, все понятно.
4: Чё ты нам постоянно диктуешь, что делать, Абаманян, ну?
3: Слушайте. Все, бородатая ш**а, давай, бери ребят и валите, давайте.
5: Валите.
3: Давайте им поаплодируем, они свалятся.
2: У нас песня, у нас весенняя, прекрасная фантазия.
3: Какая фантазия весенняя?
2: Нам нужно, чтобы нас объявила Марина Леонидовна. Марина Леонидовна, объявите, пожалуйста, мы споем.
3: Короткая песня.
2: Короткая, очень
3: приличная.
2: Короткая, приличная.
3: Все, давайте поаплодируем
2: мата.
3: Быстрее.
5: Друзья, аплодисменты, это быстро.
6: Выступает вокально-инструментальный ансамбль United Sexy Boys под управлением тяжелых наркотиков. Совместно с хором

0: Камеди Радио и ТНТ представляет стендап.
1: Самвел Кафьян! Громкими аплодисментами!
2: Супер! Так что, я армянин, родился в России, армянский никогда не знал. Родители знали, ощущение, как будто они специально меня не учили, что прям при мне меня обсуждать можно было, знаете. Я уже что-то подозревать начал, когда в моменте слышал, это Самвел очкушник. Я думаю, что-то... Видимо, хвалят. Да, что я перед гаишниками успел пристегнуться вот так вот. Нанял репетитора, вот с лета занимаюсь репетитором по армянскому. Вообще, ребят, всем советую учить армянский, не английский. Нахрен нам нужен английский, не понимаю. В нем я слышал, мне сказали, 12 времен, это очень много. В армянском 2, то есть у нас даже нет настоящего времени. То есть мы не говорим сейчас, мы говорим, сейчас денег нет, потом отдам. Это будущее несовершенное никогда, понимаете? Да, мне 32 года, я до сих пор не женат. Родственники замучили, когда свадьба. Это в России после 30 ты зрелый мужчина. У нас в Армении ты гнилой ган. Вот я вот сразу. Они говорят, как только полетишь в Армению, сразу найдешь жену. Я полетел тем летом в Армению, ноль ажиотажа, если честно. То есть я там больше нашел презрение какое-то. То есть на меня там женщины смотрели, как на ананас в пицце. Типа, нахуй ты тут нужен, вообще. Зачем ты здесь нужен вообще? Честно скажу, я хочу брак, я сильно хочу брак, но меня чуть отпугивает статистика развода. Кто не знает, 80% браков разваливаются, страшные цифры. Мне говорят, а ты просто не обращай внимания. Думаю, как? То есть увидеть, как почти весь лес горит, и такой, ну, я на охоту. И пошел. Оттуда люди выбегают, обугленные, говорят, не заходи. Все понятно, не хотят рассказывать про грибные места, 100%. Прочитал, что основная причина разводов – это бытовые конфликты. Поэтому я не верю этим парочкам, которые вот мы никогда не ругаемся. Она еще всегда его держит за руку, всегда. Знаете почему? Потому что если отпустит, он скажет «помогите». Вот так вот. У меня с ней даже синхронизировались месячные. Вообще, по моим наблюдениям, в крепкой счастливой семье муж на беззвучно всегда. А потом переходит на авиарежим. Когда она его ругает, он вот так молчит, в одну точку смотрит, вот так вот, экономит батарею, вот эту. Потому что она еще не знает, что я сморкался в ее платье. Вот это.

0: крепкой семье муж на беззвучном. В крепкой семье у мужика два слова осталось за жизнь. Два слова. Он их копит. Держит, чтобы перед смертью сказать «сама такая» и сдохнуть. Вот. Ушел победителем, понимаете? Вот как это работает. Да. Мне в целом безразличные характеристики жены. Меня смущают больше вот эти парни, которые выбирают только девственницу, знаете, только девственницу, чтобы до меня у нее никого не было. И эти же типы один кальян на пятерых заказывают, вот эту мундштук не меняют. Он больше не на молоке, а на герпесе больше. Я понимаю, пацаны, вот как можно такую требовать девственницу? Из-за того, что вот парни вот такие настойчивые требуют девственницу. Я слышал, что некоторые женщины идут и делают себе операцию по восстановлению девственницы. Но это же просто обман. Что вы понимали, пацаны, о чем я говорю? Прикиньте, перед продажей автомобиля немножко скрутить пробег до нуля. А ты смотришь, там внутри детское кресло откуда-то. Подушки безопасности восстановлены. По городу едешь, с ней все автомеханики так здороваются. Вот так не должно быть, понимаете? Не должно быть. Но самое глупое, что я слышал от парней, что у женщины должно быть столько мужчин, чтобы она могла посчитать на пальцах одной руки. Но девчонки же умные, они хитрить будут. Она тебе вот так покажет. Это два? Нет, это римские 50. Сфоткай меня вот так вот. Слушайте, ребят, я не буду лукавить, я не буду лукавить. Мне тоже важно, сколько у женщины было сексуальных партнеров. Важно число, но я для себя решил, что это число должно быть хотя бы не трехзначным. И мне тут одна зрительница подловила. Она говорит, ну если она скажет, что у нее было 99 мужчин, ну тоже охренею, если честно. Вряд ли я сниму трусытку. С юбилеем! Вряд ли. Задувай. Вряд ли. Я так сделаю. И в конце, ребят, я вам скажу два плюса брака, которые я вычленил, наблюдая за своими друзьями-женатиками, которые... Я заметил первый плюс брака, что в браке мужчина выглядит лучше, да, потому что он всю одежду согласовывает с женой. Знаете этот момент, пацаны? Вон, личный стилист хлопает ему по хлебалу, да? Да, всегда согласовывают. Знаете этот момент, пацаны, когда в примерочную так сфоткался, ей отправил, вот так полчаса в трусах сидишь, ждешь вот это подтверждение, да? Потом она пишет, это женский, да ё-моё, вот это. Мне так нравился это боди. Да, жена лучший стилист, да? Лучше одеваться с женой, да, чем с матерью, да? Жена тебя водит в торговый центр, мать водила на рынок, да, вот это место, где у тебя нет мнения, да, потому что маме плевать, что тебе понравилось, и главное, что пуховик попу закрывал. Я до сих пор не понимаю, это было сделано для теплоты или от педофилов? Объясните мне, пожалуйста. При этом мать ко мне на рынке трусы покупала, говорила, главное, что попа дышала. Да как ей дышать? Она там из-за пуховика задохнулась. Причина смерти – синтепон. Но это... И второй плюс брака, который я наблюдаю, что жена-мотиватор, но есть вот это, да, который говорит, у тебя все получится, да, а есть вот это, который говорит, я же тебе говорила, что продажа бахил подержанных – это не бизнес. Но я, пацаны, напоследок вам расскажу, как понять, жена-мотиватор или нет, значит, сводите будущую супругу или уже жену покататься на катамаранах. Значит, если она говорит, я педали крутить не буду, это не очень хороший партнер. Если она с тобой крутит педали, все, это поддержка на всю жизнь. Но если она берет весло, еще вот так веслом гребет, вот так вот, она тебя нищеброд миллионером сделает. Анка, давай, мы этих пи***цев на яхте должны обогнать. Все, ребят, спасибо большое. Вы умнички, пока.
1: Слушай все сезоны только на comedyradio.ru.
2: Comedy Radio.

0: Средства массовой информации, радиоканал Камеди Радио. Регистрационный номер, серия ЭЛ, номер ФС 77-82-775 от 10 февраля 2022 года. Зарегистрирована Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 16 лет.
1: Камеди Радио и ТНТ представляет женский стендап.
2: Саша Муратова. Всем добрый вечер, меня зовут Саша. Смотрите, любому комику важна реакция. Мы как-то выступали, у нас на первом ряду сидел парень. Я выступала, все смеялись, а он сидел прям с каменным лицом. Но после каждой шутки он говорил: смешно. Один раз не сказала, я не выдержала, говорю: извините, а сейчас? Он говорит: а сейчас я жую. Но мужчины умеют удивлять, особенно в части сюрпризов. Я считаю, есть вещи, которых надо вообще заранее предупреждать. У меня знакомый делал предложение девушке, хотел там романтично, кольцо в шампанском, а она не заметила и проглотила. Все нормально, уже носит. Не хвастается, но носит. И, ну, конечно, они поженились, все хорошо, но я подумала, это будет единственная женщина, которая никогда в жизни в красках не расскажет, как именно ей делали предложение. Тут только коротко. Он мне сделал предложение, я взяла время подумать. Ладно, я тут проходила медосмотр и решила заодно сдать тесты на аллергию. Ну, а там берут на всевозможные аллергены. И выяснилось, что у меня есть аллергия на лобстеров. Я думаю, еще на что там, видимо, на лобстеров, на Феррари, на поцелуй Джонни Деппа, на это вот все красивое. В целом, мне обидно, что у меня организм против богатой жизни. Но я сейчас за позитивное мышление, это когда в любой ситуации надо видеть хорошее. И я нашла плюс в аллергии на лобстеров. Если я захочу покончить жизнь самоубийством, я знаю, как мне поступить. Мне надо просто немножко подкопить и сходить в ресторан. Но, с другой стороны, платят же в конце. Но мне почему-то кажется, что человека, который не расплатится за лобстера, будут спасать. И мне сейчас 31, я заметила, это такой возраст, когда стали появляться люди, которые считают, что достигли больше, чем ты. Родили. О, отлично. У меня есть двоюродная сестра, у нее двое детей, ей два раза делали кесарево, и она мне все время говорит: ты ничего не поймешь, пока сама не родишь. Я думаю, только ты сама не рожала. Не. Согласна, грубо, но надоело. Всех девочек с детства пугают цифры 30. До 30 мы должны успеть родить, успеть выйти замуж или успеть хотя бы забеременеть. Такое ощущение, что 30 — это как женский дедлайн. По-любому найдется та, которая начнет шарашить в последнюю ночь. Я по себе знаю, общественное мнение давит, но я нашла в этом плюс. Если я заблужусь в лесу, я вместо «помогите» буду орать: мне 31, у меня нет детей, и обязательно прибежит человек меня осудить. Заодно и выведет. Но... Я не случайно заговорила про роды, потому что по ходу подсознательно у меня стал появляться материнский инстинкт. Я тут себе заказывала такси и случайно вызвала машину с детским креслом. Я выхожу, мне водитель говорит: а где ребенок? Я думаю, ты туда же. Мы что, родственники? В общем, пришлось ему сказать, что я беременна, а детское кресло на всякий случай, мало ли что в дороге произойдет. Короче, ладно, так получилось, что мне нравятся кавказцы. Но не все, а дагестанцы, осетины и геворг. И я рада, что вы сейчас спокойно на это реагируете. Мы когда в прошлый раз выступали, я говорила, что мне нравится кавказцы, и кто-то из зала спросил: что? Я подумала, прям мама пришла. Но давайте сразу обозначим. Я ни разу не была в отношениях с кавказцами, мне они нравятся только внешне, в целом, в остальном, как и вы. Тоже, когда их вижу, говорю: понаехали. Только добавляю: слава богу. Понаехали, слава богу, мои хорошие. И да, я понимаю, что мы никогда не будем с ним в отношениях, у нас разные темпераменты, но есть проблема. Мне нравятся кавказцы, я часто пользуюсь такси, а очень сложно себя сдерживать, когда у тебя есть все номера их телефонов. Но я пока себя сдерживаю, они себя пока тоже. Но мне сейчас проявляют внимание мужчины так, как, ну, не хотелось бы. У меня, короче, недавно случилось событие, мне на прошлых выходных ВКонтакте прислали первый член. Нет, спасибо большое, там, частично приятно, но я не... Но я не понимаю, зачем присылать фото только члена. Но это очень неинформативные фотографии. Подставь что-то рядом. Спичку. 10 рублей. Член побольше. Но прояви себя как-то. А мне же первый раз прислали. Я не знала, как реагировать. Решила посмотреть в интернете. Нашла форум. И оказывается, последний раз женщины не знали, как реагировать, аж в 2009. Ну, то есть получается, уже почти 10 лет это вообще никого не удивляет. А меня почему-то обходило стороной. И вот я помню, когда была перепись населения, к нам домой тоже никто не приходил. Что вообще происходит? Член не присылали, меня не посчитали. Я вообще гражданка России или нет? Все, у меня на этом все, спасибо.
1: Камеди Радио и ТНТ представляет Камеди Клаб.
3: Алексей Шальнов!
0: Итак, Москва, пятница, вечер.
4: Да, да, Тань, да, да, да, я видела уже. Ты ж целыми днями дома все видела. Султан моего сердца смотрела. Султан твоего сердца смотрела. Султан твоего сердца смотрела, да. Уже, знаешь, уже прям все надоело. Уже даже подкасты про маньяков вообще настроение не поднимаю. Да. Сейчас, слава богу, выходные. Сейчас все будет вообще прикольно. Я уже... О, все, Тань, Тань, Леша пришел. Тань, Леша с работы пришел. Тань, все. Леша! Леша с работы пришел! Леша пришел! Леша пришел! Леша пришел! Наконец-то. Я думаю, когда Леша с работы придет? А Леша взял, пришел. Леша пришел! Леша, молодец, пришел. Как хорошо, что ты пришел с работы. Ой, Леша, сейчас наконец-то пообщаемся, поделимся впечатлениями. Так, ну давай рассказывай, что там на работе, что новенького, рассказывай, рассказывай, рассказывай, давай.
5: Я устал.
4: Слушай, а я как устала, Леша. Я весь день пыталась посмотреть ролик на Ютубе. Это кошмар, это реально кошмар.
5: Кошмар.
4: Да. Все, ладно, ложись спать.
5: Ладно, ложусь спать.
4: Да, тебе надо хорошо выспаться.
5: Мне нужно хорошо выспаться.
4: Потому что завтра к 10 утра мы едем в Царицыно на лепку из глины.
5: Куда?
4: На лепку из глины.
5: На лепку из глины?
4: Да, да, на лепку из глины.
5: К 10?
4: К 10.
5: Утра?
4: Утра.
5: То есть ты хочешь сказать, что завтра, в субботу, мы встанем в 7 утра? Хотя даже по будням я встаю в 8.
4: Да.
5: Будем собираться, потом ехать 1.5 часа в Царицыно, чтобы лепить глину?
4: Это будет очень весело.
5: Это будет очень весело, да.
4: Да, вот.
5: Есть же знаменитая фраза: секс, наркотики и лепка из глины.
4: Да, да, я тоже это слышала, да. Вот, а потом сразу оттуда мы едем на веревочную станцию.
5: Веревочную станцию?
4: Веревочную станцию, короче, это очень классно. Мы там будем лазать по веревочным лестницам. Мы очень круто развлечемся.
5: А с каких пор лестница — это развлечение?
4: Развеяться, Лёш? У тебя каждый день работа-дом, работа-дом. Тебе вообще нечего будет вспомнить в конце жизни.
5: А ты думаешь, я в конце жизни, судя по всему, лет в 50, вспомню, как мы лепили глину, и мне станет легче?
4: Лёш, хорошо, ты такой умный, что ты предлагаешь?
5: Давай просто на этих выходных останемся дома, а на следующих куда-нибудь сходим, я тебе обещаю.
4: Лёша, я не Лариса Долина, меня так просто не проведёшь. Лёша, это Москва, тут столько всего, вообще обалдеть. Давай, давай вместе выберем, куда поедем.
5: Давай.
4: И чтобы ты потом не бубнил. Давай,
5: давай, давай, давай.
4: О, чайная церемония.
5: А точно, о, чайная церемония.
4: Что, а что такое?
5: Ну, что-то ты на кухне на чай с вафлями так не реагировала.
4: А может, аэротруба?
5: Что это?
4: Это, короче, такая штука, ты там летаешь как хочешь.
5: Летаешь как хочешь? Это как до 2022-го?
4: Нет, нет, ты там в подвешенном состоянии.

0: состоянии.
1: А, это как после 2022-го. Нет, слушай, нет. Спасибо, но нет.
2: Лёша, кажется, вот это прям оно. Короче, босоногая экотропа здоровья. Лёш, это правда крутая тема. Короче, смотри, мы будем несколько километров босиком идти по щебню, гравию, шишкам, стружке, камням.
1: Ну вот, вот, полное говно.
2: Да, ну блин, Лёша, ты достал. Все, хорошо, хочешь, будем дома сидеть. Доволен?
1: Доволен.
2: Ну, давай тогда придумаем, какой сериал будем смотреть.
3: Что? Ты можешь мне ничего не говорить.
2: Почему?
3: Ну, просто ничего не говори. Можно молчи, помолчай. Ты просто помолчай, пожалуйста.
2: Да почему?
3: Пожалуйста, помолчи, очень прошу, очень прошу. Понимаешь, я работал всю неделю, а до этого еще всю жизнь. Понимаешь?
2: Вот ты думаешь, мне легко живется, Алеш? Ты хоть знаешь, чем я тут занимаюсь все это время?
3: У меня от тебя 108 пропущенных рилсов. Я знаю, чем ты тут занимаешься.
2: Понимаешь? Мне скучно, блин! Я женщина! Женщина, я Лёша! Я хочу эмоций, понимаешь? Я хочу качели, я хочу аттракцион! Я хочу у-у-у-у-у хочу! А ко мне домой с работы приходит...
3: Я не хочу никуда идти!
2: Как будто я не знаю, не за Лёшей замужем, а за Байденом!
1: А я когда прихожу, знаешь, кто меня встречает?
2: Кто?
1: Лёша. Лёша, Лёша, Лёша, Лёша.
2: А ты?
1: Ладно. Во сколько там твоя экотропа?
2: Не, Лёша, я не пойду, я устала. Давай лучше, правда, телек посмотрим и все.
1: Ладно, давай. Предлагаю камеди.
2: Давай «Однажды в России».
1: Камеди.
2: «Однажды в России».
1: Камеди.
2: «Однажды в России».
1: Камеди.
2: «Однажды в России».
1: Лепка из глины.
2: Лепка из глины.
1: Ну все.
2: Все.
4: Слушай «Камеди радио», смотри на ТНТ. «Камеди радио».

0: Камеди Радио и ТНТ представляет Камеди Клаб.
1: И поэтому все так произошло.
2: Недавно Эдуард Суровый поехал с гастролями в Израиль. В Израиле Эдуард дал 48 концертов за 3 дня. В эти тяжелые для Израиля дни арабы прятали евреев на своей территории и объявили временное перемирие. Беда объединяет. У нас в гостях Эдуард Суровый.
1: У меня квадратный пуп. У меня 7 сосков. У меня собачий хвост. А еще у меня 8 ух. Это просто зашибись. Такого не найти вокруг. Я квадропупый симиасис. Я сапохвостый 8 ух.
2: В жизни Эдуарда Сурового было много женщин. 2. Поверьте, для Эдуарда это очень много. В 36 лет Эдуард Суровый влюбился в первый раз в фотографию Ксении Собчак. Через 3 года тайных свиданий и робких признаний Эдуард делает фотографии Ксении Собчак предложение руки и сердца. Однако замоскворецкий ЗАГС отказывается регистрировать первый в России брак человека и фотографии.
1: На Эльбрусе, на Эльбрусе, на Эльбрусе отрабатывал движение на брусе. Делал я переворот, разворот и поворот, и ударился я брусьями об рот.
2: 13 лет Эдуард Суровый пишет первую песню. 16 – вторую. В 24 года – снова первую. У нас в гостях Эдуард Суровый.
1: В моем подъезде живет очень красивая девочка с очень красивым именем и очень сложной фамилией. Ну, здравствуй, здравствуй, Лариса Кукукуштова, Лариса Кукукуштова. Как дела? Возьму твою фамилию и буду Кукукуштов я. А пока я стал Кукужданской.
2: После школы молодые люди открывают двери в новый, взрослый мир. Кто-то идет в институт, кто-то в армию, иные в искусство или в бизнес. Эдуард решает пойти по стопам своего отца. После школы Эдуард пошел в тюрьму.
1: Я себе купил пуховик китайской и вышел в нем на улицу гулять. Пришел домой и снял я пуховик китайской. И что увидел я? Что увидел я? Что увидел я?
2: Что?
1: Весь в пухуя! Весь в пухуя! Весь в пухуя! Весь в пухуя! В пухуя!
0: Камеди Радио и ТНТ представляет стендап.
3: Гамлет Караян, встречаем!
4: Гамлет, меня зовут. Я очень рад, что я стендап-комик. Сейчас идет лучший период в моей жизни. Меня так это радует. Это все благодаря людям, которые на стендап ходят. Вот сами себе похлопайте ради меня, пожалуйста. Для меня это сильно важно. Потому что до стендапа у меня был плохой период в моей жизни. Я работал оператором в компании сотовой связи. Мне не нравилось. Давайте, наверное, эту компанию пиарить не будем. От греха подальше. Пусть эта компания называется, ну, хрен знает, Теле-3. Нормально? Нормально? Работал

0: Сладко. Не знаю. Я вообще не такой в этом плане армянин. Я армянин с Алиэкспресса, мне кажется. Я вообще это не умею. Я вот сейчас в отношениях с русской девушкой 4 года, и у нас в паре она мужчина-армянин. Клянусь вам, она мне такие дорогие подарки дарит. Я вот не знаю, как к этому относиться, если честно. Девчонки, у вас спрошу, похлопайте, кто согласен, то, что вы тоже должны своим пацанам хорошие подарки дарить. Да? Блин, так смешно, там пара сидит, девочка хлопает, и типа такой, куда ты лезешь? Наверное, должна. Но, девчонки, пожалуйста, вы сильно планочку вверх не завышаете. У меня сейчас такие странные отношения, вы не представляете. Она как будто турок, а я Наташа. Понимаете, вот такие у нас. Я не понимаю, как мне двигаться. Вы понимаете, это мои первые серьезные отношения. Я сразу в это нырнул. Конечно, я ошибался. У нас была первая годовщина. Я думал, а что ей подарить вообще? И я вспомнил, что мы с ней смотрели аниме «Наруто». Для тех, кто постарше, это мультик. И я решил ей подарить худи с Наруто.
1: Дебил.
0: Потому что она мне подарила Apple Watch. Вы представляете, я с этим худи стою, обоссанно на эти часы достает, я стою, у меня мужской на хромосомы развивается сразу, клянусь. Я часы надел, мне в секунду уведомление пришло, у вас паническая атака, дышите. Я думаю, стыдно, надо исправляться. На следующий год я тоже ей такие часы подарил. Как я собой гордился, вы не представляете. Секунд 5, пока она 5-й PlayStation не достала. Обалдеть. Вы представляете, я подарил
2: ей умные часы.
0: А часы ей не понравились. Хотя часы классные, им год всего. Она и покупала. Тут я что не так сделал? Не знаю, я могу сказать с уверенностью, то, что классные у нас отношения, я очень сильно ее люблю. Мы на одной волне, поняли? Вот эта пара дебилов, которая с одного смеется. У нас такие диалоги дома странные, вы просто не представляете. Мы можем просто сидеть, тишина и диалог такой, типа, ну-ка иди сюда, я тебе трахну. Иди ко мне, иди сюда, иди ко мне, моя иди, и я иду, понимаете, я иду. Аккуратненько, спокойненько, я иду. Конечно, как не подойти, она мне подарила 5-ю плойку, не хрен себе. А игры на нее сами себя не купят. Конечно, мы идем. У меня папа советский армянин, из Советского Союза. Он сильно сложно с папой, невозможно фильмы смотреть. Мы недавно с папой смотрели фильм «Терминатор 2. Судный день». И там был момент, когда голый Арнольд Шварценеггер подошел к байкеру и сказал: «Мне нужна твоя одежда». Кто-то помнит это? Похлопайте. Помните этот момент? Да? Короче, этот момент показали, у меня папа вскакивает и говорит: «Так это же из электроника». Я говорю: «Что из электроника, пап?» Он говорит: «Вот этот момент. Помнишь, электроник Сыроежкину сказал, мне нужна твоя форма? Американцы стырили». Разозлился человек, вы представляете? Я сейчас больше с папой фильмы не смотрю, если честно. Я не хочу узнать то, что фраза из «Властелина колец» «Моя прелесть» — это Мимино Ларисе Ивановне говорила. Оно мне вообще не надо. В конце давайте расскажу. Недавно подвергся самой странной критике за всю свою жизнь. Самой странной. Мне незнакомая женщина ВКонтакте написала: «Здравствуйте, исходя из ваших фотографий, имя Гамлет во мне идет. Вы ему не соответствуете». Я думаю, а как надо свою жизнь прожить, чтобы она мои фотки увидела и такая: «Вот же, 100% Гамлет, как он соответствует?» Блин, я придумал. Мне кажется, я должен проснуться в 5 утра с первыми петухами, пойти на кухню, варить себе кофе. Меня встречает там папа, говорит: «Гамлет, ты о чем думаешь? Что случилось? Ты почему грустный? О чем ты думаешь?» И я такой: «О чем я думаю, отец? Что благородней духом? Прощам и стрелам покоряться яростной судьбы? Или, ополчась на море смут мирских, противоборством их сразить? А, папа!» Мне кажется, пахан на меня минуту посмотрит, скажет: «Это из электроника, да? Я знаю». Спасибо большое, ребята.
3: Камеди Радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет Камеди Клаб.
1: Красивые, музыкальные, смешные.
2: Сураб Матуа,
3: Андрей Аверин
4: и Дмитрий Лисок Сорокин.
5: Встречайте!
1: Уважаемые товарищи зрители, на сцене лауреаты международного конкурса «Песня 26» вокально-инструментальный ансамбль «Дубайские гитары». Разрешите на ваш суд представить нашу новую композицию под названием «Актуальная».

0: Раньше Юлия жила жизнью очень яркою, а теперь на родине работает дояркою. И надои у нее каждый день отличные, ведь движения руками для нее привычные.
1: Выращивай!

Слушай Камеди Радио, смотри на ТНТ. Камеди Радио. Мы не приборная панель таксиста. У нас ничего святого.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет женский стендап.
1: Встречайте, Зоя Яровицына.
2: Так, что, я в последнее время стала очень раздражительной. Меня все бесит, вообще все. Меня недавно выбесил робот, который позвонил мне что-то прорекламировать, потому что он робот. Но я хочу живому человеку сказать, что мне не усралась его стоматология. Ну, я понимаю, что надо что-то с этим делать, потому что я не хочу стать такой женщиной, которая не разговаривает, а лает. Ну, у которой муж думает, что его полное имя — это Саша. Видели тех мужиков, как чихуахуа запуганных? Там жена дверь открыла, он уже за диваном. Ну, мне кажется, мужчинам часто незаслуженно достается, потому что многие женщины, так же, как я, не умеют выражать свой гнев по назначению. Ну, мы не можем на кого-то чужого человека наорать, который нас разозлил. Мы думаем так: я это чувство сложу в карман, отнесу домой, и вот когда он не смоет, там муж думает, Малефисента вообще не страшная. У нее таких проклятий не было, чтобы у тебя заросла. Я восхищаюсь женщинами, которые умеют адекватно выражать свои эмоции, но именно адекватно. Я сейчас не про тех, которые ищут скандала. Ну, которая куда бы ни пришла, там начинается передача пацанки. Когда она врачу в больнице говорит: я тебе сейчас глаза на натяну. А врач на нее смотрит, типа: женщина, со мной на экзаменах в медиа не такое было. Там натянули, и задание было расплести. Ну, я понимаю, почему мы не умеем выражать гнев, потому что у нас такой стереотип женщины в обществе, что она должна быть тихой, скромной, терпеливой. Ну, а кричать можно только во время секса. Ну, возможно, когда женщина орет быстрее, это вообще не про секс. Это про вчерашнюю очередь в поликлинике. Хотя я должна быть благодарна за такой стереотип, потому что, ну, если б не он, если бы я могла просто наорать на своего мужа, у меня бы не было карьеры в стендапе. Я же очень долгий путь выбрала. Написать шутки, 100 раз их проверить, снять, потом усадить его перед телевизором, чтобы он узнал, что он не прав. Там с тех пор уже 5 прошло, он говорит: я вообще такого не помню. Когда я в карман блевал? Мы недавно с мужем 4 часа выбирали фильм, который будем смотреть. Посмотрели все трейлеры и легли спать. Потому что ночь уже была. Ну, у нас не совпадают вкусы. Он мне все время говорит: давай начнем, если не понравится, выключим. Короче, я знаю, как начинаются все мстители. А заканчиваются они тем, что мы... Ну, в паре же всегда кто-то один сильно настаивает на каком-то фильме, а потом на темной сцене видит в ноутбуке недовольное лицо. Когда у тебя гоблины по обе стороны экрана. Ну, мы обычная пара в плане отдыха. Мы вот любим посмотреть фильм, погулять в парке, поесть в кафе. Мы не вот эти, которые: что? Выставка ранних черновиков Кандинского? В воскресенье в 7 утра на другом конце города? Выезжаем. Ну, у меня не то, что к черновикам, у меня к чистовикам вопросики есть. Ну, поняли, это вот эти одухотворенные пары, которые считают, что all-inclusive — это скучно. А вот сплав на старых покрышках без проводника — самое то. Подумаешь, вернулись на месяц позже. Мулатами. Ну, мы классически, мы на отдыхе любим смотреть достопримечательности и много есть. Что ты потом летишь домой, у тебя перевес не в багаже. Тебе говорят: этот подбородок — это уже не ручная кладь, давайте. Нам еще нравится ходить на футбол, потому что на стадионе всегда классная атмосфера. Это началось, когда у нас здесь был чемпионат мира. Мы были на каком-то матче, я пошла покупать воду. Прибегает муж, тащит меня за рукав и говорит: пойдем, я хочу говорить с индусом. Будешь переводить. Без тебя мы только чокнуться смогли. Ну, есть же такое, что муж за границей постоянно говорит: скажи, передай, как будто ты туда едешь переводить ему бармена. Ну, а он там иногда тупиковые задачи ставит. Ну, я не знаю, как сказать: налей на 2 пальца. Или передай, что пинаколаду сделал как неродному. Ну, хорошо, муж английского не знает, он не понимает, что ты там говоришь. Типа: да просто сок в шейкере потрясите, мы на завтраке еще. Я дома так делаю, ему нравится. Я недавно была у косметолога, там в соседнем кабинете какому-то мужчине кололи ботокс, и он упал в обморок. А мне тоже кололи ботокс, и я потом поехала на работу. Я думаю: офигеть ты неженка, блин, в обморок упал. А если бы тебе глубокое бикини делали, что бы у тебя было? Клиническая смерть? Ну, там все начали вокруг него носиться, что-то с водой, с нашатырем. Ну, я офигела, потому что ко мне так ни в одном заведении не относились. Мне предыдущая косметолог делала уколы без анестезии и просто говорила: не больно. Не больно. Я думаю, хорошо, хирурги про такую анестезию не знают. Ну, есть ощущение, что некоторым врачам просто нравится причинять тебе боль. Ну, когда он делал ПЦР-тест, этой палкой достал до прабабушки. Ну, мне кажется, такая разница в отношениях идет от матерей. Потому что у нас часто с мальчиками носятся, там все за них делают. Ну, а девочка только научилась стоять, тебе говорит: иди чисти картошку. Мы тебе зачем мелкую моторику развивали? Потому что любим картошку.

туфель бэйби. Ну, женщины не только боль лучше переносят, но и всякие ограничения. У меня не так давно муж сел на диету, прошел месяц, он говорит, я все. Я говорю, в смысле? Он говорит, ну я понял, что я это могу. Я думаю, ну вообще там прикол не в знаниях. Ну, на диету садятся не ради инсайтов, а чтобы живот на поворотах не заносило. Ну, а я еще удивлялась, что он этот месяц почти не ныл. А он просто знал, что пиво уже рядом. Я календарь переверну, и снова вяленый минтай. Ну, женщины, правда, лучше справляются с ограничениями. Помните, вот был такой фильм «40 дней, 40 ночей». Там типа главный герой решил 40 дней не заниматься сексом. Я недавно прочитала факт, что исполнитель главной роли Джош Хартнетт тоже решил 40 дней не заниматься сексом, но продержался всего 2 недели. Ну, а потом, видимо, приехала женщина-курьер. Я думаю, ну серьезно, ты месяц с небольшим не смог продержаться? Я как-то 2 года так жила. Ну и нормально жила, там на людей не бросалась, в аквапарке под горкой не сидела. С надеждой, что у кого-то резинка на шортах слабая. Что он еще неудачно в воду вошел, его оглушило, и тут я. Всплываю с аквалангом. Нет, нормально жила, что-то там работала, гуляла, даже лепила из папье-маше. Нет. Не было такого, что гости пришли, я говорю, стульев нет, но есть кое-что поинтереснее. Ну, я правда считаю, что самоконтроль – это не магия какая-то. У меня всегда так поражают истории, что вот какой-то мужчина пошел на вечеринку, там была красивая девушка, и он не смог устоять. Я думаю, прям не смог, прям 2 руками держал. Но все равно победил в этом армрестлинге. Ну, как можно не удержаться, если ты знаешь, что тебе нельзя? Я же как-то хожу в магазине каждый день мимо тортов. Но я знаю, что мне нельзя, иду к авокадо. Ни разу не было, что я проходила, не удержалась и напала на торты. Один жру, на втором сижу для полного удовольствия. Охранник подошел, я говорю, можете подержать? А то у меня от этой Праги уже почти... Все, у меня на этом все, спасибо большое. Камеди Радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет Камеди Клаб.
1: Московское трио «Кризис жанра» и Иван Пысненко.
2: Два вора грабят очень дорогую квартиру. Под ваши аплодисменты.
3: Блин, вот это хата, Биви. Здесь вообще все из золота. Такое ощущение, что хозяин не просто любит роскошь, а роскошь прям пришпиливает. Мало времени, хозяин вернется в любой момент. Давай, иди ищи бабки туда, а я пойду в ту комнату. Давай.
1: Сейчас.
3: Что ты делаешь?
1: Бёрпи.
3: Что?
1: Бёрпи. Упражнение для похудения. Я хочу похудеть.
3: Прямо сейчас?
1: Да, я на сушке. Там очень жесткий график, все по расписанию. Если не выполняешь, исключают. Это конченая сушка.
3: Ты что, дебил? Мы в федеральном розыске. Мы грабим хату.
1: Работа не должна быть преградой. Хэштег «Иди до конца», хэштег «Не ной». Преодолей себя на пути к совершенному телу и 3 миллионам рублей.
3: 3 миллионам рублей?
1: Прикинь.
3: Здесь 10 тысяч долларов в пачке просто под ножкой стола, чтобы он не качался. Давай ищи бабки, а я пойду сниму плазму. Давай.
1: Хорошо, я посмотрю по диванам. Вдруг там сейф.
3: Давай. Что ты делаешь?
1: Планку. Мне надо сделать час планки.
3: Пошел искать бабки резко.
1: Все, все,
3: давай,
1: идем.
3: Давай.
1: Идем, сейчас я съем только свой низкокалорийный сельдерей. Подержи.
3: Что?
1: Что? У меня жесткая диета. Я на новогодние праздники ел только слюну. Про кофе даже думать нельзя. Подумал, 20 отжиманий. Твою.
3: Бивень. И пошли искать деньги.
1: Все, все, пошли.
3: Давай.
1: Пошли, пошли. Твою.
3: Что?
1: Пульс упал до 90. Все время пульс должен 160, чтобы шлаки водить. Сейчас сделаю эндерклэп. Очень полезно.
3: Бивень, если нас кто-нибудь со стороны видит, думаю, что эту квартиру грабит кубанский ансамбль «Песни и пляски».
4: Я не понял, что за беспредел? Вы вообще кто такие? Я не понял, вы кто такие? Ого, а я квартиры ошибся.
1: А хозяин квартиры твой фанат, да? Здесь одни твои фотки.
4: Вот что за люди, а, пошли? Один раз к ним заехал за спичками, они тут уже надумали себе всякого.
3: Так, ну-ка резко сел.
1: Да, точно. А я пока посмотрю под стулом, чтобы он не убежал.
3: Короче, слушай сюда.
4: Послушайте, вы не имеете...
1: Это мой сельдерей, что ты делаешь, а? Я теперь только летом поел.
3: Закрой рот. Короче, раз ты здесь, говори, где бабки, где драгоценности.
1: Где сельдерей в квартире?
3: Да ты задолбал, успокойся.
1: Главное, джампинг-джеки для успокоения.
5: Всем стоять, это полиция.
3: Так, а мы не вызывали?
5: Соседи вызвали, сказали, дом грабит кубанский ансамбль «Песни и пляски». Что здесь происходит?
1: Так мы это...
3: Бивень.
1: Это не у меня.
5: Что здесь происходит, я спрашиваю?
1: Так мы тоже на конченой сушке. Сушка People собрались, чтобы записать отчетное задание по бёрпи и отправить коучу.
5: А ствол зачем?
1: Так он в холодильник урвался, мой сельдерей сожрал.
3: Да, с утра встаешь, на кухне сидит, вообще пьет кофе.
1: Твою...
5: Конечно, это... Это конченая сушка, это жесть вообще. Ага. Я уже 5-й раз участвую, меня каждый раз перед финалом выгоняют. Уже 1050 на нее потратил. А ты что не отжимаешься, а?
3: А я из бедной семьи, я не знаю, как выглядит кофе.
5: Да что ж такое? Если я найду, кто придумал всю эту похудятню, я его в бараний рог сверну, посажу в СИЗО, будет у меня там бёрпи делать лет 10,
1: падла. Так ему и надо.
5: Я что, забыл сделать хэндпуллинги?
1: Сейчас нужно отправить отчетное задание. И все.
5: Спасибо, что напомнил, а чуть не забыл.
1: Так мы ж команда. Это конченая сушка. Хэштег не ной, хэштег иди до конца. Преодолей себя на пути к совершенному телу и 3 миллионам рублей.
3: Да!
1: Все.
4: Вот если бы без фуражки пришли, я вообще не понял, кто где.
3: Сельдерей жри.
1: Все, я отправляю.
2: Ну-ка, дай-ка я попробую.
4: Ну, во-первых, вы большие молодцы.

0: Вы большие молодцы, что совершили этот подвиг. Это конченая сушка. Хэштег не ноль, хэштег иди до конца. Преодолей себя на пути.
1: Рот закрой.
2: Ага.
1: Так это что получается, ты все это похудалово придумал?
0: Да, придумал я, но дело в том, что они меня грабят.
1: Эти два спортсмена? Они не грабят, они преодолевают себя на пути к 3 миллионам. Да что там к 3, сразу к 9 миллионам.
0: Да. Получается, что у нас сегодня сразу 3 победителя. Поздравляю вас.
1: Спасибо.
0: Поздравляю вас. И поздравляю вас.
3: И я победил?
0: Конечно.
3: А я похудел?
0: Больше всех.
4: Камеди Радио и ТНТ представляет. Стендап.
5: Кирилл Мазур!
6: У меня жена есть, и у меня жена очень тревожный человек. Похлопайте в зале, есть тревожные люди в зале, да? Да. У меня жена тревожная, но проблема в том, что я веселый. Я очень веселый. К сожалению, когда в отношениях один веселый, второй тревожный, никогда не бывает такого, что вы хнак и 2 веселых. Когда в отношениях один тревожный, второй веселый, вы хнак уже 2 тревожника живете. Просто 2 тревожных человека. Потому что почему-то в семье эмоцию тревоги ценят сильнее, чем веселье. У меня недавно жена сидела в комнате грустная, тревожная. Я хочу ее расслабить, вижу эту ситуацию и начинаю шутить. Она говорит: Кирилл, выйди отсюда, еще хуже стало. Вообще не весело, что ты шутишь, выйди отсюда. И я вышел с пониманием. Но если я сижу в комнате веселую, угораю, и она заходит тревожная, я не могу сказать: капец, я только что смеялся, ты не видел? Я только что до слез угорал. Ты еще зашла с грустной миной, просто мне праздник испортила. Все, я обиделся и закрылся в туалете еще громче смеяться, показательно, типа... Чтобы она понимала, что мне там смешно одному. Она стучалась такая: Кирилл, прости, пожалуйста, ладно. Давай вместе посмотрим твой рилс любимый, где бомж Леди Гагу поет, у него на припеве зуб выпал. Прости, пожалуйста, давай вместе поугараем. Правда, меня просто, поймите правильно, ребят, меня веселого нигде не любили, нигде. Сколько раз, вот мне помню, в школе ученица писала в дневнике: веселился на уроке, позор, красной ручкой. Да ты похвали меня, что я в этих 3 этажах скорби хоть какой-то позитивчик нашел, я не знаю, ну... Ну не пересекаются эти параллельные прямые, что мне из-за них сдохнуть? Я не знаю, но, ребят, они сами в школе придумали эти капканы юмора, придумали, по предметам раскидали, а мне что смеешься? Они сами придумали эбонитовую палочку, пипин короткий, многочлен, а мне что улыбишься? Мне кажется, наоборот, нужно остерегаться детей, которые впервые услышали фразу «эбонитовая палочка» и не улыбнулись. Это как там у него дома мама с папой матом стелят? Если он такой: Тамара Петровна, да какая палочка? Вся жизнь у нас эбонитовая. Давайте выпьем, правда, это надо к психологу вести его. И мне ученица говорила: Мазур, если смешно, встань, расскажи нам всем, все посмеемся. А я уже по лицам вижу, там никто смеяться не собирается. Просто самый зашуганный зал, который я видел просто. Когда я вот так встаю и говорю: в общем, это, есть катангенс, есть собакенс. И знаете, я это говорю, и вот как-то в классе стало тише, хотя было тихо, вот, но стало тише. И только мой один кент за второй партой вот так сидит. Катангенс, собакенс, идиот. Братан, прости, не могу посмеяться. Меня тоже в классе иногентом сделают, пожалуйста. Я тут каждый сам за себя, понимаете? Просто мне говорили, помню: Мазур, не смейся. Помню, бегу по коридору: Мазур, не бегай. И меня злило, что они позвали в школу всех детей и запрещают делать все детское. И мы себя, дети, должны себя вести как деды просто. Вот так ходить, вот так потихоньку, не спеша. Тоже рано просыпаться уже к 8 утра, куда-то злыми ехать, бормотать что-то. Тоже в столовке вся еда мягкая. Просто суп, свекла, компот. Кайф для пенсионеров. Тоже в одной и той же одежде ходишь всегда. Вот так в тетрадочку записываю, чтобы не забыть, эту память плохая. И тоже в конце всего мероприятия, где кругом цветы, все в слезах, и ты в костюме стоишь, вот, и вы бухаете. Выпускной поминки, пожалуйста. Вот, Кирюху в лучшую жизнь отправляю. Меня нигде веселого не любят. Недавно я фоткался на загранпаспорт. Мне девушка говорит: Кирилл, вы здесь улыбнулись, не подходит. Я такой: а что такое? Должен быть грустным, я не знаю, чтобы меня точно пограничник пустил, такой: ой, какой грустненький, ладно, пускай Том Ямчик попробует, я не знаю, что мне, веселым не смогут дать визу в Америку, типа, так ему и в России зашибись, гля, улыбается, куда он? Иди семки щелкай обратно, правда? И у меня жена, знаете, жена, она очень тревожная, она мне говорит: Кирилл, у нас с тобой стендап твой, к сожалению, закончится когда-то. Кирилл, мы бомжами будем, боже, мы будем нищете. Это последняя наша Филадельфия. А знаете, я такой человек, я вот во Вселенную верю. То есть из нас 2

0: я вот эта девчонка с долбанцой, которая: «Аня, не говори так! Вселенная слышит! Если хочешь, чтобы были деньги, скажи: Вселенная, дай нам денег, дай работу», а она не верит. У меня еще жена, она в Бога не верит. А я человек верующий, очень сильно. Ко мне недавно жена подошла, говорит: «Кирилл, что-то мне страшно». Я говорю: «Конечно, тебе страшно, потому что ты одна. Я не один, у меня здесь Бог, здесь сразу все будет хорошо, здесь на дорожку посидим. Я всю жизнь с кентами двигаюсь, у меня всегда компания была. Сейчас на себя надеяться-то обосраться можно, потому что, ну, ребят, тревожное время, оно всегда было. Вы замечали, что вот в новостях по телевизору хорошие новости только из зоопарка приходят? Там весь час ужасы просто, пожар, катастрофа, потоп, цунами, и в конце панда родила. Пандочка родила. Только ты расслабился, там добавляют, но родила от сторожа. Уголовное дело уже завели. В московском зоопарке впервые родилась усатая панда, все. Значит, у меня жене 32 года, а мне 22. И, ребят, я не знаю, что происходит с моей женой по утрам, но вот я, когда проснулся, я могу сразу, я как собака. Разбуди, хоп, а! Все, вот такое. Я не знаю, что происходит с женой, но она, когда просыпается, она как будто с запоя возвращается. Она как будто меня обманывает и на кухню ходит не водичку пить, а водяру хлебать. Просто я как будто трактор переехал, ее в рехаб надо положить сразу после просыпания. Она еще общается неприятно, то есть я прям неприятно, знаете, гадко общается. То есть я каждый день я засыпаю с принцессой, просыпаюсь с Иришкой чики-пики. Она такая: «Все, малой, с толчка, королеве на трон надо, просто». Спасибо большое, ребят, за внимание. Спасибо большое, что послушали. Спасибо. Берегите себя. Пока.
1: Слушай все сезоны только на Камеди Радио.
2: Камеди Радио.

0: Средства массовой информации, радиоканал Камеди Радио. Регистрационный номер, серия ЭЛ, номер ФС 77-82-775 от 10 февраля 2022 года. Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 16 лет.
1: Камеди Радио и ТНТ представляют.

0: стендап.
1: Алексей Щербаков.
2: А слушайте, я воспитываю сына, и я каждый вечер читаю сыну сказки. И вот смотрите, сказки бывают разные, да? Сказки бывают адекватные, а бывает та, которую я читаю сейчас. И я, ну, она такая, ну это такое, ну, слушайте, я... Я, короче, лучше расскажу, вот реально. Я просто расскажу вам сказку. Вот смиритесь, просто слушайте сказку. Только не засыпайте, потому что он не засыпает, хрена, да? Смотрите, петух и курочка клюют зернышки. И курочка говорит: петух, ты не торопись, потому что зернышко может застрять в горле, и ты подавишься и умрешь. И было бы странно, если петух такой: да, согласен. И сказка закончилась, да? Не бывает. Подавился, дебил, понимаете? И все. И вот они. И она бегом к хозяйке, бежит к хозяйке, говорит: петух подавился, дай срочно маслице, я смажу ему горло, он все проскочит, и все, мы спасем. Говорит: хорошо, беги к корове, она даст молока, сейчас я из этого молока взобью масло, и ты прибежишь и смажешь горло. Она: хорошо. Бежит к корове, говорит: корова, такая ситуация, мы... Ну я не буду по 100 раз одно и то же, да, там в сказках как, да? 100 раз, на одной странице, по 150 раз, чтобы просто листы занять. Короче, нужно срочно молоко. Она говорит: хорошо, хорошо, беги к хозяину, сейчас он накосит свежей травы, я поем траву, дам молока, и все, и спасете петуха. Она: договорились, бегом. Бежит к хозяину, говорит: хозяин, такая ситуация, меня тебе корову прислала. Корову прислала ты вообще как? Да. Она говорит: да, все в порядке. Говорит: смотри, там петуху плохо, надо срочно накосить травы, я дам, она молоко. Она говорит: хорошо, хорошо, я накошу, но коса совсем затупилась, совсем тупая коса. Беги к кузнецу, он сейчас на точке, а может петух сдохнет уже, нет? Сколько можно-то уже терпеть? Я вот реально понимаю выражение «тупая курица» теперь, понимаете? Потому что, ну, хозяйка ничего предпринимать не собиралась. Она сразу: будет супчик. Просто гонять курицу. Я загуглил, понимаете? Я почему понял? Я загуглил рецепт домашнего масла. Смотрите. Первая строчка рецепта домашнего масла. Поставьте молоко в холодильник на 12 часов. Да? И сказка, сказка закончилась хорошо. Там все, все накосили, наточили, надоили, взбили, ну что-то пару суток без воздуха, господи. Да? Все. Все, все закончилось хорошо. Но эта сказка, ну настолько она меня вымораживает. Просто смотрите, в сказке должен быть какой-то посыл, да, какой-то вывод, что, ну, как-то нельзя делать и так далее. Но когда сын слушает эту сказку, он понимает, в принципе, да, можно забить на все, о чем меня просят, да, пострадать от этого, напрячь тем самым пару, некоторое количество людей и корову, да? Отличный вариант. Нет, ну, так сказка не должна работать, она должна оставить какой-то след. Мне кажется, сказка должна была заканчиваться так. Говорит: ты не торопись, потому что попадет в горло, ты задохнешься, и будет все плохо. Он не послушался, задохнулся и сдох. Сладких снов. Да, все сдохли. Спать. Но на самом деле, я сейчас считаю, что вот нынешним детям сказки особо не помогают. Если нам это как-то помогало, то сейчас они, ну вот не знаю, ему 4,5 года, он как-то развивается отдельно просто от нас. Он автономно эволюционирует как-то, я не понимаю. Вот он уже, ему 4,5, и он умеет подмазаться, подхалимничать, что-то умеет, вот эти подлизывания, вот эти откуда, непонятно. Мы идем по улице, он идет со мной, видит впереди какую-то палатка «Союз печать», а там же по-любому какой-нибудь для ребенка да есть, да, это обязательно. Все. Он останавливается, говорит: я так люблю тебя, папа. Говорю: я тоже тебя люблю, пошли. Ну, пойдем. Мы идем, он подходит к этой палатке, подходит к ней, говорит: давай, может, что-нибудь купим, папочка, любимый папочка, самый дорогой на свете папочка, я никогда тебя не брошу, папочка, любимый папочка, ты самый единственный, мой любимый родной, купим. Я говорю: нет. И ты покупаешь, потому что, ну, вот как вот эта трясучка начинает, ну, я вообще, как дал бы, это просто, реально. И ты покупаешь и думаешь: ну, откуда ты так умеешь? Ну, тебе 4,5, ну, где ты этому научился? А потом идем с женой по торговому центру. Ну, смотри, какие ботиночки, Лешенька, любим Лешенька. Вот понятно, откуда ноги растут. И сейчас же, его сейчас невозможно обмануть. Вообще, в принципе, сейчас дети какие-то невозможно обмануть. Раньше, да, какие же раньше тупорылые были дети, да, вот это... Я каждое лето в детстве проводил в деревне, и у меня есть младший двоюродный брат, он младше меня на 10 лет. И вот мы в деревне, мне 15, ему 5, и каждые 15 минут я говорю: закрой глаза, открой рот. Он закрывает глаза, открывает рот, и я ему пушистый одуванчик, на туда. Знаете, шикарная тема, особенно если небо сухое, навсегда вообще просто. И каждые 15 минут. Он просто постоянно велся. Он тупорылый, я не знаю. Закрой глаза, открой. Он даже не переспрашивал. Да, просто добро пожаловать. Все одуванчики в Рязанской области. Все туда, понимаете? Все, абсолютно. А сейчас Амой, понимаете, вот мы ему сейчас прописали пшикалку, у него болело горло. Мы ему пшикнули один раз, фу, дрянь, фу, не буду, нет, не буду. Мы все, мы перестали пшикать, 2 дня пшикали какой-то другой штукой, но она не помогала. И тут прошло вот 2 дня, я думаю, надо попробовать опять то. Я беру эту пшикалку, говорю: Данила, закрой глаза, открой рот. Что, дрянь мне пшикнешь сейчас? Это? Вот откуда, я не понимаю. И так во всем, понимаете, так во всем. Он ложится спать, я говорю: закрывай глаза, быстрее, потому что сейчас придет волк, схватит тебе за бочок и унесет. Это как это? Я говорю, как, придет Volkswagen Забачок, просто его несет. Все, просто. Пап, мы в квартире. Как хочешь. Я не знаю, я до 14 лет, понимаете, я потому 18 лет и съехал от родителей, потому что, ну сколько можно, это волка, ну нервотрепка, ну сколько, ну правда. И вот смотрите, и сейчас мой сын, например, может додуматься до того, в своем возрасте, до чего я бы в его возрасте вообще никогда не додумался, понимаете. Он ходит у меня в бассейн со всеми мелкими, вот так же он там что-то плавает, я стою за ограждением, и они что-то колупаются, там колупаются, и в какой-то момент он берет и начинает уходить, просто выходить. Я думаю, куда ты пошел, куда ты, деловой, идет, выходит, что-то одевает, шлепки свои, куда ты идешь, одевает халат и пошел. Я говорю, куда ты идешь, подходит ко мне, я говорю, что ты вышел, ты что-то вышел, занятия идут, я пиздить хочу. Ты в кого вообще, а? Возвращайся! Мне столько мы тебе надо научить. Из-за стола не все выходят, слышишь? Но ты... Спасибо, пока.
0: Comedy Radio и ТНТ представляет Comedy Club.
1: Андрей Скороход и Демис Карибидис. В кабинете директора очень крупной корпорации в конце тяжелого трудового дня. Добрый день.
3: Здорово.
1: Здравствуйте, рад вас приветствовать, уважаемый Благославский Петр Михайлович, генеральный директор и основатель нашего холдинга.
3: Моего холдинга, да.
1: Вашего холдинга, в котором мы все работаем.
3: Рабы.
1: Я зашел задать один уточняющий вопросик.
3: Ты кто?
1: Я забыл представиться. Меня зовут Семен Журавлев. Я помощник младшего ассистента в отделе презентации.
3: И че?
1: Так вот, уточняющий вопросик. Возможно ли поднять мою заработную плату на 100 тысяч рублей?
3: Чего?
1: Это всего лишь вопрос, вы вольны сами решать. Да, да, нет, нет, но лучше да. Да?
3: Нет.
1: Жму вашу руку, не смею вас задерживать. А на 90 тысяч рублей?
3: Нет.
1: Возможно, дело в сумме. Осмелюсь предложить поднять мне зарплату на 80 тысяч.
3: Даже на 70.
1: Даже на 60 не поднять?
3: Даже на 50.
1: Даже на 40?
3: Даже на 30.
1: Даже на 20?
3: Даже на 10.
1: Даже на 5?
3: Даже на 4.
1: Может, на 2?
3: Не может.
1: Я так понимаю, сейчас полемика пойдет вокруг косаря.
3: Послушай, ты, это, Федор Чмошников.
1: Семен Журавлев.
3: Да, я не собираюсь тебе поднимать зарплату ни на рубль, ни на копейку.
1: А мне говорили, что вы крепкий орешек в финансовых вопросах. Хорошо, поговорим на вашем языке. Возможно ли привязать мою заработную плату к доллару?
3: В смысле?
1: Понимаете, валютный рынок лихорадит, индексы скачут то вниз, то вниз.
3: А какая у тебя зарплата?
1: 18 тысяч рублей.
3: А хотелось бы?
1: 18 тысяч долларов.
3: Послушай, Женя Дыркин, да.
1: Семен Журавлев.
3: Да, где я тебе возьму деньги? У меня нет денег в фирме. Кризис, ты понимаешь, нет?
1: Офисные расходы на сотрудников нужно оптимизировать.
3: Что надо соптимизировать? Что ты...
1: Я подготовил небольшую презентацию. Задумывались ли вы когда-нибудь о том, сколько денег тратит офис на обеспечение, допустим, моего рабочего дня? Мои исследования показали, что я выпиваю до 2 литров воды из бесплатного кулера на 4-м этаже. Кофе, капучино днем, эспрессо в обед и американо перед уходом с работы. Сопутствующие расходы. 8 кусочков сахара, пара пластиковых ложечек, пара пластиковых тарелочек, 2 конфетки из бесплатной вазочки на ресепшене, 0,5 рулона туалетной бумаги. Таким образом, выходит сумма в 207 рублей в день. В месяц это около 6 тысяч рублей. В год... Это 77 тысяч рублей. А за 50 лет это 3 миллиона 850 тысяч 200 рублей.
3: И чё?
1: В связи с этим вопрос. Возможно ли выдать мне эту сумму вперед, и я обязуюсь не пить кофе, воду и не срать в офисе 50 лет?
3: Послушай меня, Вячеслав Блевоткин.
1: А, Семен Журавлев.
3: Да, денег в офисе нет.
1: Деньги есть.
3: Что?
1: Задумывались ли вы когда-нибудь над тем, сколько денег тратит наш офис на обеспечение электричеством моего рабочего места? Мои исследования показали, что свет горит в офисе постоянно. Но когда я моргаю, свет мне не нужен. Исследование компании Dutch & Veach показали, сказали, что человек моргает до 20 тысяч раз в день. И если синхронизировать мое моргание с отключением электричества, то за 50 лет можно сэкономить

0: 1 235 783 рубля. Вы скажете, не может быть. А я скажу, может. А если выключать электричество, когда думаешь, зеваешь, а в туалете свет вообще не нужен, все равно все ссут мимо, то экономия увеличится в 2 раза. В связи с этим вопрос.
1: Послушай меня, Семен Говнов.
0: Семен?
1: Да. Не надо лезть в нашу бухгалтерию, у нас там все налажено, все нормально, понятно? Не надо лезть туда, куда тебе не надо, все.
0: То есть давай. Вы не собираетесь экономить на офисных расходах?
1: Нет, не собираюсь. Послушай, ты, Семен, или как там тебя, присядь, пожалуйста, посмотри мою презентацию. По исследованиям компании Fixable Fixable, литр бензина стоит 36 рублей 40 копеек. Если облить тебя бензином и поджечь, это избавит тебя от покупки карнавального костюма, вот, и от парикмахера на 50 лет, и экономите порядка 50 миллионов.
0: Хорошо, я забираю эти презентации. И знаете, куда я иду? К прокурору. Возможно, его заинтересует. Откуда у вас Мерседес, Брабус с AMG обвесом? На литых дисках, откуда?
1: Не заинтересует.
0: Почему?
1: Потому что мы не раз с моим другом, прокурором, на заднем сиденье этого AMG Мерседеса доезжали до Копенгагена, до Франкфурта, там, до Милана. Он даже 2 раза увидел Париж и умер.
0: То есть мне уходить?
1: До свидания.
0: А возможно ли вернуться к полемике вокруг косаря?
1: В смысле?
0: Я сильно потратился на презентации. И кроме того, я торчу 200 рублей в связном за флешку.
1: То есть ты сделал все эти презентации за 1000 рублей?
0: Да.
1: Я сейчас всех уволю из отдела презентаций. Ты возглавишь этот отдел.
0: Я возглавлю отдел?
1: Конечно, ты будешь сам отдел.
0: А какая у меня будет заработная плата?
1: 18 тысяч рублей. Ты сэкономил мне огромное количество денег.
2: Слушай Камеди Радио, смотри на ТНТ. Камеди Радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет Камеди Клаб.
1: Новое уникальное шоу Андрея Молочного.
2: Мода требует жертв, причем только от девушек. Каждый год дамам навязывают чудовищные стандарты красоты. Это заговор фитнес-инструкторов. Бабы, очнитесь! Фитнес-клубы качают из вас деньги. Худые модели в прошлом. Циркули на лабутенах. Вчерашний день. Гламурные спичконожки вон из нашей жизни. На дворе весна 2000 года. Всюду кризис, отсутствие денег и сокращения. В этом году парни обратят свои взоры только на тех, по кому сразу видно, что они ели. Они всегда в тени худых женщин, хотя отбрасывают больше тени.
3: Да!
2: Они остаются в клубе последними, хотя приходят туда самыми первыми.
3: Да!
2: Вот они, взбитые сливки нашего общества.
3: Да!
2: Я Андрей Молочный. Я исцелю ваши души и исцелю ваши тела. Секрет прост. Налегай исключительно на все.
3: Да!
2: Питайтесь по моей диете. Мясо.
3: С майонезом.
2: Макароны.
3: С майонезом.
2: Чизкейк.
3: С майонезом.
2: Майонез.
3: С майонезом.
2: Умнички, девочки. Что, парень, боишься отпустить свою девушку одну на море с подругами? Приводи ее ко мне, и я наращу естественный пояс верности. И тогда ты сможешь отпустить ее не только в Таиланд, но даже в Махачкалу, в мини-юбке.
3: Да!
2: Пояс верности из сала самый надежный пояс. Кожаный ключ соседа никогда не подберется к этому замку. Посмотрите в свои инстаграмы. Как там зовут всех этих худосочных цыпочек? Beauty Baby, Sexy Киска, Diamond Girl. Что это за тупые гламурные погоняла? Наберешь вес, вернется имя. Наберешь хороший, вернется отчество. Правильно я говорю, Кристина Михайловна?
4: Правильно.
2: Кристине Михайловне 20 лет. Вот уже 7 месяцев она сидит на моей диете. Раньше Кристина водила отвратительный тесный мини-купер, и ее все подрезали на дорогах. А сейчас Кристина водит большой, комфортабельный троллейбус!
3: Да!
2: Не хватает денег на машину с подушкой безопасности? Стань сама подушкой безопасности!
3: Да!
2: Не нравится то, что показывают весы? Раздави их!
3: Да!
2: Раньше Миланочка была дрищихой. А все знают, что эти дрищихи то и делают, что опустошают наши карманы. Они едят руколу за 1200 рублей. 1200 рублей, пацаны. Эта трава выходит дороже. В общем, будущие мои целлюледи, станьте такими, как они, и ваша жизнь превратится в прекрасный танец. Потому что нет ничего обольстительней, когда танцуют сразу тонна красоты. Команда Молочного!
5: Люблю молоко!
0: Камеди Радио и ТНТ представляет женский стендап.
6: Встречайте, наша грациозная Полина Газаль.
7: Так, что люблю ходить в новые места. Впервые в жизни сходила в чайную. Похлопайте, кто хотя бы раз был в чайной. Да, для тех, кто не знает, чайная — это такое место, ты туда приходишь, платишь 3500 за чай. Такое место. Там потом вслед тебе орут: девушка, куда вы чайник понесли? Там еще со входа начинается вот этот фарс. У меня там девушка спрашивает: вам какой чай? Дает мне на пробу 3 чая, я пробую просто 3 кипятка. А она меня смотрит такая: ну что? Я говорю: что? Вы пакетик забыли добавить, что? Меня вообще пугают современные тенденции в заведениях. Для меня самое странное — это вот рестораны с открытой кухней. Ты там сидишь, смотришь, как повара для тебя готовят. И в какой-то момент я вижу, повар чихнул прямо мне в тарелку. Я думаю, лучше бы я этого не видела. Я бы просто думала, что это соус песто. Но это все равно лучше, чем смотреть, как мать дома готовит. Знаете, вот эта ситуация, когда она на пол что-то уронила и делает вид, что этого не было. Ты сидишь, запоминаешь. Какая котлета брату, да? Конечно. Зато, когда у меня мама ест, это вообще...

0: семье, да?
1: Конечно.
0: У меня еще мама в детстве постоянно через меня разговаривала с каким-то другим ребенком. Она говорила: надо, Федя, надо. Я думаю, ну Феде надо? Пусть Федя едет на ваш огород, да мне вообще не надо. У меня мама про огород всегда говорила: я так отдыхаю. А я стою с лопатой и думаю: а я вижу. Хоть бы помогла, да?
1: Конечно.
0: На самом деле у меня мама очень добрый человек. Однажды она идет по улице, видит, на земле лежит раненый голубь. Она его подняла, поселила у нас в квартире, вылечила этого голубя, нашла разные голубятни и устроила его в лучшую. Прикиньте, лучшую голубятню. Но когда я после школы у нее спросила: мам, как думаешь, куда мне поступать? Она такая: понятия не имею. Но есть одна голубятня потрясающая. Да? Но да, я с детства поняла, что все несправедливо в этом мире устроено. До сих пор какие-то вещи не могу понять. Например, почему детям нужно уступать место в метро, да? То есть вот они объективно где устали. Потом люди приходят домой и жалуются, что у них там дети бегают. Конечно, не отдохнули. На моем местечке. Ну, я погуглила, в интернете пишут, что нужно уступать место детям и старикам, потому что при резком торможении они могут упасть и травмироваться. Я думаю: а я? На меня вам пох, или что? Ну, я тоже могу упасть, да? Я однажды упала на ребенка, потом на бабку, а мы не едем никуда. Ну, то есть бабки вообще очень устойчивые. Но всегда хотят сидеть. То есть она со своей тележкой. Я когда вижу бабку с тележкой, я думаю: а как так получается, что у нее в этой тележке вообще все, кроме стульчика? Да? Да. То есть я не изверг, если что. Конечно, если бабке прям плохо, конечно, я уступлю ей место, да? Но только если бабка с палкой. То есть если бабка безоружна, ну что ты мне сделаешь? Да? Вообще в некоторых странах, вот в Японии, например, это чистая правда, не уступают место пожилым, потому что там старый человек считается символом мудрости и силы. Да, для него унижение, если ты ему уступаешь место. Я попробовала это у нас как-то применить. Заходит бабка, я говорю: бабка, не унижайся. Зачем тебе метро? У тебя сумка на колесиках, да? Найди горку и катись. Я вообще считаю, нам с вами надо пересмотреть это правило уступать место пожилым, потому что с чего мы вообще решили, что стареют только хорошие люди, да? Мы же не знаем, может, эта бабка, может, она порчу наводит. Потому что я как-то ехала в метро, трясла ногой, мне бабка говорит: ты чертей катаешь. Я говорю: а ты храм проехала. У меня недавно подруга осталась первый раз на ночь у парня, и он и говорит: только если что, у меня сексомния. Сексомния — это реальная болезнь, когда ты начинаешь заниматься сексом во сне, бессознательно, якобы. Я думаю: да-да, у них у всех сексомния. Он поэтому сейчас один живет, раньше, говорит, с другом снимал. Да? Я думаю, теперь это друг одеялка-то под себя подтыкает, конечно. То есть я вообще поняла, что сексомния очень просто лечится просто долгими отношениями, потому что вот мы с парнем 4 года встречаемся, и он во сне ничего такого не делает, а максимум разговаривает. Говорит: не трогай меня. Вы спросите, как определить человека, который болен сексомнией? Очень просто, он когда подкатывает, пишет: привет, спишь? У меня для вас все. Большое спасибо, что послушали.
2: Камеди Радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет Камеди Клаб.
1: На сцене Костя Бутусов и Никита Никитин.
2: Случай в одной из российских поликлиник. Под ваши аплодисменты.
3: Ну, рассказывайте, что у вас случилось.
4: Да вот ездил в Абхазию, там в ледяной реке 5 часов купался. Меня течением, как об камни, шибануло. На берег выбрался, на меня барс напал, всю спину в клочья. Проснулся в какой-то ветеринарке, меня ржавым шприцом колят. Вот, видимо, там меня под кондером и продуло. Кашляю уже 2 недели.
3: А кашель какой? Сухой, влажный?
4: Ну такой, как смех пенсионерки на концерте пельменей. О, вот такой.
3: Слушайте, ну это может быть все что угодно, вам нужно КТ делать.
4: Давайте на завтра запишемся.
3: Ой, вы знаете, у нас запись только через месяц.
4: О, а можно платно?
3: Ну, 14 200.
4: Ну так бы и сказали, что нельзя. Ну месяц это очень долго.
3: Ну, можете мазок сделать.
4: Это поможет?
3: Не поможет, но время скоротаете.
5: Тук-тук-тук. Константин Степанович, здравствуйте.
6: Здравствуйте.
5: Это, так сказать, вам. Будьте здоровы.
3: Спасибо.
5: Пожалуйста.
3: Спасибо.
5: Скажите, пожалуйста, а можно меня завтра на КТ записать?
3: Конечно, можно, конечно. Держите талончик, пожалуйста.
5: Все, до завтра.
3: До завтра.
4: Извините, а? Молодой человек, а вы как без очереди влезли? Вы пенсионер, инвалид или этот? Хнарь наглый. Я не понял, вы как его записали?
3: У человека серьезный случай.
4: О, настолько серьезный, что он вам в пакете, наверное, свои легкие принес, да? Записывай меня тоже.
7: Ток-ток-ток. Здравствуйте, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
3: Василий Васильевич, а что это к нам привело самого депутата горсовета?
4: А вы вовремя, Василий Васильевич, я тут вот этих двух за жопу схватил.
7: О, я тогда попозже зайду.
4: Подождите, я не в этом смысле, я... Что у них коррупционная схема здесь?
7: Так, ну, значит, приходите ко мне, запишу вас где-нибудь через месяцочек.
4: Месяц? Я хоть что-то сегодня могу сделать?
3: Ну, я вам предлагал мазок сделать.
4: Себе сделай, блин.
7: Собственно, я чего пришел-то? Мы выбираем лучшую областную поликлинику.
4: Это точно не это. Точно. Хотя бы потому, что мы все без бахил сейчас стоим.
7: Так, непорядок.
3: Василий Васильевич, ну бредит человек. Вот же мы, в бахилах. Да вам.
7: А, да-да-да, вижу. И в бахилах все. Молодцы, хорошая поликлиника.
4: Василий Васильевич, вы-то куда? У вас же даже на предвыборном баннере написано «Нет коррупции».
7: Да это какие-то хулиганы написали. Я здесь ни при чем.
8: Здравия желаю, капитан Волков.
4: Капитан! Слышали? Я последний раз так менту радовался, когда Дукалица на гранате подорвали, а я его вечером в торговом центре увидел. Капитан, вяжите этих взяточников, они тут друг другу пакет суют.
8: Пакет? Слушайте, у меня дело посерьезнее.

0: Нет, чей там кадиллак припаркован на инвалидном месте?
1: Это не мой, я патриот, у меня хунцы.
2: Ну, что же вы? Там же инвалидное место чуть-чуть правее.
0: Точно, там же это, на нем стоит ржавая Нива, да?
2: Да?
0: Вот ее тогда и это, эвакуируем.
3: Капец, это я еще не уеду отсюда теперь. Нормально я так в бесплатную клинику сходил.
0: Извините, а вы, случаем, не директор машиностроительного завода?
1: Так?
0: Антон Геннадьевич?
1: Да, это я.
0: Слушайте, там у меня в вашем колледже сын троечник учится. Угу. Можно как-то сделать, чтобы он из троечника четверошником стал? А это вам.
1: Ну, что-нибудь придумаем?
3: Гля, круг замкнулся. Эта собака и на КТ записалась, и с пакетом осталась. Я понял, как здесь все устроено. Давай мне пакет, я на КТ запишусь.
1: Да без проблем, только что вы можете мне предложить?
3: В плане.
1: Ну что, у вас есть, чего нет у меня?
3: Кашель.
1: Не надо мне ваш кашель. Вот есть компьютер, у меня компьютерный класс, а то это пока просто класс. Можете помочь?
3: Не знаю.
2: Ну, да. Я бы помог, конечно.
1: Василий Васильевич, спасибо, это вам.
2: Ох. Давайте только так сделаем. Я вам один компьютер подарю. А по документам напишем, как будто 10. Можно?
0: Ну, конечно, можно. Кто ж вам запретит? Антон Геннадьевич, можно на секунду?
1: Так.
0: Смотрите, у меня у вас в колледже сын четверошник учится. Вот. Можно сделать как-то так, чтобы он с красным дипломом закончил? А это вам.
3: Ну, остановитесь, ну хватит. Этот пакет ходит по рукам быстрее, чем аж кутишка у малолеток. Ну, я простой человек. Я не могу легкие за вас.
4: Врача! Врача, быстрее!
3: Так вы же врач!
4: Так вы же меня сюда за пакеты поставили! Я только на КТ умею записывать!
3: А вы что, не понимаете? Если он умрет, тут такой скандал будет! Ну, делайте что-нибудь!
1: Мужик, пожалуйста, мужчина. Не умирай, мужик! Это вам!
3: Опа! Повелись! Вот! Теперь пакет у меня. Сейчас посмотрим, из-за чего тут вся эта возня. Что тут у нас? Колбаса, конечно, колбаса у нас. Шоколад. Кофе сублимированный. Водка Довгань. Так это ж мой пакет. Я его в 91-м году гаишнику сунул. Это он сколько по рукам ходит? Это получается, с меня вся коррупция началась. Это получается, я нулевой пи***ст. Я тебя породил, я тебя и уничтожу.
5: Вот так обычный мужик победил коррупцию. Но на один день. Ведь на следующий они купили новый пакет.
6: Слушай Камеди Радио, смотри на ТНТ.
7: Камеди Радио. Сами вы смешные.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет стендап.
1: Гоша Рубайло, встречаем!
2: Так, что, я уже несколько раз в московском метро видел писающих мужчин и ни разу писающих женщин. Видимо, некоторые мужики думают, что большая красная буква «М» — это мужской. Шутка номер два. В доме инвалидов одноногие побили одноруких за то, что те украли у них костыли. Знаете, как назвали эту драку? «Мстители. Война бесконечностей». Спросите меня, зачем я вам рассказал эти две странные шутки? Просто дело в том, что часть моих шуток написана мною в говбухим. Как это происходило? Я, находясь в состоянии Паши Техника, придумывал шутку. Пастух есть? Вы видите? Как это происходило? Я, находясь в состоянии Паши Техника, придумывал шутку, записывал ее на диктофон и отправлял это голосовое себе в будущее. И на следующий день, проснувшись, я слушал новые для себя шутки. И, как правило, эти шутки говно полное. Я вам сейчас рассказал две лучшие за 15 лет карьеры. Сейчас. Да, и я, как правило, эти шутки удалял, всегда удалял. И со временем я пьяный стал понимать, что я трезвый, очень жесткий редактор. Поэтому поэтому мои голосовые сообщения стали начинаться с фраз: «Гош, погоди, не удаляй, там что-то есть, там зерно, Гош». У меня последнее голосовое звучит так: «Удалишь, и все, и там даже шутки нет, просто на себя наехал». Да, алкоголь вредит вашему здоровью и психическому особенно. Я понял, что я пьяный, я трезвый — это два разных человека. Я со временем пьяный стал относиться к себе трезвому, как избалованная содержанка. Я такой: сегодня окуролесим на все бабки, завтра этот трезвый лох еще заработает. Летом в Египет без него поеду. Я решил бросить пить. Я шел по городу с бутылкой бухла и такой думаю: блин, алкоголь разрушает мою жизнь, надо бросать пить. И я думаю, я сейчас просто эту бутылку выброшу в мусорницу. Я подошел к мусорнице, начал выбрасывать, смотрю, а на мусорнице надпись «За чистый город». И я думаю, ну тост вы тоже написали. Чуть не получилось. Я бросил пить, поздравьте, я не пью. Все, я бросил, действительно, да. Все из-за двух ситуаций, которые произошли в моей жизни, связанные со здоровьем и с алкоголем. Я вам сейчас обе расскажу. Итак, смотрите, за прошлый год на канале ТНТ, в проекте «Стендап на ТНТ» показали 9 моих монологов. 9 штук. Да. Возникла какая-никакая популярность, да? Где какая — это вопрос, никакая — ответ. Вот такая. И я решил поехать в тур. Меня в первом же городе сбила машина. В первом же. У меня был перелом берцовой кости, меня отвезли в больницу скорой помощи. И надо отдать должное врачам. Они прям по крупицам собрали все деньги с карточек. Молодцы, это... Я лежал в больнице, это чистая правда, я лежал в больнице, у которой был рейтинг на 2GIS 1,6. Больница с рейтингом 5 — это что-то из сериала «Скорая помощь», да? Где врач врывается с каталкой, говорит: готовьте все, мы его теряем. Здесь был рейтинг 1,6, здесь врач врывался с каталкой и такой: ну, мы его потеряли. А там каталка пустая, буквально. Ну, хуй его знает, может, в коридоре на повороте. Там темно, а я плеер слушаю. Меня друзья спрашивали, как кормят в больнице, как вас кормили в больнице. Я скажу так, кормили нас очень хорошо, но говном. Вот тут нюанс. Там еще обслуживание было, конечно, на уровне. Я помню, мне медсестра как-то дает тарелку с кашей, я смотрю, а у него большой палец прям в каше. Ну, видимо, чтобы мы потом не жаловались, что в этой больнице в каше мясо не видели. Я говорю: у вас большой палец прям в каше. Она говорит: а, так не переживай. И все. Ну, я за нее и не переживал. Я как-то за себя больше. Я просто видел, как она утки меняет. Там хват такой же у нее. Кисель нам еще давали. Кисель. Вот это переходное звено между компотом и холодцом. Кисель — это вообще для кого? Для тех, кто любит пить в слоумо. Я лежал, мне сделали рентген, заходит рентгенолог, говорит: не вставайте, надо перефотать. Я моргнул или что? Я говорю: а два рентгена подряд — это не вредно? Он такой: не вредно. И ушел от меня за стену толщиной в Кремль. Я говорю: ну? Говорю: тебе не вредно. А я чихну, у меня потом брови осыпятся. Да, я потом решил сделать обследование всего организма уже в дорогой клинике, в хорошей, где врачи не называют твои личные вещи пожитками. Да, мне сделали обследование, и там обнаружилась вторая проблема. Помните, я вам говорил, что проблемы две. Проблема оказалась банальная, только без буквы «Б». Поняли, да? Прикол. Да, у меня в прямой кишке нашли полипы. Полипы, знаете, да, что такое полипы? Ну, по сути, это опухоль. Просто так назвали полипы, как будто это что-то теплое из детства. Приходил к нам дед Полип Архипыч. Угощал полиповым медом. Вот. Ну, полип, да, звучит как что-то несерьезное. Как что-то, что можно водой смыть просто. Полип, прилип. Мне врач говорит, мы сейчас вам будем делать колоноскопию. И будем, если будем находить полипы, то каждый полип будем удалять. Стоимость удаления полипа 15 тысяч рублей. Я говорю, а сколько мы, ну, найдем полипов? Ну, просто вот у меня сейчас на карте 3 полипа, вот честно. Он говорит, ну, как повезет. Я говорю, а как повезет кому? Мне или вам? Ну, я хочу, чтобы ноль нашли, это они хотят выйти из пещеры с полным лукошком, эти ребята. Он говорит, не волнуйтесь, вы будете под общей анестезией. Я думаю, так я это еще и видеть не буду. Я себя бомжом в ментовке почувствовал просто. Один полип нашли, 17 повесили. Ну, я откуда знаю? Может, у них какой-то план по полипам там. Каждую неделю главврач выходит и такой, где полипы? Я сейчас у вас найду. Он говорит, не волнуйтесь, мы вам в конце покажем фильм, как мы удаляем полипы. Я говорю, так у нас кроме хирурга там кто-то еще будет, осветитель, там оператор. Хуже, если режиссер в конце скажет, Гош, ну надо переснять, там жопа в роль не вошла. Посмотрела я это видео потом. Ну, по картинке, как будто просто едешь по закрытой трубе аквапарка. Долго-долго там. И я в какой-то момент смотрю на это видео и думаю, а с чего я взял, что это вообще моя жопа? Ну, там видео не начиналось с того, что хирург брал камеру и такой, это я, это он. Начинаем распаковку Георгия. Давайте. Да, друзья, ну поздравьте, все хорошо, все обошлось, все, жив-здоров. Я вам хочу сказать, вы тоже сделайте почаще обследование, понимаете, чтобы все были здоровы, потому что здоровье – это самое главное. Как тост звучит, я сорвусь же сейчас опять. Все, ладно, все, ребята, у меня все, пока. Comedy

0: Камеди Радио и ТНТ представляет женский стендап.
1: Встречайте, Таня Березовская.
2: Я сейчас уже задумываюсь о создании своей семьи, потому что у меня очень хороший парень появился. Да, расскажу, что мы за пара. Значит, я мастер спорта по художественной гимнастике, он мастер спорта международного класса по фигурному катанию. Вот таким ребятам. Да, но вы тоже сильно не фантазируйте, мы уже позы не через сальто меняем. Да, у нас куча спортивных травм, мы уже вместо прелюдии разминаемся. Это... Да, когда-нибудь трахались на коленниках? А он еще говорит, давай что-нибудь необычное попробуем. Я думаю, Зая, может, мы как-то с обычным разберемся? Ну, тебя прострелило в миссионерской. Ну, действительно хороший парень. Он на первое свидание привел меня на пустую ледовую арену, чтобы мы как в фильмах катались под романтичную музыку. Я вообще офигела, девчонки. Я до этого на свиданиях Цезарь не всегда прям с креветками заказывала. А тут я сейчас стою, думаю, ну он аферист точно. Он меня здесь раскрутит, но на деньги. Пока буду крутиться, у меня коронки, мелочь, все повылетает, он все заберет. Да, но вы тоже сильно не завидуете. По факту он за это, ну, ни копейки не заплатил. Он просто привел меня на работу. Да, и повезло, что фигурист — это романтичная профессия. Прикиньте, железнодорожник. Просто ходим ночью палкой по колесам, хреначим. На рельсы поссали, разошлись, вот и свиданица. Потом любой светоотражающий жилет напоминает об Андрушке с Ярославского. Ну, короче, мы приехали на эту арену, мне страшно, холодно, он еще коньки на 2 размера меньше принес. Я думаю, а ты до этого нахрена размер ноги узнавал? Он еще так оправдывался, типа, ну не может такой малышке быть 41-й. Я на него смотрю, думаю, надеюсь, у такого высокого не такой маленький. Это же... Да, но он просто думал, что это как в сказке, как Золушке будет, что мне красиво эти коньки сам наденет, зашнурует. Не смог, я ноги засовывала, вот так, как волк, ну погоди. Да, у меня вот так пальцы сжались, и теперь на ветке спать могу. Но действительно потрясающее свидание, правда, мне все очень понравилось. Это я вам уже и сейчас говорю, когда...

0: цистит вылечила. Вот, все потрясающе. Не, я просто подумала, мы вот сейчас, девчонки, даже в таких широких жестах ищем какие-то подвохи, красные флаги, нам уже надо останавливаться, правда. Я просто подумала, а как во времена родителей было? Там вообще не было широких жестов, батя просто прикольный оказался. Потому что, ну, по рассказам матери, она до отца всегда встречалась с каким-то молодым красивым миллионером. А дала харизматичному Игорю. Потому что на свидание в пиджаке пришел, все, матери холодно стало, он ее укрыл, мать развезло. И вот она я. Я просто считаю, что наоборот, если парень сильный, идеальный, вот это уже страшно. Так все документалки про маньяков начинаются. Да, что он такой веселый, добрый, имя такое необычное, Тед Банди. Он... Я со своим также в напряжении ходила. Да вот этой первой конченой шутки, когда он сказал: «Все, Танюк, сейчас будет награждение», и штаны снял. Да, мы сейчас с парнем разговариваем о том, что в целом хотели бы детей, но мне кажется, в Москве уже тяжеловато забеременеть, тут от секса уже еще все отвлекает, что то капучино захотелось, то в метро все смотрят тоже. Бешеный темп. Мне кажется, в Москве уже сперматозоиды ленивые стали. Они такие: «Блин, а есть кайф такси до яйцеклетки вызвать? Мы что-то без рафа в такую даль». Да, хотим детей, но проблема еще в том, что мы с парнем оба детские тренеры. Мы пока не можем отойти от ваших. Он каждый раз с работы возвращается, там такой взгляд пустой. Я понимаю, ему надо натренировать 30 детей, из которых 5 умные и способные, и 25... богатые. Еще родители после тренировок с этими вопросами подходят, типа: «Ой, а как моя Алисочка занималась?» «Ей 4 года, в смысле как заниматься? На башкой в борт не врезалась, и штаны сухие. Тренировка прошла потрясающе!» «Скажите спасибо, что на имя отзывается теперь. Что нельзя чему-то хорошо научиться за такое короткое время и за 3000 в месяц. Нельзя. Надо какие-то дополнительные занятия брать тоже». Да. У меня тоже не сразу начало получаться искренне говорить: «Она у вас очень талантливая». Да. Весь алфавит отрыжкой рассказала. Я даже не знала, что мягкий знак так твердо звучит. Да, вы еще, родители, нам, тренерам, любите по ночам писать. Мне вот эти сообщения от мамаш в час ночи, мне их от любовниц как отличать? Вот это спасибо за проведенное время, после вчерашнего ходить не можем. Можно завтра в паре с Викой. Хочется ответить, но у вас завтра по плану 300 отжиманий на пальцах, чтобы у вас руки не поднимались вот печатать. Я пока терплю, я парню мозг не выношу, потому что если я начну на него давить, он на детях начнет срываться, и у них будет не тренер, а физрук. Да? Я представляю, он приезжает, говорит: «Сегодня вместо фигурного катания самооборона». Да. Представляем, что на вас нападают на катке с ножом. Тем более у всех блестящих платьях, парни. Да, но своего ребенка мы, кстати, точно в спорт отдадим. Просто сами тренировать не будем, потому что это сразу биполярка у человечка случится. Вы представляете, на тренировке ору на нее, что она жирная, надо худеть, а дома как мать уже с блинами встречаю. Типа, в смысле тренер сказала, что ты жирная? Сейчас я с ней поговорю. Просто к зеркалу иду, сама с собой разговариваю. Возвращаюсь, говорю: «Я все решила, бери блин, жри. Жопа жирная». Все, спасибо большое, пока.
1: Слушай все сезоны только на Камеди Радио.
2: Камеди Радио.

0: Средства массовой информации, радиоканал Камеди Радио. Регистрационный номер, серия ЭЛ, номер ФС 77-82-775 от 10 февраля 2022 года. Зарегистрирована Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 16 лет.
1: Камеди Радио и ТНТ представляет стендап.
2: Игорь Торлецкий.
3: Так, что, волнуйтесь? Ну, не стоит вообще... Ребят, поспокойнее, я все за вас сделаю, нормально. Ну, вообще, хотите верьте, хотите нет, но я хорош. Ну, то есть, пускай я сейчас, может, не всегда буду смешно шутить, но, по крайней мере, я хотя бы умею держать микрофон, правильно? Ну, то есть, согласитесь, нет же такого, что я пытаюсь что-то сказать, а микрофон просто не успевает за мной. Профессионализм. Очень обидно просто, что людям приходится говорить об этом. Да? Ну, никто после выступления этого не замечает. Хоть бы кто подошел, сказал, слушай, ну шутки неплохие, но что ты творил с микрофоном? Боже мой! Это... Ого-го-го! Да хватит вам просто это. А вот мне же не приснилось, что у нас в школе был такой предмет, как музыка, где куча подростков в одной комнате пели песни, ни одна из которых не была батарейкой, и которые нам включали на грампластинках. Не приснилось? То есть реально в 21 веке нам включали грампластинки. И это не потому, что у нас учительница была каким-то хипстером, которая, дети, в цифре нет души. Вот вам виниловая запись Rolling Stones. Слушаем и передаем косяк от окна. И ладно, нам включали старую советскую технику, но у нас еще и были исключительно советские песни, которые в принципе в оцифрованном виде не существуют. То есть даже если бы у нас были модные наушники от доктора Dre, мы бы просто слушали более качественный треск, и все. Потому что, мне кажется, музыкальные студии в СССР записывали все звуки вокруг. Если увеличить громкость, даже можно услышать, как там звукорежиссер шепчет, типа, блин, вот это, конечно. А давай еще температуру увеличим, может, она свитер снимет. Не слышали эту песню, да? Не меломаны, я понял. А похлопайте, кто не умеет петь. Да. Очень странно, потому что 5 по пению стоит у всех в этом зале. Ну, то есть, баллы в караоке были объективнее, чем учителя по музыке.

0: У этих легких пятерок была другая цена, когда вас по очереди вызывали к доске, чтобы спеть перед всем классом. Там учительница уже скорее была фокусницей, которая... А сейчас на ваших глазах я заставлю исчезнуть уважение к этому мальчику. Посмотрите последний раз на него. Мне не нравится отсутствие умных слов у меня в голове. Бедный лексикон. Я не знаю, что это значит, мне сказать запомнить эту фразу. То есть сколько бы фильмов я ни посмотрел, я все равно все свои впечатления описываю словами «прикольно» и «интересно». Типа, смотрел фильм? Да, прикольный. Много прикольных моментов. Я сразу вспомнил предыдущую часть, но она скорее интересная. Я очень комплексую из-за этого. Ко мне на выступление как-то раз родители пришли. Я после этого подхожу к ним, говорю, ну что, как вам? Они такие, да прикольно все было. Много интересных моментов. Что ты заморачиваешься? Я вообще переехал в Москву, трудно тут по улицам ходить. Все ходят с какими-то суровыми лицами. И не дай бог ты выделяться будешь. А мне тяжело, потому что я еле сдерживаюсь от того, чтобы не начать пританцовывать от музыки в наушниках. Я просто стою в метро и думаю, а пошло оно все к черту. Главное мое условие, я хочу быть единственным свободным человеком. Я не хочу, чтобы остальные тоже пританцовывали в городе. Чтобы, если ты, наоборот, спокойно стоишь в метро, люди такие, а ты что, первый день в городе, что ли? Вообще не знаешь, как здесь работает все. Я очень много времени трачу в интернете на всякую тупую хрень. И я понял, как перестать это делать. Я подумал, что надо просто в Гугле убрать текстовый набор и оставить только голосовой. Потому что в тексте я могу написать что угодно, и мне никогда не будет стыдно. Но когда я вслух произношу фразу «Окей, Google, как создать волшебную палочку?», я думаю, я что, дебил, что ли? Нельзя ее создать. Палочка сама выбирает тебя. Все же это знают. Я из-за этого очень боюсь Siri в айфоне, потому что она с тобой говорит как человек. Я начинаю просто стесняться своих запросов перед ней. Но бесчеловечнее Siri только ее русская кузина Алиса. Потому что я провел статистику. Если сказать «Siri, я не хочу жить», то она просто подбадривает тебя. Типа «Эй, чемпион, держись!» Но если сказать это Алисе, то она просто выдает лучшие треки до 2000. Абсолютно выдуманный факт, но заставляет задуматься. На этом у меня все. Спасибо большое за внимание.
1: Камеди Радио и ТНТ представляет Камеди Клаб.
2: На сцене Павел Воля.
3: Недавно на дне рождения был у знакомого. В шоке, конечно, от того, насколько все серьезно организовано. Все там, дресс-код, фотозоны, красная дорожка, аниматоры, миллион организаторов с рациями, которые вот эти вот.
4: Именинник подъезжает. Уберите родственников, они некрасивые. Уберите, уберите.
3: Я просто ходил, офигевал, думаю, а немного внимания вообще, это просто день рождения. Очень переоцененный праздник. Еще потом в итоге приехал именинник из белого лимузина, выбежал и... Мне 30 лет! Чему ты радуешься, блин, Бебуришвили? 30 лет! Что за достижение это такое, 30 лет? Я понимаю радоваться, мне 30 лет, если ты мопс, ё-моё. Ну реально, день рождения сплошной пафос. Кучу бабла тратят, потому что Алене 24. Придумывают концепции какие. Я буду праздновать в стиле великого Гэтсби. Из великого в твоей жизни только Новгород, из которого ты приехал. Все в каких-то ферзей превратились. Мы день рождения Бога так не отмечаем, серьезно. Рождество скромненько проходит, скромненько. Я уверен, что Иисус не отмечал свой день рождения пышно, не делал репосты всех сториз, кто его поздравлял со своего аккаунта Son of the God Official. Не было такого. Не орал в караоке «Аве Мария» до 5 утра. Не было. Нет ни одной фотографии, где Иисус с надувными цифрами 33 стоит, и вокруг апостолы такие «Мы решили подарить книгу. Это тебе от меня про тебя. Я Матвей». Нет. То ли дело женский день рождения, а? Девочки, без сюрпризов не канает вообще. В Москве вообще просто сюрприз на сюрпризе должен быть. Она просыпается ей с утра 1001 розу двухметровую. Сразу ролики с поздравлениями от друзей все записали. Я тебя отвезу на машине. Не скажу куда, закроем глаза, ты не знаешь, куда мы едем. Приезжай туда, там полет на вертолете сразу. Потом

0: едут в ресторан, на крышу, куда-то на самый верх. И она такая: а когда будет подарок? А это, блин, что было? Это вот, знаете, вот главные рассадники этих понтов – это ивент-агентства, которые все это придумывают. В Москве вообще с ума сошли. Там такие фантазии. Он сидит, придумывает, говорит: мы можем сделать, чтобы голуби своими телами выложили цифру 28 в небе. А потом повезем вас на остров, и стая дельфинов будет хвостами вам показывать в эту сторону, в эту сторону. Потом вынесут торт такой огромный, башка ваша от Рината Акзамова. И потом легендарное фаер-шоу такое. Луска будет 2 дня, салют просто. Если не остановить, у него башка лопнет. У этого человека. Он закончит вот так вот. И на Луне пишем: Лариса! Лариса! Очень все подготовлено. Чат специальный на день рождения в WhatsApp. Всех добавляет туда. Вспомните, самая ублюдская фотография именинника. И он пишет там: друзья, мой день рождения пройдет в лофте. Лофт очень легко найти. И 65 фотографий, как найти этот гребаный лофт. И лофт всегда где-то в жопе мира находится. Просто. И всегда какой-то заброшенный завод. И адрес все время какой-то: третий промышленный шарик, подшипнический проезд, 13 телемехаников, корпус 47, строение 22. Заходите на арку на запад, оттуда подвесной мост на промзону приходит. Там будет стоять 7 желтых зданий. Надо самое желтое из них. И вот там на 33 этаже вы найдете карту, ё-моё, куда идти дальше. Ну, если не хочешь, чтобы кто-то пришел, ну так и напиши. Потом именинник картинно удаляется из чата, типа: договаривайтесь, что будете дарить. И там в секунд 600 сообщений начинается в этом чате. Просто на мгновение отвлекся, потерял нить повествования навсегда. Просто там начинается все: всем привет, давайте, что будем дарить? Ты просто воды попил, и уже: кто будет султаном? Надо забрать тигра с Краснопресненской. Ладно, мы взрослые, ладно. Но как детские дни рождения празднуем? Что это за пафос такой? В Диснейленде скромнее, чем день рождения Анфисы Гниломедовой. 4 года отмечает человеку вообще. Из-за этого пафоса дети обнаглели. Ничего не удивляет, ничего. Чего долго ходить? Я своих на прошлый день рождения у Роберта был. Говорю: Роберт, идем в батутный центр. Там были любые батуты, всякие батуты. Побольше, поменьше, кругленькие. На стене, на потолке. Можно было с батута в чан с шариками прыгать. Можно было вот в поролон в этом, типа: «А, тону, помоги!» Интересно очень, понимаете? Им, детям, через 10 минут стало скучно. Они сидели с такими лицами, как будто Мартиросяну Киа Рио подарили. И Роберт через 10 минут пришел ко мне, говорит: «Пап, мне надоело, куда мы дальше пойдем?» «Пойдем, сынок». С такими запросами точно. Это батутный центр. Это верх моей выдумки. Я над этой днюхой дольше, чем над твоим именем думал. А ты Роберт! У меня в детстве в Пензе в парке имени Белинского был один батут на весь город. Он, знаете, такой немножко полуздутый такой. Он даже больше не надутый был, чем надутый такой. Вот он даже не то, что надутый. По сути, мы отталкивались от асфальта через клеенку за деньги просто. И нормально! И нормально было. И мне кажется, у детей из-за таких пышных праздников где-то к 7 годам происходит эмоциональное выгорание. Они все видели. Все видели, все пробовали. Что, кокос? Да было на 7-летие. Родители виноваты, виноваты. Мы дарим подарки за любое событие, за любой успех. Эти люди, вы знаете, эти, которые: сам покакал. Покупай Nissan Qashqai ему, давай. Ему 26 лет, все нормально, так и должно быть. Я вот возмущаюсь, ребята, но на самом деле я не все дни рождения не люблю. Есть дни рождения, которые я люблю, некоторые, на которых я выступаю за деньги. 8-926-252-12-2040-01. Владимира спросите, пожалуйста. Все, всем счастливо, пока.
1: Слушай Comedy Radio, смотри на ТНТ. Comedy Radio.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет Камеди Клаб.
1: Гарики, Харламов и Мартиросян.
2: Так, значит, основных исполнителей для Кремля мы отобрали. Осталось еще 2-3 персонажа. Давайте их выслушаем. И если они нам подойдут, уважаемые жюри и Филипп, мы их возьмем в Кремль.
3: Здорово! Ты помощник Киркорова.
2: Да, я помощник Киркорова. Идет кастинг.
3: Значит, смотри, я буду выступать в Кремле. И я буду новым королем. Я буду новым Киркоровым. Я его затмю.
2: Нам не нужен никакой Киркоров новый.
3: Вам нужен никакой исполнитель на концерте Киркорова. Это я. Значит, смотри, я здесь накидал песенок разных. Ты будешь играть своими.
2: Вы хотите
3: меня...
2: спеть в Кремле?
3: Да, я буду...
2: На юбилей Киркорова?
3: На юбилей Киркорова.
2: Что у вас за песня?
3: Вот, смотри, вот, есть классная песня. А, Ева Польна, есть классная песня, смотри.
2: Давайте
3: вот.
2: Еву Польну и валите отсюда.
3: Ева Польна, поехали. Больно, больно, мне очень больно, все опухло у меня, зря дразнил пиписькой шмеля.
2: Слушайте, вы ненормальны, что ли?
3: А?
2: Вы хотите это про шмеля петь в Кремле?
3: Почему нет-то?
2: На юбилей у Киркорова!
3: Что ты как Василий Березуцкий?
2: В смысле?
3: Перестаешь играть в самый неподходящий момент. Давай, вот, есть классная «Девушки из высшего общества», классная песня.
2: Давайте.
3: Давай, «Девушки из высшего общества». У людей из высшего общества в основном еврейские отчества.
2: Слушайте, вы в своем уме, нет?
3: А?
2: Что вы поете вообще?
3: Слушай, послушай.
2: Перестаньте петь и покиньте сцену.
3: Просто будь как Пугачева.
2: В смысле?
3: Ну, присмотрись к юному дарованию.
2: Слушайте, знаете что? Вы меня сейчас выведете из себя, я вам рояль на голову надену, это Кремль!
3: Ладно, хорошо, вот есть «На недельку до второго», классная песня.
2: Ну вот, наконец-то, вот это «На недельку до второго», вот
3: да,
2: это
3: вот
2: прекрасная
3: это,
2: песня, спойте, давайте.
3: Про Обаму, это песня про Обаму.
2: Про кого?
3: Про Обаму.
2: Она матерная?
3: Нет, там никакого мата вообще.
2: Ни одного слова?
3: Ни одного слова матерного.
2: Тогда пойте.
3: Раз нельзя мне материться, заменю я это слово. И скажу вам откровенно, что Обама водолаз.
2: Что? Прямо сейчас вон со сцены.
3: Слушай, что ты какая толстая любовница?
2: В смысле?
3: Не дави на меня, просто вот играй нормально песню. Вот, крылатые качели есть классные. Крылатые качели. Очень, кстати, для детей, классная песня для детей.

0: Ну вот, наконец.
1: В старом парке тает снег. Пластиковую бутылку курят 8 человек. Позабыто все на свете. Сердце замерло в груди. Только кашель, только слезы, только радость впереди. Только ха-ха, только ха-ха.
2: Перестаньте. Слушайте, это невозможно петь в Кремле. Вы сумасшедший, что ли?
0: Слушай, что такое кофе?
2: В смысле?
0: Черный, у меня от тебя голова болит. Вот, смотри, есть классы. Алла Пугачева, между прочим. Алла Пугачева.
2: Что Алла Пугачева?
0: Даром преподаватели. Вот классная песня.
2: Вот, это хорошая песня, да. Поехали.
0: Поехали.
1: Выборы в США выиграл Дональд Трамп. Думали мы, что Трамп будет на пользу нам.
2: И что?
1: Санкции отменят и дружбу укрепят. Но почему-то Трамп

0: чувствую самый искусный маг.
1: Какой искусный маг?
0: Пу-пу-пу.
1: Что пу-пу-пу?
0: Пу-пу-пу.
1: Что пу-пу-пу?
0: Мед-мед-мед. Снова вместе, снова рядом.
1: Не надо это петь на юбилею Киркорова.
0: Слушай, давай будем как Басков и женщиной.
1: В смысле?
0: Давай дружить. Смотри. Значит...
1: Вы отдаете себе отчет или нет? Это концерт, посвященный юбилею Филиппа Киркорова в Кремле.
0: Так, ладно, что? Я не понимаю, что это как апрель в Москве?
1: В смысле?
0: А тебя блевать хочется. Вот смотри, вот классная. О! Небо и земля, небо и земля.
1: И что?
0: Ленина заждались, небо и земля.
1: Слушайте, вы в меня уже достали. Вы невменяемый придурок, понимаете? От вас перегаром несет за 3 метра. Я сейчас вызову охрану, и вам будет плохо.
0: А я сейчас проституток вызову, мне будет хорошо. Давай, вот. О, вот это классное, тоже смотри. Я лучший президент России во все века, на все года. Медведев, ты со мной согласен? Конечно, да, конечно, да, конечно.
1: Покиньте сцену!
0: Корочкой льда покрылся мой огромный...
1: Заткнись!
2: Камеди Радио и ТНТ представляет стендап.
1: Макс Ко!
3: Что, заметил, значит, вы не разбираетесь в азиатах, да? Есть такое? Что-то даже не заморачивайтесь. Вам что буряты, что аниме, Олег Монгол, Филадельфия. Все одно и то же. Все. Для вас и KFC – это посольство Киргизии. У меня начальник на работе вообще думает, что я по национальности в целом азиат. Да? Он еще со мной на «вы» общается, но не из уважения. Он думает, что он через меня со всеми азиатами может общаться. Типа мы коллективный разум для него. Он меня когда хвалит, говорит, вы молодцы. Работящие вы. У вас и Samsung, и Акитория. Буддизм, Хиросима, молодцы вы. Я говорю, я кореец. Он говорит, да-да, плов мне тоже нравится. Но я не обижаюсь на него, это нормально, не разбираться в азиатах. Но меня смущают люди, которые не разбираются, но пытаются угадать, что я за азиат. Ко мне как-то подошла девушка познакомиться, говорит, извините, а вы случайно по национальности не камызяк? Я говорю, к сожалению, нет. Но зато по гороскопу я Дорохов. Хотел я. Хотел я так ответить, да, но я сказал серьезно, говорю, нет, я кореец. Она говорит, блин, такой мне уже попадался. Я думаю, что значит попадался? Я мало того, что киндер-сюрприз для нее, так еще и повторка. Я говорю, девушка, если вы ищете редких азиатов, и там вон вам в эконом-такси, там на высшем рейтинге после Эркин Джона Наруто может приехать. Да, но на нее я тоже не обижаюсь. Я, честно говоря, и сам не разбираюсь в азиатах. Меня, если бы не предупредили, кто я бы не понял, кто я. Я бы смотрел на себя в зеркало и такой, ну, я, наверное, русский, но жестко бухаю я. Да, это хорошо, у меня родители есть. А если бы я младенцем в детский дом попал без документов, что бы они делали? Приходили бы потенциальные родители выбирать себе ребенка, доходили бы до меня и такие, господи, это что за порода? Им бы отвечали, мы не знаем. Пока щенок, непонятно. Ждем, когда глаза раскроются. А еще недавно матери наконец-то впервые iPhone подарил, да? И... О, спасибо. Да, мать тоже хлопала. Вы знаете, мать, она не то что плакала, да? Она рыдала от

Счастье так, как будто, я не знаю, как будто от Харатьяна забеременела она. Я понял, что правду говорят, так как мать ни одна женщина тебя любить не будет. Потому что если бы я своей девушке подарил 7-й iPhone,

И вот недавно отправляют мне 17 минут видеообзора на их новый ремонт. Да? И заметил, матери сильно срать на камеру телефона. Да? Она думает, основная камера у нее в глазах находится. Думаю, матери GoPro на лоб привязать и стримить, как она 7 часов ждет, пока тесто подымется. И недавно приезжал к матери домой в родной город, именно к матери, не к отцу, да, хотя они вместе живут. Потому что отец меня дома всегда встречает со словами: «О, а ты чё тут?» Он как будто не сына встретил, а молоток в раковине увидел. Другое дело мать, да, ответственная женщина, за неделю до еду начинает готовить. Я приезжаю, там стол просто, новогоднее меню в двух экземплярах, вплоть до холодца. Хотя я летом приезжал, там холодец в ах, просто. Первый раз в жизни с окрошкой пересекся, смотрит на нее, понять не может, почему оливье супом стало. И я еще понял, что отвык от домашней еды, потому что в домашней еде уж очень много майонеза. Да? У матери до сих пор фирменное блюдо мясо по-французски. Да? Казалось бы, Франция, что-то легкое, фуа-гра, травы, что-то легкое. Но в реале это холестериновая катастрофа, там очень легкий рецепт, свинина с сыром в майонезе борются. Там в этот противень смотришь, картошка в масле, баттерфляем. Значит, я думаю, ну, французы сейчас подъедут. И вот мы с матерью сидим одни, ужинаем. И мать впервые в жизни решает мне устроить акт полового воспитания. Да? Мне 28, если что. Говорит: «Максим, скажи, а ты уже начал вести половую жизнь?» Я говорю: «Мам, делаем все возможное». Она говорит: «Ну ты про все знаешь?» Я говорю: «В целом, да, но важна любая информация». Она говорит: «Я имею в виду защиту». Я говорю: «Мам, я в Москве 55 тысяч рублей в месяц зарабатываю. Я от секса так защищен». Еще был момент для полового воспитания. Это когда я у матери спросил, говорю: «Мам, как я появился?» Она говорит: «Капусте нашли». Да? Обманула, так еще издевалась потом, потому что через несколько дней она готовила борщ, вот так берет кочан капусты, втыкает в капусту нож посередине до конца. Я говорю: «Алло, мать, у меня, может, там младший брат какой-то». Она говорит: «А ты думаешь, борщ почему красный?» Что ж, народ, спасибо, у меня на этом все. Камеди Радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет Камеди Клаб.
1: На сцене Камеди Клаб Андрей Бибуришвили.
2: Слушайте, мне в этом году диагностировали 30 лет. У меня был день рождения. Да, скажите, спасибо, спасибо большое. Ничего страшного в этом нет. И знаете, что я понял к 30 годам? Что я абсолютно разучился принимать подарки, вообще правильно на них реагировать. Знаете, я похож на инопланетянина, который изображает человека. Типа, спасибо большое за этот подарок, да. Чтобы девочкам было понятно, знаете, я вроде дева, веду себя как скорпион. Представляете? Это дебильно так, согласны? Так вот, самое обидное, что подарки были правда хорошие. Половина на Авито улетела вообще, как пирожки. Не, правда, хорошие подарки. И мне стыдно перед своими друзьями, когда они мне дарят хорошие подарки, потому что я не знаю, как реагировать. Правда, я тупо реагирую, знаете. Как будто мне подарили не подарок там офигенный, а лишнюю хромосому. У меня лицо вот такое сразу становится. Я такой, спасибо. Знаете, просто не могу заставить себя визжать. Я не такой человек. Я не хочу, ну, изображать эмоции, которые у меня нет. Знаете, еще это тупо, потому что сразу спалишься. Нельзя визжать над подарками, если тебе не нравится. Не бывает такого типа, ого! Именная кружка! О-хо-хо. Нифига себе! Спасибо. Правда, я Андрей? Ничего. Спасибо, папуль. Но самый странный подарок, знаете, мне сделали даже не на день рождения, а чуть раньше, после концерта. Это было в Калуге, я выступал в Калуге. И после концерта ко мне в гримерку заходит женщина с маленьким ребенком. Я такой, нет, отбой. Так, стоп, секунду. Без резких движений, без глупости, пожалуйста, нет. У нее еще прям глаза мои. Ну нет, короче, они заходят с этой женщиной. И у ребенка такая маленькая коробочка с собой. Он такой, на, это вам. Я такой, вау, спасибо, что это? Он говорит, посмотрите потом. В общем, дает мне подарок. Я еще спрашиваю девушку, только, слушайте, а ребенку всего 3 года где-то так, как бы, как он вообще прошел на концерт? Концерт же 18+. Она такая, 18+, тогда и мне нельзя. И ушла. В общем, они дали мне эту коробочку, а теперь давайте варианты. Как думаете, что там было? Simple Dimple? Нет. Нет. Что может подарить 3-летний ребенок? Хаги-ваги. Что ты выдумываешь слова? Тихо. Тест на беременность? Нет, тоже поздно. Все мимо, ребята, не угадайте никогда. Это была ящерица. В общем, он подарил мне геккона. Есть такой геккон, называется Эублефар. В общем, я еду с Калуги, столицы Эублефаров, домой. 4 часа еду с этой коробкой, вот с этим своим новым другом, вот с этим братаном. Он башкой бьется об коробку. Мы приезжаем домой к моей девушке, я захожу, говорю, привет, дорогая, у нас Эублефар. Она говорит, поздравляю, иди лечи, что это такое, я не знаю, что это. Я говорю, это ящерица. Она говорит, ты купил ящерицу? Я говорю, нет. Она говорит, ты поймал ящерицу? Я говорю, да. Я забыл тебе сказать о своем новом хобби в 30 лет. Я после каждого концерта голый иду ящериц ловить. Правда, только я их вижу. Ты дура, что ли? Нет, конечно. Мне подарили ящерицу. Она говорит, хочешь, я ее выкину? Я говорю, не смей, ты что? Откуда в женщинах столько жестокости? Вы завещали, выкину. А если мне собаку подарили, ты что, лодку подогнала бы? Нет, конечно. Ужас какой. Я еще решил загуглить, сколько они живут вообще, сколько ящерицы живут. Может, они срок годности, сколько кисломолочки, кто знает. Значит, там 25 лет они живут. Короче, я не знаю, что с ней делать. Выкладываю в Инстаграм пост. Кому нужен геккон, отпишитесь. Все от меня нахрен отписали сразу. Один подписчик остался. Говорит, тебе что, не понравился подарок? Короче. В итоге я решил его оставить, потому что, ну, это живое существо, да, все-таки я никакой не живодер, не могу и так, у меня все-таки есть сердце. Я решил купить ему жилище, поехал в специальный магазин, где всякие вот эти змеи, все эти божьи твари. Захожу, значит, меня там сразу узнали, и это очень редко, ну, работает мне на руку, чаще всего наоборот. Я захожу, говорю, здрасте, у меня вот геккончик вот такой есть, можно для него купить дом? Мне говорят, хорошо, берите, вот у нас самый стандартный террариум для обычных этих гекконов. Я говорю, пусть супер, заверните. Они говорят, но премиальные клиенты берут вот те террариумы. Я говорю, кем я и являюсь. Они говорят, но короли среди премиальных клиентов берут вот тот большой террариум. Я говорю, я только сейчас начал вас слушать. В общем, 75 тысяч рублей стоит его дом. 75 тысяч, реально, я купил террариум за 75 тысяч. Ну, просто смотрите, мне обидно стало, его вышвырнули, понимаете, он никому не нужен. У него нет родителей, его мне подкинули, понимаете. Я назвал его Даня Милохин. Он, несмотря на все, живет в роскоши, понятно? У него огромное домище, он постоянно улыбится. По интеллекту то же самое, клянусь вам. И потом я спросил в этом магазине, говорю, а чем оно питается? Мне говорят, свершками.